0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В Госдуму 9-го созыва, согласно предварительным данным, получают места 5 партий. По данным Центра избиркома, после обработки 98% протоколов лидирует «Единая Россия». У партии власти примерно 58% голосов. Второе место занимает КПРФ, у нее чуть менее 14%. За ними следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые набрали примерно 8%. Также необходимые 5% для получения мандата получила партия «Справедливая Россия». Руководитель ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордной явке на выборах.
1: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: По данным Центральной избирательной комиссии, «Единая Россия» побеждает в 208 одномандатных округах, КПРФ в 5, «Справедливая Россия» в 4 и ЛДПР в 2. «Новые люди» не смогли победить ни в одном округе. Еще в 4 одномандатных округах лидируют самовыдвиженцы и в одном кандидат от партии «Родина». Элла Памфилова отметила, что окончательные итоги выборов подведут в пятницу 25 сентября. Бойцы группировки войск «Юг» в минувшие сутки поразили живую силу и технику 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в 8 районах Донецкой Народной Республики. Начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев рассказал о действиях группировки подробнее.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки, Васильевской пустоши и Червонозарянова. Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии.
0: В Минобороны добавили, что подразделения центральной группировки атаковали формирование 3 механизированных егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 3 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Столкновения с противником произошли в районах Лидина, Белозерского, Малотарановки, Калинина, Веровки, Доброполья в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 430 боевиков, уничтожено 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 5 пушек и 4 станции РЭП. Российское правительство направило более 1 000 000 000 рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил глава Кабинета министров Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что на значительной части России уже начался отопительный сезон, и все мероприятия, связанные с теплоснабжением, имеют особое значение.
3: Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников газовой сети 1 200 000 000 рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. Уважаемые коллеги, подключения в рамках социальной газификации идут круглый год, но хочу обратите ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон. И в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей. Должны выполняться отлаженно и четко.
0: Премьер-министр добавил, что проект бюджета России на предстоящие 3 года должен быть сбалансированным, нацеленным на обеспечение безопасности и развития страны. Соединенные Штаты планируют возобновить работу своей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии. Речь идет о поселении Нарсаар-Суак, где в 50-х годах прошлого века располагалась база ВВС США. Эта инициатива стала частью нового соглашения об укреплении безопасности в Арктике, которое сегодня подпишут президент США Дональд Трамп, премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Документ также предусматривает размещение американского контингента на базе Местерсвик на восточном побережье острова, который сейчас использует датский патруль на собачьих упряжках. Подробности сделки пока не раскрываются. Минпросвещение запустило в детских садах проект «Орлята-дошколята», направленный на приобщение малышей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В рамках инициативы планируется провести 18 специальных мероприятий. Как сообщил эксперт ведомства Александр Кудряшов, проект уже охватил более 18 тысяч дошкольных учреждений по всей стране. В программе участвуют свыше 550 тысяч воспитанников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В этот вторник, 22 сентября, в Петербурге без осадков, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Днем в российской столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: В 2002 году бельгийский художник Ян Фабр создал уникальный интерьер в одном из залов Королевского дворца в Брюсселе. Он украсил потолок крыльями жуков-златок, у которых металлический блеск. Идея не допускала убийства жуков ради искусства. Златок традиционно едят в Азии, особенно в Китае, потому что в них много белка. Художник использовал лишь крылья, собранные после употребления жука китайскими гурманами. 1,5 миллиона надкрыльев попали в Бельгию и стали украшением потолка и люстры дворца. Теперь гости могут любоваться необычным декором и наслаждаться традиционной кухней, например, брюссельской капустой.
0: Аудио Stories.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

0: True Stories.
1: Астроциты – особые клетки мозга, которые играют ключевую роль в закреплении долговременных воспоминаний. Исследования японских ученых показывают их потенциал как терапевтической цели при нарушениях памяти, включая болезнь Альцгеймера и посттравматический стресс. Ученые разработали метод анализа активности астроцитов у мышей при выполнении заданий на запоминание. Измеряя экспрессию гена ФОС, индикатора мозговых следов памяти, они выявили рост активности астроцитов в миндалине и других отделах мозга на этапе повторного обучения. Это указывает на их значение в извлечении старых воспоминаний. Астроциты, которые активны при обучении, вырабатывают больше норадренергических рецепторов – точек взаимодействия с норадреналином, связывающим астроциты и нейроны. Эти клетки можно выделять маркерами, что позволяет изучать их роль в обработке эмоций и памяти.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Международная группа из российских и польских ученых обнаружила новый минерал в метеорите Мараска, возраст которого около 5000 лет. Этот метеорит был найден в Польше в 1914 году и весит почти 77 килограммов. Позже были обнаружены еще несколько крупных фрагментов – 164 и 300 килограммов. Падение метеорита типичного железного состава – 91% железа и 8% никеля – произошло в конце 3-го-начале 4-го тысячелетия до н.э. В составе есть уникальные минералы – силикатные, фосфатные и пироксеновые, которые не встречаются на Земле.
0: Audio Stories.

0: проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет.

0: Радио Сторис.
1: Миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости, вызывает усталость, ухудшение самочувствия после нагрузки, проблемы с памятью и нервной системой. Раньше болезнь было сложно диагностировать из-за отсутствия точных признаков. Но теперь британские ученые с помощью новейшего метода EpiSwitch научились выявлять биомаркеры этой болезни по анализам крови. В исследовании приняли участие 47 больных и 61 здоровый человек. Ученые нашли около 200 биомаркеров, необходимых для диагностики. В развитии болезни важную роль играет белок, который связан с иммунитетом и воспалением нервной системы.
0: Audio Stories.
2: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят.

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Сотрудники Астраханского госуниверситета нашли новый вид голосеменного растения – хвойник окаймленный. Этот вид растет только на склонах горы Большое Богдо в Астраханской области и больше нигде не встречается. 35 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был выше, и гора была островом. Благодаря этому редкие растения на ее вершине сохранились, пережив глобальные климатические изменения. Гора стала убежищем для многих видов, включенных в Красную книгу России. Хвойник окаймленный растет на высоте 50-60 метров над уровнем моря, там, где раньше было древнее Хвалынское море. Хвойник ценен как корм для скота, но самое главное, его корни укрепляют почву и предотвращают ветровую эрозию. Аудио сторис.

раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернулась, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда, то ли

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: 1 января 1995 года в Северном море у норвежского побережья зарегистрировали первую подтвержденную гигантскую волну-убийцу. Высота волны достигала 12 метров. Недавно международная группа ученых проанализировала более 27 тысяч волн Северного моря за 18 лет. Ранее считали, что гигантские волны возникают из-за модулирующей нестабильности, когда небольшие колебания объединяются в крупную волну. Но это верно лишь для волн, которые движутся в одном направлении, тогда как в море волны идут хаотично. Появление больших волн обусловлено двумя основными причинами. Первая – линейная фокусировка, когда волны с разными скоростями и направлениями совпадают и усиливают друг друга. Вторая – нелинейные эффекты, меняющие форму волны, делая ее круче и глубже, что увеличивает высоту примерно на 20%. Совместное действие этих факторов объясняет гигантские волны, опасные для судов и добывающих платформ. Сегодня ученые используют машинное обучение и нейросети для предсказания таких опасных волн.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Центр избирком сообщает, что «Единая Россия» собрала рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах. Согласно предварительным данным ЦИК, единороссы получают 355 из 450 думских мест. В Нижней Палате предыдущего созыва у них было 310 мандатов. Помимо партии власти в Госдуму войдут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов выборов пройдет 25 сентября, а до этого в регионах проведут тщательные проверки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Окончательное подведение итогов мы запланировали, как я уже говорила, еще раз повторю, подвести итоги 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах Российской Федерации окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверит, рассмотрит все необходимые обращения, тщательно проверит все, подведут итоги по всем выборам, по всем уровням выборов. И только после этого, чтобы, не дай бог, не было никакой ошибки, шероховатости, неточности, только после этого мы 25-го спокойно подведем итоги. Нам никуда не надо торопиться. Самое главное, что все было максимально точно.
0: В Крыму кандидаты «Единой России» победили во всех трех одномандатных округах. По словам главы местного избиркома Михаила Малышева, единороссы набрали почти 61% голосов. Второе место у КПРФ, у них примерно 10%. Бойцы группировки войск «Днепр» атаковали живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Орехово, Преображенки и Кушугума Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» за минувшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение на переднем крае. Нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе Орехово, Преображенки и Кушугума. Уничтожено до 50 военнослужащих, 17 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны также сообщили, что младший сержант Ильнур Хисматов обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу и предотвратил атаку на наши позиции. С наблюдательного поста он заметил ДРГ противника, которая двигалась по лесу. Подпустив противника ближе, наш боец активировал минное заграждение, а после детонации забросал врага ручными гранатами, уничтожив 5 солдат ВСУ. После потерь противник вынужденно отступил. Действия Хисматова в военном ведомстве назвали мужественными и самоотверженными. В Министерстве финансов России существует своя копилка, которую должен иметь каждый уважающий себя финансист. Как рассказал глава ведомства Антон Силуанов, для Минфина такой заначкой является Фонд национального благосостояния.
4: В этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей. Общий фонд национального благосостояния на конец года может составить около 5 триллионов рублей. Поэтому видим, что да, эта конъюнктура позволяет нам восполнить использованные ранее средства ФНБ. Но фонд национального благосостояния используется в случае, если цена на энергоресурсы, на нефть ниже базового уровня. На этот год это уровень 59 долларов за баррель марки «Юрлс».
0: Антон Силуанов отметил, что финансовые институты России уже выработали иммунитет ко всем западным санкциям. Кроме того, он добавил, что новый цифровой рубль будет интересен для граждан, поскольку они смогут сэкономить на переводах, а транзакции будут бесплатными. По словам министра, при этом никто не отменяет обычные безналичные расчеты и денежное обращение наличными. МВД России разъяснило, что изменение внешности ребенка не требует замены действующего заграничного паспорта. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что у законных представителей нет обязанности переоформлять документ, пока не истек срок его действия. Заменить паспорт необходимо только в строго определенных случаях. Если он пришел в негодность, страницы испачканы или повреждены, в данных обнаружены ошибки, либо закончилось место для виз и штампов. Также новая книжка понадобится при изменении персональных данных ребенка. На севере России сегодня ожидаются температурные рекорды, которые держались с середины прошлого века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новые максимумы зафиксируют на Ямале, севере Урала, в республике Коми и Югре. Например, в ямальском Тарко-Сале столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов, побив рекорд 1948 года. В Коми-Пермяцкой Ухте ожидается до плюс 20 градусов тепла, что выше показателя 2001 года. Потеплеет и в других городах. В Ханты-Мансийском Октябрьском температура достигнет плюс 20, а в Свердловском Ивделе плюс 23 градусов, отметил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 22 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве от 14 до 16 тепла. В Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в российской столице от 17 до 19 со знаком «плюс».

0: Geo Stories.
1: Быстрая идентификация вируса важна для предотвращения эпидемий. Но современные тесты на грипп часто недостаточно точны или не выявляют бессимптомных носителей. Специалисты Вюрцбургского университета предложили новый метод диагностики. С сенсором они сделали язык. Ученые создали молекулы, которые распознают фермент нейраминидазу вируса гриппа. При контакте с ней выделяется тимол – соединение с ароматом и вкусом тимьяна. Этот эффект служит сигналом наличия вируса и риска заражения, что может повысить эффективность борьбы с гриппом.
0: Аудио сторис.

0: вашему дому! Мир вашему дому!
1: Маяк.
2: Я ему говорю, не ходи ты за мной, не ходи ты за мной.

бережешь этот каменный дом. А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет. Я ему говорю:

0: Radio Stories.
1: Ночное голубоватое сияние над болотами называют блуждающими огоньками. Раньше считали, что это холодное пламя горящего метана, но предположение не имело физического подтверждения. Ученые из Стэнфорда заметили, что мельчайшие капли жидкости могут накапливать заряд и испускать искры. Они изучили газовые пузырьки метана в воде. Эксперимент с высокочувствительными приборами показал, что пузырьки, сталкиваясь друг с другом и водой, накапливают статический заряд. При слиянии двух пузырьков возникает микроразряд, вызывающий люминесценцию газов. Это слабое свечение заметно в темноте и создает эффект мерцающего огня на воде.
0: Audio Stories.

все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Аудиосторис.
1: Бразильские ученые создали корову-трансген, которая производит человеческий инсулин. Они внедрили ген проинсулина в эмбрионы крупного рогатого скота. И одна корова родилась с этим геном. Инсулин образуется напрямую в молоке, хотя изначально ожидали только проинсулин. Корову стимулировали к лактации гормональной терапии, так как искусственное осеменение не удалось. Концентрация инсулина в молоке пока небольшая, но ученые продолжат работать над клонированием, успешной беременностью и созданием стада трансгенных коров и быков. Этот метод может заменить промышленные способы производства инсулина на основе генетически модифицированных микроорганизмов благодаря простоте технологии. Для массового применения необходимо улучшить очистку продукта и согласовать его использование с органами здравоохранения.
0: Аудио сторис.

явится точно в срок. Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок. Здравствуй, учитель, здравствуй,

есть ответы и на любой вопрос. Юных друзей секреты должен хранить всерьез.

поймет. Сам не заметишь скоро, ты их проводишь в путь. В дремлющей тихой школе, может, взгрустнешь чуть-чуть, но оглянись украдкой.

0: театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Radio Stories.
1: Китайские инженеры испытали самый большой в мире летающий ветрогенератор С-1500. Дирижабль диаметром 60 и высотой около 40 метров. Он поднимается на высоту до 1,5 километров и оснащен 12 турбинами по 100 киловатт, которые передают энергию по кабелю на Землю. Высокие воздушные потоки интенсивнее и стабильнее приземных, а увеличение скорости ветра значительно наращивает генерацию энергии. Главное преимущество таких турбин – низкая стоимость установки и эксплуатации. Нет необходимости в фундаментах и башнях, что снижает расходы. Летающая станция разворачивается за часы и подходит для экстренных ситуаций, а также для пустынь, островов и труднодоступных мест.
0: Audio Stories.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Сюзетта, Мюзетта, Жанна Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Калифорнии изучили содержание этанола в рационе диких шимпанзе. Биологи считают, что алкоголь помогает приматам находить зрелые питательные плоды, потому что спирты образуются в перезревших фруктах изображения. Содержание этанола в этих фруктах составляет примерно 0,4%. При ежедневном потреблении большого количества плодов шимпанзе получают около 14 граммов чистого этанола. Примерно столько же содержится в двух бокалах вина.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email zone@radiomayak.ru.

0: Маяк. Кто главный лекарь в русской классической музыке?
1: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
2: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
3: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
2: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
2: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
4: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: Bio Stories.
1: Уникальный гибкий волосковый рецептор FISH создали ученые Китая. Он позволяет роботу ощущать удаленные объекты. Ученые вдохновились природным механизмом восприятия угроз у пауков и животных. Рецептор состоит из полимерного сенсора, который фиксирует движение воздуха или контакты, и мемристора, который преобразует данные в частотные импульсы. Принцип работы основан на изменении сопротивления сенсора при воздушном потоке, что меняет ток и частоту сигнала мемристора. Робот-паук с датчиками FISH успешно распознает объекты и корректно реагирует на них, независимо от освещения.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Руководитель ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия» заявила, что отечественные избиратели проявили гражданскую зрелость во время выборов.
2: Опыта проведения выборов практически в условиях, скажем, приближенных к боевым, ни одной страны нет. И это дань, я хочу выразить еще раз благодарность к нашим избирателям. Их спокойную уверенность, их позитивный настрой, их понимание, как важны эти выборы. Они не просто сказались на явке, но они как раз и определили характер этой кампании.
0: По словам Памфиловой, «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах. Согласно предварительным подсчетам, из 450 мест единороссы займут 355. В Госдуме прошлого созыва партию представляли 310 депутатов. Также законодателями станут депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов выборов пройдет 25 сентября. Бойцы из северной группировки войск в Харьковской области освободили населенные пункты Польная и Новоалександровка. В кольце окружения поражены живая сила и техника ВСУ в районах Бузова, Красного Яра, Резникова, Варваровки и Хрипунов. Также активные бои идут в Сумской области, где атакованы формирования 3 механизированных и аэромобильной бригад ВСУ. Подробнее о действиях севера доложил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Бузова, Красный Яр, Резникова, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный роботехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка и Приколотная Харьковской области. Пресечены 3 попытки заброски групп ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены формирования 3 механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Киянница, Воколовщина, Хотинь и Великая Черничина Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны добавили, что подразделения восточной группировки атаковали формирование 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области. Противник потерял 260 боевиков, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей и пушка. Дефицит российского бюджета в этом году превысит изначальные прогнозы, но не будет больше 3% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, на финансовой системе страны глобально это не отразится.
4: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании, в расходах. И для этого предусмотрены будут и дополнительные источники финансирования этих расходов. Мы ожидаем, что дефицит будет, да, больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% валового внутреннего продукта. Главное, что источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. И мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах.
0: Силуанов также напомнил, что проект федерального бюджета на 2027-2029 годы правительство рассмотрит 24 сентября. Сотрудники рекламной и маркетинговой сфер чаще других россиян боятся, что искусственный интеллект лишит их работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. 57% маркетологов и 54% создателей контента опасаются за свою занятость. Среди дизайнеров тревожных настроений меньше, 49%, а в IT-сфере и бухгалтерии около 40%. При этом большинство респондентов связывает риски не с полной заменой людей, а с изменением рабочих процессов. Почти половина опрошенных ожидает, что ИИ существенно повлияет на содержание их задач. Лишь 18% боятся полного увольнения. Две трети опрошенных уверены, что умение работать с нейросетями повысит их конкурентоспособность, а 23% планируют пройти соответствующее обучение в ближайший год. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 22 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице от +17 до +19 градусов.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре, 22 сентября, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас вам сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Мы всегда рады вашим сообщениям через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Можно их отправлять на номер плюс 7-967-103-5533. Начнем мы сегодня с криминальной хроники. В Австралии похитили более 800 тысяч пчел. Обчистили пасеки. Некие злоумышленники похитили 44 семьи насекомых. В каждом улье находилось не менее 20 тысяч пчел. Поэтому вот такая внушительная цифра на выходе получилась. Более 800 тысяч насекомых, ничего не подозревая, обрели нового хозяина. Причем, кстати, злоумышленников не интересовал мед, а то только так называемый гнездовой ящик. Если вы пасечник, вы понимаете, о чем идет речь. Такое ограбление, отметили представители правопорядка, требует особой подготовки и специального оборудования. Вот так вот, одними рукавичками и вот этим вот накомарником, его в данном случае не назовешь, да, какой он, противонасекомник, вот это вот головной убор с сеточкой. Тут не обойдешься, говорят, надо все было гораздо сложнее придумать и устроить, и не приезжали на грузовике, набитом оборудованием, перекладывали наши рамки в свои ящики, а потом собирали ульи обратно, чтобы никто из фермеров не догадался, что пчел там больше нет. Это та сторона жизни, о которой, уверен, вы тоже не все осведомлены в достаточной степени. Что тут можно сказать? Оказывается, пчелы приносят прибыль не только генерируя мед, но и, например, опыляя окрестные поля. И вот тут тоже фермеры горюют, говорят, что лишились доходов с как раз тех соседей, которые были заинтересованы в том, чтобы пчелы занимались своим делом, то есть опыляли растения. Оставив в стороне, за скобками временно, криминальную составляющую процесса, ну, мы все понимаем, что красть грешно, и это грешно еще и зафиксировано в соответствующих документах самых разных стран, и Австралия не исключение. У нас, кстати говоря, тут отметим как ремарку, тоже происходили подобные случаи, просто не столь резонансные, в Ярославской области, на Алтае. Нет-нет, да и украдут что-нибудь, но чаще всего улицы целиком, просто чтобы и мед тоже прикарманить. Так вот, если, опять же, повторюсь, отринуть эту криминальную составляющую, остается только задаться вопросом, какое нужно дерзновение, чтобы 44 раза повторить эту процедуру, а ведь пчелы, как мы знаем, имеют свойство защищаться, нападать, может быть, даже на агрессора, даже ценой собственной жизни. Но, тем не менее, люди проявили целеустремленность, увидели вот эту вот возможность и реализовали намеченный план. Надеюсь, что, конечно, похитителям воздастся по заслугам, но, мне кажется, для вторника это очень жизнеутверждающая история. Каким бы долгим ни казался путь и какой бы безнадежной ни выглядела эта неделя, всегда можно придумать нечто увлекательное по-настоящему, да еще и выполнимое, пусть и ценой больших усилий. Но, опять же, надеюсь, что то, что вы для себя придумаете, все-таки находится в правовом поле. Давайте с оптимизмом и верой в светлое будущее встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: мыслей. Разница между восприятием реального творчества от и, вернее, его искусственной интеллектуальной имитации оказалась статистически значимой. К такому выводу пришли исследователи из Тюменского государственного университета вместе с московскими коллегами. В качестве механики исследования предложили следующее. 683 человекам в возрасте от 18 до 53 лет, а возрастной диапазон в данном случае тоже имеет значение, показывали, как картины реальных художников, так и имитацию, ну, в тех или иных жанрах, но сгенерированную как раз вот этими самыми искусственно-интеллектуальными моделями. Ну, вы знаете, что многие из этих моделей в состоянии генерировать и фотореалистичные изображения, и, можно сказать, просто как Клод Моне изобрази мне меня, сидящего в обнимку с котом. Или там Ренуар вам милее, допустим. Ну, или в крайнем случае Пабло Пикассо. В общем, так или иначе, действительно, сейчас возможности для генерации огромные, но выяснилось, что эмоциональный отклик на реальные произведения оказался намного сильнее. То есть вот эта самая статистическая значимость действительно проявлялась у всех участников вне зависимости от возраста. Какой вывод можно сделать? Разница между картиной, созданной человеком, и как раз таким сгенерированным изображением примерно такая же, как и между настоящими и поддельными елочными игрушками. Как мы знаем, поддельные игрушки ничем не отличаются от настоящих, только радости от них никакой. Как нам вообще воспринимать искусство и на каких носителях, имеет ли это вообще значение? Вот это, мне кажется, тема, которая не будет конца, поэтому продолжение сегодня готовьтесь услышать в программе «Как знать». Программа эта, напомню, после 14 часов по Москве выходит в эфир «Маяка». И сегодня среди гостей Василий Степанов, значится, это виолончелист и преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. Но будет он говорить не о виолончели, а о пластинках, ну, граммофонных. Они раньше появились, конечно, чем все остальные. И появившись, пластинки изменили музыкальную индустрию. Причем это интересный очень вектор. Мне кажется, именно о пластинках и стоит разговаривать. Тут я снимаю шляпу перед нашими коллегами, которые эту тему интегрировали в программу, потому что если мы вспомним все носители музыкальной, в частности, информации, звуковой хорошо в целом, где теперь эти восковые валики эдисоновские, много чего еще было, был ширинофон такой прибор, который на кинопленку, но механическим образом наносил вот эту имитацию звуковых волн. Компакт-диски сейчас уже, ну вот кому они действительно нужны с этой никакой частотой дискретизации и 16-битным квантованием? А вот граммофонные пластинки, ладно, хорошо, в целом пластинки, виниловые в основном, конечно же, никуда не делись, продолжают выпускаться, продаваться, покупаться, являются объектом коллекционирования, и пока что-то не видно, чтобы они сдавали позиции. Ну, кто не верит, посмотрите стоимость проекта. Проигрывателей виниловых. Можно, конечно, и совсем дешевые купить, но в целом и очень дорогие есть, их продолжают выпускать. И это, конечно, поразительно. Ну и пока вы ставите на вертушку свой любимый пласт, давайте послушаем Глеба Невейкина с очень утренней кофейной темой. Ну а напомню, что Глеб Невейкин — это автор книги «Баристология». В четверг в программе «Как знать» он рассказывал о том, как пьют кофе в Эфиопии.
1: По-хорошему, вам показывают зеленое зерно, несколько видов. Вы на него смотрите, говорите, я буду вот это. Берут это зеленое зерно, его промывают в воде, смывают пыль, потом на угли кладут, это все на улице происходит, на угли кладут лист железа, иногда он немножко такой полусферический, ну, короче, лист железа, и палочкой помешивают, начинают жарить. Жарят до крека, его прям слышно, как трещит. То есть вот этот процесс, выбери зерно, потом его промыли, потом его пожарили, это уже уйдет, ну, минут 20 точно на это, на все.
2: А как выбрать зерно? Вот мне три зеленых зерна дали, я смотрю на них, как мне понять?
1: Это, во-первых, виды обработки есть разные, их видно. Видно, был контакт с водой, не было контакта с водой, вы можете выбрать по запаху. Есть разные сорта, есть разные, вот если вы находитесь в кофейном регионе, условно, вы находитесь, ну, реально в долине, и по склонам растет кофе, и с этого склона один вкус, с этого другой вкус, ну, они отличаются, не как, там, не знаю, груша и яблоко, но как яблоко и яблоко, но отличаются, ну, и все, и вы выбираете, для вас обжаривают, и, что интересно, потом его, они не намалывают кофе, у них есть ступка, они в ступке его толкут.
2: То есть это крупный всегда.
1: Это крупный помол, и вот как они толкут.
2: То есть это даже не помол, а потолк.
1: Потолк. И вот этот потолк, он тоже занимает время.
3: Пока вы спали. I'm so tired.

0: Вы спали.
1: Работают ученые над улучшением качества нашей жизни и ищут, в частности, причины, которые вызывают стресс. А стресс, конечно, жизнь нашу не украшает. И вот неочевидной причиной стресса психологи называют беспорядок в доме, представляете? Да-да, когнитивная перегрузка, говорят, возникает от беспорядка в квартире. Тут вспоминается фильм «Эквилибриум», в котором как раз показано общество некое постапокалиптическое, в котором как раз попытка есть навести идеальный порядок, где все ровненько, по линеечкам. Жутковатое, надо сказать, ощущение. Кто не смотрел, посмотрите. Одна из, мне кажется, выдающихся работ Кристиана Бейла в качестве актера. Фильм не сильно популярный почему-то, но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. В конце концов, общество там жутковатое изображено. Тем временем ученые из Волгоградского государственного технического университета в течение 3 лет, с 2023 по 2025, тестировали новое устройство, которое удаляет 99 частиц из воздуха размером от 8 до 10 микрометров. Ну, то есть, получается такой почти стерильный воздух. То есть, это, видимо, я, конечно, не специалист по микрометрам, но есть ощущение, что это вообще медицинского качества какой-то прибор, который еще вдобавок уменьшает сквозняки, то есть не дует вам в голову. И в целом устроен довольно хитро, в частности, там и жалюзийные решетки, и завихритель с углом наклона 35 градусов, и много чего еще. Очень все интересно устроено. Спасибо большое. Хотелось бы узнать вообще, сколько это будет стоить и когда мы сможем это купить. Ну и, наконец, если хотите все-таки улучшить работу мозга, то нужно 10 минут бега в день, говорят исследователи. А причем скорость бега вообще не играет никакой роли. То есть даже если вы не в состоянии бежать там 3:30 километр, и за 10 минут вы пробежите километра полтора, все равно, говорят, это очень полезно. То есть даже с этим черепашьим темпом вы нанесете себе непоправимую пользу. В целом, все эти разговоры про бег в последнее время заставляют подумать о том, что ученые только и заняты тем, как бы отвлечь человечество, то есть нас, от думскроллинга. Ну, давайте попробуем заставить их гулять по парку. Нет, они все равно смотрят телефоны. Что бы еще такое сделать? Вот пусть бегают. Вот во время бега, конечно, уже точно не получится скроллить в соцсети. Ага, говорят изобретатели интерфейсов, и что они такое придумывают? Очки, которые транслируют что-то прямо перед глазами, и прочие устройства, которые позволят не выключаться из процесса, потому что есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы не отключались от лент соцсетей, там нам показывают и рекламу, и много чего еще, на чем тоже зарабатывают. Разговор об интерфейсах продолжится сегодня в 13 часов в программе «Физики и лирики». Цикл называется «100 минут». И, как я уже вам сообщил, посвящен он на этой неделе интерфейсам. И кандидат технических наук Евгений Коржов будет сегодня рассказывать о том, почему не все интерфейсы являются удобными. Ну, в качестве примера можете вспомнить кабину авиалайнера, например. Для нас, простых людей, это не очень удобно. В общем, слушайте сегодня Евгения Коржова через несколько часов буквально, а пока на маяке звучит музыка.

0: как не пугать, но внутри каждого из нас есть зомби-клетки. Это вот такие клетки наши, родные, ниоткуда они не пришли, которые уже в силу своего возраста не способны делиться, но еще остаются живыми. И оставаясь живыми, нам немножко подвреживают. Польза от них на самом деле тоже есть, но это считается теперь таким вот ключевым механизмом старения. И четко выявлять эти самые клетки научились в MIT. Это знаменитый вот этот технологический институт в Соединенных Штатах Америки. И вот свежая совершенно работа, которая как раз и говорит об успехе. Действительно, тут очень сложные технологии применены, и сканирование специальное, и микроскопия, причем необычная, рамномская так называемая, которая определяет химический состав клетки по рассеиванию света. Много всякого интересного. Но, во-первых, это пока не технология, которая позволит человека омолодить. И, во-вторых, это все очень медленно работает. Один квадратный миллиметр, чтобы просканировать, нужно порядка 30 часов. Ну, можете себе сами представить, как это все долго, даже если не всего человека сканировать, а какие-то отдельные его кусочки, ну, типа биопсии. Но, так или иначе, это шаг все-таки в правильном направлении, в направлении к такому светлому будущему, в котором день рождения перестанет, наконец, быть грустным праздником. Как мы будем праздновать эти самые дни рождения в будущем, нам обещает поведать доктор экономических наук Александр Чулок. Это прогнозист и автор ведущей рубрики «Карта времени» в шоу «Физики и лирики». В 12.00 сегодня будет продолжение разговоров о нашем будущем. Ну и пока мы дожидаемся полудня, давайте вспомним, о чем шла речь в пятницу. А тогда ведущий научный сотрудник лаборатории стратиграфии Верхнего Докембрия Геологического института Российской академии наук Антон Колесников рассказывал об экспедиции в весьма экзотическое место на Патомское Нагорье.
1: Смотрите, я говорил, что очень мало пород сохранилось до нас, очень мало, как говорится, улик. И ученые всего мира по имеющимся уликам предположили, раз мы не видим в породах помоложе, чем до кембрий, вот эдиакарский период кончается, мы не видим остатков эдиакарских организмов, значит, они вымерли. И есть три гипотезы популярные, что они действительно вымерли. Вторая гипотеза, что они резко эволюционировали и превратились в кембрийские формы жизни. И третья гипотеза, что они могут даже до сих пор существовать, просто нету сейчас таких условий для их захоронения. То есть называется уже предвзятость как тафономическая вот, процессов захоронения и предвзятость человеческая. Не все разрезы исследованы, не все еще улики собраны. И вот мы эти улики пытаемся собрать. Мне больше нравится вторая гипотеза про гипотезу биологического замещения. То есть шла нормальная эволюция.
2: Так.
1: И одна из первых работ китайцев, они нашли похожие отдаленно на эдиакарцев остатки в Кембрии у себя в Китае. А мы в 21 году нашли один в один эдиакарцев в Кембрии. Конечно, у нас уже вышла работа в 23-м году, она очень цитируется, прям очень мне индексы всякие повышают научные. И, конечно, я хотел еще дополнительный материал собрать. Тогда был только один вид организмов, перешедший в Кембрий, один выживший. А после этой экспедиции мы уже их нашли разные.
2: Почему эдиакарская биота вдруг неожиданно не должна была продолжаться дальше?
1: Ну, смотрите, мы их в Кембрии нашли, но так или иначе они потом все равно пропадают. То есть это какие-то выжившие.

0: Словарь Мерриам-Вебстер, ну, это один из самых престижных англоязычных, по-моему, американский словарь изначально. Прирос он на 1400 новых слов и значений. И вот тут недавно обсуждался список самых раздражающих для россиян слов и выражений. Вот есть ощущение, что все они как раз и были включены, потому что там и лукмаксинг, и вайп-кодинг, и мемкоин, и все на свете. Но, понятно, опять же, для английского языка эти слова заимствованными не считаются, такие генерированные изнутри. Почему нам об этом важно знать? Мне кажется, потому что мы и про свой язык не всегда можем в полной мере осознать, что он живой, и что-то в нем должно появляться, что-то оттуда должно исчезать. Ну и самое главное, почему, мне кажется, включили такое огромное количество слов и выражений, чтобы все-таки грамматическая норма, оставаясь неким эталоном, все-таки не слишком отрывалась от подрастающего поколения. И это, мне кажется, очень важный аспект. Вот это объединение с развитием, но в то же время с сохранением неких канонов. За канон русского языка у нас отвечает Татьяна Юрьевна Гартман, и прямо сейчас очередной урок.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу, и вот что он сказал.
3: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
2: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, преминул, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
4: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
2: Отключат, неверно, правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
5: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
2: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
6: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
7: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
8: плюс,
7: себя,
8: да?
7: Как дети, да, и маркируют 18+, они воспринимаются как взрослые.
8: Все видят.
2: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
9: Поэтому иногда полезно и побряцать вооружение, как бы это грубо ни звучало, иначе просто начнут подзабывать начинать.
2: Побряцать неверно. Правильно, побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно побрицать, брицать.

0: 400 тысяч рублей компенсации отсудили молодожены у организаторов свадебного банкета. Тут, пожалуй, удивляет новости то, что сумма компенсации кратно превышает изначальный бюджет. 130 тысяч рублей – это Липецкая область. Ну и там, очевидно, все сделали плохо, подали не то, не тогда, не так. В общем, ужас. Конечно, 47 гостей были разочарованы. Ну, не то, что разочарованы. Пришлось перед ними извиняться. Естественно, было неприятно. Я каждый раз, читая новости про свадьбу, думаю, обязательно ли, конечно, такой масштабный ритуал затевать. Но ритуалы важны. Хотя есть те, кто сомневается. И в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков с Владиславом Тимкиным на основании философских текстов Индии Иша Упанишада говорили о ритуализации и медитативных состояниях.
1: То есть у нас есть незнание, знание, ритуалы, медитация. Незнание без знания ведут в небытие, знание без незнания ведет в небытие. То есть и ритуалы, и медитация являются двумя крайностями, как я понимаю, ритуалы отправления
2: внешнего,
1: медитация внутреннего.
2: Угу. И тут вот в 11-й строфе тот, кто сочетает в себе знание и незнание, то есть и то, и другое, хотя они могут казаться противоположностями, преодолевает смерть и достигает бессмертия.
1: Как ты понимаешь эту формулу?
2: Как
1: ты вообще воспринимаешь слова «бессмертие» и «смерть»?
2: Я воспринимаю их как нечто, принадлежащее этому миру, в котором мы обычно рождаемся, живем, страдаем.

0: радуемся, а потом умираем, а когда и если мы достигаем того состояния сознания, о котором говорят авторы Упанишад, то есть достигаем этого самого атмана, достигаем своего истинного «я», то есть познаем его, тогда это просто становится неважно. Я имею в виду смерть. Она становится невластной, потому что, ну, знаешь, для меня это напоминает платоновский эйдос, то есть какой-то образ изначальной души, да, любого предмета, любого человека. И вот если мы входим в это состояние, то тогда время останавливается, да, оно становится вертикально ориентированным, и там нет никакого вот горизонтального времени, там нет жизни, там нет смерти, там есть только вот этот звук ом, да, аум, или то, что философы называют каким-то философским мышлением, именно такое, оторванное от обстоятельств, то есть оно не обусловлено ничем, можно так сказать.
1: А ты веришь в это?
0: Я, да. Мне очень нравится, с юности еще мне понравился вот этот образ китайский, когда, значит, мудрец смотрит на Луну, и в другом столетии на эту же Луну смотрит рыбак, и вот если они на нее хорошо смотрят оба, то они являются одной сущностью.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Пришло время посмотреть, что там за кулисами культурного процесса происходит, а там происходит продолжение к празднованию 120-летия со дня Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И многие уже площадки, крупные коллективы объявили о своих планах в связи с этой, безусловно, важной датой. И как-то не было слышно про Мариинку ничего. Как же так? Петербургский театр главный помалкивает о дне рождения, о юбилее своего земляка. Ну и вот, наконец, симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 24 сентября исполнит, естественно, Ленинградскую симфонию Шостаковича. 25-го в дату, там еще продолжится концертное мероприятие, очень много звездных имен заявлено. 27 сентября на второй новой сцене Мариинки покажут спектакль-концерт «Шекспир Шостакович Гамлет». И Евгений Миронов будет, между прочим, чтецом выступать, ну а за дирижерским пультом сам маэстро Валерий Гергиев. Окажется, подозреваю, что билетов уже не купить, но, вы знаете, вот в этом процессе я вам советую обратить внимание на дату 30 сентября, потому что на новой сцене представят оперу «Нос». Очень редко исполняемое произведение. Это, да, по Гоголю, это написал Шостакович, и когда-то у Шостаковича совсем молодой Андрей Хржановский, по-моему, Андрей, упростите, если вдруг с именем ошибся, это наш великий режиссер-мультипликатор, как раз взял такое письменное разрешение это все дело экранизировать. Шостакович сказал, тебе никогда не разрешат. Хржановский сказал, я сам разберусь. Прошло лет 70, Шостаковича уже не было в живых, и на свет появилось произведение «Нос» или «Заговор не таких», по-моему, называется. Уточню, вначале сейчас сообщу вам, если вам интересно. Великолепное произведение, я уже как-то хвалил его в эфире, и еще буду нахваливать, потому что, мне кажется, оно не получило той славы, которую заслуживает бессмертные тексты Гоголя с очень шостаковичевской музыкой, и это все, конечно, невероятное наслаждение. Ну, а в здании Волговятского филиала Музея изобразительных искусств имени Пушкина начала, это в Нижнем Новгороде, в Арсенале знаменитом, начала работу выставка «В кадре. Летопись музейной жизни». Это все посвящено как раз созданию музея, то есть такой музей о музее появился, но, мне кажется, без музеев, которые хранят культурное наследие, нет государства. О том, как государства появились на нашей планете, как жили люди до возникновения государств. Все это стало темой программы «Хочу все знать», одной из тем программы «Хочу все знать», которая вышла в эфир «Маяка» в субботу. Пиар-директор издательства «Самокат», историк и политолог Елена Титова об этом как раз рассказывала. Давайте послушаем отрывок.
1: Это как отвечать на известный вопрос, есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе. Науке об этом неизвестно. Над вопросом, когда же возникло, а самое главное, почему возникло первое государство, думает человечество, наверное, примерно с тех пор, как оно возникло. Угу. Где мы можем сказать с умеренной точностью, когда, в общем, наверное, тоже, если то, что нашли археологи, и есть то самое первое государство, которое возникло. Но почему? Это большой-пребольшой вопрос. Ну, в общем, первое государство – это территория древней Месопотамии. Сейчас это государство, которое мы называем Ираком. И это даже условно не государство в нашем представлении. Это что-то большое, с большой территорией, много-много людей. Нет, это первые города государства. Но самые настоящие города государства, в которых действительно была армия, в которых были стены, в которых были храмы, в которых были люди, в которых, очевидно, были свои законы жития. Это было давным-давным-давным-давным-давным-давно, ну, скажем, 3500 лет до нашей эры, условно, вот, ну, 4000-летие, да, угу, до нашей эры, вот тогда возникли первые государства. Это чуточку раньше, чем древний Египет. Но люди к этому моменту шли, не намеренно, конечно, совершенно не специально, тысячелетиями, в прямом смысле этого слова.

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировок войск Южная, Запад, Восток и Север за сутки ликвидировали 193 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили пресс-центры группировок. По данным начальника пресс-центра Южной Вадима Астафьева, бойцы уничтожили 62 таких пункта. Группировкой Запад ликвидирован 51 пункт управления дронами ВСУ, сообщил представитель войскового объединения Леонид Шаров. Подразделения группировки Восток ликвидировали 46 таких пунктов, отметил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов. Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых проинформировал об уничтожении 34 пунктов управления беспилотниками украинской армии. 5 партий проходят в Госдуму 9-го созыва, согласно предварительным данным. Как сообщает Центр Сберком, после подсчета 98% протоколов лидирует «Единая Россия», набрав примерно 58% голосов. Второе место у КПРФ, получивший чуть менее 14%. За ним следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые набрали примерно 8%. Также необходимые 5% для получения мандата получила партия «Справедливая Россия». Руководитель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы была рекордной.
1: Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: Элла Памфилова добавила, что окончательные итоги единого дня голосования подведут в пятницу 25 сентября. Министр финансов Антон Силуанов заявил о выгоде, которую гражданам России может принести цифровой рубль. По его словам, они могут сэкономить на переводах, поскольку транзакции будут бесплатными. Также глава Минфина отметил, что цифровая российская валюта будет весьма интересна для ведения бизнеса.
2: Это интересно будет для бизнеса, в первую очередь, да? Для расчетов, то есть выполнение условий, получить деньги. Это вот как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечено прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные. И поэтому здесь можно будет сэкономить на переводах. Поэтому цифровой рубль, еще, кстати говоря, и в международных транзакциях также можно будет задействовать. Цифровой рубль найдет свою нишу, будет задействован, но никто не отменял наши безналичные обычные рубли и наличные денежные обращения.
0: Как добавил Антон Силуанов, дефицит российского бюджета в этом году превысит изначальные прогнозы, но не будет больше 3% ВВП. По мнению министра, финансовая система страны от этого не пострадает. Сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоится подписание соглашения по Гренландии с участием президента США Дональда Трампа. Документ подпишут также руководители Дании и самого автономного острова. Согласно договоренностям, Вашингтон рассчитывает получить доступ к двум дополнительным военным базам на арктической территории. Речь идет о поселении Нарсар-Суак на юге, где до конца 50-х годов располагалась американская авиабаза, а также об объекте Местерсвик на востоке Гренландии, который сейчас используют датские военные. Сегодня жителей столичного региона ожидает дождливая погода, которая продлится до пятницы. Такой метеопрогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, в предстоящие выходные ожидаются погожие дни.
3: Во вторник пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. В середине дня плюс 16-19. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень, но холодный фронт понизит максимальную температуру до 14-17, что соответствует климатической норме. В заключительные дни недели москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. В светлое время суток от 14 до 19 в пятницу – с постепенным повышением выходных до плюс 17, плюс 22. Финал сентября обманет календарь. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начало октября.
4: Также Тишковец сообщил, что на севере России сегодня ожидаются температурные рекорды, которые держались с середины прошлого века. Новые максимумы зафиксируют на Ямале, севере Урала, в республике Коми и Югре. Например, в ямальском Тарко-Сале столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов, побив рекорд 1948 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
4: В Петербурге сегодня без осадков, днем в городе на Неве от 14 до 16 тепла. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшие дожди, днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.
5: Маяк. На правах рекламы.
6: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
5: Маяк.

0: пока вы спали.
1: 22 сентября на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 15 минут на наших студийных часах. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши разговоры. Есть у нас еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонс передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, номер для ваших посланий, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram. Рубрика «Слава роботам» сегодня, кажется, особенно уместной в начале нашей заключительной получасовки, потому что, наконец, свершилось. Человек официально подрался с роботом. В Сан-Франциско состоялся поединок, который кто-то зачем-то называет боксерским, хотя в ход пускали ноги. Ну и специфический бокс, который еще и в октагоне происходил. Блогер Фрэнки Лапенна противостоял человекоподобному роботу, который создан компанией REC, и в названии которого фигурирует культовое Т-800, что напоминает, конечно же, о знаменитом Терминаторе. Ну, прежде всего, посмотрите видео, если вы не очень впечатлительный человек. Если впечатлительный, лучше не смотрите, потому что выглядит это достаточно жестко. И, конечно же, металлический боец в итоге наносит травму кожаному. В целом, надо сказать, учитывая репутацию Лапенны, что, наверное, робот исполнил мечту многих людей, которые с этим самым блогером знакомы, потому что репутация у него, мягко говоря, неоднозначная, а прославился блогер совсем не единоборствами, а тем, что, например, делал вид, что звонит по Зуму, проводит какие-то совещания, занимаясь разными экстремальными вещами, прыгая с парашютом, опять же, проводя бой в том же октагоне, только уже с человеком, ну и так далее. В целом, опять же, тут надо понимать, что это не совсем противостояние искусственного и естественного интеллекта, пусть и облаченного в некую мышечную форму. Роботом тоже управлял человек. Это очень важно, с VR-гарнитурой, с контроллерами. То есть бились два человека, просто один был из них вооружен роботом. И тот, кто был вооружен роботом, действительно победил того, кто роботом вооружен не был. Кстати, робот не очень тяжелый, 80 килограммов. То есть в целом, с точки зрения весовых категорий, здесь паритет был соблюден. Так что пока никаких битв машин с людьми напрямую не произошло, но мы помним, например, что рекорд Усейна Болта на 100-метровке робот таки побил. Правда, не без последствий для себя. А вот что по-настоящему интересно, так это то, что осталось в тени, к сожалению, этого боя. Сотрудники Института психолингвистики Макса Планка провели интересный эксперимент, правда, в виртуальной среде. Они заставили колонии роботов, таких довольно примитивных, соревноваться за еду. И выяснили, знаете, что, причем, да, одна группа была настроена агрессивно, а другая позитивно и дружелюбно. И выяснилось, что вот эти вот дружелюбные оказались намного более эффективными. Причем, вне зависимости от того, какая была среда. Пытались там имитировать и очень бедную ресурсами среду, и наоборот изобильную. И вот, действительно выяснилось, что дружелюбие и коммуникация делают намного больше, чем агрессивная конкуренция. Так что, дорогие друзья, давайте жить в мире и согласии, и дружно встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: Второй работой для женщин назвали так называемый «мэнкипинг» или «удержание мужчины», видимо, так-то можно перевести. Ну, а специалистам из Университета Западной Австралии ничего переводить-то и не пришлось, потому что им все и так понятно. Что же скрывается за этим термином? Это такая привычка контролировать социальную жизнь возлюбленного. Это требует многих ресурсов, да, и таким образом ухудшает, цитирую, «ментальное благополучие женщин». Сам термин возник в 2024 году благодаря стэнфордским исследователям, которые предложили называть конкретную ситуацию. Порой у некоторых мужчин бывает мало друзей или приятелей, и тогда их партнерши подталкивают своих возлюбленных к общению с компанией или на постоянной основе заменяют им товарищей. Ну, насчет замены, конечно, это все очень сомнительно. Что же касается подталкивания, то есть, наверное, те, кто предпочел бы никого никуда не подталкивать. По крайней мере, есть и исследования, которые говорят о том, что значительная часть женщин скептически относится к наличию у потенциального партнера близкой подруги. И как раз эту новость в четверг, на минувшей неделе, в программе «Все сразу» прокомментировала врач-психиатр и психотерапевт Ксения Киян. Полную версию разговора вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим», но у нас прямо сейчас небольшой фрагмент.
1: Да, есть исследования, на самом деле их достаточно много, но вот тут вот то исследование, которое вот последнее вышло, да, любопытную статистику нам показал. 46% опрошенных не стали бы заводить отношения с мужчиной, у которого есть такая подруга. И, соответственно, такой же, ну, 38% и среди мужчин, аналогичную настороженность. И при этом 4 из 10 опрошенных имеют одного друга противоположного пола все-таки. Угу. Тут любопытно, потому что на самом деле это многофакторная история. И в первую очередь тут правда говорит о доверии, потому что люди, которые склонны не доверять, например, они сами мало с кем общаются, то они, скорее всего, и партнеры будут ограничивать с кем-то общаться, в том числе противоположного пола. Также, знаете, очень часто это бывает связано с какими-то своими травматичными моментами в прошлом. Например, если у родителей развелись по этой причине, то потом в будущем, когда женщина вырастает, она, конечно, уже очень осторожно смотрит на дружбу мужчины с кем-то. То есть это, ну, очень сильный предшествующий опыт. И еще один из важных факторов – это эмоциональная близость. Когда мы очень плохо к этому относимся, это если эмоциональной близости с партнером нету, один из основных столбов хорошего брака, то если нет этой эмоциональной близости, конечно, очень ревностно относится к тому, что мужчина с кем-то еще общается, потому что это тяжело переживается. То есть здесь много историй, много моментов, почему это происходит.
0: Ксения Киян, врач-психиатр и психотерапевт, выступала в четверг на минувшей неделе в программе «Все сразу». Эта передача в свежей своей интерпретации появится сегодня после 19 в эфире «Маяка». До этого нас ждет осенний киномарафон с 17 часов «Трест, который лопнул». Ну или «Трест», если хотите. Александр Павловский, 1983 год, уже вторая серия. Ну, я думаю, что это можно произведение смотреть вообще с любого момента абсолютно или слушать как конкретно. У нас сегодня после 17. Ну и совсем скоро стартует программа Сергея Стилавина и его друзья. После 7 утра в эфире это шоу, а в 10.00 продолжится цикл «Первооткрыватели». Про Николая Ивановича Пирогова, великого нашего хирурга, медика, будет рассказывать автор телеграм-канала «Чувство аудитории» Александр Романов. Ну а мы пока находимся в ожидании, послушаем пятничный эпизод «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке». Так называется цикл. Литературовед Мария Кислицына является с нашим проводником в мир литературной классики, и разбирала она в пятницу рассказ «Хозяин и работник» Льва Николаевича Толстого. Что там обнаружила Мария, прямо сейчас узнаем. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю отличного вторника, до скорой встречи, пока.
2: А вот «Хозяин и работник» — это текст, который зачастую теряется перед другими, казалось бы, более грандиозными произведениями, но в нем вот прям очень хорошо собрано то, что по-настоящему Толстого беспокоит. А что его, собственно, беспокоит? Напомню, я читала уже эту цитату, но без нее понять Толстого нельзя и в других его произведениях в том числе. Значит, первое, что его беспокоит, — это разница между Толстым и «я». внутри самого Толстого. Толстой очень четко отличает, что есть социальный, всеми признанный Лев Николаевич, к которому идут как на богомолье, и есть его «я», которому к этому презентационному Толстому не имеет никакого отношения. Вот Толстой пишет. «Как хорошо нужно ползительно при сознании всех появляющихся желаний спрашивать себя, чье это желание, Толстого или мое? Толстой хочет осудить, думает недоброе об НН, а я не хочу. Если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения, сотни тысяч мелочей, которые так или иначе действуют на него». Да, вот это как раз в том числе наши слушательницы говорят. «Есть страхи перед общественным осуждением, перед тем, что ты не сдюжишь». А Толстой говорит: «Так это Толстой. А я больше, чем Толстой». Хотя уж в его-то случае, представляете, ведь он действительно не только на русском горизонте, а это был мировой гений. То есть его при жизни, он вот этот памятник нерукотворный реально себе построил.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов традиционно начинает свою работу в это время под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Добрый день всем.
1: Ну,
2: доброе
1: поехали.
2: Утречко, вернее, так скажу.
1: Поехали сообщив нашим радиослушателям, что, разумеется, у нас не меняются средства связи. Пишите нам, задавайте вопросы 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пользуйтесь, разумеется, любым мессенджером.
2: Начнем с прогнозов. Они есть и хорошие, и мрачные, скажем так. Я имею в виду, конечно, автомобильный рынок. Хорошее заключается в том, что продажи пошли вверх, что следовало ожидать, так сказать, после летнего затишья. Хотя не особенно там все это, так сказать, но тем не менее, все-таки идут. А главное, у нас в России больше пример, чем в любой другой стране мира, по-моему. Только в августе, я уже говорил как-то об этом, было 13, и ждем еще несколько в ближайшие буквально, так сказать, недели. Каждый день приносит что-то новое, и что особенно вот мне, например, приятно, что многие премьеры – это те автомобили, которые будут производиться или уже производятся, скорее так скажем, уже производятся на территории Российской Федерации. Тем не менее, Алексей Полчаковин, глава Ассоциации российских автомобильных дилеров, замечает, что в начале 27-го года, а он не за горами, мы с вами понимаем, это послезавтра.
1: Ну да, вот-вот уже, да.
2: После осеннего, да. Авторынок России может ждать провал в результате очередного повышения утилизационного сбора. Совершенно, абсолютно согласен с Алексеем Подчаковиным. Именно так и будет. Да, конечно, он еще расшифровывает, что, в общем, очевидная вещь. Утилизбор может дать краткосрочный плюс продажам, имея в виду, что сейчас люди потянутся до 1 января. Почему 1 января? Потому что, в принципе, этот утилизбор, он индексируется каждый год, таково было решение правительства, причем до 30-го года. С 1 января 26-го, напомню, коэффициенты для расчета утилизбора были проиндексированы на 10-25%, в зависимости от автомобиля. Ну, мы об этом много раз говорили, все это слушатели наши прекрасно знают. Тем не менее, очередное повышение может быть, и может быть достаточно скоро, то есть в начале года, поэтому, что говорит нам Подчаковин, все в автосалоны покупайте сейчас, завтра будет дороже. В общем, известная такая история, и в ней, конечно, есть смысл. Если есть возможность, лучше купить сегодня, чем откладывать на завтра, потому что вот дешевле точно не будет. Насколько подорожает, я точно сказать не могу, потому что не знаю размер, на который повысится утилизбор в процентах. А вот то, что дешевле не станет, ну, это наверняка. Хотя скидки действуют, как я уже говорил не раз, с начала года и до самого его конца. И сейчас, ну, об этом мы еще поговорим. Раз уж я заговорил о российских автомобилях...
1: Здесь еще надо подумать, что мало того, что, ну, почему сейчас надо покупать... Ну, собственно говоря, прикрывается еще одна лазейка для серого импорта. Надо торопиться. С 1 января.
2: Ну, лазейки, ты что имеешь в виду? Что ужесточаются правила ввоза или что, так сказать?
1: Ужесточаются, с 1 января ужесточаются правила ввоза и на каждый ввезенный автомобиль. А ты же прекрасно понимаешь, что серый импорт – это не для себя. Вот, это... Давно уже люди наладили поставки. Каждый везенный автомобиль должен быть сертифицирован для России.
2: И это совершенно правильная вещь, между прочим.
1: Ну, в общем, да. Сертифицирован,
2: да. Но кроме того, что ты входишь, что ты покупаешь для себя. Для себя не сертифицирую, ради бога.
1: Да, да.
2: Вот это недавно у нас
1: это ради бога.
2: Бугатти привез.
1: Не, ну это не серый импорт. Это для себя. Вот именно серый импорт.
2: Это, ну да, дороже. Параллельно и так далее. Вот да. Я, кстати, об этом хотел поговорить, потому что это очень важная вещь. Мне нравится то, что делают российские автомобильные дилеры. Есть масса интересных предложений, но есть и те, которые меня чрезвычайно огорчают. Так вот, российские дилеры предложили Роспотребнадзору, внести изменения в проект постановления правительства об утверждении правил предоставления изготовителям товара информации, технической документации, необходимой для технического обслуживания и ремонта товара. РАД, вот эта вот Российская ассоциация автомобильные дилеры, предлагает делиться такой информацией не со всеми игроками рынка, а только с теми, кто официалы, вот, то есть с дилерами, только с ними.
1: Понятно, да.
2: И вот это, с моей точки зрения, абсолютно недопустимая история.
1: Конечно.
2: Потому что, таким образом они, конечно, избавляются от конкурентов, которых достаточно много. У нас, кстати, в России до 22 года были в том числе и игроки крупные достаточно, которые соперничали с дилерами, там Bosch сервис был и другие, и в общем неплохо существовали. И сейчас есть ряд очень интересных, так сказать, структур, ну, ЧИТ сервис, например, и другие, которые, в общем, вполне успешно обслуживают и ремонтируют автомобили, так сказать, и делают это на более приемлемых условиях, чем официальные дилеры, которым надо содержать там большой штат и так далее, и так далее. РАД, когда входил с этим предложением в Роспотребнадзор, он понятно, что преследовал свои цели, так сказать. Чтобы не тратить большие деньги на содержание, на поставку запчастей и так далее. Там очень непростой на самом деле вопрос. Короче говоря, они хотели снизить затраты за счет того, что будут монополистами в этом смысле, в смысле официального ремонта и так далее. Но, с моей точки зрения, это совершенно неправильно. Речь идет, вообще-то говоря, о тех самых каталогах пресловутых, которые китайцы нам поставляют в электронном исключительном виде и только дилерским центрам. И вот это печально до сих пор. Между прочим, и китайские власти тоже следят за этим и требуют, чтобы вот эти самые каталоги запасных частей с артикулами, со всеми делами, которые нужны для того, чтобы ремонтировать качественный автомобиль, поставлять запчасти, чтобы они были доступны всем участникам рынка. И, конечно, в том числе и в первую очередь потребителям.
1: Ну, вот вообще-то, такая история. Ты очень хорошо сказал, в первую очередь потребителям, потому что в конечном итоге любые эти изменения должны идти на пользу потребителю, то есть конечному получателю продукта.
2: Конечно, а если мы запретим, так сказать, передавать эту информацию, ты понимаешь, какая история? Ты сейчас, когда покупаешь автомобиль, если у тебя есть артикул, да, какой-то детали, ну, так во всем мире было всегда, ты можешь его заказать, да хоть на Алибабе, хоть в Озоне, где угодно, да, так сказать, и тебе доставят деталь. Вот. Но с китайскими производителями это большая проблема, потому что, во-первых, только премиум марки имеют каталоги в полном смысле этого слова. Во-вторых, если ты меняешь деталь, там разъем или какой-то еще, так сказать, какую-то мелочь, крыло какое-то другое, еще другого делаешь, чуть добавляешь или убавляешь микроны там или миллиметры, все, это должно вноситься немедленно в каталог, а этого не делается. Поэтому заказать такую деталь сейчас на ряд китайских машин просто невозможно. Ее нет в природе.
1: Ну, да.
2: Ее поставляет только завод. И, разумеется, он поставляет только и исключительно своим дилерским центрам и никому другому. Вот в чем проблема, так сказать. И эта проблема не решена до сих пор в самом Китае. Несмотря на то, что они выходят очень активно, как вы вчера говорили вечером в нашей программе, очень активно на разные рынки. Тем не менее, эта проблема пока еще до конца не решена. Но они работают, честно сказать. Поэтому, конечно, нам фиксировать вот эту возможность ремонтировать только в дилерских центрах машину уж совершенно не стоит. Это точно.
1: Ну, конечно.
2: Ну, вот так что, да, утилизбор будет повышен, в салон можно поторопиться, так сказать, но, собственно говоря, и все-таки следует, когда приходишь покупать в автомобиле спросить, а у вас вот каталог, вот эту вот детальку я могу сам заказать где-то или нет? Или только у вас? В общем, поинтересоваться максимум и посчитать затраты на будущее владение автомобилем. Сколько, во сколько оно вам обойдется? Вот это вот очень, так сказать, важная история. Но, тем не менее, по итогам у нас, кстати сказать, взлетели продажи автомобилей не только китайских. Я с удивлением вчера прочел эту информацию в Автонесе. Корейских автомобилей. В частности, корейская марка КГМ набирает обороты. И по итогам первых 8 месяцев 2026 года в России было продано 2275 автомобилей этой марки, которые еще год назад мало кто знал, хотя они уже, конечно, поставлялись. Это нам с нами делится этой информацией заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ерыгин. Короче говоря, они прибавили 168, пишет он, и 0,3% больше показателей прошлого года, когда было продано всего там 800. Меньше 850 машин примерно. Вот так. Хотя вот глава агентства «Автостат» Сергей Целиков называет основную причину взрывного роста продаж корейских автомобилей другую. Помог эффект низкой базы, просто говорит он, прошлого года. Ну, наверное.
1: Ты знаешь, когда ты в процентах пишешь, конечно, у тебя взрывной рост. А если в общем количестве, то есть

0: машина вполне себе достойная. Ну, вот так вот. Так что у нас много чего интересного на рынке происходит. Я оговорился, что вот тут везли Бугатти новейшие, так сказать. Не будем говорить, кто вез конкретно, не могу сказать. Но тем не менее, Bugatti W16 Mistral купил российский олигарх, пишет нам журнал «Мотор», издание «Мотор», вернее. Это, конечно, умопомрачительный автомобиль, так сказать. Он будет выпущен всего в количестве 99 экземпляров, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, 99 всего будет этих машин. Один из них уже в России. Кстати, впервые за 13 лет эта марка появилась у нас в таком виде. А говорят, между прочим, что Тимати рэперу, это было когда-то, он возил такие машины. Ну, не знаю, не буду утверждать, что этот вез тоже он. Но что это за машина, раз уж я о ней говорю? Об этом надо знать, потому что это не... Это машина, которая развивает, мотор которой развивает 1600 лошадиных сил и 1600 метров крутящего момента.
1: Ого.
0: До 100 км в час он способен разогнаться за 2,4 секунды. В это время, замечу я попутно, человек обязательно должен потерять сознание, потому что 2,5 до сотни, чуть больше всего, это только тренированный пилот, так сказать, на сверхзвуковых самолетах может это выдержать. А и совершенно умопомрачительная максимальная скорость 453,91 километра в час.
1: Обалдеть!
0: Я думаю, что тут за вами ГАИ не угонится.
1: Нет, никто вообще, никто, ни на чем.
0: Между прочим, этот результат официально зафиксировали в ноябре 2024 года как мировой рекорд для серийных открытых автомобилей. Я подчеркну, это родстер, двухместный родстер. Так что выглядит он, конечно, потрясающе. Я должен сказать, вот я смотрю на фотографии, это нечто совершенно. Ну и стоимость, разумеется, как мы можем не говорить о стоимости? Стандартная версия автомобиля оценивалась примерно в 5 миллионов евро, это по российским меркам 480 миллионов рублей. А вообще-то Mistra с минимальным пробегом уже сейчас продается по цене от 7,5 до 9,5 миллионов долларов. То есть от 630 до 800 миллионов рублей. Ну... Что тут добавить? Да, собственно, нечего. Есть деньги, покупайте. Но зато не будет на Бугатти Мистраль. Можно, в конце концов, пойти и посмотреть на Москвич М70. Сейчас тоже там скидка, кстати сказать, для нас немаленькая. 560 тысяч рублей на этот кроссовер. Так что рынок все-таки живет, так сказать, что-то на нем происходит. И происходит, с моей точки зрения, не только негативные, не только вот эти страшилки работают, что завтра все подорожает, но и реальные продажи, так сказать, идут. Вот снизил «Москвич» цены, пошли вперед продажи. Сейчас итоговая цена, кстати говоря, на М70. Я ездил на нем, на нормальные, вполне себе машины МГ с английскими генами. Что чувствуется, когда ты ей управляешь, что очень хорошо. Но итоговая цена автомобиля 2,5 миллиона. По нынешним временам более или менее. Ну, напомню, что «Москвич», этот самый М70, это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 150 сил. А есть, кстати, еще и двухлитровые версии. Тоже вполне себе. Придете, требуете, так сказать, скидки. И, в общем, вполне себе. Чем еще у нас... Тут напугали, так сказать, недавно. Это что стоимость технического ремонта, техобслуживания и ремонта в России по итогам этого года может увеличиться примерно на 20%. Ну, вот об этом, кстати, говорит упомянутый мной уже Фит-сервис, там его директор международной сети, вот этих автосервисов, Татьяна Овчинникова. И она это мотивирует тем, что рост чека вот там на 15-20%, это, конечно, вызван прежде всего удорожанием, собственно, запасных частей, которые Фит-сервис покупает как

0: любой другой, так сказать, участник рынка у производителя. Ну и у поставщика. И может быть, черт его знает, через какие-то маркеты, так сказать, вот, сетевые. Ну, не через Яндекс, наверное, может быть, через какие-то другие, но покупают. Вот это комплектующие, что еще пишет, материалы подорожали на 9-15%. Ну, слушай,
1: но в общем,
0: далее.
1: Олег, в общем, это не новость. Если все дорожает, не может не дорожать ремонт автомобилей. Все дело в том, как считать, насколько, понимаешь?
0: Ну, это да, безусловно. И как сэкономить? Зато есть и позитивные нормы, новости из АвтоВАЗа, например. АвтоВАЗ представил коллекцию одежды в эстетике «Жигулей».
1: Ох ты! Видел такое? Слушай, отлично. Ну, наконец-то дождались. Именно в эстетике «Жигулей».
0: Да, и, кстати, я вот смотрю, ну, такие клевые, в общем, так сказать, шмотки. Я почему на этот слон перешел? Потому что там рубахи и штаны вот ровно те, которые носят молодое поколение. Мне это вполне себе симпатично. В общем, это не новое для автомобилестроения, да, для производителей автомобилей. Не новая история, потому что каждый уважающий себя бренд. У меня, честно скажу, есть несколько рубах, очень симпатичных, хороших, кстати, норских, и от китайских, в том числе, производителей, и от немецких производителей. Ну, в общем, многие бренды выпускают свои линейки, и они пользуются спросом, конечно, у любителей марки, но и, в общем, у всех остальных тоже. Мне это импонирует. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы еще и новые модельки, так сказать, побольше выпускались, так сказать, на АвтоВАЗе. Я вот, например, с нетерпением жду Азимута. Очень хочется на нем прокатиться. Очень надеюсь, что это удастся сделать. Ну, в общем, и от бейсболки с надписью «Лада», ну, не стал бы отказываться. А у меня, по-моему, это единственная, одна из немногих бейсболок, которая почему-то куда-то исчезла, вот, делась. В принципе, я их люблю носить.
2: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
3: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство «Сия Руси». Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует. И мы узнаем красоту его в процветании земли, так и к личному счастью. Мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе. И обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
3: Михаил Пришвин.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы остановились на наших ожиданиях азимута. А что есть уже? Ты же наверняка про какой-нибудь интересный автомобиль сейчас расскажешь.
2: Безусловно, я начну говорить про интересный автомобиль. Он у меня пару недель, по-моему, будет. И конечно, это автомобиль в каком-то смысле, в какой-то степени для меня даже загадка, понимаешь? Называется он Дипал G318. Ну, Дипал называется и в Китае, между прочим, это тот редкий случай, когда, где бы он ни продавался или производился, он все равно остается, собственно, Дипалом. А G318 почему? Потому что это отсылка к национальной китайской трассе протяженностью 5500 километров из Шанхая в Тибет. Она идет. Это самая такая знаковая дорога для автопутешественников, для туристов многих. Ну, в общем, там стоит, конечно, по ней проехать. Я по маленькому кусочку только вначале проехался, да и то не за рулем. Единственное, что в России убрали пока упоминание материнского бренда. Материнский бренд — это кто? Это концерн Чанган из города Чунцин, как известно, да?
1: Ну, разумеется.
2: Был я на этих заводах. Да, один из крупнейших концернов, который у нас выводит в этом году, если не ошибаюсь, 150 новых моделей на рынок, на наш. В том числе вот этот Дипал. Кстати, я увидел, что этот же, так сказать, дилерский центр, который Чанган, продает не только Дипалы, и дает покататься, кстати, всем желающим, но и автомобили под маркой «Волга», например. Так что вот так зарабатывают в том числе дилеры. И они почему-то не просят, в общем, ограничить, так сказать, доступность этих автомобилей или технической документации на сегодняшний день. Короче говоря, Дипал интересен тем, что это огромный автомобиль. Он, конечно, выглядит совершенно невероятно. У меня он черного цвета, так сказать, достался, с люстрой на крыше. Ну, люстры — это, так сказать, любители внедорожной езды знают. Где-нибудь в степях, так сказать, или в пустынях, это сверху такие фонари, которые светят очень далеко и позволяют тебе, в общем, уверенно передвигаться по местности, на которой ничего не видно. Длина новинки вот этой больше 5 метров, кстати, 5 метров 10 сантиметров. Да еще сзади висит, так сказать, запасное колесо полноразмерное на крышке багажника, которое распашное, она открывается слева направо, так сказать. Ну, как это принято у многих таких, ну, в общем, серьезных
1: кроссоверов. Как мы и привыкли, да, по сути дела.
2: Как мы привыкли, да, поэтому она тоже съедает место, если кто в гараже будет парковаться. Вот я вчера припарковался, но у меня до стенки, до ближайшей, где-то 10 сантиметров оставалось, если не ошибаюсь. Ну, в общем, удалось, так сказать. И, кстати, это полноприводный автомобиль, разумеется, так его оснащен, но полноприводный оригинальный. Он едет исключительно и только на электротяге. Правда, электричество вырабатывается непосредственно на борту, благодаря 1,5-литровому 143-сильному двигателю внутреннего сгорания обыкновенному, который потреблять может 92-й бензин, что я бы не советовал, поскольку там прямой впрыск и турбина стоит, естественно. Но этого хватает, чтобы обеспечить запас хода при, сколько там бак у него, по-моему, 60 литров, да, почти в 1000 километрах. Ну, производитель пишет 1000 километров. Реально, я посмотрел по тому расходу, который у меня там вот за несколько дней возник, но я еще буду проверять, где-то 800 километров точно проедет. И это очень неплохая, так сказать, неплохой запас хода. Да такой. Кстати, самое главное, это не просто там какие-то литий-ионные, так сказать, батареи стоят. Они, если найду, литий-железофосфатные. Литий-ионные есть в одной версии, а второй литий-железофосфатные.
1: Это какие-то совсем современные, да, по-моему?
2: Они, Они менее прихотливые, но они при низких температурах дольше заряжаются.
1: Вот
2: они так. Более надежные, скажем так, да, но они заряжаются немножко дольше. Ну, говорят, что можно и за, там, я не знаю, за 20 минут зарядить до какой-то определенной, с 10 до каких-то там процентов, чтобы обеспечить ход. Но, в принципе, проблем особых нет, потому что двигатель на борту и... Был бы, так сказать, бензин, было бы топливо.
1: Ну да.
2: Ну вот и все. Но почему этот автомобиль для меня даже, так сказать, загадка? Он, дело не в том, что он огромный. Я, например, первый раз в жизни за свою, так сказать, автокарьеру, так сказать, сталкиваюсь с тем, что не могу найти, ну, во всяком случае, вчера долго искал, как открыть лючок бензобака. У него, с одной стороны, естественно, зарядка, он подзаряжаемый гибрид, да? А с другой стороны, лючок бензобака, естественно, который приходится время от времени открывать, несмотря на запас хода. Так вот, открывается он совершенно уникально через центральное, как-то через центральный экран, что ли, или через... Короче, надо зайти в меню.
1: Ну, в общем, непросто открывается. Прям-таки скажу.
2: Нет, я тебе расскажу. Я же вчера потерял достаточно много времени, чтобы это понять, понимаешь?
1: Ага.
2: В подменю ты выходишь, так сказать, поездка, в поездке в подменю безопасность, в безопасности подменю блокировки, в блокировке подменю двери и окна, и в самом низу обнаруживаешь открытие лючка бензобака. Разблокировка лючка бензобака.
1: Это квест. Вот.
2: Кто это придумал, я бы, честно сказать, близко не подпускал к автомобилю. Да хотя горячие клавиши есть, автомобиль-то в высшей степени удобный. Он вообще-то премиум-класса, вот, по моим, так сказать, представлениям, что такое премиум, вполне себе соответствует. Но вот эта вот вещь, она меня вчера совершенно изумила. Я с таким встречаюсь впервые.
1: Будем надеяться, что с этим мы будем встречаться редко. Олег, спасибо и удачи тебе.
2: Всем удачи на дорогах также. Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Дружковки, Краматорска и Славянск. Противник потерял не менее 195 военнослужащих, а также 134 тяжелых беспилотника коптерного типа и 103 БПЛА самолетного типа. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки, Васильевской пустоши и Червонозарянова. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Поражено 62 пункта управления БПЛА, 74 наземных робототехнических комплекса, 111 антенн связи БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 134 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: Между тем, суточные потери ВСУ от действий группировки войск «Север» составили 438 дронов самолетного типа и 44 тяжелых беспилотников типа Р-18. Об этом рассказали в Минобороны. Сообщение последних минут. Пожар произошел на складах в Киеве. Об этом информировала столичная военная администрация. Склады расположены в Голосеевском районе города. Помимо этого, в городе Днепре вспыхнул мощный пожар. После взрывов, передают украинские СМИ, кадры распространяются в соцсетях. Сообщается также о взрывах в Киеве, Кропивницком, а также в Чернигове на севере Украины. Как заявили в Черниговоблэнерго, в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Во всех этих городах объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. О конфликтах и вызовах современному миру буду сегодня говорить в Нью-Йорке. Там открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В Соединенные Штаты съезжаются около 130 глав государств и правительств. Первый день с трибуны выступит президент Дональд Трамп. Позднее, в течение недели, ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также Зеленского. Одной из центральных тем встреч на полях Генассамблеи станет украинское урегулирование. МИД России сообщил, что прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее заявлял РИА Новости, что возможные переговоры позволят подробно обсудить ситуацию вокруг Украины. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на встречу с Трампом. Ракетчики КНДР провели успешные испытания нового вооружения, передает СТАК. За их ходом в Главном управлении ракетостроения страны наблюдал Ким Чен Ын. Он прибыл туда вместе с дочерью. Агентство уточняет, что была испытана новейшая боевая система, при этом ее тип и характеристики не раскрываются. Лидер КНДР назвал эту систему непреодолимой силой, которая, по его словам, станет для оппонентов Пхеньяна неизлечимой головной болью, а также жестоким, неизбежным и мощным ударом. Он считает создание новой системы заметным обновлением модернизации вооруженных сил. Белый дом создаст собственный канал на фоне конфликта со СМИ. На YouTube-канале Белого дома появилась трансляция под названием «Трамп ТВ. Самое важное». Напомню, все началось с того, что Белый дом ограничил доступ к своим мероприятиям для корреспондентов CNN, Politico и MS Now, обвинив их в распространении фейков. В ответ журналистские объединения и телеканалы Fox News, ABC, CBS и NBC подали иск к администрации и отказались освещать мероприятия с Трампом. Некоторые крупнейшие американские телеканалы показали выступление американского лидера без звука. К бойкоту также присоединились издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Сам Трамп заявил, что обжалует иск. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 19, что на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, теплая погода сохранится до конца сентября.
1: теплая погода, в общем, в целом сохранится до конца месяца. Да и, собственно говоря, октябрь будет еще радовать нас не однажды, а вполне себе не то, что нормальной для этого времени года температурой, а она все время будет превышать климатическую норму. Ну, обо всем по порядку. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона. Поэтому столица нашей Родины и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. В середине дня плюс 16-19. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба.
0: Завтра в Москве дождей станет больше, а ночью ожидается сильный ливень. Однако столбики термометров днем поднимутся до плюс 17-20. На выходных погода вновь будет солнечной и теплой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 12, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 98%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 14-16 градусов.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте, как спалось вам?
1: Мне спалось тревожно.
2: Ой, мало спалось.
1: Мне спалось тревожно. Слушайте, я хотел поделиться с вами историей. Чуть не забыл ее вчера вам рассказать, но сегодня вспомнил, что забыл вчера. О том...
2: Как вы ходили на выборы, наверное, да?
1: Нет. Общался с людьми, с земляками. И услышал историю, не относящуюся к выборам, о том психотипе людей, которым мы посвящаем достаточно много в наших криминальных новостях, когда очередной, ребенок попадет в ДТП на очередном мотоцикле без прав. И рассказали такую достаточно, я так понимаю, типовая, но мрачная история. Значит, о том, что мамуля, просто о том, чтобы понимали, с кем мы имеем дело. Мы все призываем, да, родителей не покупать эту технику этим детям. А это люди, они абсолютно, другого самосознания и отношения к жизни.
2: Конечно.
1: Иначе бы они этого не делали,
2: конечно.
1: Да. И история такая. Значит, два пацана сели на байк. Поехали, и, соответственно, тот, который был за рулем, он разогнался, а впереди на дороге шли ремонтные работы, и машина, которая шла впереди, эффектно затормозила. Потому что не хочется гробить подвеску,
2: конечно,
1: когда ты в яму падаешь. А эти, соответственно, проморгали и врезались в задницу. Оба полетели вверх тормашками с мотоцикла. Значит, тот, который был за рулем, остался без селезенки. И вылететь. Почему он без селезенки остался? Потому что он вылетел на встречку.
2: Ага.
1: А по встречке шел Мерседес. И он влетел, значит, в эту машину, ударился и попал на операционный стол. И после этого, значит, история такая: возбуждается уголовное дело по привлечению мамаши к тому, что она сына посадила на средства повышенной опасности и фактически способствовала утрате здоровья. Я, кстати, пытался выяснить, а что делает селезенка в организме. И люди, которые обладают циничным отношением к жизни, говорят, без нее можно. Говорят, без нее. Зачем она тогда выросла, если без нее можно? Ну, неважно, это, так сказать, уже черный юмор. Он неуместен. Но и дальше происходит то, из-за чего я вам эту историю рассказываю. Ход конем. Значит, сочувствующие товарищи, как-то сгладили ситуацию и мамашу отделали штрафом. Хотя, в принципе, это уголовное дело, потому что ты купила сыну вот эту дрянь. И из-за этого он, собственно говоря, утратил здоровье. Так она, оклемавшись от ситуации...
2: Этому автомобилисту предъявила?
1: Решила предъявить встречки за то, что тот, оказался на этом месте. Представляешь, вот психология у людей.
2: Что он тоже пользовался...
1: Да, да.
2: От трассы.
1: Да. Это просто поразительно.
2: Прекрасно.
1: Поразительно. То есть невероятное хамство. Вот оно, причем оно сидит так глубоко, понимаете, оно не имеет ничего общего с чувством самосохранения, чувство как бы ответственности за что-то. Только вот лишь бы сделать что-то или стрясти с кого-нибудь бабла.
2: У нее ребенок чуть не погиб.
1: Конечно. Она во всем в этом по уши. И искала, я так понимаю, адвокатишку. Чтоб тот навесил на владельца машины, который шел навстречу, вообще не при делах.
2: Конечно.
1: И вдруг на тебя сверху откуда-то падает человек с мотоцикла, да? И представляешь, какая наглость, еще с него срести денег за то, что он оказался на этом месте. Вот с какой психологией, друзья мои, мы имеем дело.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, Владислав Александрович, я знаю вас как заядлого книгачея, да?
2: Ага.
1: Мы вчера стартовали товарища Довлатова.
2: Да.
1: В честь юбилея, 85 лет, на позапрошлой неделе, да, отметили. Так вот, рассказ называется «Виноград». Студент оказывается на овощебазе, там его посылают далеко. Овощебаза огромная, на Пискаревке. Я думаю, что сейчас там все уже застроено прекрасными новыми домами, да.
2: Мы остановились в моменте контакта, скажем так.
1: Да. Он шел, искал, рылся, да, вот говорил, что что собаки лежали как ветошь, четыре беспризорные, и вдруг он услышал женский голос: «Эй, раздолбай с Покровки, помоги-ка!» Раздолбай явно относилась ко мне. Я хотел было пройти, не оглядываясь. Вечно я реагирую на самые фантастические оклики, причем с какой-то особенной готовностью. Тем не менее, я огляделся. Увидел приоткрытую дверь сарая. Оттуда выглядывала накрашенная девица. «Ты!» — я услышал. И затем: «Помоги достать ящики с верхнего ряда». Я зашел в сарай. Там было душно и полутемно. В тесном проходе между нагромождениями ящиков с капустой работали женщины. Их было человек 12. И все они были...
3: так.
1: Голые.
3: О, боже.
1: А ведь осень.
2: Ну, значит, вернее, натопленные, Сергей Валерьевич.
1: Вернее, полуголые, что еще страшнее, пишет автор. Их голубые вигоневые штаны.
2: Вы сильно вигоневые, да?
1: Вигоневые. Я помню, поплиновые рубашки у Довлатова в чемодане были. Вигоневые штаны.
2: Мне первое, что выпало, вигоневые носки. Это, смотрите, так. Носки тоже связаны из вигони, рыхлые, пушистые, пряжки.
1: Ну, тот самый вигоний знаменитый.
2: Начес.
1: Их голубые вигониевые штаны были...
2: Хлопок с добавлением шерсти, если быть точным.
1: Были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики... Кстати, заметили, что сейчас исчезли розовые?
2: Вы где ищете-то?
1: Нет, ну так, если вот попадается...
2: В магазине как-то не видите.
1: Да даже и в магазине не вижу. Да, в витринах не вижу.
2: Демон.
1: Да, розовые...
2: Вигониевые лифчики.
1: Розовые лифчики с четкими швами являли на показ овощное великолепие форм. Тем более, что некоторые женщины предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы.
2: Ничего себе. Стильно.
1: Интересно, застежка на затылок или
2: на
1: лоб?
2: Какая разница? Здесь как угодно.
1: Да.
2: Это огонь.
1: Да. Тем более, что некоторые, наверное. Так что их плодово-ягодные украшения сверкали в душном мраке, как ночные звезды. Я почувствовал одновременно легкость и удушье, парение и тяжесть, как будто плаваю в жидком свинце. Я громко спросил: «В чем дело, товарищи?» И после этого лишился чувств. Очнулся я на мягком ложе из гнилой капусты. Женщины поливали меня водой из консервной банки с надписью «Тресковое филе».
2: Класс.
1: Мне захотелось провалиться сквозь землю, то есть буквально сию же минуту, не вставая. Женщины склонились надо мной. С полу их нагота выглядела еще более устрашающе. Розовые лямки были натянуты до звона в ушах. Голубые штаны топорщились к низу, как наволочки, полные сена. Одна из них с досадой выговорила: «Что за фенькин номер? Масть пошла, а деньги кончились?» Похоже, это была женская банда. «Недолго музыка играла», — подхватила вторая. «Недолго фраер танцевал». А третья нагнулась, выпрямилась и сообщила подругам: «Девки, гляньте, бруки-то на молнии, как радикюль». Тут я понял, что надо бежать. Это были явные уголовницы. Может, осужденные на 15 суток за хулиганство. Или по указу от 14 декабря за спекуляцию. Не знаю. Я медленно встал на четвереньки, поднялся, хватаясь за дверной косяк. Сказал: «Мне что-то нехорошо». И вышел. Женщины высыпали из сарая. Одна кричала: «Студент, не гони порожняк, возвращайся». Другая: «Оставь болтунчик, Зоеньки на холодец». Третья подавала голос: «Уж лучше мне с возвратом, почтой вышлю, до востребования». И лишь старуха в грязной белой юбке укоризненно произнесла: «Бесстыжие вы девки, как я погляжу». И затем, обращаясь ко мне: «А ты не смущайся, не будь чем кисель разливают, будь чем кирзу раздают». Я шел и повторял: «О, как жить дальше? как жить дальше? Нельзя быть девственником в мои годы.
3: Прекрасно.
1: Какая мысль пришла. Угу. Где достать цианистого калия? На обратном пути я снова заблудился. Причем теперь уже окончательно. Я миновал водонапорную башню, спустился к берегу пруда, оттуда вела тропинка к эстакаде. Потом я обогнул двухэтажное серое здание, больнично-кухонные запахи... Нет, надо по-петербургски читать. Больнично-кухонные запахи неслись из его распахнутых дверей. Я спросил у какого-то парня, что это? Парень мне ответил, пищеблок. Через минуту я заметил в траве бурые рельсы узкоколейки. Прошел еще 30 метров, и тут я увидел моих однокурсников, Зайченко с Лебедевым. Они шли в толпе работяг, предводительствуемые бригадиром. Заметив меня, начали кричать: «Вот он! Вот он!» Бригадир вяло поинтересовался: «Где ты пропадал?» «Искал, говорю, 4-й холодильник». «Нашел?» «Пока нет». «Тогда пошли с нами. А как же накладные?» «Какие накладные?» «Которые я должен забрать у Мишука». В этот момент бригадир остановил какая-то женщина с портфелем. «Товарищ Мишук?» «Да», — ответил бригадир. Я подумал, бред какой-то. Женщина, между тем, вытащила из портфеля бюст Чайковского.
3: Ничего себе.
1: Протянула бригадиру голубоватую ведомость. «Распишитесь, это за 2-й квартал». Бригадир расписался, взял Чайковского за шею, и мы направились дальше. Около высокой платформы темнел железнодорожный состав. Платформа вела к распахнутым дверям огромного склада. Около дверей прогуливался человек в зеленой кепке с наушниками. Галифе его были заправлены в узкие блестящие яловые сапоги. Он резко повернулся к нам, его нейлоновый плащ издал шелест газетной страницы. Бригадир спросил его: «Ты сопровождающий?» Вместо ответа человек пробормотал, схватаясь за голову: «Бедный я несчастный, бедный я несчастный». Бригадир довольно резко прервал его: «Сколько всего?» «По накладным 194 тонны. Вах, горе мне! А сколько не хватает?» Восточный человек ответил: «Совсем немного. 4 тонны не хватает. Копейки. Вернее, 10. Самое большее 16 тонн не хватает».
3: Прекрасно.
1: Бригадир покачал головой: «Артисты, батя, 16 тонн глюкозы двинул. Когда ж ты успел?» Гость объяснил: «Ну, на всех станциях люди подходят. Наши советские люди. Уступи, говорят, дорогой Бала, немного винограда». «А у меня сердце доброе, бери, говорю. Виноград привезли».
3: «Конечно».
1: «Ну да», кивнул бригадир. «И втюхиваешь им, значит, 16 тонн государственной собственности. И, как говорится, отнюдь не по безналичному расчету». Восточный человек опять схватился за голову. «Знаю, что рыск. Знаю, что турма. Сердце доброе, отказать не могу». Затем он наклонил голову и скорбно произнес: «Слушай, бригадир, нарисуй мне эти 16 тонн, век не забуду, щедро отблагодарю тебя, джигит». Бригадир неторопливо отозвался: «Это в наших силах». Последовал вопрос: «Сколько?» Бригадир отвел человека в сторону, потом они спорили из-за денег. Бригадир рубил ладонью воздух, так, будто делал из кавказца воображаемый салат. Тот хватался за голову и бегал вдоль платформы. Наконец бригадир вернулся и говорит: «Этому аксакалу не хватает 16 тонн. Придется их нарисовать, ребятки. Мужик пока что жмется, хотя фактически он на крючке. 16 тонн – это вилы». Мой однокурсник Зайченко спросил: «Что значит нарисовать?» Бригадир ответил: «Нарисовать – это сделать фокус». «А что значит вилы?» – поинтересовался Лебедев. «Вилы, – сказал бригадир, – это тюрьма». И добавил: «Чему только их в университете обучают?» «Не тюрьма!» – радостно поправил его грузчик с бородой. «А вышка!» И затем добавил, почти ликуя: «У него же там государственное хищение в особо крупных размерах». Кто-то из грузчиков вставил: «Скромнее надо быть, расхищай, но знай меру». Бригадир поднял руку, затем обратился непосредственно ко мне: «Техника простая. наблюдай, как действуют старшие товарищи, что называется, бери с коммунистов пример. Мы выстроились цепочкой, кавказец с шумом раздвинул двери пульмановского вагона, на платформу был откинут трап. Двое залезли в пульман, они подавали нам сбитые из рейк ящики, в них были плотно уложены темно-синие гроздья. Ну и о том, как ликвидировать недостачу 16 тонн винограда, да, мы узнаем уже завтра. Самые нетерпеливые почитают Довлатова, как я уже вчера предупреждал, самолично. Называется «Рассказ виноград».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Промышленные предприятия горят в трех городах на юго-востоке Украины, Днепре, Кривом Роге и Павлограде, Днепропетровской области. Они получили повреждения, сообщили главы областных администраций. Помимо этого, после взрывов начался пожар на складах в Киеве. Как рассказали в столичной военной администрации, складские помещения расположены в Голосеевском районе, которые распространяются в соцсетях. Поступают также сообщения о взрывах в Кропивницком и Чернигове на севере Украины. Как заявили в Чернигов области, Энерго. В Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Во всех этих городах объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 46 БПЛА самолетного типа и 46 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ. Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригадам морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Голубково, Заливное, Малиновка, Великомихайловка, Общая и Воскресенка. В течение суток противник потерял более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Тем временем расчет ударных дронов южной группировки войск поразил пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Пункт управления обнаружили в ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем. Как пояснили в ведомстве, работая из таких укрытий, украинские солдаты пытаются противостоять российским штурмовым группам. Удар по укрытию было решено нанести ударными дронами, управляемыми по оптоволоконному кабелю. В результате атаки пункт управления БПЛА противника был уничтожен. Венгрия не будет строить на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Такое заявление сделал премьер республики Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg. Ранее украинская и венгерская нефтяные компании подписали меморандум о создании стратегического резерва топлива для Киева. Однако после этого Мадьяр обвинил главу венгерской компании в том, что тот не информировал его о проекте, назвав это неприемлемым. В самой же компании заявили, что сделка с украинскими партнерами была предварительной, что на нынешнем этапе не было необходимости привлекать правительство. Мошенники придумали уловку для выманивания денег при продаже обучающих онлайн-курсов. Это следует из материалов МВД, текст которых приводит ТАСС. Аферисты размещают объявления о начале онлайн-курсов по дополнительному профессиональному образованию в сообществах и мессенджерах. Жертве предлагают связаться с куратором для уточнения деталей, направляют программу обучения с разъяснениями и просят заполнить анкету. Псевдопредставитель учебного заведения готовит договор и выставляет счет, сообщая, что оплата через сайт учреждения временно не доступны из-за технических работ. Деньги предлагается перевести по реквизитам бухгалтера, якобы для сохранения скидки и места в группе. После получения денег собеседник перестает выходить на связь, заключили в киберполиции. Роспотребнадзору сейчас известно о наличии более 250 различных респираторных вирусов, с которыми россияне чаще всего сталкиваются осенью. Об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, осень всегда связана с активностью таких вирусов, и чем глубже изучается эта проблема, тем больше становится уже перечисленных вирусов. Попова отметила, что осенью возрастает риск заболевания, поскольку многие возвращаются из отпусков, а дети в школу после каникул. Главное в осенний период, по ее словам, не дать вирусам познакомиться с организмом и нанести ему ущерб. Ранее Попова заявляла, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 96%.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Череповчане взяли верх над хабаровским «Амуром» со счетом 4-1. У победителей отличились Илья Иванцов, Александр Скоринов, Никита Попугаев, Денис Ян. У проигравших шайбу забросил Василий Мачулин. В других встречах понедельника казанский «Акбарс» в овертайме был сильнее «Талетинской Лады» 3-2, а московский «ЦСКА» в серии «Буллитов» сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» 4-3. Гол российского нападающего Георгия Меркулова не спас «Колорадо Эвеланш» от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» со счетом 1-3. У победителей результативный пас у Владислава Наместникова. «Питтсбург Пингвинс» был сильнее «Баффало Сейбрс» 4-1 благодаря голевой передаче Андрея Кузьменко. Россияне Сергей Колденков и Дмитрий Карманов вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу в Софии. В четвертьфинальном поединке Колденков победил Франк Мартинеса Ненада из Испании, а Карманов оказался сильнее испанца Адриана Ферснеда Рикардо. Также накануне в четвертьфиналы вышли Всеволод Шумков, Чераф Ашалаев, Исмаил Муцольгов, Людмила Воронцова. А вот Арина Пушкарь уступила в 1/8 финала. Дарья Астахова и Алина Корнеева пробились во второй круг женского теннисного турнира в Сеуле, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: 203-я ракетка мира Дарья Астахова, которая ранее пробилась в основную сетку турнира в Сеуле через квалификацию, преодолела еще и первый раунд в главном турнире, победив опытную 34-летнюю польку Магду Линет, некогда полуфиналистку турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. 3-6, 6-1, 7-6, причем в решающей партии Астахова подавала на матч при счете 5-4, затем уже при счете 5-6 гейми на своей подаче отыграла 2 матчбола, но довела дело до тайбрейка, а на нем уже была убедительна 7-2. В следующем круге Астахова должна сыграть с другой россиянкой Алиной Корнеевой, 81-я ракетка мира, которая в своем стартовом матче была сильнее 88-й тайки Мананчаи Савангаев 6-4, 6-2. В этом турнире играют еще две россиянки: Анастасия Захарова, которая по жеребьевке выпала встречаться с первой ракеткой турнира Алена Остапенко из Латвии, и Алевтина Ибрагимова, 166-я ракетка мира, которая играет со 180-м номером рейтинга кореянкой Ку Йон Ву. Параллельно проходит еще два турнира. В бразильском Сан-Паулу выбыла из борьбы Анастасия Тихонова, 250-я ракетка мира, проигравшая испанке Кейтлин Кеведо 0-6-2-6. Также выделен турнир в Сингапуре, первая ракетка которой является россиянкой Мира Андреева. Первый круг она пропускает, а во втором встретится с опытной белорусской Александрой Соснович. Кроме того, 180-я ракетка мира Татьяна Прозорова также сыграет там, в основной сетке, ее матч в первом круге против бельгийки Софии Кастулос.
1: Новосибирский «Локомотив» обыграл Новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3-0 во втором туре группового этапа Кубка легенд по волейболу среди мужских команд. В другом поединке понедельника «Зенит Казань» взял верх на «Динамо» из Ленинградской области 3-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Сергей Стилавин и его друзья.
6: Дорогие товарищи, сегодня у нас уже вторник, да, Владислав Александрович? Вторник, такое дело, надо втянуться в работу. Сейчас мы вас втянем, но перед этим мы поймем, дорогие товарищи.
7: Главное, чтоб не в блудняк.
6: Да, сегодня, слушайте, ну вот идеально, мне кажется, всероссийская акция под названием «На работу на лесопеде».
7: С человеческим лицом.
6: Да-да, приехать потный, грязный весь, уставший.
7: Не, ну если есть душ, почему нет?
6: Обданный уже из душ. Обданный. Всемирный день без автомобиля. Мы сегодня, кстати, с экспертами, с экспертом поговорим, с моим одним из любимых. У меня все эксперты, которые часто появляются, любимые. Значит, о том, куда нас ведут. То, что там 100 лет назад с целью продажи нефтяры всех сажали на автомобили. Угу. Сейчас всех саживают. Чё как? День партизанской славы на Украине. Ну, кстати говоря, слава-то партизанская там обычно у белорусов.
7: Партизаны-то были, мне кажется, партизаны необычные.
6: 50-50, как говорится, да. В советское время скрывали эту статистику, но мне так ощущение, что коллаборационистов там было, будь здоров.
7: До 56-го года партизанов вылавливали.
6: Всемирный день защиты слонов. Непонятно, от чего их защищать. Они такие мощные, они бодаются. Да. Всемирный день носорога. Вот
7: хорошо,
6: эти тоже ребята. Да. Международный день профилактики падений. Потому что люди падают.
7: Особенно с байков.
6: И у кого лестница есть на второй этаж.
7: С байков летят.
6: Вот это тоже нехорошо. День американских деловых женщин. Да. Славянский праздник богини Лады. Дело в том, что это богиня весенне-летнего плодородия, покровительница свадеб и вообще брачной жизни. Да? У нее есть дочь Лёля. Лёля.
7: С Елоховской?
6: Да нет, с Кривоколенного 5. Ну что вы. Ну и вот к богине обращались перед началом летних полевых работ. Правда, уже закончились все. День кольчуги сегодня. Раньше люди ходили в кольчугах.
7: Хорошо.
6: День хоббита. Это, да? День белого шоколада. Ну, друзья мои, это не шоколад, это просто сахар с какой-то ерундой. Да. День мороженого в рожке.
7: Хорошо.
6: Держишь его, да, хорошо. И самое вкусное там в конце, да, когда уже подтаяло. День раскрашивания серости. Ну, это, да. И, наконец, русский народный праздник Аким да Анна. Да, значит, какая история? Было принято, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. Родные получили от них в дар круглые пироги. Ну, вот и хорошо.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: В 1499 году по Базельскому договору в этот день Швейцарская конфедерация стала независимой от от Священной Римской империи. И, кстати, вот в ближайшее время, я так понимаю, в Швейцарии сейчас пройдет референдум. Относительно их независимого
7: стана,
6: нейтральности, да-да-да. И прогнозы делают такие, что, в принципе, от нее откажутся. Не хочется жить...
7: Повоевать
6: не...
7: хотят, да?
6: Да, не хочется жить в нейтралитете. Да-да. Так, дальше. Что у нас сегодня еще любопытного? Анна Австрийская в 1601 году, жена Людовика. Ну, я так понимаю, что Алиса Брунна Френдлих ее изображала. Талантливо в этих мушкетерах. Она пыталась проводить происпанскую политику, поддерживала заговоры против Ришелье, а у того гвардейцы, да, а у этого мушкетеры, понимаешь, да, ну и тогда интересная история. В 1692 году последние 8 ведьм повешено в США, в Салеме, в Массачусетсе.
7: Последние.
6: Ты, говорит, последняя.

0: сами
1: вешают. Без уголовного кодекса.
0: Ну, без этих всех. Адвокаты, пошлины.
1: Без милиции.
0: Да, вот этого, да, без милиции. В 1784-м русские люди организовали первое поселение на Аляске в этот день. Дорогие друзья, давайте не официальный праздник, а может быть, когда-нибудь станет официальным, день Аляски в России.
1: Конечно, хорошо бы вернуть себе.
0: Ну, не то, чтобы вернуть, а в гавань. Да, и построить вот этот вот тоннель уже как бы внутренний тоннель.
1: Да.
0: Вот как
1: да.
0: Азовское море стало внутренним.
1: Тоннель к себе.
0: Да, возвращение к себе.
1: Точно.
0: Ну что, на Аляске хорошо?
1: Конечно.
0: Ну что там, прекрасно.
1: Медведи, нам их
0: да,
1: не хватает.
0: Да. Дороги, наверное, есть, вот и все. Ну и в кстати, последняя группа наших колонистов 30 ноября 1868-го.
1: Отъехали,
0: да, потому что некие члены царской фамилии решили эту территорию продать. Как продали, где деньги, вообще непонятно. Это же мухля. В 1789-м в русско-турецкую войну в сражении при Рымнике знаменитом одну из самых блестящих побед сегодня одержал русский полководец Александр Васильевич Суворов. Да? Он что солдатам говорил? Ребята, неприятелю смотри не в глаза, а в грудь. Туда будем всаживать штыки.
1: Мне кажется, он говорил «братцы».
0: Ну, может и так, да-да-да. Там был Юсуф Паша, да, ну, у них, кстати, у турок было втрое больше сил, чем у наших. А он их умением.
1: Да.
0: Вот так вот. В союзнике, кстати, ну там австрияки с нами еще были, всего 700 человек, а турки потеряли до 20 тысяч. Вот так дрались. Представляешь, вот такой у нас полководец. В 1791 Майкл Фарадей, физик-экспериментатор, помните, он говорил, я, говорит, не понимаю, что такое электричество.
1: Говорит, но формулу придумал.
0: Все придумал, и говорит, но так и не понял. Так бывает. В 1792-м Франция объявила себя республикой. Взяли, да, объявили.
1: С
0: да?
1: каким номером?
0: Ну, первая. Вот это первая француз. Сейчас пятая у них, да,
1: хорошо.
0: Республика пятая.
1: И не последняя.
0: Не за горами, конечно. В 1841-м Андрейс Пумпурс родился. Это латышский поэт, который записал народный эпос «Лачплесис». Это интересные прибалтийские вот эти сказания, легенды. Лачплесис – это народный богатырь, который олицетворяет величие народа, да, и героизм. Он символизирует, значит, так сказать, отвагу человека. И, соответственно, есть варианты, которые рассказывают о том, что Лачплесис родился от связи человека и медведицы. Не медведя и женщины, а наоборот. То есть он одолел медведицу.
1: Рожденный медведицей.
0: Да. Рожденный медведец, как сериал звучит название, да? Рожденные медведицы.
1: Крепко,
0: да.
1: Согласна.
0: Сейчас вот в контексте того, что они, заразы, идут к нам со всех сторон, нехорошо.
1: Да.
0: Как-то, говорит, человек рубил дрова в лесу, появилась медведица, утащила его в берлогу, а он там ее взял.
1: Понятно.
0: Да, отомстил, да-да-да.
1: Обманул, выходит.
0: Значит, цитаты, может быть, да, какие-то из этого.
1: Медведица?
0: А, подвиги, подвиги.
1: Хорошо.
0: Однажды злющий медведь напал на папашу Лачплесиса. На папашу. А куник уже приготовился к смерти. Папаша куник. То есть Лачплесис, он Кунигович.
1: Да.
0: Получается, по-нашему. Но юноша ветром метнулся к медведю, руки вернул ему в глотку по локоть.
1: Пишь ты, шустрый какой.
0: И разорвал разъяренного зверя стихи. Да. Второй подвиг, он победил великана Калапуйсиса. Куник, Калапуйсис. Кто следующий?
1: Общем,
0: да. И вот смотрите. И наконец победил нечистую силу в древнем замке. Значит, ему в помощь подарили волшебное зеркальце, а зеркальце дарила старуха Стабурадзе.
1: То есть, кстати, грузины появились.
0: Да. То есть там все намешано очень сильно. Ну,
1: хорошо.
0: Здорово. Интересно. В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил, что он освобождает негров-рабов. Интересная задача нам понять, зачем? С какой целью? Вот вообще это было сделано.
1: Наверное, чтобы они голосовали себе.
0: Не знаю.
1: Какой электорат, а? Рабы ведь не голосуют.
0: У них там. Да, у них там,
1: говорят,
0: да.
1: Что у них нет работы.
0: В 1875-м Миколоюс Чурлёнис. Ну-ка, дайте нам, пожалуйста, композитора Миколоюса.
1: 18 минут трек.
0: Так. 300 произведений. И каждый по 30 минут.
1: Каждый стоит денег.
0: Да. Короче, там история такая, что при...

0: приехал в Петербург, и настроение у него ухудшилось. Настроение ухудшилось, глубокое разочарование, говорит, испытывал от ежедневных встреч со своими единомышленниками. Они пытались создать национальную культуру на базе фольклора, а он им говорит: товарищ, так не делается. Культура выше фольклор. Нельзя на вот этой дын-дрын-дын, на в Калапусисе создать культуру. Надо, ну, в общем,
1: разошлись.
0: Разочарован, да. В 1892-м Петр Иванович Баранов, наш военачальник, начальник главного управления авиационной промышленности, при царе сидел 8 лет на каторге за агитацию. Потом участвовал в боях с австро-германскими оккупантами в Донбассе. Это во время Первой мировой, да. Воевал в Туркестане, ну и стал во главе нашей советской авиации. Погиб он в 1933 году в авиационной катастрофе. Говорят, нелепая была история под Подольском. Но с тех пор запретили авиаконструкторам и командующим на самолетах передвигаться.
1: Самим, да.
0: В 1893 Алексей Федорович Лосев, это наш философ и писатель, он, говорят, был неоплатоником.
1: Что, это
0: ну,
1: как?
0: Был Платон, а за ним шли неоплатоники. Да, придумал имя Славия. Оно же называется ономатодоксия.
1: Я смотрю, бездельником был, да?
0: Нет, он, так сказать, вот все по делу рассказывал, по делу. В 1900-м Сергей Иванович Ожегов, языковед, ну, все знают словарь Даля.
1: Конечно.
0: А вот Ожегов, он тоже хороший товарищ, да.
1: Но не
0: давил. Но не давил, да. В 1904-м Эллен Чёрч, американская стюардесса, они должны были чемоданы грузить, девочки.
1: Вот так. Очень хорошо.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Ингаляторы и расходные материалы бесплатно получают пациенты с муковисцидозом в Вологодской области. Как отметил глава региона в соцсетях, в этом году обеспечили ими 29 пациентов с редким заболеванием, в том числе 24 ребенка. Работаем по дорожной карте, разработанной совместно с советником по инклюзии Анной Христуновой для повышения качества жизни людей с инвалидностью. В следующем году закупки продолжим. Ингаляции для таких пациентов жизненно необходимы и ежедневный метод лечения. Однако приборы из-за высокой частоты использования быстро выходят из строя. На эту проблему несколько лет обращала внимание региональная общественная организация «Ландыши». В комментариях люди поблагодарили за принятое решение. Главврачи сменились сразу в 3 больницах области. В системе здравоохранения региона продолжается масштабная ротация руководящих кадров. Изменения затронули ключевые медицинские учреждения Череповца, Кадуя и Вологды. Так, новым главным врачом Вологодской областной больницы номер 3, бывшая медсанчасть «Северсталь», назначен Андрей Пулин. Освободившееся место руководителя ВКБ номер 2 занял Сергей Брутов с приставкой «исполняющий обязанности». Еще одной точкой кадровых изменений стала Кадуйская центральная районная больница. Бывший главный врач Череповецкой поликлиники номер 7 Александр Ефимов вступил в должность исполняющего обязанности главврача ЦРБ. В Вологде приступили к благоустройству сквера у театра юного зрителя. Напомним, реконструкция объекта проходит при поддержке правительства области и ПАО «Газпром». Проект масштабный. Здесь предстоит обновить более 5000 квадратных метров парковых дорожек, обустроить места отдыха, высадить деревья, кустарники, многолетние цветы. А еще ожидается установка малых архитектурных форм и организация освещения. Все работы планируют завершить до конца года. Вологодским городовым пользуются около 40 тысяч жителей области. С момента запуска сервиса в октябре прошлого года в приложение поступило около 11,5 тысяч обращений. Жители сообщают о проблемах с дорогами, дворами, благоустройством и общественными территориями. Профильные службы оперативно принимают заявки в работу. Так, в Вологде отремонтировали брусчатку на бульваре Пирогова, восстановили благоустройство на улице Северной и отрегулировали светофор на улице Конева. В Череповце выровняли дорогу на улице Веткачёла, а в Грязовце скосили траву у дома на улице Газовиков. Скачать Вологодский городовой можно в Рустор, Google Play и App Store. Муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» выступит в Вологде. 8 октября в рамках фестиваля «Гончаровские хоровые ассамблеи» на сцену Вологодской филармонии выйдет муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» с программой «Вологде с любовью». Коллектив «Молодая звезда» российской хоровой сцены был создан в сентябре 2024 года. Начало концерта в 18:30 на Лермонтова, 21. Гастроли Государственного академического малого театра пройдут в Вологде. С 24 по 27 сентября на сцене Вологодского драмтеатра на Советском проспекте 1 покажут спектакли Государственного академического малого театра «Физики и игроки». Действие комедии с детективными элементами по пьесе Фридриха Дюрренматта «Физики» разворачивается в загородном пансионате, где происходит убийство молодой медсестры. Сюжет комедии «Игроки» по одноименному произведению Николая Гоголя разворачивается вокруг карты. Точных шулеров.
2: Новости спорта.
3: Дзюдоисты из Череповца завоевали медали на всероссийских соревнованиях среди студентов в Москве. Золото среди мужчин взял Антон Локтионов. Спортсмен стал первым в весе 100 плюс килограмм. Среди женщин бронзой отметилась Ксения Дворникова. Девушка соревновалась в весовой категории до 63 килограмм. Всего за награды турнира боролось около 140 спортсменов из 18 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Объект критической инфраструктуры поврежден в Полтавской области на северо-востоке Украины, сообщили в региональной администрации. Он расположен в Кременчугском районе. Повреждение также получило промышленное предприятие. Этой ночью поступала информация о взрывах в Кременчуге. Помимо этого, промышленные предприятия горят в трех городах на юго-востоке Украины, Днепре, Кривом Роге и Павлограде, Днепропетровской области. Они также повреждены. После взрывов начался пожар и на складах в Киеве. Как рассказали в столичной военной администрации, складские помещения находятся в Голосеевском районе. Поступают также сообщения о взрывах в Кропивницком и Чернигове на севере Украины. Как заявили в Чернигов облэнерго, в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Во всех этих городах была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали также в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над 15 российскими регионами 297 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Крымом. Как уточнили ведомстве, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Южная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Дружковки, Краматорска и Славянска. Противник потерял не менее 195 военнослужащих, а также 134 тяжелых беспилотника коптерного типа и 103 БПЛА самолетного. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки, Васильевской пустоши и Червоно-Зарянова. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Поражено 62 пункта управления БПЛА, 74 наземных робототехнических комплекса, 111 антенн связи БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 134 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Между тем, Киев устраивает оборону в промзоне Дружковки, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российские войска зацепились за окраины этого населенного пункта, однако трудности создает его рельеф. Город частично находится в низине, через него проходят две речки. Это вносит коррективы в передвижение штурмовых групп. По мнению Пушилина, для ВСУ затягивание времени в Дружковке – это вопрос не столько военной целесообразности, сколько политического характера. Все прекрасно понимают, что взятие города – вопрос времени, сказал глава ДНР. Ракетчики КНДР провели успешное испытание нового вооружения. Передает СТАК. За их ходом в Главном управлении ракетостроения наблюдал Ким Чен Ын. Он прибыл туда вместе с дочерью. Агентство уточняет, что была испытана новейшая боевая система, при этом ее тип и характеристики не раскрываются. Лидер КНДР назвал эту систему непреодолимой силой, которая, по его словам, станет для оппонентов Пхеньяна неизлечимой головной болью, а также жестоким, неизбежным и мощным ударом. Он считает создание нового вооружения заметным обновлением в модернизации вооруженных сил. Белый дом создает собственный канал на фоне конфликта со СМИ. На его YouTube-канале появилась трансляция под названием «Трамп ТВ. Самое важное». Напомню, все началось с того, что Белый дом ограничил доступ к своим мероприятиям для корреспондентов CNN, Politico и MS Now, обвинив их в распространении фейков. В ответ журналистские объединения, телеканалы Fox News, ABC, CBS, NBC подали иск администрации и отказались освещать мероприятия с Трампом. Некоторые крупнейшие американские телеканалы показали выступление американского президента без звука. К бойкоту также присоединились издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Сам Трамп заявил, что обжалует иск. Миноборнауки подготовила изменения в правила поступления в вузы. Инициатива размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Если документ утвердят, то новый порядок приема абитуриентов вступит в силу с 2027-2028 учебного года. Он затронет ключевые аспекты от обязательного перечня экзаменов до системы начисления дополнительных баллов. Так, ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Например, физика станет необходима на всех специальностях в области машиностроения, а число направлений, где этот предмет будет обязательным, вырастет до 37. Экзамен по истории внесут в список необходимых вузов, у которых ранее было право самим выбирать между историей и обществознанием. Кроме того, предлагается отменить многопрофильный конкурс. Предполагается, что абитуриенты будут бороться за места по конкретным специальностям или направлениям. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 96%.
0: До 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк. Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, в состоянии читателя-детектива слежу за прогнозом погоды, как он виляет передо мной хвостом, и как нам обещали, то с утра дождь, то ливень ночью, и ничего этого нету.
2: Октябрь будет супер горячим, сказал Тишковец. Ждите.
1: Спасибо товарищу Тишковцу, да, да, за наш счастливый октябрь. В Воронеже как дела?
2: В Воронеже +20, возможно, брызнет.
1: Да, возможно.

0: Воронежцы. Ну, смотрите, какие они воронежцы. Они обогнали москвичей по тратам на маркетплейсах. Угу. Вот такие ребята, да, девчата. Воронежцы передали волонтерам взрослого самца пустельги.
1: Пусть идет.
0: Имели дело вообще с такой?
1: С самцами?
0: Нет, нет, да. В центре Воронежа подрались семьи из-за парковки во дворе. Семья бородача считала, что парковка принадлежит ему. А двор был общим. И на это место поставили свою машину другие люди. В общем, женщина из машины, которая заняла место бородача, в больнице. Пожелаем здоровья. И, наконец, воронежская карачунская игрушка. Вот вы говорите, карачун тебе, да. А знаете, это фигурка из красной глины, которую не расписывают красками, а лишь наносят прозрачную или слегка зеленоватую свинцовую глазурь. Не знаю, насколько это экологично для мастеров, но тем не менее. В основном это свистульки в виде женщин, лошади, собаки, коровы. Как это вот свистнуть в женщину?
1: Ах ты ж свистулька, а?
0: Вот такая вот история. Так, товарищи, что интересного? В России товарищ Ямпольская назвала раннее развитие ребенка противоречащим законам природы явлением. Не надо его раньше времени развивать. Ага. Что вы его натаскиваете? Зачем?
1: Отпустите
0: не надо.
1: Его в лес.
0: Слушайте, ну хорошая новость из Петербурга. Там согласовано строительство 5 станций кольцевой линии в метро. В Питере не было кольцевой системы. Владислав Александрович, ну не знаю, прокатимся ли в 40-м году запустят.
1: Мы ждем Купчина, Сергей
0: Владимирович. В 40-м году, да-да-да. Ну вот, хорошо, ждем-ждем. Синоптик рассказал, синоптик Тишковец, ваш друг, да, рассказал о погоде, которая вызывает у москвича стресс.
1: Ну-ка.
0: Если воздух прогревается свыше 27 градусов, это уже стресс, да, и ночью, если теплее, плюс 15.
1: Понятно.
0: Ну, так. Печень начинает обрастать жиром за две недели регулярного употребления алкоголя.
1: Хорошо,
0: жиреет печеночка, хорошо. Да. Товарищ Собянин, вот смотрите, оценил идею перенести столицу России из Москвы в другой регион. Он высказался против. А если мы Сергею Семеновичу предложим и тот город возглавить, как он,
1: например,
0: на это отреагирует?
1: Да.
0: В Москве, вот опять же на эту тему, 26 сентября перекроют движение на набережных, марафон идет. Это хорошо. Москва спортивная.
1: Долголетие,
0: да.
1: Московская.
0: Товарищ Колодочкин, да, объяснил, как отличить настоящую автозаправочную станцию от фальшивки, где вам могут залить туфту, из-за которой мотор накроется.
1: Ну,
0: так вот, смотрите, надо сначала посмотреть на чек. Обычный человек скажет, как же я посмотрю на чек, если я еще не
1: сначала, да,
0: да. Купите что-нибудь мелкое, жвачку, сигарет, это плохо.
1: Бутылку.
0: Купить, посмотрите на чек, на фирменных автозаправках, внимание. Номер станции начинается с префикса вроде РН. То есть на чеке должна быть автозаправка РН. Если подделка, то, например, вообще буквенного аббревиатуры не будет. Или будет с буквы F.
1: Понятно.
0: Вот запомните, РН.
1: Обходите.
0: РН – это настоящее. У фирменных станций есть еще ОФД. Ну, это номер какой-то фискальный, наверное, да? Так вот, стоит номер самой сети, а у подделок сторонние, вроде Эватор, Атол, ну, в общем, есть управа некая, но надо сначала что-нибудь купить. В Краснодаре изобретатель-энтузиаст, 80-летний Михаил Иванович Щуров, собрал диван с колесами и ездит на нем по улице.
1: Да умничка.
0: К дивану прикручен торшер, стол с чайным сервизом, телевизор, понимаете, есть даже поворотник. Некий.
1: Внук прикручен.
0: Только чтобы дома не мозолил глаза, да, бездельным своим. Миллениалы в 90% случаев идут в магазин со списком продуктов.
1: Так.
0: А зумеры в 55% идут и что
1: берут.
0: Вот, как их,
1: да.
0: Как их что там, наколобучит, то и берут, да. Поэтому питаются неправильно. Уролог Никитской призвал родителей открыто говорить с подростками об эрекциях и прочих изменениях в организме подростков.
1: Может быть, даже показывать, да?
0: Не надо показывать ничего, все уже показано в интернете. Они сами все покажут вам там. Врач Умнов рассказал, что желудку очень тяжело переваривать отварное мясо. С отварным, да, очень тяжело. А вот новость года, Владислав Александрович. В городе Владимире, это неподалеку.
1: Хороший город.
0: Да, замечательный город.
1: Отличное название.
0: Да. Так вот, во Владимире учитель английского языка сделал себе колоноскопию.
1: Сам?
0: Ну, нет. Попросил посмотреть специалиста. И когда очнулся, ну там же под наркозом это делают, потому что раньше-то мучили людей на живца, забыл русский язык. Нормально. Потому что потревожили кишечный мозг, а оказывается, русский-то там сидел. Там с кишечник сидел мозг. И все, и что делать теперь?
2: Снова делать скопили.
0: Привели в кабинет его жену. Это не помогло.
2: А он не понимает.
0: Говорит, Вася, а то он говорит, что? Вот.
2: А он хандыхов.
0: Вот такая вот история ужасная. Гоблин возмутился фильмом о супергерое. Ну, Дмитрий Юрьевич возмутился. Говорит, Бэтмен, Человек-паук и еще какая-то сволочь. Психолог Черемнова заявила, чем отличается, рассказала, чем отличается депресняк от осенней хандры.
2: От снега.
0: Когда депрессия, физическая слабость. Не можешь поднять ни колесо, ни штангу. Да. Условный годовой доход мухи-разработчика дрозофила. Есть мухи-разработчики. Превысил бы,
2: мух.
0: Да, превысил бы 2 миллиона рублей. Представляете, если бы муха разрабатывала что-то, она 2 миллиона поднимала. Хорошо. В России создали комплекс пасека, который ловит дроны без участия оператора человека.
2: Хорошо.
0: Да. Ветврач Фроленко заявил, что есть породы котов, которые подходят аллергикам. Это сибирская и ориентальная. Mm-hmm. А у вас кот какой?
2: Он дворовый.
0: Нет, ну он мохнатый, он не такой, как вот во дворе.
2: С
0: Мейн-куном?
2: Видимо, да.
0: Серьезно?
2: Слишком.
0: Бабушка согрешила его с водолазом?
2: Может быть, дедушка.
0: Так, еще. Врач объяснил, как при дефиците железа происходит извращение вкуса. Врач Умрюхин. Он говорит, что если нет железа, вам кажется сладкое не сладким, соленое не соленым. Понимаете?
2: А вот гвозди есть?
0: И начинаете... Не, ну есть же...
2: Таблеточки.
0: Есть таблеточки, конечно. Хлебопиоки наши потребовали... от Федеральной антимонопольной службы проверить растущие цены на маргарин. Mm-hmm. Проверить, да. Названа причина расставания Стаса с женой после 20 лет. Вот это интересно вам, да, Владислав Стасович?
2: Стас Ананина?
0: Стас говорит, ну, причина какая? Говорит, не изменял. А вот супруга Инна написала в соцсетях, что это человек-фейк.
2: Да ладно.
0: А я так всегда верил Стасу, если честно.
2: Его кудрем.
0: В московском зоопарке, после похудения, в московском зоопарке родился редкий детеныш Потто.
2: Потто?
0: Мама Неля, папа Неля. Норрис.
2: Красиво зовут маму.
0: Потто. Да, кто такой Потто? Пока Владислав Александрович...
2: Примат обыкновенный.
0: На кого похож?
2: Слушай, ну симпотный. Ну типа коала такой. Только он только по земле ходит.
0: Ну то есть обезьян?
2: У меня ползает. Ну нет.
0: Не совсем, не совсем. Мелкая такая. А травяной чаек-то, оказывается, ребят, может быть опасен для гипертоников? Предупреждают люди, что травяной, да? Ну и пару сообщений. Значит, во-первых, по-прежнему книгой номер один в России остается «Мастер и Маргарита». Это самая настоящая диверсия идеологическая, друзья мои.
2: Ну пусть хоть что-то читают.
0: Пусть читает лучше Уголовный кодекс. Это им полезнее, честно говоря.
2: Вот как часто читаете Уголовный кодекс, Сергей Валерьевич?
0: Как только риск какой-то идет. Как
2: магазине,
0: только риск, да.
2: Да.
0: И, наконец, граждан, биолог Сергеев предупредил о нашествии насекомых нового поколения. Вы представляете? Да, нового. Значит, куда лезут? И в Москву лезут, и на Урал, и в юг Сибири, и Дальний Восток. Так вот, выживает там, где раньше не выживали, кусается сволочь, разносит яды.
2: Отвратительно.
0: Вот так.
2: Мир без сволочей.
0: Нет, мир без Потто. Гинеколог Ускова объяснила, что постоянные жесткие диеты, а многие не любят девочки свое тело, да, они считают себя полноватыми.
2: Опасно.
0: Вот принцессе Диане, представляешь, в 20 лет сказали, что она пухлая.
2: Жирная.
0: Да, ужас этот демон ушастый.
2: И она в аварию попала.
0: Да, потом, лет через 40. Так вот, история такая, что приводит к проблемам с зачатием. Значит, она больше сидит на диете, потом не может забеременеть. Британка зато вот родила ребеночка на парковке KFC и назвала сына полковник Коди, как звали полковника KFC.
2: Да.
0: Так вот, говорит, эта кличка останется с ним на всю жизнь. Ну, давай, не зарекайся. Да. В Германии женщине прислали букет из 100 роз, отравленной ртутью. Представляете, как
2: ужас.
0: Бывает? Да. Изучили 10 тысяч женщин в мире на предмет, что они там пьют. Ну, не в смысле алкоголь. Говорят, те, которые пьют чай, у них кости крепкие, а те, которые кофе, слабые, трескаются. Яйца и арахис, если мамочка беременная кушает, не защищают ребенка от аллергии на яйца и арахис.
2: Понятно.
0: К сожалению.
2: Понятно.
0: Женщинам взрослого возраста, зрелого, извините, Но опять же, кто, какая женщина признает, что она в зрелом возрасте? Они же все девочки, ну конечно. Говорят, что надо этой осенью носить тренч песочного цвета.
2: Хорошо, тренч. Мы передадим.
0: Ага. Ну и что еще? Кружевные кружева, леггинсы из 80-х вернулись в моду. Ну, чтобы леггинсы с кружевом. Да. А житница Подмосковья в Дедовске стала мамой в 17-й раз. Но по традиции нашей журналистики имя матери героини не сообщается, к сожалению. И, наконец, балерина Настенька, увидев фанатов за окном гримерки, исполнила стоя шпагат.
2: Талантище.
0: Смотрите, ребята, это для вас.
2: Давай. Шпагатуй.
3: Новости капитализма.
0: Так, ну что у них там? Французы начали заправлять машины рапсовым маслом, потому что дизель дорого.
2: Да, началось.
0: Молодцы. А в США телеканалы стали транслировать выступление Трампа без звука. Кстати, от Трампа Такер Карлсон, еще 150 активистов и другие американцы требуют запретить РНК-вакцины. Им что-то известно. У них образовалось движение МАХА. Это Make America Health. То есть здоровый снова. МАХА. Сделаем Америку снова здоровой. Говорят, РНК-вакцины программируют человека на худое.
2: Ничего себе.
0: Дистанцию гонок Формулы-1 решили сократить на 3 круга, потому что дорого, топливо дорого. Да, один раз прокатились и все. Что там гонять часами? Слушай, я 2 раза был на этих гонках.
2: Да в Гран-туризмо пускай гоняют.
0: Нет, я к тому, что зачем делать 1000 кругов?
2: Действительно.
0: Ну зачем? Ну сразу же понятно, кто хорош, а кто нет. Ну что. Вторая деревня в Англии, теперь деревня Барнем на юге. Задумался о выходе из состава Англии. Надоели, да. Британцы запустили очередное зло, тяжелую торпеду из беспилотного, чуть ли не подводного дрона. То есть морская охота продолжается. Да. На новую ступень эскалацию вышли. Турок 8 лет скрывался от полиции, красясь как девка и наряжаясь в женские вещи.
2: Ну, смотри,
0: новые числи вычислили. Да, его искали. А, слушайте, интересно, мальчики и девочки с самого рождения смотрят на мир по-разному с первых часов жизни. Смотрите, девочки-младенцы выискивают лица вокруг себя, а мальчики – предметы.
2: Интересно.
0: Предметы интереснее, да, нам с вами,
2: конечно,
0: чем лица-то. Лица, не на все лица можно смотреть с удовольствием. А на Украине предложили, вот нашли хороший момент, сделать национальный гимн более оптимистичным. Вон у них начинается с фразы «Еще не умерла Украина», текст такой. Говорят,
2: но давайте, скоро.
0: Давайте побыстрее сделаем, да. Дальше, друзья мои, в США человек наконец сразился с роботом-терминатором на ринге. Подрался.
2: Выжил?
0: Мощным пинком в грудь ногой отправлен человек в нокаут.
2: Понятно.
0: Даже не в голову. Так, еще что. У мышей удалили, собственно, чем занимаются ученые? Кору мозга. И на месте нее вырастили человеческую. Представляете, какие колдуны, а? В Индии арестовали мужчин, готовивших обед на погребальном костре. Там, когда хоронят, жгут. А они там сосиски жарили.
2: Ну, сэкономили.
0: С ума сойти. Дети в Европе, говорят ученые, рожденные в прошлом году, будут вдвое чаще сталкиваться с пожарами, чем их дедушки.
2: Ничего себе.
0: Пожары идут, да. Ученые, в США крупные сети ограничили продажи моторного масла. Кстати, с февраля месяца уже моторное масло выросло в цене в 4 раза.
2: Тоже топливный
0: поменять
2: кризис.
0: Масло. Ну, это все оттуда из нефтяры делается, да. Молоко дельфинов схоже с человеческим генетическим.
2: Это точно.
0: Да, можно смеську попробовать, если плаваешь в море с дельфином.
2: Дельфинью.
0: Да. Так, неизвестные в Австралии украли 800 тысяч пчел. Представляете? Ну и, наконец, знаете, о хорошем. Вернее, о не очень хорошем. Две новости. Во-первых, муж Бриджит Бардо назвал оскорблением продажи ее нижнего белья. 300 предметов выставлено на аукцион. Не только шляпы и шлепанцы, но трусики.
2: Трусики.
0: Представляете, какой ужас.
2: Здорово,
0: и, наконец,
2: здорово.
0: В Греции 82-летний мужчина подрался с 76-летним туристом из-за шезлонга. Они же там занимают полотенцами это все. И не выжил. Все. Теперь не нужен шезлонг. Все. Так, ну что у нас? Хроника хищений у пенсионеров мошенниками.
2: Много.
0: Я веду такую летопись, сколько есть за душой у пенсионеров.
2: Не, ну у нас зажиточные пенсионеры.
0: Да, 102 миллиона рублей.
2: Нормально.
0: Это хватило бы навсегда.
2: Да на все бы навсегда. Хватило.
0: Слушайте, ну и к портрету девки, которая на Бентли сбила мотоциклиста насмерть несколько дней назад. Просто несколько фактов любопытных, да? Заклеивала номера своего Бентли Бентайга. Ну, Бентли Бентайга — это такая немножко шляпная машина. Это Audi Q7, просто перелицованный с другим мотором. А так, типа Бентли. Ну, не тот исторический Бентли. Короче, заклеивала номера, чтобы не платить за парковки. Состояла в эскорт-сообществах. 18 раз летала во Францию отдыхать, 20 раз посещала Эмираты. Лишили прав ее еще в прошлом году. И, наконец, по поддельному фейковому аккаунту брала на прокат машины в каршеринге. Вот такой портрет убийцы на дороге. Да. Дальше. В детском саду Подмосковья дети пострадали в Раменках, в Раменском районе, простите, от укусов блох.
2: Блохи.
0: Кусаются, зараза. Кусаются. Так, еще что. Два курьера на выходных полезли отдыхать свой выходной в пещеры в Ленобласти, в Саблинских пещерах, и там застряли.
2: Спелеологи. Понятно.
0: Да. Гражданин России громил мебель в отеле Таиланда и ел цементную крошку.
2: Что случилось?
0: Да, наркотики.
2: Наркотики.
0: Наркотики, да, конечно. Цементная крошка, да. А вот в Забайкалье женщина, наслушавшись о том, что кругом медведи, решила подогреть интерес к теме, опубликовала яичное фото медведя. Раздувала панику. В итоге по суду отобрали 11 айфон у нее за то, что она это делала.
2: Правильно.
0: Да. Просмотр фильма ужасов в ночном лесу закончился для 21-летней девицы спазмом коронарных сосудов.
2: Ничего себе.
0: Ей казалось, что из леса на нее лезут гигантские пауки. Да? Ну и давайте еще что интересного. В Липецкой области невеста отсудила 400 тысяч рублей за пустые столы на свадебке. Обещали банкет для 47 гостей. На столе должны были быть брускетты, салаты, горячая, фуршетная зона, чайная. Три официанта. В итоге одни тарталетки.
2: Ну,
0: никакой чайной
2: слегка
0: зоны.
2: Слегка надули.
0: Слегка надули. А забрали за все это дело 130 тысяч рублей. Отсудила 400. Итого прибыль.
2: Неплохо.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой структуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Поражены также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Как уточнили ведомстве, удары наносили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Все объекты поражены. Воздушно-космические силы России, между тем, поразили пункты управления БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Хотень Сумской области и Дружковка в ДНР. В ходе боевых вылетов использовались авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве уточнили, что все цели поражены. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над 15 российскими регионами 297 украинских беспилотников. Об этом также рассказали в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также над Крымом. Как уточнили в ведомстве, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. США возобновят работу двух военных баз в Гренландии, одна из которых времен Холодной войны. Открытие произойдет в рамках нового соглашения с Данией, передает агентство Рейтер. Речь идет о Нарсерсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 50-е годы американцы закрыли там свою военную базу Билью Вест Уан. Помимо этого, по данным агентства, предусмотрено размещение военного контингента США на базе Местерсвик на восточном побережье Гренландии. Сейчас ее используют датский патруль на собачьих упряжках. Напомню, 19 сентября Дональд Трамп объявил, что Дания отдала Соединенным Штатам контроль над Гренландией в вопросах безопасности. Сегодня Дания, США и Гренландия должны подписать договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Пентагон может немедленно начать разворачивать на острове военный контингент. Крупнейшие американские телеканалы показали выступление Дональда Трампа в Белом доме без звука. Вместо речи президента США в эфире был слышен только фоновый шум. Как отмечает Axios, причиной стал конфликт американской администрации с журналистами президентского пула. Белый дом ограничил доступ к своим мероприятиям для корреспондентов CNN, Politico и MS Now, обвинив их в распространении фейков. После этого ABC, CBS, NBS и Fox News заявили, что тоже не будут обеспечивать традиционное освещение выступлений президента, пока ограничения для коллег сохраняются. Ранее несколько СМИ подали в суд на администрацию Трампа, заявив о нарушении свободы прессы. В ответ Белый дом объявил о создании собственного канала. На его YouTube-канале появилась трансляция под названием «Трамп ТВ. Самое важное». Московский регион останется сегодня под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня переместится в районы Белоруссии. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Ожидается облачное с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, а по области возможны грозы. Воздух в столице прогреется до 17-19 тепла, в Подмосковье до 16-21 градуса. Между тем, в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Все подробности ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди, по области возможны грозы и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 88%.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. ЦСКА продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до трех встреч. Москвичи взяли верх в серии буллитов над Владивостокским «Адмиралом». Со счетом 4-3 у армейцев дубль оформил Клим Костин, гол у Дениса Гурьянова, а Марат Хайрулин реализовал решающий буллит. У проигравших отличились Дмитрий Мухтаров, Егор Чизганов и Энтони Камара. В других матчах дня хабаровский «Амур» уступил Череповецкой «Северстали» 1-4, а казанский «Акбарс» в овертайме был сильнее тольяттинской «Лады» 3-2. Гол Максима Шабанова с передачи Якова Тренина не спас Миннесоту Уайлд от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Чикаго Блэкхоукс со счетом 3-4 в овертайме. У победителей результативный пас у Романа Канцерова. Кемеровский Кузбасс обыграл иркутских Байкальских Соколов со счетом 6-3 в заключительном групповом матче Кубка России по хоккею с мячом. В других встречах дня новосибирский Сепсельмаш уступил хабаровскому СКА-Нефтянику 2-7, а красноярский Енисей был сильнее кемеровского Кузбасса 2-11-2. Финальная часть турнира пройдет с 5 по 11 октября в Хабаровске. В группе А сыграют московская Динамо, Кузбасс и Енисей. В группе Б СКА-Нефтяник, СКА-Уральский Трубник из Свердловской области и Архангельский Водник. Лучшие 4 команды выйдут в полуфинал турнира. Сборная России по велогонкам на шоссе только во вторник вылетит из Стамбула в Канаду, где проходит в этом году чемпионат мира. При этом потренироваться в Стамбуле российские велосипедисты не смогли, поскольку авиакомпания отказалась выдать им велосипеды. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
1: Изначально российские велосипедисты оказались в очень невыгодных условиях. Чемпионат мира проводится в Северной Америке, в канадском Монреале. И несмотря на своевременную подачу документов на въездные визы, канадская сторона, как уже отмечал главный тренер сборной Ираклий Абрамян, затянула процесс их выдачи. Визы были получены только 16 сентября. Вылет был намечен на 18, при том, что сам чемпионат стартовал 20. В итоге команда вылетела из Внуково 20 сентября с многочасовой задержкой, заведенных в аэропорту ограничений, и опоздала на стыковочный рейс. Теперь вылет из Стамбула только 22 сентября во вторник, при том, что, как рассказал Абрамян, велогонщики, ожидающие вылета, не смогли провести тренировку из-за отказа авиакомпании выдать им велосипеды. Конечно, график сбился, это неприятно. Самое обидное, что у нас есть время на тренировки, пока мы здесь застряли, но авиакомпания отказывается выдавать велосипеды, цитирует Абрамяна пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. Чемпионат мира продлится еще неделю, в конце которой состоятся групповые гонки у женщин и мужчин, в которых примут участие Александр Власов и Кристина Новик. В ходе этой недели должны состояться соревнования в разных возрастных категориях, где тоже должны принять участие российские велосипедисты.
2: Московский КПРФ обыграл тульский ТЗМС со счетом 9-3 во втором матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на 6-е место турнирной таблицы. Тулики опустились на 7-ю позицию. Россиянин Сергей Павлович поднялся на 2-ю строчку рейтинга тяжелого веса абсолютного бойцовского чемпионата. Александр Волков опустился на 4-е место. За ним идет еще один представитель России Ризван Куниев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня совпало два дня таких акционных. Сегодня Всероссийский день на работу на велосипеде. Не заметил сегодня толп велосипедчиков, чтобы они так вот ехали. В основном автомобили были на дороге. Но в мире сегодня еще и проходит акция под названием «Всемирный день без автомобиля». Конечно, я понимаю, что мое ерничание, помноженное на мнение моего уважаемого гостя Александра Александровича Пикуленко, журналиста, автомобильного эксперта, относительно того, что идет борьба с автомобилизацией, будет воспринята как такая, значит, акция заинтересованного человека. Потому что если мы избавимся от автомобилей, что будут делать автомобильные эксперты? Как они будут кушать? Но, тем не менее, куда мы котимся, как говорится, об этом хочется разобраться. Александр Александрович, доброе утро, очень рад нашей новой встрече.
2: Доброе утро. Ну, что по этому поводу можно сказать? Вы знаете, мир лицемерен. И объявив исчадием ада автомобиль, ну и, соответственно, автомобилистов, которые время от времени превращаются и в пешеходов, и в велосипедистов, и, господи, мотоциклистов. Это заметно особенно в центре нашего города, потому что стало прилично как-то меньше времени для езды, именно потому что город непрерывно перекрывают для тех, кто бегает, ездит на велосипеде. Вот тут недавно мы прощались с мотоциклистами, прижав к обочине всех автомобилистов, они демонстративно ездили по Садовому кольцу. Вот, у них был день прощания с нами. Правда, после этого их меньше почему-то не стало.
1: Сан Саныч, ну вот, а если проследить идеологическую подоплеку вот этого лицемерия, да, ведь 100 лет тому назад, насколько я понимаю, ради развития нефтяной отрасли, добычи нефти, как говорили раньше, и продаж бензина и топлива очень активно по всему миру, американцы в первую очередь, которые уконтрапупили свой общественный транспорт ради этого, да, вот все делалось для популяризации автомобиля и частного автомобиля в частности. Извините за тавтологию. А сейчас как-то вот слышу ваших товарищей, коллег, автоэкспертов, суровые подозрения на то, чтобы, в общем-то, выбить из-под частника его железного коня. Что изменилось вдруг-то за 100 лет?
2: Ну, во-первых, почему-то государство стало до денег, которые приносят ему автомобилисты. Обратите внимание, что ведь гонение на автомобилистов, оно как-то идет к тому, что все меньше и меньше, мы меньше ездим, меньше денег попадает в бюджет. Знаете, это примерно так же, как борьба с алкоголизмом, с никотином. Это все ударяет по бюджету. Почему, я объяснить не могу. Я не экономист, у нас экономистов сейчас очень много, но даже на открытый вопрос замечательным специалистам, закончившим высшее учебное заведение, мне как-то толково никто объяснить не смог. Поэтому совершенно иррационально, на мой взгляд, потому что автомобилист – это такая курица, несущая золотые яйца. Причем всегда, начиная от любви к автомобилю, поскольку он идет получать водительское удостоверение, и заканчивая содержанием автомобиля на протяжении там 10 лет, которые непрерывно платят деньги. Так что я думаю, что у нас ведь все компанейщиной. Бюрократ все время должен как-то объяснять наличие и, главное, объяснять, что он на этом месте нужен. И вот это очень удобно, бороться с тем, чего нет. Приведу пример Париж. Анна Дальго, горячая испанка, почему-то руководящая французским городом, довела автомобилистов до такого состояния, что в Париже стало уменьшаться количество личных автомобилей. Правда, оно стало увеличиваться в Подпарижье, бульваром периферии. Но это уже дело другое. И в итоге, ведь оказывается, что не спасает общественный транспорт. Не спасает. Вот посмотрите, какое развитие, какой хороший общественный транспорт стал в Москве. Но сказать, что он уж настолько удобен, что я мог бы обойтись без автомобиля, нет, не могу. Все равно я прихожу на остановку. Что главное от общественного транспорта наземного? Это соблюдение графика движения. Все мы знаем, как он соблюдается. Можно ждать автобус, электробус новомодный по полчаса. Поэтому автомобиль удобнее. Каршеринг. Но вы знаете мое мнение по каршерингу. Я уже, наверное,

0: хватает. Это тоже дорого и тоже не всегда удобно. Поэтому ведь степень свободы, которую определял автомобиль изначально, собственно, отцы-основатели его для этого и сделали, удобнее, чем все остальное. А борьба, ну что ж, вы знаете, мы же тоже всегда готовы побороться за все светлое. Поэтому власть борется с автомобилистами, мы боремся с властью за свою автомобильную свободу. И вот на протяжении 140 лет это происходит. Я думаю, ну, еще-то 100 лет продлится.
1: Сан Саныч, но вы из общественного транспорта еще исключили вот каршеринг, вы заметили, да, как бы так сказать, элегантно прошлись по гигиеничности этого вида транспорта. Кто там чем там сидел, чем трогал за руль, потому что доводилось читать статистику, что руль в автомобиле самая грязная деталь, да, захватанная, а тут еще и чужими руками, которые там ковырялись в носу, это в лучшем случае, да, они там ковырялись. Да, Сан Саныч, но вы еще не упомянули самокатчиков, понимаешь, ведь вот еще тоже прибежище, так сказать, пролетариата. А тут доводилось читать, что женщины, которые от мужчин ждут щедрости, а сами-то копеечку считают, будь здоров, свою личную, если, да, они выбирают самокаты в противоположность такси. Жаба душит тратить деньги на таксомотор, берут самокаты, да? Но у самокатов есть один минус. Как только на улице, опять же, за тавтологию, простите, наступит минус, их выключат. Правильно, да? То есть мы упираемся в наш климат, потому что сидеть в пробке при минус 15 в автомобиле гораздо комфортнее, чем на остановке ждать этот автобус, правда? Да?
0: Вот. Конечно.
1: Да, Сан Саныч, поддержите, пожалуйста, тему про самокатчиков. Вот как вы воспринимаете этих гордых, несущихся навстречу своей судьбе личностей?
0: Давайте про женщин. Вы знаете, как говорят нелюбимые нашим американцы, истинную свободу дают только деньги. И я могу понять современных женщин, у них столько вокруг соблазнов, столько вещей, которые им жизненно необходимы, на которые нужны деньги, поэтому пока она свободна, она может позволить себе экономить, вплоть до того, что она может водрузить себя на самокат. Это чревато, потому что, знаете как, самокат опасный вид транспорта. Колесики у него маленькие, спасибо Сергею Семеновичу, что он все-таки город выровнял. А если бы в нем были ямы, как при Гавриле Харитоновиче Попове, боюсь, что травматизм на самокат зашкалил бы все возможные пределы. Вот. Но вот самокат – это временно.
1: Неужели вы думаете, что аппетиты банкиров, которые вваливают ярды в развитие самокатов, когда-нибудь угаснут? Или они найдут другую золотую яму какую-нибудь?
0: Нет, они угаснут. Знаете, это вот так же, как у нас погасили скутера, мопедики, полтиннички. Раньше на них можно было ездить без прав и можно было ездить с 14 лет. Потом подсчитали, что очень большой травматизм, их запретили. Лучше от этого не стало, кстати, вот как раз самокаты, они движутся с той же скоростью, с какой двигались эти скутеры. И получится, что сейчас какое-то время нам предъявят, что ездить на самокате, нам нужно будет получить удостоверение управления, фотку, номера спереди и сзади. Все эти СИМы, они будут приравнены к свободно движущимся автомобилям, и в лучшем случае будет у них резервация где-нибудь на краю широкого тротуара, где они только могут ездить, за ними будут следить во все камеры, и штрафовать их беспощадно. Сейчас уже, потирая жадные ручонки, владельцы этих сервисов отчисляют государству по 100 тысяч штрафов. Вот совсем недавно молодую семью оштрафовали на 100 тысяч за то, что они ехали вдвоем. С одной стороны, вроде как у нас поощряют семейственность, с другой стороны, штрафуют на 100 тысяч. Поэтому закат самоката катание, а он, в принципе, прослеживается. Вы знаете, обратите внимание, меньше стало прокатных велосипедов. Через какое-то время, думаю, они исчезнут вообще.
1: Ну, тут самое возмутительное, Сан Саныч, что даже

0: обладая правами, имея право кататься на мотороллере, условно говоря, да, 50-кубовом, ты обязан надеть шлем. А эти бесстрашные люди, которые в стойке Христофора Бонифатьевича Колумба движутся, да, с гордым ликом, да, они же башку-то свою ничем не заворачивают. То есть,
1: нет,
0: я сам лично видел страшные сцены, когда человек врезался в бордюр для Петербурга по ребрик, да, потом летел и через мгновение вставал с рассеченным лбом, и кровище течет по всему лицу. Ужасная сцена, да, потому что нет шлема на голове, да.
1: Да, но вот у нас, кстати, есть в Москве институт, куда принимают без экзаменов и круглые сутки, институт склифосовства. Вы знаете, оттуда уже раздается голос травматологов о том, что увеличилось количество, во-первых, черепно-мозговых, ну, если в них, в этих черепах есть что-то, и переломы. Это те как раз, кто падает с самокатов, такие есть. И те, на кого наезжают.
0: Да-да-да, вот их совсем жалко. Александр Александрович Пикуленко, автоэксперт, журналист. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ну, отмечается теоретически.
2: Маяк. 30 сентября. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
3: Зеленый свет.
4: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мосейко. В этом выпуске мы поговорим об использовании ремней безопасности в автотранспорте и правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. Коснемся темы профилактики зацеперства в регионе. Выпуск открывает инспектор по пропаганде Управления госавтоинспекции МВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
3: Минутка безопасности.
5: Ежедневно сотрудники госавтоинспекции сталкиваются с нарушением использования ремней безопасности. Несложные математические расчеты говорят о возможности серьезных последствий данного правонарушения. При столкновении на скорости 50 км в час вес человека увеличивается примерно в 30 раз. Непристегнутый пассажир весом 70-80 кг летит вперед с силой более 2 тонн. Либо он пробивает лобовое стекло и получает травмы, несовместимые с жизнью, либо он становится живым снарядом, который может убить тех, кто сидит впереди и был пристегнут. Бывает, что непристегнутый пассажир в случае аварии ударяет головой своего соседа, и шансов выжить у пассажира, даже если он и пристегнут, практически не остается. Поэтому ремень на заднем ряду – это вопрос ответственности и безопасности. Если говорить о детях, пассажирах, то это зона абсолютной ответственности взрослых. И правила здесь простые и бескомпромиссные. До 7 лет ребенок должен перевозиться обязательно в детском удерживающем устройстве автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. От 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье можно просто пристегнуть штатным ремнем безопасности, но на переднем сиденье только в автокресле. С 12 лет ребенок может ехать как взрослый пассажир и использовать штатный ремень безопасности. Никаких на коленях, никаких просто накинуть ремень поверх кресла. Это смертельно опасно. Автокресло спасает жизнь. Напомню об ответственности. За неиспользование ремня безопасности предусмотрен административный штраф. Ежедневно в среднем около 100 водителей в нашей области привлекаются к ответственности за это нарушение. К сожалению, неиспользование ремня безопасности приводит к очень трагичным последствиям. Так, 29 августа около 5:30 утра в Череповецком округе 20-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. Итог данной аварии: и сам водитель, и его 17-летний пассажир погибли. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Уважаемые водители, уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня сделайте использование ремня безопасности таким же автоматическим действием, как закрытие входной двери на замок. Выходя из дома, вы ведь проверяете дверь. Садясь в автомобиль, проверьте ремень. Потратьте 3 секунды, чтобы пристегнуться. Эти 3 секунды могут стать вашим главным вложением в будущее.
4: Далее в выпуске. Правила поведения в автотранспорте от представителя отряда «ЮИТ-патруль» Центра образования имени Николая Розова, села Чуровская Шекснинского округа, Рыбкиной Наташи и Сорокина Михаила.
3: Знатоки ПДД.
6: Представьте, машина едет и вдруг резко тормозит, или случается авария. Если пассажир не пристегнут, его может сильно бросить вперед. Ремень ловит человека и не дает удариться о руль, сиденье или стекло. Поэтому все пассажиры в машине, оборудованные ремнями, должны быть пристегнуты во время поездки.
7: Знаешь, даже если едешь совсем чуть-чуть, пару минут до магазина, все равно надо пристегиваться. Представь, машина едет, например, со скоростью 50 км в час. Если она резко затормозит, твое тело все равно будет лететь вперед с той же скоростью. А ремень как раз и держит, чтобы ты не ударился.
6: Поэтому правило простое. Сел в машину, пристегнулся. Ремень спасает, потому что крепко удерживает на месте.
7: Но для детей одного взрослого ремня часто мало. Поэтому придумали специальные устройства. Автокресла, бустеры. Их называют детскими удерживающими устройствами. Важно, чтобы кресло или бустер подходил по росту и весу. Нельзя брать на вырост или слишком маленькое. Тогда оно не защитит, и ставить его надо строго по инструкции, чтобы оно крепко держалось.
6: А вот сейчас совет родителям. Перед каждой поездкой нужно проверить пару моментов. Во-первых, само устройство. Надежно ли оно закреплено в машине? Правильно ли подходят ремни? Во-вторых, как пристегнут сам ребенок? Ремни не должны давить, но и не должны болтаться. Попробуйте просунуть палец между ремнем и телом. Он должен проходить с небольшим усилием, но не свободно.
7: Иногда взрослые пытаются подогнать ремень с помощью специальных адаптеров или накладок. Такие штуки часто не защищают, а наоборот могут навредить при аварии. Сейчас по правилам разрешены только сертифицированные автокресла и бустеры. Еще одна ошибка – сажать ребенка на руки. В момент столкновения взрослого бросит вперед, и он просто не сможет удержать малыша. Так что запомните, ремень безопасности – это не просто правило, а настоящая защита.
4: Статистику за Цеперство в регионе озвучит заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного МВД Валентина Ромина.
8: По итогам 8 месяцев текущего года на территории области совершено более 70 фактов зацепинга. Случаи зацепинга подростков были зарегистрированы в городе Вологде и в городе Череповце. Средний возраст подростков 10-14 лет. Причинами совершения правонарушений является потребность ребят в адреналине, эмоциях, потребность признания. Рискованное хобби становится быстрым способом завоевать статус и авторитет в глазах сверстников. О том, что может произойти трагедия, подростки даже не задумываются. Сотрудниками полиции были установлены 24 подростка-зацепера. Некоторые из них неоднократно занимались зацепингом. 12 законных представителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а подростки поставлены на учет в органы внутренних дел.
4: И завершает этот выпуск экспертное мнение, исполняющей обязанности Вологодского транспортного прокурора Дарья Верещак.
9: Вологодская транспортная прокуратура напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности из-за высокой скорости движения, массы поездов и высокого напряжения. Зацепинг – это запрещенный и опасный способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к нему снаружи, за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, открытых площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Зачастую зацепинг становится причиной несчастных случаев, в том числе и смертельных, происходящих по причине падения с поезда во время движения, столкновения с препятствиями, удара электрическим током, а также получения ожогов при прикосновении к нагретым элементам. абонентов. Зацепинг на железнодорожном транспорте рассматривается как нарушение правил поведения граждан, ответственность за которое предусмотрена статьей 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа. В истекшем периоде 2026 года сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 22 несовершеннолетних зацепера. В ходе анализа установлено, что несовершеннолетние являются учащимися с 5 по 8 классы школ города Вологды и Череповца. Экстремальным занятием они увлекались после школьных уроков, снимали видеоролики и выкладывали в социальные сети для привлечения внимания. Прокуратура напоминает, что железная дорога не место для игр. Убедительная просьба соблюдать правила безопасности на железной дороге.
4: Слушайте в следующей программе «Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении».
10: Зеленый свет.
11: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 9 часов.
2: Новости.
12: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Сейчас они развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили только что в Минобороны. По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Этой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар также попали морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Как уточнили в ведомстве, его наносили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Все объекты поражены. А воздушно космические силы России ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Сумской области и Дружковка в ДНР. В ходе боевых вылетов использовались авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кроме того, дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над 15 российскими регионами 297 украинских беспилотников самолетного типа. Еще одно сообщение последних минут. В Севастополе задержан агент военной разведки Украины, передававший фото объектов Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Россиянин 94-го года рождения установил в мессенджере через группу, запрещенной в России террористической организации, отношения с сотрудником Главного управления разведки и Минобороны Украины, чтобы помочь противнику в деятельности, наносящей ущерб безопасности России. По заданию куратора он вел разведку расположения объектов Черноморского флота в Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки на Украину. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. По месту его проживания изъят телефон с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Эти статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, добавили в ФСБ. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. С таким заявлением выступил премьер Петер Мадьяр. По его словам, меморандум по этому вопросу, подписанный венгерской компанией МОЛ и украинским «Нафтогазом», реализован не будет.
13: Хранилище, о котором МОЛ подписал меморандум, не построят ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. В недавнем заявлении сказано, речь лишь о теоретической возможности. Даже если бы до реализации дошло, ушли бы годы. Но заявляю прямо, пока у власти партия ТИСА этого не будет.
12: Так Мадьяр по просьбе депутатов парламента прокомментировал сообщение «Нафтогаза» о планах строительства нефтехранилища в Венгрии у границы с Украиной. В сообщении приводились слова главы компании Сергея Федоренко о
10: о том, что реализация этого проекта в перспективе повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей. Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой снизить на уровне ЕС требования к качеству топлива, чтобы НПЗ смогли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на текст письма. Ранее сообщалось, что французские водители осознанно нарушают законы и заправляют свои автомобили топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычный бензин. А некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло. Напомню, 11 сентября глава французского Минфина Ролан Алексюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 19, что на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, теплая погода сохранится до конца сентября.
14: Теплая погода, в общем, в целом сохранится до конца месяца, да и, собственно говоря, октябрь будет еще радовать нас не однажды, а вполне себе не то, что нормальной для этого времени года температурой, а она все время будет превышать климатическую норму. Но обо всем по порядку. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, поэтому столица нашей Родины и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. В середине дня плюс 16-19. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба.
10: Как отметил Тишковец, завтра в Москве дождей станет больше, а ночью ожидается сильный ливень. Однако столбики термометров днем поднимутся до плюс 17-20 градусов. На выходных погода будет вновь солнечной и теплой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
10: Сейчас столица плюс 14, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 88%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов, в Ленинградской области 12-17. Ветер

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня мы в эфире будем расшифровывать, что кроется за аббревиатурой ПИШ. А, Владислав Александрович, да? Вот так вот, да.
2: Это искусство.
1: Это нет, не искусство. Это лучше. Слышали вы такую? Нет. Расшифрую, товарищи. ПИШ – это передовая инженерная школа. О, как, а? Потребность в высококлассных инженерах в нашей стране очень большая. И помогают готовить таких специалистов в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети». Вот как раз проект «Молодежь и дети», а помогают их готовить как раз эти самые ПИШ. Это не скучные какие-то там чертежи, а настоящие технологии. Например, искусственный интеллект, лазеры, подводная робототехника, цифровое судостроение. В 23 регионах нашей страны уже работают 50 передовых инженерных школ. А к 30 году их станет 100. Вы представляете? И одна из этих школ находится в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Называется «Судостроение индустрии 4.0». Там студенты создают инновации для реального сектора экономики, проходят стажировки на крупнейших предприятиях, конечно же, вносят вклад в технологический суверенитет нашей Родины. И сегодня у нас в гостях на прямой связи Ольга Анатольевна Сайченко, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Ольга Анатольевна, доброе утро. Здравствуйте.
3: Да. Доброе утро.
1: Да, Ольга Анатольевна, ну вот расскажите, пожалуйста, что же такое вот из себя представляет передовая инженерная школа и почему создание их вот к 30-му году, я уже сказал, будет 100, настолько важно?
3: Когда наш вуз вошел в проект «Передовые инженерные школы», то для нас это было очень важно, потому что это инвестиции в совершенствование вуза. Наш университет — это развивающаяся корпорация, и на средства от проекта получилось усилить, улучшить образовательную деятельность. То есть студенты, которые поступают в передовую инженерную школу, они получают совершенно другое образование. Если по инженерным направлениям подготовки на студента на стандартных программах тратится в год где-то от 200 до 400 тысяч рублей, то в передовой инженерной школе вуз получил возможность тратить значительно больше. То есть практическую подготовку студентов проводить в тех условиях, которые позволяют сформировать действительно высококлассного передового инженера. И, собственно говоря, вот передовая инженерная школа нашего университета именно таких инженеров готовит. И со стороны индустриального партнера мы наблюдаем очень высокий спрос на этих специалистов. По большому счету, они все становятся сотрудниками крупных корпораций еще до окончания передовой инженерной школы.
1: Ольга Анатольевна, ну а если поговорить именно о ПИШ на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, какая у вас вот своя специфика благодаря направлению судостроения и чем вы уже сейчас гордитесь?
3: Наша передовая инженерная школа вошла в проект с названием «Судостроение индустрии 4.0». Мы готовим инженерные кадры нового поколения, которые помимо полученных знаний способны быстро, самостоятельно обучаться и адаптироваться ко всем современным вызовам, которые, собственно говоря, происходят в нашей реальности постоянно. И, возможно, это за счет высокого профессионального уровня, который студенты получают, обучаясь в нашей передовой инженерной школе. Специалисты, которых мы готовим, это инженеры для проектирования и строительства современных судов и кораблей, судовой энергетики, судового машиностроения, морского приборостроения, цифровизации производственных процессов. Подготовка инженерных кадров по непрерывной траектории школа, вуз, предприятие позволяет нам сформировать новое поколение профессионалов судостроительной отрасли.
1: Ольга Анатольевна, ну а действительно ли вот в вашем ПИШ студенты сразу создают реальные разработки для промышленности? Не какие-то там игрушки там, или учебные дела, да, но вот именно полезные для реального производства. И что вашим ребяткам удалось уже сделать?
3: Наши студенты действительно сразу же попадают в реальные проекты, потому что количество часов, выделяемых на практико-ориентированное обучение в рамках передовой инженерной школы, действительно очень большое. И, соответственно, обучать студентов наши преподаватели могут на тех реальных проектах, в которых участвует наш университет. Ну вот такой, наверное, наиболее яркий пример – Онежский судостроительный судоремонтный завод. Университетом разработана модель цифровой верфи, которая внедрена уже сейчас на этом заводе. И в рамках оборудования, которое на эту верфь поставлено, одной из разработок нашего университета является роботизированный комплекс лазерно-дуговой сборки и сварки судовых корпусных конструкций, который был впервые в России разработан в нашем университете и поставлен на завод. Этот комплекс, он позволяет значительно сократить сроки и стоимость постройки судового корпуса. Значит, чем, собственно говоря, занимались наши студенты? Они принимали участие в проектировании, соответственно, вместе с сотрудниками университета, преподавателями. Они участвовали в изготовлении, настройке и испытаниях этого оборудования. И сейчас они командируются на предприятие для того, чтобы проводить обучение сотрудников, ну и перед этим, соответственно, для проведения пусконаладочных работ.
1: Замечательно. Ну, то есть студенты учат уже, так сказать, рабочих, да? Это прекрасная, прекрасная история, да?
3: Да.
1: Ольга Анатольевна, ну вот я знаю, что в передовой, да, инженерной школе, да, студент, вообще на базе вашего университета есть 7 научно-образовательных лабораторий, 15 интерактивных комплексов, 3 киберфизических пространства. Вот как все эти объекты выглядят, как они работают, чем они оснащаются? Вообще, у вас к вам можно попасть на экскурсию, вот чтобы посмотреть, например, на киберфизическое пространство?
3: Попасть на экскурсию, конечно, можно, и мы вводим экскурсии в достаточно большом количестве. К нам приезжают и школьники, которым мы показываем все, так сказать, возможные варианты их обучения, оборудование, на котором они могут обучаться. К нам приезжают наши коллеги из других университетов, индустриальные партнеры, потому что именно на этом оборудовании создается что-то, то, что необходимо индустриальным партнерам, международные делегации. То есть, собственно говоря, мы открыты во всех вариантах и готовы показать. Как вы совершенно верно сказали, у нас создано 7 научно-образовательных лабораторий, то есть лаборатории, которые занимаются и образовательным процессом, обучают студентов, и занимаются нейрами и неокрами. Это довольно такой разнообразный набор пространств от типичных компьютерных инженерных классов до настоящих производственных участков с промышленным оборудованием, лазерным, сварочным, роботизированными установками. Совершенно верно вы сказали, что у нас еще есть и интерактивные комплексы. Интерактивный комплекс предназначен для практической отработки конкретной инженерной технологии. То есть тоже пространство, в котором размещено какое-то оборудование, которое позволяет достичь нужного результата. И киберфизические пространства – это, ну, своего рода такой инфраструктурный мост между лабораторным оборудованием и цифровой моделью производства. То есть, ну, в какой-то степени это цифровой двойник, который позволяет отрабатывать какие-то моменты, которые необходимы для дальнейшей работы.
1: Понимаю, да. Ольга Анатольевна, ну вот вы готовите магистров и специалистов по 6 программам. Какие направления вот у ребят самые, у абитуриентов, самые популярные? Рискну предположить, что, может быть, подводная робототехника, да? Или вот вы уже упомянули цифровое проектирование судов, которое и ускоряет, и удешевляет производство, или вот что-то, о чем мы сегодня еще не упомянули?
3: Ну вот 2026 год показал нам, что к нам идет такая осознанная молодежь, которая осознанно сделала свой выбор. И мы видели, что такой достаточно высокий конкурс наблюдался на программу базового высшего образования, программу, которая называлась «Комплексное цифровое проектирование судов, кораблей и средств океанотехники». Выбрать такую программу среди других – это, в общем-то, такое достаточно серьезное решение, но, тем не менее, достаточно много ребят такое решение приняли. Программы специализированного высшего образования, которые тоже реализуются в передовой инженерной школе, значит, здесь, в общем-то, можно сказать, что спрос достаточно стабильный, и тоже, наверное, выделяются две программы – перспективные судовые энергетические установки и их элементы, и комплексное цифровое строительство судов, кораблей и средств океанотехники.
1: Ну вот я знаю, что у вас сейчас в школе учатся 229 студентов, да, и это ребята такие, ну, осознанные, да, которые приняли решение не просто так с кондачка или там мама с дедушкой сказали, иди, там будешь строить корабли. Вот, а вообще планируется ли расширение, да, вот этого, этой команды? И расскажите, пожалуйста, о ребятках. Вот вы говорите, они осознанно, они просто какие-то шалопаи, да? Вот как вы не нарадуетесь тому, что видите вот их рядом с собой?
3: Сейчас у нас 229 студентов. Увеличивать количество мы планируем, но за счет, скажем так, заказов индустриальных партнеров, потому что сейчас индустриальные партнеры уже работают с нашими выпускниками. Они оценили их качество, и мы планируем приток платных студентов, соответственно, платных целевых студентов. Что можно сказать о ребятах, которые учатся в передовой инженерной школе, и почему этот выбор достаточно серьезный и осознанный? Потому что ребята, когда поступают, они понимают, что нагрузка по обучению в ПИШ, она значительно выше, чем на обычных программах. Ведь им придется осваивать не только те дисциплины, которые у них в учебном плане, им еще нужно будет освоить дополнительные профессиональные программы, а их порядка двух в течение года. Им нужно будет пройти практику вне рамок учебного процесса на предприятиях индустриальных партнеров ПИШ. То есть это достаточно серьезная нагрузка, которая требует и усилий, и дисциплины, и дополнительного времени, потраченного на учебу.
1: Понимаю, да. Ольга Анатольевна, а вот вы упомянули партнеров, естественно, да, где ребята трудятся и где уже создают свои работы действующие. Вот как у вас строится взаимодействие, да? Они проходят стажировки вот прямо на предприятиях или это больше такая научная кооперация?
3: Ребята проходят стажировки прямо на предприятиях. Это достаточно ответственный и со стороны предприятий шаг, потому что студенты, попадая на предприятие, они достаточно плотно работают с сотрудниками предприятия. То есть предприятие должно выделить людей, которые готовы в течение недели или двух недель работать со студентами с утра до вечера, показывать им, рассказывать о том, чем занимается производство, какие особенности есть и так далее. То есть это достаточно серьезно. И нашими такими основными партнерами являются «Акбарс», Объединенная судостроительная корпорация, разные организации Объединенной судостроительной корпорации, УДК, гидроприбор. Так что достаточно серьезные партнеры, которые готовы работать с нашими студентами.
1: А вот когда обучение заканчивается, студенты сразу идут работать на партнерские предприятия? Вообще, насколько такие высокоподготовленные кадры востребованы? И есть ли уже история, ну, может быть, успеха, да, ваших студентов, которыми можно поделиться сегодня?
3: Мы очень внимательно следим за карьерным движением наших выпускников. На сегодняшний день выпуск передовой инженерной школы по программам магистратуры, или как мы сейчас называем, специализированного высшего образования, насчитывает более 100 человек. 1/3 из них трудоустроена на предприятие Объединенной судостроительной корпорации. И в основном трудоустройство это произошло еще в период их обучения. И после получения дипломов большинство выпускников, которые уже работали на предприятии, они получили должностные повышения. Угу. То есть этот факт мы зафиксируем и точно его знаем.
1: Замечательно. Ольга Анатольевна, ну и вот если нас слышат родители и, может быть, потом передадут своим детям, старшеклассникам, и среди них окажутся такие ответственные ребята, да, которые хотят заниматься наукой, наукой прикладной, вот если захотят попасть в следующем году, например, в вашу инженерную школу, что для этого надо сделать, какие экзамены у вас профильные, вообще какие требования к экзаменуемому?
3: Ну, алгоритм действий здесь достаточно простой. Единственное, что подходить к нему нужно серьезно. Первое, это нужно сдать ЕГЭ. Для инженерных направлений это всегда русский язык, профильная математика. И вот в этом году был возможен выбор между физикой и информатикой. Возможно, в следующем году появятся какие-то изменения, поэтому родителям и выпускникам школ нужно быть очень внимательными и смотреть за этими изменениями. Никаких дополнительных внутренних испытаний мы не проводим. Второе. Значит, когда ребята будут подавать заявление, то нужно выбрать соответствующее направление проектирования и постройки кораблей, судов и объектов океанотехники. Ну и опять-таки еще раз хочу предупредить школьников и их родителей, что обучение в передовой инженерной школе – это повышенная интенсивность. И заинтересованность должна подкрепляться дисциплиной. Это повышенный уровень ответственности по сравнению со стандартными программами, так как ребята будут работать над реальными заказами предприятий, совмещать учебу и проектную деятельность в лабораториях. Поэтому если есть готовность и понимание, то добро пожаловать. Мы будем очень рады видеть хороших абитуриентов, и для ребят это будет отличная возможность двигаться по карьерной лестнице после окончания вуза.
1: Ольга Анатольевна, ну, большое вам спасибо за наш сегодняшний разговор. С нами была на прямой связи Ольга Анатольевна Сайченко, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Многие сегодня узнали такую аббревиатуру, как ПИШ, это передовая инженерная школа. Я напомню, что эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: Телефон 3.
9: рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе в ДНР. Сейчас она развивает дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии Украины и штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Кроме того, российские военные нанесли массированный ночной удар по предприятиям металлургической и химической промышленности ТЭК и ВПК Украины, а также объектам портовой инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Под удар попали и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Как уточнили ведомстве, удар наносили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Все объекты поражены, а ВКС ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Сумской области и Дружковка в ДНР. Использовались авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем «План». Планирование и коррекция. В Севастополе задержан россиянин 94-го года рождения, подозреваемый в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в ФСБ. Злоумышленник через мессенджер установил контакт с сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он проводил разведку расположения объектов Черноморского флота.
2: Ну, я написал куратору. Он мне дал задание непосредственно вот этой вот воинской части. Пошел там, в две фотографии, три видео или как-то наоборот. Записал, скинул ему.
0: В ходе обыска у задержанного нашли телефон с перепиской, которая подтверждает его преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован, теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Подозреваемый дает признательные показания. В Нью-Йорке сегодня будут говорить о конфликтах и вызовах современному миру. Там открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В Соединенные Штаты съезжаются около 130 глав государств и правительств. Первый день с трибуны выступит президент Дональд Трамп. Позднее, в течение недели, ожидают выступления главы МИДа России Сергея Лаврова, президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а также Зеленского. Одной из центральных тем встреч на полях Генассамблеи станет украинское урегулирование. МИД России сообщал, что прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее уточнял РИА Новости, что возможные переговоры позволят подробно обсудить ситуацию вокруг Украины. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на встречу с Трампом. Данные о детях перестанут вносить в загранпаспорта россиян с 1 января. Об этом говорится в материалах МВД, которые приводит ТАСС. В качестве причины такого решения ведомство называет необходимость защитить право россиян на свободу передвижения. В последнее время наметилась тенденция отказывать во въезде в недружественные европейские страны российских детей без загранпаспортов, хотя запись о них имеется в загранпаспортах их родителей. В МВД рекомендуют при планировании поездки заранее изучить возможность въезда ребенка по загранпаспорту родителя на территории иностранных государств. Рефракция, то есть преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, добавит несколько минут к световому дню во время равноденствия 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС при службе Московского планетария. В день осеннего равноденствия Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В этот момент в России и других странах северного полушария Земли наступит астрономическая осень. Точным временем ее прихода станут 3 часа 5 минут 23 сентября. Как объяснили в планетарии, продолжительность дня и ночи в равноденствии на всей планете практически одинаковая, но день все-таки длится чуть больше 12 часов. Происходит это из-за рефракции, то есть преломления солнечных лучей в атмосфере Земли, которая действует на них подобно призме. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, по области возможны грозы, и 17-19 тепла.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский Акбарс взял верх в овертайме над Толетинской Ладой со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У победителей отличились Григорий Денисенко, Дмитрий Котелевский, Алексей Бывальцев. У проигравших шайбы забросили Евгений Грошев и Никита Михайлов. А в других поединках понедельника Череповецкий Северсталь была сильнее хабаровского «Амура» 4-1, а московский ЦСКА в серии буллитов сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» 4-3. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что возвращение 41-летнего форварда ожидается со дня на день. Олимпийские чемпионы Наталья Терентьева и Алексей Червоткин накануне выиграли очередные гонки в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Архангельской области. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева-Непряева выиграла уже вторую гонку в рамках чемпионата России по лыжероллерам, который проходит в Архангельской области. На сей раз Терентьева первенствовала в масс-старте классическим стилем. 30-километровая дистанция была преодолена за 1 час 33 минуты 43,7 секунды. Второе место с минимальным отставанием в 1,6 секунды за Елизаветой Муслаковой. Третий, отстав на 4,6 секунды, финишировала Мария Истомина. Ранее Терентьева выигрывала золото в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 километров. Напомню, что она стала олимпийской чемпионкой на играх в Пекине в эстафетной гонке. Кроме того, на ее счету 1 серебряная и 2 бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и 2 бронзовые награды чемпионатов мира. У мужчин в 30-километровом же масс-старте классика первенствовал другой олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин. Его время 1 час 17 минут 27,7 секунды. На 4 секунды отстал серебряный призер Савелий Коростелев. Третьим с отставанием в 1 минуту 1 секунду стал Сергей Ардашев. При этом на старт соревнования не вышел 3-кратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Напомню, что Алексей Червоткин также выигрывал серебро Олимпийских игр и 2 серебряные награды чемпионатов мира.
3: Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов прилетел в Россию в преддверии товарищеских матчей национальной команды. Как сообщает «Спортэкспресс», вратарь во вторник присоединится к сборной России по футболу. 29 сентября сборная России сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала» в качестве старшего тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба первой лиги. Тренером по физической подготовке «Арсенала» назначен Олег Саматов. Также штаб пополнил тренер Алексей Румянцев. Они будут помогать главному тренеру Дмитрию Оленичеву, который вступил в должность 15 сентября, а накануне провел первую тренировку команды. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: Дорогие товарищи, мы с вами внимательно следим за историей. И вот сегодня в мировой истории важный день. Дело в том, что Авраам Линкольн, американский президент, 22 сентября 1862 издал указ о том, что негров-то надо освобождать из рабства. Да? У меня вопрос возник, наверное, логичный. А зачем? Кому это было надо? И самое главное, друзья мои, вы же помните, как люди образованы, в том числе и при помощи маяка, что ведь среди рабов были, например, и ирландцы, которых англичане хватали и поставляли в Америку как живой товар. Тоже очень важная не только страница в истории, но и такая запись в книге американских проблем в американском обществе, да, и политических в том числе. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. С нами Владимир Сергеевич, очень рад на нашу новую встречу. Доброе утро. Да.
7: Доброе утро вам и всем нашим слушателям.
6: Да. Владимир Сергеевич, я уже упомянул вот ирландцев. Вот палитра рабов, которые горбатились на белых господ на территории юных Соединенных Штатов Америки, она действительно какой была? Вот что за людей, вот, скажем, превращали в живой товар?
7: Если отвечать коротко на ваш вопрос, штаты юга, в общем, основное, может быть, 100% населения, так сказать, рабовладельческая или популяция, были действительно афроамериканцы. А что касается ирландцев или так называемых белых рабов, то они были в Соединенных Штатах Америки, но они были в северных штатах. Вот, собственно говоря, такие как Массачусетс, Новая Англия и так далее. Вот там они выполняли роль, я бы сказал, прислуги, роль, может быть, там всяких садовников и прочее. Вот такого рода у них были занятия. В отличие от афроамериканского населения юга, которое работало на плантациях, которое создавало экономику. А вот на севере это не была такая вот экономика, это скорее была сфера услуг. Ну, это естественно, понимаете, может быть, действительно в домах или домовладениях состоятельных американцев. Им нужно было всяких гувернантков и так далее, гувернантов, там, воспитателей. В общем, вот подобного рода. Но
6: Да, Владимир Сергеевич, да, а почему возникла эта задача, вот чем она была продиктована, освободить рабов из этого положения?
7: Вы понимаете, американская история, может быть, имеет одну тенденцию. В общем-то, она является разновидностью мифологии. Это связано, может быть, с плавным течением американской, действительно, американской, так сказать, американского исторического процесса, понимаете. В Америке не было больших перерывов, так, знаете ли, рваных таких ситуаций. Были, может быть, и революционные потрясения, но в целом вот некая линия от Вашингтона там до Трампа, 47 президентов, она выдерживается. И в этом плане, ну, в общем, на сегодняшний день, уже в 20 веке, ну, существует такой вот соответствующего рода миф, я бы сказал, положение, связанное с тем, что, да, был великий американский президент Линкольн, который освободил рабов. И вот они ему были благодарны, освободители и так далее. Но с точки зрения, так сказать, канвы событий, которые происходили, ситуация выглядела несколько иначе, и, может быть, даже сегодня я немножко такую нетрафаретную вещь, хотя вот вы хорошо сказали, 22 сентября был подписан соответствующий указ, а вот текст этого указа редко цитируется, а мы его процитируем. Видите ли, война, которая гражданская началась в Соединенных Штатах Америки, она началась между севером и югом. И, собственно говоря, эта конфедерация, которая возникла, она, в общем, стремилась освободиться, так сказать, конфедерация, выйти из территории, из состава США. И, в общем-то, военные действия, они и начались между армиями южан и северян. И вот тогда, понимаете, когда... И, кстати, хочу вам сказать одну вещь. На первых порах, а ситуация военная, гражданская война шла на территории южных штатов, в основном Вирджиния, другие штаты, не на северяне. Вот тогда северяне, то есть, грубо говоря, Линкольн воевал с Дэвисом. Дэвис был как раз избран президентом конфедерации, и это было столкновение вот двух президентов. И тогда, да, на первых этапах, кстати сказать, северяне терпели поражение, так сказать, почему сегодня и вошли все эти генералы Ли и прочие, так сказать, генералы Юга. Они, в общем, боролись как бы на своей территории и за свои экономические интересы. Вот тогда и родилась идея, понимаете, как

0: охранялись. Можно было бежать на север с ними, и тебя могли записать в армию сибирян. И, кстати,
1: сказать, то есть, Владимир Сергеевич, прошу прощения. То есть, получается, рабами на севере были белые, ну, ирландцы, да?
0: Нет, это было небольшое, так сказать.
1: Но президент северян освободил своим указом негров, которые принадлежали к южным штатам. Удивительная интервенция такая, да, идеологическая.
0: Ну, можно и так сказать. Я еще раз говорю, это был очень такой, ну, я бы сказал, ход, который был вызван и состоянием войны. Сегодня северяне думали, каким образом разгромить конфедерацию, покончить с движением сепаратистов. И для этого, вот тут мы, значит, подходим к главному вопросу, вот для этого, что называется, задействовано было афроамериканское население. Именно для того, чтобы ослабить вот это вот, собственно говоря, юг, подорвать его изнутри. Вот этих повстанцев, если так можно выразиться, тыловое, в общем, зайти с тыла. Понимаете, как у нас сейчас там говорят, ну, в общем, вы понимаете.
1: Да, тогда Владимир Сергеевич, насколько, во-первых, велика была численность этих, значит, афроамериканцев, как вы их называете, да, негров, и насколько действительно они откликнулись вот в этом подрывной деятельности против южан?
0: Вы знаете, численность их измерялась миллионами людей, я сейчас уже немножко забыл конкретно, но в общем численность была порядка, может быть, 4 миллионов, так сказать, афроамериканцев. Они откликнулись достаточно, как бы, положительно, если так можно выразиться. Это был фактор дестабилизации юга очень серьезный. И в общем, в конечном итоге эта система сработала. Но мы должны понять, а что дальше с этим делать? Вот тут все и начинается предыдущая история. И акт эмансипации, понимаете, и с точки зрения Линкольна, так сказать, ну вот, грубо говоря, может быть, с тех пор и началось вообще-то отношение к афроамериканцам, это был только инструмент борьбы с конфедерацией. А после того, как эта была борьба окончена, и, в общем-то, вот у нас был введен 19 июня такой вот 65-го года, ну, с тех пор национальный праздник, встал, в общем, другой вопрос. А что делать, собственно говоря, с освобожденными рабами? А вот тут начинается вторая очень интересная история. Она официальная. Линкольн считал, что после того, как юг будет побежден, африканцы или афроамериканцы будут освобождены, их надо выдворить из территории Соединенных Штатов Америки. То есть, грубо говоря, Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Мы вас позвали, мы вас привлекли для борьбы с южанами, спасибо вам, свободны. Но не свободны с точки зрения того, как бы жить в Америке, а свободны, катитесь на все четыре стороны. Я вам должен сказать, что в этой прокламации было прямо указано, что после того, как гражданская война будет закончена, вот это освобожденное афроамериканское население, его надо депортировать либо в Либерию, либо депортировать в Гаити. Ну и последнее, так сказать, были у Линкольна очень много планов. Во-первых, в Панаму, может быть, послать. А тогда, когда к концу уже военных действий, эта проблема, как говорится, была такая уже, то есть попытки ее практической реализации показали, ну как миллионы людей можно обратно в Африку отправить, или даже на Гаити, или даже... в общем, на ту же Панаму технически переселить, понимаете? Ну, тогда их, грубо говоря, и сейчас такое выражение употреблю, тогда их сослать в Сибирь. А какой была такая, какой Сибирью была для Америки такой штат? Техас. Вот в Техасе как раз, так сказать, Линкольн прямо считал, что вот тогда, вот на край Америки, ну, Техас, знаете, был такой тогда уже захолустный штат, можно даже сказать, он, может быть, даже не очень американским считался, вот туда их всех собрать, афроамериканцев, и сослать. У нас есть, существует разная точка зрения, понимаете, иногда вы можете прочитать, что Линкольн от этой идеи отказался,

0: Но он не отказался. Даже вот американские официальные, такая справка об отношении Линкольна соответствующим образом, в общем-то, что делать с освобожденными рабами, за 4 дня до своей вот кончины, когда он был убит 15 апреля, если не ошибаюсь, Линкольн к этому вопросу вернулся.
1: Вернулся, да, Владимир Сергеевич Васильев с нами после короткой рекламы, мы вернемся.
2: Маяк. 20. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Ингаляторы и расходные материалы бесплатно получают пациенты с муковисцидозом в Вологодской области. Как отметил глава региона в соцсетях, в этом году обеспечили ими 29 пациентов с редким заболеванием, в том числе 24 ребенка. Работаем по дорожной карте, разработанной совместно с советником по инклюзии Анной Христуновой для повышения качества жизни людей с инвалидностью. В следующем году закупки продолжим. Ингаляции для таких пациентов жизненно необходимы ежедневный метод лечения. Однако приборы из-за высокой частоты использования быстро выходят из строя. На эту проблему несколько лет обращала внимание региональная общественная организация «Ландыши». В комментариях люди поблагодарили за принятое решение. Главврачи сменили сразу в 3 больницах области. В системе здравоохранения региона продолжается масштабная ротация руководящих кадров. Изменения затронули ключевые медицинские учреждения Череповца, Кадуя и Вологды. Так, новым главным врачом Вологодской областной больницы номер 3, бывшая медсанчасть «Северсталь», назначен Андрей Пулин. Освободившееся место руководителя ВКБ номер 2 занял Сергей Брутов с приставкой «исполняющий обязанности». Еще одной точкой кадровых изменений стала Кадуйская центральная районная больница. Бывший главный врач Череповецкой поликлиники номер 7 Александр Ефимов вступил в должность исполняющего обязанности главврача ЦРБ. В Вологде приступили к благоустройству сквера у Театра юного зрителя. Напомним, реконструкция объекта проходит при поддержке правительства области и ПАО «Газпром». Проект масштабный. Здесь предстоит обновить более 5000 квадратных метров парковых дорожек, обустроить места отдыха, высадить деревья, кустарники, многолетние цветы. А еще ожидается установка малых архитектурных форм и организация освещения. Все работы планируют завершить до конца года. Вологодским городовым пользуются около 40 тысяч жителей области. С момента запуска сервиса в октябре прошлого года в приложение поступило около 11,5 тысяч обращений. Жители сообщают о проблемах с дорогами, дворами, благоустройством и общественными территориями. Профильные службы оперативно принимают заявки в работу. Так, в Вологде отремонтировали брусчатку на бульваре Пирогова, восстановили благоустройство на улице Северной и отрегулировали светофор на улице Конева. В Череповце выровняли дорогу на улице Веткачёла, а в Грязовце скосили траву у дома на улице Газовиков. Скачать Вологодский городовой можно в Рустор, Google Play и App Store. Муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» выступит в Вологде. 8 октября в рамках фестиваля «Гончаровские хоровые ассамблеи» на сцену Вологодской филармонии выйдет муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» с программой «Вологде. С любовью». Коллектив «Молодая звезда» российской хоровой сцены был создан в сентябре 2024 года. Начало концерта в 18:30 на Лермонтова, 21. Гастроли Государственного академического малого театра пройдут в Вологде с 24 по 27 сентября. На сцене Вологодского драмтеатра на Советском проспекте 1 покажут спектакли Государственного академического малого театра «Физики и игроки». Действие комедии с детективными элементами по пьесе Фридриха Дюрренматта «Физики» разворачивается в загородном пансионате, где происходит убийство молодой медсестры. Сюжет комедии «Игроки» по одноименному произведению Николая Гоголя разворачивается вокруг карточных шулеров.
2: Новости спорта.
3: Дзюдоисты из Череповца завоевали медали на всероссийских соревнованиях среди студентов в Москве. Золото среди мужчин взял Антон Локтионов. Спортсмен стал первым в весе 100 плюс килограмм. Среди женщин бронзой отметилась Ксения Дворникова. Девушка соревновалась в весовой категории до 63 килограмм. Всего за награды турнира боролось около 140 спортсменов из 18 регионов страны.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

знаю я в этом городе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», заявили в Минобороны. В частности, поражена табачная фабрика GTI Украина в Кременчуге, где был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия. Там же поражен нефтеперерабатывающий завод, выпускавший топливо для ВСУ. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новой почты» в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворожскому металлургическому комбинату, выпускавшему продукцию для военного производства. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, а в порту Рыни Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. А в Днепропетровске попал под удар завод-производителей, поставщик металлопроката для производства комплектующих БПЛА большой дальности «Интертайп Сталь». В Киеве поразили предприятие «Файрпойнт», а также склад ГСМ. В Павлограде, Днепропетровской области, производство боевых частей для этой компании. В Днепропетровске также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» с военными грузами. В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Севастополе задержан россиянин 94-го года рождения, подозреваемый в госизмене и участии в террористической организации. Злоумышленник через мессенджер установил контакт с сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он проводил разведку объектов Черноморского флота, рассказал сотрудник ФСБ. В ходе обыска у задержанного нашли телефон с перепиской, которая подтверждает его преступную деятельность.
3: По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его проживания обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат.
1: Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован, теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, подозреваемый дает признательное показание. США возобновят работу двух военных баз в Гренландии, одна из которых времен Холодной войны. Как передает Рейтер, открытие произойдет в рамках нового соглашения с Данией. Речь идет о Нарсесуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 50-е годы американцы закрыли там свою военную базу. Помимо этого, по данным агентства, предусмотрено размещение военного контингента США на базе Местер Свинг на восточном побережье Гренландии. Сейчас ее использует датский патруль на собачьей упряжках. Напомню, 19 сентября Дональд Трамп объявил, что Дания отдала Соединенным Штатам контроль над Гренландией в вопросах безопасности. Сегодня Дания, США и Гренландия должны подписать договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Пентагон может немедленно начать разворачивать на острове военный контингент. Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой снизить на уровне ЕС требования к качеству топлива, чтобы НПЗ могли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на текст письма. Ранее сообщалось, что французские водители осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычный бензин. А некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло. Напомню, 11 сентября глава французского Минфина Ролан Алексюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще длительное время. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 19, что на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, теплая погода сохранится до конца сентября.
4: Теплая погода, в общем, в целом сохранится до конца месяца, да и, собственно говоря, октябрь будет еще радовать нас не однажды, а вполне себе не то, что нормальной для этого времени года температурой, а она все время будет превышать климатическую норму. Но обо всем по порядку. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, поэтому столица нашей Родины и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, вечером вечером грозовое положение. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. В середине дня плюс 16-19. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба.
1: Как отметил Тишковец, завтра в Москве дождей станет больше, а ночью ожидается настоящий ливень. Однако столбики термометров днем поднимутся до плюс 17-20 градусов. На выходных погода опять будет солнечной и теплой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%. По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16. В Ленинградской области термометры покажут 12-17 градусов, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
0: Открыватели. В подкасте «Сила слова».
2: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире государством. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти слова служили главному, вдохновляли людей на новые открытия, новые свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменять сам ход истории. Мы вспоминаем о тех, кто словом своим приоткрывал новые горизонты, разжигал любопытство и стремление к знаниям. Этот подкаст мы, безусловно, делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, у которого одного из немногих в мессенджере Макс есть канал под названием «Чувство аудитории». Саша, здравствуй.
5: Таким названием только у меня есть канал в мессенджере Макс.
2: Вы собственник и автор. Наш подкаст, друзья мои, можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по московскому времени.
5: Добрый день.
2: Добрый день. Александр, кто же сегодня?
5: Наш сегодняшний герой, речь которого послушать мы не сможем. Мы вынуждены будем его речь перечитать другим голосом, потому что жил он в то время, когда никаких систем звукозаписи не было, и записать его голос было невозможно. Но то, что он сделал как первооткрыватель для мира, для России, настолько велико, что как-то упустить и не вспомнить о нем мы не можем. И речь сегодня о Николае Ивановиче Пирогове, нашем знаменитом хирурге, враче, медике, ученом, медицинских наук, человеком, который стоял у истоков большого количества открытий медицинских, и я думаю, что тысячи и даже миллионы жизней, спасенных да. за прошедшее
2: вот
5: время.
2: Вопрос, который у меня к вам и к нашим зрителям, врачам, конечно, есть. На данный момент, насколько я являюсь человеком, который уже лет 30 патрулирует новостные каналы в силу служебных обязанностей и призвания, я наблюдаю, что где-то примерно на уровне чуть ли не 6000-летней давности, а может быть и глубже, были найдены орудия, например, для сверления зубов. И хирургические инструменты. Думаю, что и дальше это уходит туда, в прошлое. Наркоз изобретен в 19 веке. Вот это вот в процессе жизни человечества, это вот такая песчинка, да, и все остальное время без наркоза. А операции проводили. Александр, вы понимаете, как они это делали?
5: Ну, да, и мы сегодня ответим на этот вопрос. Но, во-первых, они старались делать это очень быстро, потому что...
2: Чик, и готово.
5: Ну, чем быстрее ты сделаешь операцию, тем меньше вероятность того, что человек может умереть от болевого шока. Поэтому обширные, серьезные, сложные операции, конечно, не давались. Не было наркоза, но какие-то намеки и попытки анестезировать и снять болевые ощущения.
2: По башке давали сзади.
5: По башке давали сзади, травки давали жевать. Ну, то есть пытались снять вот это ощущение боли. То есть борьба с этим болевым ощущением была. И еще раз повторяю, старались сделать это стремительно и быстро, в первую очередь для того, чтобы человек не столкнулся с болевым шоком, потому что болевой шок сам по себе был смертельным. Ну и, конечно, мы должны понимать, что огромное количество операций не заканчивались успехом. Но они просто приводили к летальному исходу. И именно Пирогов, речь которого мы сегодня вспоминаем, был человеком, который в том числе и благодаря наркозу очень сильно продвинулся в хирургии. А уж то, что сейчас делает современная хирургия, я думаю, что и Пирогову самому может показаться просто чем-то, что находится волшебным, где-то за гранью фантастики, волшебным, каким-то суперпродолжительным, обширным, объемным, невероятным. Давайте несколько слов о том, что это за речь и когда она была произнесена. Она была произнесена в 1881 году, 24 мая, была посвящена 50-летию научной и профессиональной жизни Пирогова. К этому моменту Пирогов уже нигде не живет, ни в Петербурге, ни в Москве. Он уехал, он живет в селе в Винницкой области, которое называется Вишня. У него там посадочки, он там занимается селекцией, выращивает овощи, ягодки, выращивает саженцы, полностью посвящает себя этому делу, содержит больницу, в которой обслуживает местных крестьян. Ну, на самом деле он отошел от дел, и отошел от дел в том числе, потому что и был уже достаточно пожилым, ну и в том числе, что, конечно, ему все тяжелее было выдерживать конкуренцию вот этой внутри придворной борьбы. Да и потом
2: то есть он занялся, как говорили лет 15 назад, в модных салонах дауншифтом.
5: Дауншифтом, ну таким дауншифтом очень полезным, очень близким тому, чем он занимался до этого. И вот к нему приезжает делегация и говорит: ай-яй-яй, дорогой товарищ, наш товарищ Пирогов. Ну, как еще не товарищ, конечно, Николай Иванович, очень хотим отметить ваше 50-летие в профессии, пожалуйста, приезжайте. Ну, он соглашается приехать, и ему там почести раздают, и ордена раздают, и признания, и медали, и все раздают, и дают возможность произнести речь. Вот эту речь он произносит. Давайте дадим слово актеру, который ее переозвучит.
6: «Считаю долгом заявить прежде всего, что я, как верноподданный, с благоговением принял приветственную телеграмму государя-императора. Принимаю ее за самую высшую награду и сохраняю ее навсегда, как драгоценные воспоминания о высочайшем внимании к моей долголетней деятельности. Высокую нравственную награду считаю я для себя и звание почетного гражданина, которому удостоила меня моя родина. Действительно, может ли быть, что нравственно выше того, когда родина делает это звание одному из своих сынов, и притом не за блестящие подвиги на бранном поле, не за материальные выгоды ей доставленные, а за трудовую деятельность на поприще просвещения, науки и гражданственности?»
5: И вот здесь начинается самое интересное. Меня все время, знаете, вот эта математика летоисчисления поражает. Он родился в 1810 году.
2: То есть, погодите, до Наполеона.
5: То есть, до Наполеоновской войны. Человек, который, казалось бы, был вот здесь и сейчас, родился до Наполеоновской войны. Жил в семье военного казначея Московского Провианского депо. Мать восходила там древней купеческой семье. Ну и, в общем, семья была обычная. Но медицина и вот это вот лекарское дело, оно как-то сразу еще в детстве ему очень полюбилось. Почему? Потому что к ним в гости приходил профессор, врач Ефрем Мухин, и вот глядя на него, маленький Коля этим очень заинтересовался. У них в семье была игра. Игра была полностью посвящена маленькому Коле. Все укладывались кто куда, кто на кровать, кто на кресло. Даже кошку надевали в женское платье и клали. Коля совершал обход всех, выписывал рецепты, назначал пилюли, лекарства, говорил, кому какое заболевание принадлежит.
2: То есть играл в доктора.
5: Играл в доктора, но в такого доктора, знаете, профессионального, такого, в главного врача, я бы даже так сказал.
2: Ну, я бы сказал, раз вы упомянули кота, то доктора Айболита.
5: Да. Потом он очень увлекся гербарием. У него появился небольшой микроскоп, и он вдруг увидел еще у одного гостя, который приходил, что у него есть гербарий. И он начал собирать свой гербарий, собрал какую-то невероятную коллекцию и, в общем, очень этим интересовался. Но самое интересное, что его отец постоянно приносил в дом книги, и он читал их буквально запоем. Он находился в ожидании новой книги от отца, как подарка, ну просто...
2: Это сколько лет-то было ему?
5: Ну, это в районе там 10-12. Ну, то есть, вот, да, совсем совсем-совсем-совсем маленьким ребенком.
2: Уважаемые слушатели, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
5: Первоначальное свое образование он получал на дому, потом учился в частном пансионе, который назывался «Своекошное отечественное училище для детей благородного звания». Знаете, что такое «своекошное»?
2: Кошт — это содержание,
5: кошт —
2: что такое?
5: Это плата. Да. А, вот как, знаете, вот это интересно, кстати, ведь английское слово «кост» — цена, да, но вот как бы кошт, возможно, да. Вот «своекоштное» — это как бы когда ты сам за свой счет оплачиваешь это. В 6 лет он самоучкой начал читать, и вот с тех пор книга стала для него любимым подарком. Он ждал, когда отец принесет ему книгу, и просто обожал. А самой любимой его книжкой была иллюстрированная азбука, которая была посвящена событиям 1812 года. Война-то уже закончилась, Наполеона прогнали, и вот там каждая буква, это была какая-то история, какой-то стишок, посвященный каким-то, ну, таким локальным бытовым событиям. Да. Не бою обязательно, это была какая-то бытовая сценка. Вот, например, на букве «А» была такая строчка. Она была про то, как крестьянин укрывает солдат русских, и к нему приходят французы и требуют, значит, сказать, где партизан укрывает. Где партизанский?
2: Где прячешь?
5: Где партизанский отряд?
2: Да.
5: А он ему говорит: «Ай, справа глух, мусье, что мучить старика? Коль надо бы на чего, спросите казака». Вот этот стишок, значит, на букву «А». А на букву «В» был стишок, который показывал, как голодно было французам после того, как их гнали от Москвы.
2: Руки разграблены.
5: Да, да, совершенно верно, в обратную сторону. Там на рисунке было следующее. Один, значит, из них, изнуренный голодом, пытается поймать ворону, держит ее лапку и хочет сесть, а другой лижет пустой котелок. И такой стишок. «Ворона так вкусна, нельзя ножку дать, а мне из котлика хоть жижи полезать». В общем, азбука одновременно развела у Николая Ивановича и любовь к отчизне, и любовь к чтению. В общем, читал он запоем. Не очень богато жили. Когда ему исполнилось 14 лет, отец забрал его из пансиона. Почему? Потому что денег в семье не было. Дело в том, что подчиненный отца набрал там как-то, ну, кредитов или чего-то и убежал. И, в общем, оставил отца разоренным. Тот вынужден был закладывать все, перезакладывать имущество.
2: Управляющий, видимо, да?
5: Ну, управляющий какой-то. В общем, очень неприятная была история. И вот здесь даже пришлось пойти на обман. Почему? Потому что, ну, Коля вроде хорошо образован. Можно отдать его в университет. Но он еще маловат для университета. На 2 года младше, чем можно было бы отдать в университет. В общем, ему в итоге подделывают документы. Он спокойно поступает в университет.
2: А он уже умный,
5: с ним уже все в порядке. И, в общем, в 1824 году он зачислен на медицинский факультет в Императорский Московский университет. Отец вскоре умирает, а его уже под опеку берут преподаватели и очень тщательно за ним следят. Почему? Потому что он показывает себя очень талантливым учеником. У него появляется наставник Ефрем Мухин. Ефрем Мухин очень внимательно относится к Пирогову, он помогает семье деньгами после смерти отца, делает сначала Колю казенно-коштным студентом, то есть за него платит казна, а потом, когда ситуация налаживается, он становится своекоштным студентом и сам платит за себя. И вот как он пишет об этом: «Как я, или лучше мы, пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой». Вот так вспоминает Николай Пирогов об этих годах. Он был одним из лучших студентов курса, при этом сам говорит, что качество преподавания в тот момент в институте, в университете, было очень неравномерным. Были действительно профессиональные преподаватели, у которых было чему поучиться, а были люди, которые совершенно непонятно, почему занимали свое место. Так он, например, вспоминал об одном из своих преподавателей, профессоре Федоре Гильдербранте. Вот что он говорил. «Гильдербрант – искусный и опытный практик, умный остряк. Как профессор, был из рук вон плох. Он так сильно гнусавил, что, стоя в 2-3 шагах от него на лекции, я не мог понимать ни слова, тем более, что он читал и говорил по-латыни». Еще один из учителей Пирогова – профессор Христиан Лодер. Вот это интересно. Что вам напоминает эта фамилия?
2: Вам, конечно, Лодыря.
5: Да, да, да. А вы знаете, что по одной из этимологических версий, именно благодаря этому Лодеру возникло слово «лодырь». Почему? Потому что Лодер открыл интерес, ну и как бы стал таким новатором в области минеральных вод, в минеральных водах Российской империи, где сейчас, ну, собственно, Кисловодские, Сентуки, собственно, очень топил за то, чтобы туда люди выезжали и проводили время на минеральных водах. И вот в народе, в обычном простом, появилось выражение, что люди, которые напьются воды и просто вот так вот ходят, или ходят по аллеям, ничего не делают, они кто? Они лодыри, потому что их лодер отправил. Но на самом деле есть еще один вариант, это из немецкого языка, есть слово, обозначающее лентяй, лодер, но этимологи почему-то уверены, что именно от лодера. И вот тут интересная история, он тоже был врачом, вы не поверите, но в моей родословной, в истории моего рода есть один медик, доктор наук, который в конце 19 века получил звание доктора в императорской России, так вот он специализировался на минеральных водах. Я читал его переписку, она была мне доступна. Там просто невероятная история о том, как он описывает качество такой воды, такой. Он переписывается с министром просвещения Российской империи и всячески рекомендует ему разные воды. Он пребывал там в Ессентуках, в Кисловодске долгое время. С какой любовью и с каким вниманием он описывает эти минеральные воды. Ну и в какой-то момент Пирогову суждено было совершить свое первое действие как лекарю, как врачу. Он заполняет медкарту какого-то больного, и поскольку это первый раз, он так ответственно к этому подходит, что вот как он потом он сам вспоминает об этом моменте. Вот что он пишет. «А для ясности я прибавил в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков, что она поневоле превратилась в сказку». Он начал заполнять карту, и в итоге для того, чтобы диагноз и его описание болезни было увесистым и каким-то значимым, чувствовал не очень уверенно себя. Как врач, он решил понаписать все, что знал, и все, про что где-нибудь когда-нибудь читал. Он учился у лодера, но, как понятно, лодерничать-то ему было некогда, самому Пирогову нужно было и деньги зарабатывать. Он решил подрабатывать в анатомическом театре университета, пошел туда работать и начал там вскрывать трупы умерших и, собственно, занялся такой практической анатомией. Эта работа дала ему важнейший опыт, и когда в 28-м году он оканчивает медицинский факультет университета, он получает степень лекаря, но, помимо всего прочего, он имеет еще невероятные знания и навыки именно в анатомии, в практической анатомии, которую он в анатомическом театре и научился. Анатомический театр, мы знаем, где находится, прямо напротив Манежной площади. Пирогов потом вспоминал с некоторым недоумением и с некоторой странной вещью и говорил, как вообще я имел право быть лекарем, если закончил университет, не совершив ни одной операции в своей жизни, включая в простейшее вмешательство, вроде кровопускания или удаления зубов. Да даже на трупе я не сделал ни одной операции. Как вообще можно было мне доверять звание лекаря? Это его претензия вообще к качеству образования медицинского, каким оно было. Вот его цитата. «Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды тифозного больного, не имев ни разу ланцета в руках». Вот таких вот врачей выпускали в начале 19 века в России. Но 17-летний Пирогов пытается в 1829 году впервые применить свои знания на практике, и его вызывает супругу, хозяйка дома, в котором он снимал квартиру. Причина болезни супруга очень тривиальна. Он в жутком запое и уже не в ладах с самим собой и никак не может себе помочь. Пирогов приходит и, к сожалению, никак не может помочь. Умирает пациент, но он проявляет нас такое невиданное старание, такую заботу и такое внимание к этому пациенту, что супруга его, даже после смерти мужа, начинает как бы так окружать его вниманием и подгонять ему клиентов, пациентов, говорит, что очень хороший доктор. Ну и, в общем, Пирогов по ходу дела оказывается дальше еще в одном университете своей жизни, это Дербцкий университет, который находится Тарту. На территории... Да, в Тарту, совершенно верно. Очень интересная история этого университета. Николай I дает разрешение на его создание только с одним условием, что только коренные русские, ну как бы вот люди с чистой русской родословной могут в нем... учиться и могут в нем из него выходить, и он отправляется туда. И интересно, ему, чтобы туда попасть, приходится сдавать не только экзамен по знаниям, но почему-то еще экзамен по громкости голоса. То есть ему без пауз нужно прочесть длинный отрывок из медицинского учебника, он прекрасно с этим справляется, и только после этого получает право на то, чтобы там обучаться. Вот какую характеристику дают Пирогову в этом университете. Студент показывает хорошие знания по физиологии, патологии, хирургии, прилежно посещает клинику и умело делает анатомическо-хирургические препараты. Это то, как раз чему он научился в анатомическом театре. Правда, говорят о очень хорошей твердости рассудка его, но и не совсем степенном поведении.
7: С женщинами?
5: Ну, это уж никто не знает. 31 году он завершает свое образование в этом университете, получает звание доктора медицины и через 2 года защищает диссертацию. Диссертация переведена на немецкий язык. Он отправляется на стажировку в Германии, прекрасно там проводит время, учится, а вот после того, как он возвращается в Россию, ему предлагают выбрать университет для получения профессорской кафедры, и он выбирает московский. Правда, по дороге он заболевает сыпным тифом и вынужден задержаться в Риге на очень долгое время. Он обращается за помощью к барону фон Палену, который обеспечивает ему лечение в загородном военном госпитале. И вот здесь приходит время первой операции Пирогова. Первую операцию Пирогов делает цирюльнику, у которого в результате работы...
2: По-нашему, стилисту.
5: Ну, нет, нет, подождите. Это скорее стилисту по волосам тогда уж, потому что стилист, он же по одежде, а то стилист по волосам. Цирюльник, парикмахер, ну, или там бродобрей. Так у него в руках чем они орудовали? Опасные бритвы. И он как-то вот неудобно там размахался этой опасной бритвой.
2: И чик по горлу.
5: Полоснул себе нос.
2: Себе?
5: Нос, да. В итоге остался без носа.
2: Да вы что?
5: Да, ну, то ли отрезал часть носа. В общем, как-то бахнул нос. Его зовут Отто, говорящее имя, и он ему делает ринопластику. Он ему фактически возвращает нос на место и настраивает перегородочку там. Вырезает кусок кожи со лба пациента и приживляет
2: к носу.
5: К носу. Произошло это в 1836 году. А если вы будете наблюдательны, то вспомните, что в 1836 году в императорской России было опубликовано произведение, знаменитая повесть Гоголя, которая именуется «Нос».
2: Так.
5: И многие говорят об этом невероятном совпадении, как великий классик русской литературы написал великое произведение, а великий хирург отечественной медицины сделал свою первую операцию.
2: Это совпадение или Гоголь просто под впечатлением?
5: Да, ну нет, нет, конечно, совпадение. Он-то уже вышел к этому моменту. Но я думаю, что в этом совпадении есть что-то мистическое. Но важно другое. Вот этот вот цирюльник потом вспоминал, что получил нос, и его нос был лучшим из когда-либо существовавших носов в истории человечества. Так он был благодарен Пирогову и спасенной своей части тела.
2: Дорогие товарищи, краткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вернемся в студию. Будьте с нами.
7: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
8: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
7: 17:00 вечера.
8: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
7: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
8: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД. Платежей 2026. 16+.
10: раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
11: Категория 12+.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», заявили в Минобороны. В частности, в Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новой почты» в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворожскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту РНИ Одесской области объекты портовой инфраструктуры. В городе Днепр под удар попал завод-производитель и поставщик металлопроката Intertype Style. В Киеве поразили склад ГСМ и предприятие Firepoint в Павлограде Днепропетровской области, производство боевых частей для этой компании. В Днепропетровске уничтожены три логистических центра Sirius Extrusion. В Виннице поразили объект железнодорожной инфраструктуры. Как уточнили в ведомстве, все эти предприятия объекты использовались в военных целях. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Сейчас они развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Об этом также рассказали в Минобороны. По данным военного ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Поиски двух альпинистов в Бенгизийском ущелье Кабардино-Балкарии возобновили с помощью вертолета Ми-8. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее сообщалось, что альпинисты совершали восхождение на вторую по величине гору Европы Дыхтау высотой более 5000 метров. Поиски пропавших ведут спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они начались после того, как горновосходители пропустили два сеанса связи. Пропавшие альпинисты родом из Тольятти, Нижнего Новгорода, они профессиональные гиды. Проведение массовых мероприятий, экскурсии и турслетов ограничили в Томской области до 1 ноября из-за нападения медведей. Об этом объявил губернатор региона Владимир Мазур. Он напомнил главам городов и районов о необходимости воздержаться от проведения массовых мероприятий за пределами и на окраинах населенных пунктов, особенно с участием детей. Все активности в лесах также отменены, по словам Мазура. Сообщалось, помимо этого, что в Бурятии за сутки поступило 34 сообщения о выходе медведей к людям, а в Петропавловске Камчатском с начала действия режима повышенной готовности из-за выходов медведей зафиксировали 19 сообщений о хищниках. Как сообщили в администрации города, 7 из них подтвердились, один зверь был нейтрализован. Вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там уточнили, что это будет слабая буря уровня G1. По данным ученых, причиной станет корональная дыра на Солнце, которая тянется от его южного полюса к экватору. Экваториальным краем она заденет Землю в четверг. Как отметили ученые, в ближайшие дни вспышечная активность останется на низком уровне, возможны отрывы крупных протуберанцев. Общее состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Алевтина Ибрагимова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она на старте соревнований уступила Йон Вуку из Южной Кореи со счетом 3-6-2-6. Тем временем Екатерина Александрова завершила сотрудничество с Игорем Андреевым. Именно при этом тренере россиянка провела лучший сезон в карьере и впервые вошла в десятку сильнейших теннисисток мира. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Расставание получилось необычным. О нем стало известно не из официального заявления, а из комментария Андреева под публикацией Александровой в социальной сети. Тренер написал, что расставаться всегда непросто, пожелал Екатерине удачи и посоветовал доверять собственным ощущениям на корте. Сама Александрова причину прекращения работы пока публично не объясняла. Здесь важно обратить внимание на контраст между двумя сезонами. Андреев начал работать с теннисисткой в начале 2025 года. Александрова выиграла турнир категории WTA 500 в Линце, дошла еще до низ. нескольких финалов и осенью впервые поднялась в топ-10. Причем тренер действительно менял ее игру. Екатерина рассказывала, что раньше часто старалась закончить розыгрыш первым мощным ударом, а Андреев заставлял ее больше думать, терпеть и выбирать правильный момент для атаки. Шамиль Торпищев отдельно отмечал мягкий подход тренера и его работу с психологией Александровой. В нынешнем сезоне прежней стабильности уже нет. Был финал в Абу-Даби, летом Александрова обыграла Соболенко в Монреале. Но ранних поражений стало значительно больше. На US Open россиянка дошла до третьего круга и там уступила Марте Костюк 3-6-2-6. После прошлогоднего 10-го места Александрова опустилась на 27-е. Поэтому спортивные причины для перемен понятны. Но и говорить о том, что именно спад привел к расставанию, пока нельзя. Кто теперь будет тренировать Александрову, пока не объявлено.
2: Казанский Акбарс взял верх в овертайме над Тольяттинской Ладой со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других поединках понедельника Череповецкая Северсталь была сильнее Хабаровского Амура 4-1, а московский ЦСКА в серии буллитов сломил сопротивление Владивостокского Адмирала 4-3. Российский голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский занял 13-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Это стало известно после публикации списка игроков, которые расположились на местах с 11 по 20. Еще один представитель России, форвард Minnesota Wild Кирилл Капризов, остался в рейтинге 14-м. Бывший тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев отказался от предложения возглавить белорусский «Витебск». Об этом заявил сам специалист. Гусев возглавил «Динамо» в конце 2025 года и покинул клуб в мае в связи с истечением срока контракта. Фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский, которые выступают в парном катании, планируют принять участие в первом этапе российской серии Гран-при в Казани. Об этом они заявили ТАСС. Байков и Козловский выиграли первые два старта после возвращения на международную арену в Токио и Бостоне. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Открыватели в подкасте «Сила слова».
5: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. И сегодня мы говорим о выдающемся хирурге, товарище Пирогове, тогда еще господине Пирогове, который начал свою медицинскую карьеру с лечения котов.
6: Давайте послушаем еще один отрывок из выступления Пирогова, а потом двинемся дальше.
7: Когда я вспоминаю, что в стенах этого знаменитого святилища наук 53 года тому назад я, 15-летний подросток, так же, как и другие зрелые и незрелые юноши, уже понимали, что во многих аудиториях излагается нам что-то не научное, а занимательное для нас своим комизмом. Когда я говорю «все вспомню это», то не могу утверждать, что наука того времени и преподавание ее не могут выдержать никакого сравнения с настоящим. В особенности же низок был уровень демонстративного преподавания.
6: Пирогова приглашают в Дерзкий университет после того, как он излечивается. Предлагают ему там остаться. Но на самом деле проблема заключается в том, что в Москве ему не находится места, а чтобы в Дерзкий университет поступить, ему тоже нужно как-то оправдать его присутствие. И это довольно сложно. Почему? Потому что, чтобы стать профессором на ставке, нужно иметь возможность, чтобы эта ставка была. А ставки это не было. И он получает звание всего лишь экстраординарного профессора. А что такое экстраординарный профессор? Это младший профессор без собственной кафедры. Он ведет научную работу, но у него меньше прав и, самое главное, меньше денег. Но Пирогов соглашается и на это, и идет работать. И слава не заставляет себя ждать. Уже через год он заставляет говорить о себе весь медицинский мир Европы. Почему? Потому что, оканчивая свой первый профессорский курс, он решает знакомить своих коллег со своей системой преподавания и исследований. И вот здесь вопрос, что он озаботился тем, как преподается медицина, в тот момент, когда учился, накладывается на его полученные знания, на его опыт врача. Он создает хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций, для издания которой требуется хороший художник, рисовальщик с натуры и литограф. И в этой работе впервые анатомия выступает как прикладная наука. Становится понятно, что ее надо изучать вот так вот. В предисловии Пирогов пишет с довольно такой решительной смелостью для того времени, что вот решил опубликовать, мол, свои наблюдения. И смелость основная Пирогова в чем? В том, что он всего год работает. Он всего год назад сделал первую операцию по ринопластике, но уже решается на опубликование этого. Он признает, что там много ошибок, там много недочетов, много неточностей, но эта работа как воздух нужна молодым врачам, потому что без возможности практического применения, без практического наглядного пособия для этой работы ничего не двинется. Также в 1939 году он приезжает в Париж, чтобы ознакомиться с состоянием французской медицины, и пребывает в крайнем разочаровании. Он понимает, что там
5: недалеко
6: нет ничего,
5: ушли.
6: Недалеко ушли, и человек, к которому он приезжает на учебу, такой Вельпо, говорит Пирогову: не вам у меня, а мне у вас следовало бы учиться. Через 5 лет работы в Дерзском университете Пирогов получает звание ординарного профессора хирургии, то есть из экстраординарного он становится ординарным, а за научные изыскания в 1941 он получает так называемую Демидовскую премию. Демидовская премия, возможно, вы знаете, это знаменитая премия, которая вручалась в 19 веке ученым, ну, такой аналог Нобелевской
5: или
6: премии.
5: Скорее Ленинской,
6: Сталинской государственной премии в области науки, которая вручалась тем, кто здесь внес серьезный вклад. Кстати, забегая вперед, скажем, что он не раз получал Демидовскую премию, по-моему, 4 раза она ему вручалась. Еще через 2 года он приглашается в Петербург и возглавляет кафедру госпитальной хирургии, патологической и хирургической анатомии в Императорской медико-хирургической академии. Там руководит ею более 15 лет. Он приезжает в столицу уже как звезда. Он уже окружен славой, на его лекции по хирургии в аудиторию забиваются полностью, все хотят его слушать, о нем пишут газеты, журналы, он настоящая звезда. И в этот момент появляется термин «операция Пирогова». Значит, что такое операция Пирогова? Это костно-пластическая ампутация голени на уровне лодыжек с сохранением опорной части стопы за счет пяточной кости. То есть, если я правильно понимаю, он решил ампутировать и проводить резекцию не полностью стопы, а отрезать так, чтобы оставлять пятку, чтобы можно было на что-то опираться. И это называется операцией Пирогова. Почему? Потому что одним из первых вот таких значительных вкладов в медицинскую науку было то, что он перестал отрезать там, где можно было не отрезать. Он перестал что можно было не отрезать. Он находил возможности для максимального сохранения частей и не рубить просто, знаете. В 1841 году он назначается директором по технической части Санкт-Петербургского инструментального завода. Этот завод еще при Петре I был основан, и он как раз занимается изготовлением медицинских приборов для врачей.
5: Инструментов,
6: да, совершенно верно. И тогда Пирогов формулирует список приборов, который должен иметь каждый хирург у себя для того, чтобы, ну, как бы делать...
5: Ну, зажим, скальпель.
6: Да, вот он делает этот набор, и этот набор становится значительно больше, чем тот набор, который был до этого. Становится понятно, что это нужно. Сейчас-то он, конечно, этот набор далеко ушел, он еще больше, но вот он фактически облегчает работу простым врачам. В 1942 году он женится на Екатерине Березиной, девушке из родовитой, но сильно обедневшей семьи, сразу снимает квартиру, обставляет его, но жену на светские балы и мероприятия не возит, покупает ей журналы научные, говорит, что романы нечего читать, ну, как бы так, знаете, воспитывает себе серьезного помощницу. Она умирает, и он не может ее спасти, хотя пытается ее лечить. Дело в том, что после рода второго сына у нее воспаление, она заболевает, он не может ее спасти, и он очень тяжело это переживает. Я думаю, в том числе и потому, что он врач, и думал о том, что он сможет как-то оказать ей помощь, но он этого не может сделать, и очень тяжело переживает, закрывается, фактически закрывается от всех, долго не прикасается к скальпелю, так сильно переживает потерю. А затем происходит штука, которая, мне кажется, очень важная, она называется ледяная анатомия. Однажды он проходит мимо рыночных рядов и видит, как мясник разделывает тушу замороженной свиньи. Эта свинья фактически находится в кубе льда, и он просто ножом распиливает этот лед, и получается, что он видит срез тела очень точно. И отсюда появляется ледяная анатомия, потому что именно таким образом, замораживая трупы и разрезая их послойно, он пишет величайший труд и создает фактически новую науку, которая называется топографическая анатомия. Вот то, где, как находятся органы, как проникнуть к какому органу, не затев какой орган, и что нужно сделать для того, чтобы пробраться
5: так,
6: в определенную точку.
5: С топографической точностью, Саша.
6: Да. В общем, вот топографическая анатомия — это результат.

0: полторы-три минуты, и нужно было быстрее ее сделать, чтобы, не дай бог, не довести человека до болевого шока, то теперь, благодаря эфирному наркозу, операция может продолжаться довольно продолжительное время, и можно делать то, что ты раньше делать не мог. Интересно, что этот эфирный наркоз вызывает серьезные споры. Французский ученый Франсуа Можанди считает его безнравственным и антирелигиозным. Министр внутренних дел в России Лев Перовский в марте 47-го вводит ограничения вообще на этот эфирный наркоз. Пирогов параллельно работает, разрабатывает маску для эфирного наркоза. То есть всячески продвигает свою работу, а ему как бы вот ставят препоны. Что ж, послушаем человека, который озвучит Пирогова в третий раз. Что такого сказал Пирогов в Санкт-Петербурге в день, когда отмечали 50-летие его профессиональной деятельности?
1: Что касается доправды научной, то настоящее время неизмеримо ближе к ней. Обращаюсь к правде нравственной. Воспитание молодежи в наше прошлое время не руководилось основными нравственными началами. Нас, то есть молодежь того времени, не учили останавливаться с благоговейным почтением перед одним определенным общечеловеческим нравственным идеалом и не учили уважать человеческое достоинство. Правда, нас учили уважению, но не тому глубокому и внутреннему, которое я здесь разумею, а более внешнему. Учили бояться, но это был не тот страх, о котором говорится в Священном Писании, что он есть начало премудрости, а страх чисто внешний.
2: Дорогие товарищи, друзья мои, короткая-короткая реклама, и мы вновь в нашей студии.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: 30-го.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В новом учебном году школьники Вологодской области смогут бесплатно получить первую профессию. Среди направлений проекта – первая профессия, доступных школьникам во втором полугодии 2026 года – повар, кондитер, пекарь, лесовод, вожатый, лаборант химического анализа, оператор трехмерной печати, оператор беспилотных авиационных систем, чертежный конструктор и другие. Подробная информация о программах и наборе есть на сайте и цифровой платформе ЦОП Вологодской области, а также можно узнать по номеру телефона в Вологде 23 99 29. В Череповце открыли перекресток Городецкой и Любецкой. Автобусы номер 7, 18, 25, 25А, 32 накануне вернулись на обычные маршруты. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, в субботу подрядчик завершил все работы. На участке выполнили перекладку сетей, засыпали котлован, восстановили покрытие, открыли полноценное движение. Любецкую капитально ремонтируют от Городецкой до Монтклер. Улица станет двухполосной. Предприятия Грузинского округа передали стройматериалы и топливо для бойцов СВО. Местные предприятия продолжают оказывать систематическую помощь участникам специальной военной операции. На этот раз поддержку обеспечили компании «Мастерлес» и «Белка». Об этом сообщили в администрации Грязовецкого округа. Бойцам передали 12 кубометров доски для обустройства позиций на передовой, выделили 1155 литров дизельного топлива для доставки адресных посылок и гуманитарной помощи, а также 30 кубометров кругляка для строительства фортификационных сооружений. В Вашкинском округе на трассе Череповец-Белозерск-Липенбор установят новое освещение. Фонари оборудуют на 1,5 километров подъезда к селу Ухтома и у автобусных остановок для безопасности пешеходов. Это часть капремонта 11,5 километров дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Помимо освещения, дорожники обновят полотно, укрепят обочины, установят ограждения и знаки, а также построят тротуары и павильоны на остановках. Готовность участка превышает 50%. Завершить работы планируют в 2027 году. Завтра, 23 сентября, в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Масштабное мероприятие приурочено ко дню образования области и в 26 году пройдет уже 8-й раз. В этот день с 8 до 20 часов жители региона смогут лично посетить любой исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Прием будет вестись по всем вопросам, входящим в компетенцию соответствующих ведомств. Мероприятие пользуется стабильным спросом у населения. Для сравнения, в прошлом году участниками дня приема стали 719 вологжан. Из них 107 человек обратились в органы исполнительной власти региона, а 511 – в органы местного самоуправления. Ресторан «Вологодская кухня» откроется на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В здании культурно-туристического центра «Вологда» на Невском проспекте скоро откроется ресторан кухни русского севера. Об этом сообщил петербургский портал «Метро». Меню построено на гастрономическом коде региона. Исторические рецепты, местные продукты и традиционные способы приготовления в современном прочтении. Гостям обещают лосятину, суп из дичи со сливками, пельмени из щуки, морожку и авторскую чайную карту.
0: Спорта.
3: Денис Поселюжный серебром и бронзой завершил плавательный сезон на открытой воде. В Десногорске в Смоленской области завершился еще один этап международной серии заплывов X-Waters Nuclear 2026. Участники из разных уголков страны плавали в так называемой атомной воде. Череповчанин на дистанции без пяти 5 километров показал второй результат, уступив чемпиону чуть больше 20 секунд. Там же в заплыве на 3 километра атлет замкнул тройку лидеров.
0: Погода на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 8-9 метров в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», заявили в Минобороны. В частности, в Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр Новой почты в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворожскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту Рени Одесской области объекты портовая инфраструктура. В городе Днепр под удар попал завод-производитель и поставщик металлопроката «Интертайп-сталь». В Киеве поразили склад ГСМ и предприятие «Файерпоинт». В Павлограде Днепропетровской области производство этой компании. В Днепропетровске уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен», а в Виннице – объект железнодорожной инфраструктуры. По данным военного ведомства, все эти предприятия и объекты использовались в военных целях. Ранее в Минобороны заявляли, что российские военные нанесли массированный ночной удар под предприятием металлургической и химической промышленности ТЭК и ВПК Украины, объектом портовой инфраструктуры. Для этого использовали беспилотники, высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке запланирована на 23 сентября. Об этом сообщил ТАСС, директор Департамента международных организаций МИДа Кирилл Логвинов. Между тем, Россия рассмотрит предложение о встрече на полях Генассамблеи ООН, если Украина официально выступит с соответствующим обращением. Об этом РИА Новости заявил зам главы МИДа России Александр Алимов. Он подчеркнул, что пока в Москве не получали предложение Киева провести встречу в Нью-Йорке. Напомню, в начале сентября Зеленский в интервью Axios допустил возможность возобновления дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, местом для проведения соответствующих консультаций между Киевом и Вашингтоном могла бы стать 81-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начинается сегодня. В ближайшую неделю около 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире Всемирной организации, где на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине дискуссии об искусственном интеллекте и будущем самой ООН изложат позиции своих стран по международным проблемам. ФСБ показала кадры задержания и допроса жителя Севастополя, который передавал военной разведке Украины информацию об объектах Черноморского флота. Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали россиянина 94 года рождения, который через мессенджер установил контакт с сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он проводил разведку объектов флота. В ходе обыска у задержанного нашли телефон с перепиской, которая подтверждает его преступную деятельность, рассказал сотрудник ФСБ.
3: По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его проживания обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат.
1: Возбуждено уголовное дело о госизмене и участии в террористической организации. Фигурант арестован, но он дает признательные показания. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Он также рассказал о рекорде по количеству заявок российский отряд космонавтов в ходе первого набора через портал госуслуг. Всего их поступило 12 350 человек, уже прошли первичный отбор.
4: К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 28 до 30 года. Мы пошли навстречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной. Мы запараллелили эти процессы. И важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Баканов добавил, что российская спутниковая группировка достигла 400 аппаратов. В этом году на орбиту выведено около 60. Рефракция, то есть преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, добавит несколько минут к световому дню во время равноденствия 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. В день осеннего равноденствия Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В этот момент в России и других странах северного полушария Земли наступит астрономическая осень. Точным временем ее прихода станут 3 часа 5 минут 23 сентября. Как объяснили в планетарии, продолжительность дня и ночи в равноденствии на всей планете практически одинаковая, но день все-таки длится чуть больше 12 часов. Происходит это из-за рефракции, преломления солнечных лучей в атмосфере Земли, которая действует на них подобно призме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами небольшие дожди, по области возможны грозы и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 71%.

0: здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова. Маргарита Михайловна.
1: Да, дорогие друзья, здрасте. Вы знаете, я вот, Маргарита Михайловна, решил взять все-таки как-то следовать за нашими старшими товарищами.
0: Да что такое? Кто эти люди?
1: Я решил научиться у них. Да, вот Картаев, Махарадзе говорят, что в эфире ваша любимая передача. Вот я буду тоже так говорить. В эфире, дорогие друзья, ваша любимая передача «Физики и лирики». Себя не похвалишь, кто тебя похвалит. Конечно.
0: Действительно, но ты знаешь, иногда такие случайности бывают. Я попросила где-то в ближнем Подмосковье, хотя читать с Новой Москвой, но там пусть они сами разбираются. Говорю, мужчина, придержите дверь. Он говорит, Маргарита Михайловна, ради вас. Я говорю, вы что, меня знаете? А то я как этот инопланетянин. Ну, так приятно было. Ну, и да, про его он и жена мне придержали, лифт даже
1: вот,
0: там видишь? Нажали.
1: Поэтому,
0: ты знаешь, ваша, да, есть, ваша есть признание лучшая, народа.
1: Ваша лучшая передача, друзья, с знаменитостями Маргариты Михайловны Митрофановой,
0: класса
1: как минимум.
0: С. Вот.
1: О каких правилах этикета мы даже не догадываемся. Такая наша тема. И, конечно, Татьяна Баранова сразу с нами, эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Татьяна Баранова.
1: Ну,
0: рада
1: давайте
0: вас слышать.
1: Давайте.
0: Давайте объявим неделю культуры эфира. Наверное, так. Может быть, без слов паразитов или сленга. Может быть, это то самое, что мы не замечаем? Или это не то совсем?
2: Ой, ну на самом деле правил культурного общения и в целом поведения, если да, человека есть такая задача, их довольно много, но они все равно все сводятся к абсолютной базе сделать себе хорошо и не мешать другим. Ну, то есть так или иначе, все равно придет именно к этому. Поэтому, когда мы говорим про красивую речь, про отсутствие слов-паразитов, я не знаю, лишних междометий и так далее, это, конечно, сильно украшает нашу речь, это делает нас приятным собеседником, люди, как правило, тянутся к тем, да, кто правильно, красиво, логично излагает. Относится ли это к этикету напрямую, это такой дополнительный вопрос, потому что это же не мешает вроде бы никому, да, ну, если вы не диктор, не ведущий и тому подобное. То есть это не профессиональная деятельность. Но в целом у этикета, знаете, скорее правило, ну, не знаю, не выкладывать сумку на стол в ресторане. Даже если она небольшая, даже если она элегантная и очень брендовая. Вот это скорее к правилам этикета.
1: А куда же ее? Относится. Простите.
2: На специальную подставку.
1: Так если есть специальная подставка, а если нет специальной подставки? Или не
0: успеете спросить? Уровня нашей знаменитости.
1: Да, категория С, допустим. И мы туда же такие категории С зарулили.
0: Ну
1: тогда и что нам с ней?
2: Будет.
1: А я вот ее повешу сзади у себя на эту самую, значит, на спиночку стула. И кто-нибудь у меня ее на вокзале. Так всегда бывает.
0: Там везде камеры, Саня, ты что?
1: Не бывает, поверь мне.
0: Да? Около вокзалов?
1: Да вообще везде, ну мало ли, ну как-то. Не, ну подождите, ну что по этикету я должен ее на коленях у себя держать или как?
2: Там все зависит от того, о ком идет речь, о девушке или о мужчине, и о том, какая сумка. Если это девушка, и у нее небольшой такой элегантный клатч, чуть больше там кошелька,
1: так,
2: то очевидно, что ну не на пол же мы его, да куда же мы его?
1: А
2: конечно,
1: куда?
2: На колени, безусловно.
1: На колени.
2: На колени. Совершенно точно на колени под салфетку. Обеденная салфетка будет лежать сверху.
1: Окей. А если это мужчина с рюкзачком?
2: Тогда мы его пытаемся опять же пристроить.
0: Это про живот?
1: В том числе, да.
0: Мужчина с рюкзачком.
1: С рюкзачком, да. И так, с первого, тот рюкзачок, который его, естественно, занимает все колени. Вот представим себе ситуацию.
2: Нет, на руку такую объемную сумку точно совершенно не надо. Тогда, еще раз, либо если есть специальная подставка, пользуемся ею, либо если... Ну, вот мы сейчас говорим о рюкзаке, но если отвлечься в сторону, это может быть деловой портфель, жестко-каркасный, который стоит неплохо.
1: Так.
2: И тогда его можно поставить где-то вот на пол рядом с собой, так, чтобы он не мешал проходу, ну и в целом, да, хорошо располагался. Но если это мягкое что-то, например, это мягкий рюкзак, да, не знаю, какой конкретно форме мы говорим, ну, тогда надо подумать, что делать, например, ну, стул рядом с собой, если соседний свободный, то можно воспользоваться им. Ну, либо прямо обратиться к официанту, так и сказать, что вот у меня
1: хорошо
2: есть.
0: Хорошо.
1: А вот, смотрите, например, человек пришел в ресторан такой, ну, вот где, может быть, нет таких услуг, или это такое, как бы, заведение уровня, не знаю, там, открытой веранды, и он, этот мужчина, снимает с себя вот курточку запотевшую. Что с ней делать надо по этикету?
2: Ну, будем считать, что это не до такой степени дурное заведение, где совсем нет совершенно возможности повесить гардероб. Обычно mm-hmm. все-таки, ну, какие-то вешалки, ну, хоть что-то. Все-таки наш климат предполагает, что верхняя одежда для нас это очень частый аксессуар. Mm-hmm. Хоть как-то обычно все равно, ну, предполагается, что посетители будут пользоваться соответствующими там вешалками, крючками и тому подобное. Ну, если нет, опять же, у нас все равно есть обслуживающий персонал. И все равно можно так и спросить напрямую. Вот у меня есть там, не знаю, необходимость что-то повесить. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность? Mm-hmm. И нам наверняка что-то придумают. Да? В ресторане экстра-класса нам вынесут индивидуальную вешалку, а в обычном ресторане, ну, порекомендуют, скажут, вот на той стене крючки прибиты, например. Вы mm-hmm. их не заметили, а они там есть. Воспользуйтесь, пожалуйста.
1: Хорошо, вроде понятно. Записали.
0: Да, а если, ну, чуть более серьезно, например, если мы представляем друзей или людей, с кем-то мы пришли вот в общественное место и вдруг встретили знакомого, который не знает всех остальных. Вот я так на улице вчера знаменитую актрису встретила. Так, и я как крикнул: «Катя, это Рита!» Вот. Ну и она там испугалась, остановилась, все, я с ней пообщалась. Да, но я не представила свою подругу, с которой была рядом. И я думаю, наверное, это было невежливо. Вот. То есть да. Такие нюансы, это кто-то замечает или это вообще никому не надо?
2: Это не замечает тот, кто был, например, вот в эмоциональном таком восторге, допустим, какой, но это замечает подруга, которая почувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Ну, то есть тот человек, который остался без представления, обычно испытывает дискомфорт, потому что как-то неловко, да, что люди общаются рядом, они там как-то взаимодействуют, а ты как будто бы мимо проходил и случайно к этой компании подошел. И вот с этой точки зрения это точно, вот это тоже в чистом виде правила этикета, которое кому-то доставляет в этой ситуации дискомфорт. Поэтому точно совершенно сначала мы здороваемся вот с этим новым знакомым, да, который только что к нам подошел, или мы к нему подошли, а потом обязательно представляем того, кто с нами. Ну, в противном случае, опять, это просто максимально невежливо и некультурно по отношению вот к нашему спутнику.
0: Слово «противном случае» как-то тут не очень. «Противном случае».
1: Слушайте, а
0: случай
1: вот...
0: противным становится.
1: А, например, вот такая история. Подходит человек, незнакомый, например, да, ну вот к Маргарите Михайловне, узнал ее, говорит: «Блин, вот я сейчас вам дверь буду в лифте держать, только, пожалуйста, дайте мне свой телефон».
0: Да вы ж, такого не может быть.
1: Может быть, вот представь себе.
0: А это... Нет, давай кого-нибудь познаменитее возьмем.
1: Ну, давай хорошо, ну давай Бузова возьмем. Да неважно, ну, может быть, даже не публичный человек, просто, знаете, как-то вот познакомились, не близкий человек, скажем так, не родственник и не хороший друг. И вот как-то так все вроде разговорились, да, дайте ваш телефончик. Вот насколько вообще уместно просить телефон и насколько уместно его давать или не давать в ответ?
2: Ну, безусловно, это уже как-то про те самые пресловутые личные границы. И если человек считает, что номер личного телефона – это уже перебор, ну, потому что нет никаких оснований, да, на этом этапе, ничто не предвещало, мы только что не обсуждали что-то подобное, из чего можно было бы сделать вывод, что пора как раз, да, попросить номер телефона, тогда человек вполне, конечно, вправе сказать, что там очень приятно у нас сложилась беседа, там, спасибо, что подошли, ну, то есть как-то там вот финализировать, значит, то, что происходило до этого, и подвести к тому, что, вы знаете, мобильный, там, номер мобильного телефона я, конечно, традиционно никому не даю, там, в силу приватности, понимаете, ведь много кто хочет пообщаться или какие-то другие основания у этого есть. А можно и не объяснять, просто такое правило у меня. Поэтому еще раз спасибо за, ну, наверняка есть за что поблагодарить, за внимание, за время, за интересную коммуникацию, за что угодно. И там, давайте, если надо, в соцсетях я на связи или как-то еще, это пожалуйста. Но мобильный номер не готов или не готов.
1: То есть, в принципе, какие-то альтернативы надо предоставить человеку. Вот мой e-mail, пишите туда, или там, я не знаю, вот у меня в соцсети, туда заходите, и там можете меня найти, да?
2: Ну, что значит «надо»? Все зависит от того, что произошло. Если человек откровенно пытался вторгаться в это самое пространство, то есть доставлял откровенный дискомфорт, то пытаться как-то юлить и говорить: давайте вы лучше вторгаетесь там в другое мое пространство, да, в электронную почту.
1: Ну, слушайте,
2: подобное,
1: никто никому не говорит, вы будете вторгаться в мое пространство. Это вызывает обычно со стороны людей агрессию. О, ничего ты такой, типа, да, нельзя к тебе вторгаться, ну, что это такое? Не, на самом деле надо просто какие-то другие, видимо, слова находить. Ну, может, люди там говорят, вы знаете, там, ну, как у Чехова было, помните, что я написала роман в 2-4 частях, хочу вам прочитать. Такое же тоже бывает, что люди приходят и там видят какого-то человека. Маргарита Михайловна, из радио, а вы же на радио работаете, можно я вам сейчас расскажу, как я могу диктором? Вот давайте вы послушайте меня, послушайте. Ну, и что тут делать?
0: Такое-то редко. Я вообще по улице не хожу пешком, только Только из подъезда.
1: Только на лифте катаешься, метров. Мы знаем. Ну, хотя бы ну, в лифте да, тебя люди нашли.
0: Ну да, это не работает. Да, просто я думаю, тут есть какие-то такие нюансы. Вот, например, даже когда ты кого-то представляешь, надо ли говорить должность? Или кем человек работает? Потому что мало ли, ну так представил, ну да, ну ты такой-то, это, а ты такой-то. Или это не входит в знакомство просто вежливое? Мало ли кто это?
2: Да, на самом деле все зависит от контекста. Всегда все зависит от контекста, потому что это же не прям вот жесткие правила там, уголовного кодекса, там, нормы какие-нибудь. Здесь все очень гибко. Поэтому все сильно зависит и в ситуации, давать ли альтернативный канал связи, например, или там, я не знаю, как отказывать людям, тоже зависит от ситуации, от контекста. Да? Что хотел человек и насколько мы хотим вступать с ним в дальнейшую коммуникацию. Вот здесь ровно так же, как и представлять человека. Это что, это бизнес какая-то встреча, например? Тогда совершенно точно должность и деловой статус должны быть озвучены, mm-hmm. да, потому что в деловой ситуации надо понимать вообще, кто напротив, да, и какая вообще дальнейшая у нас с вами вот история общения пойдет, и пойдет ли. Но если мы говорим о ситуации, когда мы пригласили разных гостей к себе на день рождения, и кто-то между собой знаком, а кто-то нет, вот здесь уже только на наше усмотрение остается, надо ли говорить там Дима и Катя, познакомьтесь, там Дима юрист, а Катя бухгалтер. Mm-hmm. Насколько здесь, в данной ситуации, эта информация первостепенна, это не в смысле секрет, а в смысле именно в момент приветствия и знакомства этих людей, насколько нужно их должности озвучивать. Может быть, здесь гораздо важнее сказать, с Димой мы познакомились на горнолыжном курорте, а Катя моя одноклассница, и мы с ней там 20 лет уже дружим. И это гораздо
0: то
2: важнее.
0: То статус человека в твоей жизни ну, и да, вообще по жизни.
2: Да, и чтобы они могли дальше продолжить беседу, тот самый small talk. И они могут дальше продолжать общаться.
1: Смотрите, а вот если, например... Ну как
0: что
1: это?
0: Такое?
1: Да нет, ну я просто представил себе ситуацию, когда мы встречаемся, да, с людьми, и, ну вот кто-то, например, не хочет говорить, где он работает, или там, знаете, я вот, тема, как бы, вот как вы говорите, нарушает мои личные границы, я не скажу, кем я работаю. Это нормально вообще в компании друзей или нет? Новых.
2: А вот тут опять надо разделять, в компании друзей или там малознакомых людей, товарищей, потому что в компании друзей, наверное, можно сказать, ну, если это прям друзья, которые нас ценят, любят и уважают, mm-hmm. с нашими со всеми границами и всеми делами, то, наверное, это вполне приемлемо так и сказать, вот я, не знаю, там, сменил работу, и пока не хочу говорить, вы, пожалуйста, не задавайте вопросы, потом, там, когда-нибудь, но вот сейчас давайте договоримся, что это определенная тайна. Ну, и если это друзья, то, скорее всего, это вариант нормы будет. Ну, вот так человек решил, есть, наверное, какие-то причины.
1: Mm-hmm.
2: Но если это малознакомые люди, товарищи, я не знаю, новые коллеги, там где-то по какой-то другой сфере еще у нас есть, то тут встает вопрос, надо ли говорить в лоб, это мои личные границы, потому что это может вызвать определенную агрессию, отторжение с другой стороны. Uh-huh. Почему именно такая формулировка? Ну, то есть никто особо не вторгался, просто задали невинный вопрос, что за такая странная агрессивная реакция. Поэтому я бы здесь какие-то аккуратные, наверное, предложила варианты выхода из положения, чтобы там работы в сфере такой-то, ну, и максимально широко, в сфере коммуникации, я не знаю. Ну, то есть максимально широко придумать какое-нибудь слово, не сказать, что там не очень хотелось бы о работе, если честно, ну, если ситуация позволяет. Давайте лучше о, ну, и там сменить какую-то тему на то, что вокруг нас, или задать встречный вопрос про людей и так далее, и так далее. То есть просто не заострять внимание, элегантно, аккуратно уйти от этой темы в сторону. Ну, а дальше, опять, смотрите, а дальше встанет вопрос, а зачем вообще нас об этом спрашивали? То есть если это принципиальный вопрос, люди будут продолжать
1: нет,
2: задавать наводящие
1: вопросы. Нет, ну, это нормальное,
2: а
1: слушайте,
2: нет?
1: Ну, подождите, это же нормальное любопытство, там, привет, привет,
2: да.
1: Как тебя зовут, Вася, ты где работаешь, или ты учишься?
0: Да даже... возвращаясь ко мне, говорят, а ты где сейчас работаешь? Вот, мне вот так задают вопросы.
1: Вот.
0: Я говорю, а тебя вообще это вот, и дальше слово это за?
1: Угу,
0: могу.
1: Да,
0: но я в голове это прокручиваю.
1: Но...
0: А потом это. Нет, ребят, смотрите, у нас пара минут, я неожиданные правила совсем обнаружила. Это, снимая очки, не надевать их на голову, это очень важно отметить, потому что я видела недавно, была на свадьбе, там многие об этом забыли, но это действительно странно выглядит. Очки даже не от солнца, а от зрения, когда надоели, устали очки, глаза. Соль, оказывается, передают только с перцем, а не просто вот одну солонку.
1: Угу.
0: Потому что, мало ли, там иногда
2: ну,
0: не подписано.
2: Ну, вот это как раз
0: что.
2: Неоднозначное правило.
0: Да? Ну, везде угу. Его пишут. По какой-то причине говорят, что сумку нужно всегда держать в левой руке. Видимо, это дамам.
2: Это
1: да,
2: только
1: ну,
2: для правшей, чтобы
1: конечно.
2: Правая рука была свободной.
0: Ах, вот или оно почему. И последнее странное, соль, перец, сумка в левой руке и... когда тастуют вашу честь, не пейте. Вот это вообще 18+.
1: Странно, очень странно.
2: Слушайте, ну, для европейского этикета это нормально, для
1: да?
2: нас это удивительно.
1: Удивительно. Ну и вот еще вопрос. Встречаются парни такие все, знаете, ну такие прям настоящие там вот в спортивных костюмах, в кепках. Подходит другой парень, а у него серьга в ухе. Угу. Ну вот они так спрашивают, а что это у тебя серьга в ухе?
0: Так.
1: Что ему ответить в ответ? И
2: а он говорит, а мне красиво. Ну то есть, это же... А что тут можно ответить?
0: Это красиво.
1: Во-первых, это красиво, да, ответить? Да.
0: Как пейджер.
2: Да, он говорит, мне нравится, угу. Мне кажется, это отлично. Если он уверен в себе, и это хорошие товарищи, его поддержат.
1: Товарищи его, естественно, поддержат. Спасибо большое. Татьяна Баранова, конечно же, с нами была. И огромное спасибо будет с нами еще неоднократно. Напоминаю, она эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям. А мы двигаемся дальше. У нас впереди «Как учителям не перегореть в начале года учителя».
0: Это очень важно.
3: Физики и лирики. Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», заявили в Минобороны. Так, в Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр новой почты в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворужскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту Рени Одесской области объекты портовой инфраструктуры. В городе Днепре под удар попал завод-производитель и поставщик металлопроката Intertype Steel. В Киеве поразили склад ГСМ и предприятие Firepoint. В Павлограде, Днепропетровской области, производство этой компании. А также в Днепре уничтожены три логистических центра Sirius Extrusion, а в Виннице объект железнодорожной инфраструктуры. По данным военного ведомства, все эти предприятия и объекты использовались в военных целях. Вопрос о присвоении замороженных в Евросоюзе средств Банка России по поступающей информации не перестает будоражить умы в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, на этот раз на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы спрятать авуары России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. А в спецслужбе считают, что правящей элите ЕС стоило бы усвоить, что ее попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Там добавили, что окно возможностей ЕС для кражи российских активов может закрыться, если придут власти, не согласные с разжиганием войны в Европе. Поэтому ЕС торопится, заключили в пресс-бюро. Эффективность работы космонавтов повысилась на 15% после отправки на МКС искусственного интеллекта «Гигачат». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: На Международную космическую станцию был доставлен российский искусственный интеллект под названием «Гигачат». Он позволяет космонавтам проводить эксперименты, не отвлекаясь ни на какую остальную рутинную работу, и эффективность их работы повысилась на 15%.
0: Баканов также рассказал о рекорде по количеству заявок в российский отряд космонавтов в ходе первого набора через портал госуслуг. Всего их вступило 12 350 человек, уже прошли первичный отбор. Прокуратура Москвы выявила нарушения в компании по выпуску вакцин «Мультикан». Надзорные мероприятия продолжаются. По результатам, при наличии оснований, будут приняты и иные меры прокурорского реагирования, сообщили ведомстве. По данным СМИ, речь идет о производителе вакцины «Мультикан-8». Сообщения о нежелательных побочных реакциях и даже гибели домашних животных после вакцинации «Мультиканом-8» начали появляться в середине августа. В отдельных пробах вакцины серии 20 был выявлен вирус АОЭСКИ. С 16 сентября по распоряжению Россельхознадзора проводится уничтожение 20 серий вакцинного препарата. Компания также остановила производство линейки вакцин «Мультикан 4, 6 и 8». Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, погода, местами небольшие дожди, по области возможны грозы и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 75%.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу подписано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как ранее информировал инсайдер Иван Карпов, карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка страны, которые клубы российской премьер-лиги проводят на своих домашних стадионах с 1 октября текущего года. При этом для посещения матчей на стадионах клубов первой и второй лиг карта болельщика не потребуется.
4: Джанни Инфантино предложил пересмотреть порядок принятия ключевых решений FIFA. Президент организации готов к независимой внешней проверке действующей системы управления и обсуждению перераспределения полномочий внутри федерации. С подробностями Дмитрий Сухинин.
5: Предложений от главы ФИФА практически два. Первый – пригласить независимых экспертов, которые оценят, как организация готовит и принимает крупные стратегические решения и предложат изменения. Второй – провести отдельные консультации с конфедерациями и национальными федерациями. Обсуждать хотят конкретные вещи. На каком этапе крупным проектом должен подключаться Совет ФИФА, где заканчиваются полномочия президента, что должно решать бюро, а что Совет и Конгресс. Отдельно Инфантино говорит о необходимости большей прозрачности и ответственности перед принятием таких решений. Поводом стала летняя история с FIFA World Enterprise. FIFA предлагала создать отдельную структуру для управления коммерческими правами своих крупнейших турниров и привлечь частных инвесторов. Продажа доли могла принести больше 4 миллиардов долларов, но проект вызвал резкую критику. УЕФА, Азиатская и Североамериканские конфедерации заявили, что столь крупная инициатива обсуждалась без нормальных консультаций. В итоге план отозвали. Давление на руководство FIFA после этого не прекратилось. Глава датской федерации Еспер Мюллер требовал ответов по процедуре принятия решения, а председатель английской ассоциации Дебби Хьюитт запросил внутренние документы по проекту. Теперь Инфантино предлагает вынести реформу на обсуждение Совета ФИФА 15 октября. Причем, если дело дойдет до изменения устава организации, окончательное решение все равно должен будет принимать Конгресс.
4: Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил РИА Новости, являющийся представителем форварда хоккейный агент Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Всем российским фигуристам, которые попали в заявку на мемориал Ондрея Непелы в Словакии, одобрены визы. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. На турнире, который пройдет с 25 по 27 сентября в Братиславе, выступят одиночники Евгений Семененко, Григорий Федоров, Глеб Лутфулин, а также танцоры Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Сборная России по велоспорту на шоссе смогла провести тренировку в зале на велостанках. Об этом заявили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. В понедельник в организации рассказали, что национальная команда находится в Стамбуле и ожидает вылета в Монреаль. Из-за переноса рейсов в аэропорту Внуково в воскресенье спортсмены не смогли своевременно вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира. Накануне стало известно, что авиакомпания в Стамбуле отказывается выдавать россиянам велосипеды. Вылет из Стамбула намечен на 15:00 по московскому времени. Россиянка Алевтина Ибрагимова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она на старте соревнований уступила Йон Вуку из Южной Кореи со счетом 3-6, 2-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: физики и лирики.
1: Тяжелая сейчас у нас история, но те, кто, о ком мы будем говорить, сейчас ну, работают, ну, как и мы, впрочем, да, но один учитель отвлекся от занятия, чтобы выйти в эфир сегодня с нами пообщаться на эту тему, так?
2: Да, абсолютно точно, да. Алихан Динаев с нами, кандидат педагогических наук, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», заведующий педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, автор книги «Я не волшебник, я только учу» педагогам о мотивации, дисциплине и любви к профессии. Здравствуйте, Алихан.
3: Здравствуйте.
2: У нас тема «Как учителям не перегореть в начале года». Я вообще думал, что учителя подвержены перегоранию в течение всего года, а в начале года еще сложнее, да?
3: В начале и в конце года, я думаю, сентябрь и май – самые сложные месяцы в работе учителя.
2: Давайте.
1: А как... почему сентябрь? Вы же только после лета, у вас отпуск 2 месяца, по-моему. Ну, это я так помню.
3: А хочется еще, понимаете,
2: отдохнуть.
3: Хочется еще, и, конечно, очень сложно так моментально резко перестроиться с трехмесячного, по сути, отсутствия занятий и работы с детьми на моментальное включение в процесс. При этом значительная часть учеников, как правило, это новые ученики, и, соответственно, это создает множество проблем. К тому же в начале года часто новые учебники, новые рабочие программы, новые иногда коллеги и директора. В общем, возникает много
2: коллектив новый.
3: Нюансов.
2: Хорошо. Ну и какие способы, как не перегореть?
1: Да, вы сами у кого спрашиваете? У себя или у чата GPT, или у старших товарищей?
3: Я думаю, у всех названных вами. Понятно, что сегодня мало кто из нас обходится без нейросетей. Раз уж вы их упомянули, мне кажется, можно с них и начать, потому что, вне всяких сомнений, нейросети сегодня – это тот инструмент, который снимает с нас значительную часть нагрузки, особенно самой скучной нагрузки, связанной, например, с созданием каких-то однотипных многочисленных заданий для разных вариантов, ведь они должны быть разные варианты, чтобы дети не списывали друг у друга, с проверкой зачастую этих тестовых заданий. И, конечно же, бич всех учителей – это создание презентации. Это вещь, которая отнимает кучу времени, и здесь, конечно, нейросети очень помогают.
2: А презентации, они что, обязательны?
3: Не то чтобы обязательно, обычно от нас саму презентацию никто не требует, но это один из ключевых элементов сегодняшнего занятия. Без презентации, конечно, сложно работать с детьми, особенно на социально-гуманитарных дисциплинах, вроде моего общества знаний, истории, русского языка, литературы, где детям нужно что-то показывать, где они должны видеть и фотографии, и видео, и тексты заданий, и какие-то ключевые мысли, и многое другое.
1: А детям при этом нельзя с этого года, по-моему, таскать в школу гаджеты или телефоны. Как вообще этот процесс проходит? Вы уже принимали участие в отъеме? Как это прилично сказать? Конфискация имущества временно.
3: Да, мы регулярно экспроприируем, да, имущество наших детей, часто вызывая недовольство.

0: собственно, так оно зачастую и есть, поэтому они могут сдавать старый телефон, неработающий, разбитый телефон, иногда они стесняются сдавать кнопочный, ну, а сами нередко из-под тишка, как-нибудь там под партой, из-под полы, так сказать, да, используют свой основной, второй, третий телефон, который, безусловно, иногда приходится изымать, и вообще я тут не могу не отметить, что все научные исследования, как отечественные, так и зарубежные, в огромном количестве, их сотни и сотни, показывают, что использование телефона во время уроков, оно приводит к снижению и общего уровня успеваемости, и памяти, и воображения, и внимания, и в целом концентрации наших детей.
1: А смотрите, а что делать, например, на перемене? Они требуют на перемене вернуть им телефон или что? Или как?
0: Да, довольно часто просят, ну, как это, в разных школах по-разному устроена данная практика, в некоторых школах они прямо на входе сдают в специальные такие, я не знаю, как назвать, такие шкафчики, что ли, своеобразные, да, куда можно эти полки, куда можно положить эти телефоны. Очень часто в каждом кабинете учителя собирают их, и, соответственно, после конца урока, после окончания урока дети их забирают и во время перемен активно используют и наверстывают упущенное в социальных сетях.
2: Алихан, скажите, а это у всех классов, и младших, и у старших, даже у девочек?
0: Забирают телефоны, вы имеете в виду?
2: Да.
0: Да,
2: просто я даже представить себе такое не могу.
0: Приходится, потому что, да, девочки тоже активно пользуются. Тут никакой принципиальной разницы между мальчиками и девочками нет. Мне кажется, на равных очень активно используют, и, да, они представляют свою жизнь, к счастью или к сожалению, уже без них.
2: Ух ты, боже мой, ну, я даже не знаю, как это, хорошо или плохо, потому что мои вот старшие, ну, наши дети, да, Александр Борисович, мы вроде, они еще с телефонами могли там шуровать. Но тогда у вас должен быть как-то оборудована школа чем-то очень интерактивным, компьютерами и всем тем материалом, который, ну, надо предоставлять современным детям, потому что если ты мелком им там что-то шурудишь, то, наверное, это уже просто как-то old school называется, извините, старая школа.
0: Это будет old school, потому что дети не любят лекции, дети не готовы воспринимать говорящую голову учителя не то что 40-45 минут, но зачастую даже 10-15 минут. И, конечно, здесь нужна смена видов деятельности, нужны разные форматы, и индивидуальный, и парный, и групповой, и коллективный, фронтальный, как мы его в школе называем. Нужны интересные задания, нужны яркие примеры. И в этом плане, конечно, у современного учителя задача все-таки чуть посложнее, а может быть и не чуть, а существенно сложнее, чем у учителей, которые работали в, скажем так, в доцифровую эпоху. И, собственно, цифровая эпоха создает множество проблем, связанных и с выгоранием, потому что одна из главных причин – это родители. И родители, которые бомбардируют многих педагогов вопросами, сообщениями, жалобами, замечаниями и иногда даже комментариями по поводу того, что они неправильно учат и неправильно себя ведут и позволяют себе что-то лишнее. Разумеется, иногда в некоторых случаях все это имеет под собой основания, но, как показывает практика, как минимум в половине случаев это все лишний информационный шум, который создает проблемы для учителей.
1: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, буквально минуту, и продолжим разговор. Я напомню, дорогие друзья, у нас Алихан Динаев на связи, кандидат педагогических наук. Мы говорим на тему, как учителям не перегореть в начале года. И еще важно, что дети тоже ведь приходят в начале года не такие-то уж, наверное, настроенные на учебу. Как раз об этом мы и поговорим, как их настроить и ввести в рабочий режим после этих бесконечных каникул. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, «Физики легкие» в эфире.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В новом учебном году школьники Вологодской области смогут бесплатно получить первую профессию. Среди направлений проекта первая профессия доступных школьникам во втором полугодии 2026 года – повар, кондитер, пекарь, лесовод, вожатый, лаборант химического анализа, оператор трехмерной печати, оператор беспилотных авиационных систем, чертежник-конструктор.

0: и другие. Подробная информация о программах и наборе есть на сайте и цифровой платформе ЦОП Вологодской области. А также можно узнать по номеру телефона в Вологде 23 99 29. В Череповце открыли перекресток Городецкой и Любецкой. Автобусы номер 7, 18, 25, 25А, 32 накануне вернулись на обычные маршруты. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, в субботу подрядчик завершил все работы на участке, выполнили перекладку сетей, засыпали котлован, восстановили покрытие, открыли полноценное движение. Любецкую капитально ремонтируют от Городецкой до Монтклер. Улица станет двухполосной. Предприятия Грузинецкого округа передали стройматериалы и топливо для бойцов СВО. Местные предприятия продолжают оказывать систематическую помощь участникам специальной военной операции. На этот раз поддержку обеспечили компании «Мастерлес» и «Белка». Об этом сообщили в администрации Грязовецкого округа. Бойцам передали 12 кубометров доски для обустройства позиций на передовой, выделили 1155 литров дизельного топлива для доставки адресных посылок и гуманитарной помощи, а также 30 кубометров кругляка для строительства фортификационных сооружений. В Вашкинском округе на трассе Череповец-Белозерск-Липенбор установят новое освещение. Фонари оборудуют на 1,5 километров подъезда к селу Ухтома и у автобусных остановок для безопасности пешеходов. Это часть капремонта 11,5 километров дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Помимо освещения, дорожники обновят полотно, укрепят обочины, установят ограждения и знаки, а также построят тротуары и павильоны на остановках. Готовность участка превышает 50%. Завершить работы планируют в 2027 году. Завтра, 23 сентября, в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Масштабное мероприятие приурочено ко дню образования области и в 26 году пройдет уже 8-й раз. В этот день с 8 до 20 часов жители региона смогут лично посетить любой исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Прием будет вестись по всем вопросам, входящим в компетенцию соответствующих ведомств. Мероприятие пользуется стабильным спросом у населения. Для сравнения, в прошлом году участниками дня приема стали 719 вологжан. Из них 107 человек обратились в органы исполнительной власти региона, а 511 – в органы местного самоуправления. Ресторан «Вологодская кухня» откроется на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В здании культурно-туристического центра «Вологда» на Невском проспекте скоро откроется ресторан «Кухни русского севера». Об этом сообщил петербургский портал «Метро». Меню построено на гастрономическом коде региона. Исторические рецепты, местные продукты и традиционные способы приготовления в современном прочтении. Гостям обещают лосятину, суп из дичи со сливками, пельмени из щуки, морожку и авторскую чайную карту.
1: Спорта.
0: Денис Поселюжный с серебром и бронзой завершил плавательный сезон на открытой воде. В Десногорске, Смоленской области, завершился еще один этап международной серии заплывов X-Waters Nuclear 2026. Участники из разных уголков страны плавали в так называемой атомной воде. Череповчанин на дистанции без 5 километров показал второй результат, уступив чемпиону чуть больше 20 секунд. Там же, в заплыве на 3 километра, атлет замкнул тройку лидеров.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать пасмурная погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, 8-9 метров в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Реклама. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений и стратегического партнерства и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие. По информации пресс-службы, говорили также о ходе подготовки к предстоящему в начале октября заседанию Совета глав государств-участников СНГ. Оно пройдет под председательством президента Туркменистана. Бердымухамедов, в свою очередь, поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Российские военные в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», заявили в Минобороны. В Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. В Одессе целями стали два логистических центра. В Одесской области – логистический центр «Новой почты». Помимо этого, российские военные ударили по Криворожскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту Рени Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. В городе Днепр под удар попал завод-производитель и поставщик металлопроката «Интертайп-сталь». В Киеве поразили склад ГСМ и предприятие «Файерпоинт» в Павлограде Днепропетровской области производства этой компании. В Днепре также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен», а в Виннице – объект железнодорожной инфраструктуры. По данным военном ведомстве, все эти предприятия и объекты использовались в военных целях. Ранее Минобороны заявляли о массированном ночном ударе по предприятиям металлургической химической промышленности ТЭК ВПК Украины объектом портовой инфраструктуры. Для этого использовали беспилотники, высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования. Западные медиа разыгрывают информационную карту против России, обвиняя в использовании дронов на территории ЕС. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в Москве на 4-м международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Он назвал эти попытки абсолютно бездоказательными.
2: Сегодня стало модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там, в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран. Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации. Вот, поэтому детали уже никому не интересны. Разыгрываются информационные карты, день, два, три, потом новость сползает куда-то на задние полосы газет и в какие-то непонятные закоулки других ресурсов. А тем временем, как это вот сейчас случилось в Германии, за этот фейк, зацепившись, высылают наших дипломатов, закрывают дипломатические консульские представительства, культурные центры. Так что мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы.
1: По оценке Лаврова, Запад пытается нечистоплотными приемами сохранить свои ослабевающие позиции в экономике. Добавлю, что на форум «Диалог о фейках 4.0» в столицу съехались свыше 2000 участников из 80 стран. Мероприятие посвящено в том числе противодействию русофобской антироссийской пропаганде. Эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Он также рассказал о рекорде по количеству заявок в российский отряд космонавтов в ходе первого набора через портал госуслуг. Всего их поступило 12 350 человек, уже прошли первичный отбор.
3: К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 28 до 30 года. Мы пошли навстречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной, мы запараллелили эти процессы. И важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Баканов добавил, что российская спутниковая группировка достигла 400 аппаратов. В этом году на орбиту выведено около 60. Водителям следует быть осторожнее за рулем сегодня во время дождя. В Москве предупредили в столичном департаменте транспорта. Там рекомендовали не отвлекаться в пути на телефон, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Синоптики обещают во вторник грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду до конца дня. В Дептрансе также призвали водителей перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, не оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями. Во время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшение погоды. Так будет безопаснее для всех участников дорожного движения, подчеркнули в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ночью местами ливни. В ночные часы плюс 13-15, дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 75%.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики.
2: Да,
1: продолжаем шоу.
2: Продолжаем. У нас «Карта времени» называется, общая такая тема. Ну, как всегда, когда мы говорим про будущее, с нами Александр Александрович Чулок. Здравствуйте, российский прогнозист, международный эксперт программы развития ООН по форсайту и доктор экономических наук, директор Центра научно-технического прогнозирования Высшей школы экономики. И мы поговорим, как мы будем праздновать дни рождения в будущем. Ну, для этого, естественно, мы должны выяснить, как мы празднуем дни рождения в настоящем.
3: Здравствуйте, друзья. Ну, я думаю, что в настоящем мы празднуем хорошо. Кстати, наверное, правильно будет тогда уж, раз мы начали с настоящего, всех, кого сегодня день рождения, поздравить.
2: Конечно,
3: да?
2: Конечно.
3: А я хотел бы прекрасную девушку Иру тоже поздравить, между прочим, с
2: давайте,
3: днем рождения, чтобы всегда было побольше было возможностей для улыбок. Но я все-таки начал бы, знаете, с прекрасной футурологии. Вот вы говорили в начале,
1: а каким... А меня слышит наш гость, нет?
2: А вот сейчас
1: неплохо
2: слышу, да.
1: Сейчас.
3: А каким образом замотивировать учителей, учеников, вот до этого обсуждали, да? Друзья, надо немножко взбодрить. Вот не будет дня рождения и подарков в будущем. Знаете,
2: ну,
3: почему?
2: Почему?
3: А давайте футурологию включим. Если мы возьмем, например, прогнозы Япония 2050, Хосе Луис Кордейро, вменяемый таки бывает футуролог, который утверждает, что к 2050 мы обретем бессмертие. Вот представьте, вы бессмертны.
2: А, ну зачем вам подарок
3: у очередной, вас полностью, да? У вас полностью экономика благосостояния, все делают роботы, полностью искусственный интеллект. Ну зачем вам дни рождения с подарками? Взять и отменить.
2: Угу.
3: Но это футуристика, да? Но тем не менее, давайте с нее начнем. А если уже по-серьезному, конечно, я очень надеюсь, друзья, что новые технологии, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная дополненная реальность дадут нам возможность для того, чтобы дни рождения праздновать очень круто. Например, можно будет любого цифрового двойника заказать себе на дни рождения. Хотите там какого-нибудь Веста, не Веста, хотите, чтобы Леонардо да Винчи к вам пришел, хотите, Лев Николаевич с вами поговорит про Ясную Поляну.
2: Не надо, не надо, у нас тут новость была, что Лев Николаевич там это шалил с крестьянками, нам не
3: ну,
2: надо.
3: Ну так и скажет, как не надо.
2: А мы не поддерживаем такое поведение Льва Николаевича.
3: В общем, друзья, первое, я думаю, что развитие и цифровых двойников, и возможности виртуальной дополненной реальности позволят вот такие сюрпризы. Помните фильм «Игра»? Это какой? 90 с Майклом Дугласом? 94-й, что ли, 7-й год? Делать сюрпризы на день рождения просто шикарные, да? То есть погрузить человека в ту эпоху, в ту реальность, и с теми людьми дать им возможность пообщаться, которые для него важны, с которыми ему хотелось на концерт сходить, например, лично Моцарту посоветовать, там, с Сальери поменьше общаться, да, и так далее. Это первое, да. Второе. Я думаю, что одно из таких явных направлений будет изменение вообще ценности дня рождения. Возможно, вот я начал с того, что мы их отменим, а теперь вернемся, мы же разные сценарии рассматриваем, вернемся обратно. А может быть, вы на день рождения минимум будете два подарка получать. Знаете, какие?
2: Какие?
3: Один вам лично, как человеку,
2: так,
3: рожденному физически на Земле, а второй вашему цифровому аватару. Это же уже происходит.
2: Ай, ну я не знаю, мы все-таки пожилые довольно уже с Маргаритой Михайловной, чтобы еще аватар себе заводить.
3: Ну позолотите ручку аватару,
2: не,
3: ну что
2: я,
3: вы.
2: Я понимаю, о чем вы говорите, у меня старший сын младшему подарил где-то, значит, надыбов ему, какой-то QR-код, который позволяет в Майнкрафте какой-то плащ себе...
3: Или скин какой-нибудь.
2: Скин, да.
3: Какой-нибудь.
2: Ну, плащ накинуть себе. И было много радости. Я говорю, ну как так можно? Это же, по сути, не потрогать, не пощупать. Но вот это для них значит что-то, да.
3: То
2: допустим.
3: Есть изменение ценности подарка, да? Изменение того... То есть раньше там что у нас было? Либо там мы скидывались деньгами на что-то, либо
2: ну,
3: там лучший подарок — книга, а если сам написал, еще лучше. У меня тут у двух друзей были дни рождения подряд. Я одному подарил... свой учебник по MBA, а второму, значит, детские сказки. Вот они обмениваются. Один другому про учебу, другой про сказки. С автографом, между прочим.
2: Ну,
3: да?
2: Ничего себе.
3: Да,
2: не электронная книга, а все-таки книга-то аналоговая.
3: Я напечатал физически, красиво, своей рукой, значит, корявым почерком, потому что у меня преподавательский почерк, естественно, корявый. Значит, корявым почерком подписал, все, расписался, Сан Саныч, с уважением, дата, подпись. Но, друзья, в будущем, значит, первое, это вот подарки для аватаров. Второе, если мы все-таки предполагаем, что у нас будут технологии реабилитационной медицины, связанные с увеличением средней продолжительности жизни и так далее. Очень может быть, что будем дарить, например, почку или печень. Вот так вот.
2: Ну,
3: вот
2: хорошо,
3: давайте
2: вам
3: на день рождения скинемся вам на замену легкого и печени.
1: Это в каком возрасте день рождения?
3: Ну, я думаю, с учетом успехов нашей медицины, что лет через 20-25 точно этот вопрос надо будет поднять.
2: Слишком нашу медицину любите.
1: Да, а как это предложить?
2: У нас вот...
1: Да-да-да. Мы только что было по этикету у нас человек. Это как вообще по здоровью? Значит, ты намекаешь, что ты, ну, ты посадишь почку или печень?
3: Почка, почка — лучший подарок.
2: Тебе почку подарят, когда у тебя ее, она уже отказывает в этом смысле. То есть не в смысле, что запасную наноси с собой.
1: А, боже мой.
2: Вот когда она уже отказывает, да.
3: Ну, скинемся.
2: Смотрите, но я вам честно скажу. Вот у нас сейчас была просто новость какая-то, промелькнула, что в мире эпидемия помимо диабета еще и деменции. И да, и вот как-то вы надеетесь хорошо на нашу медицину. Мне кажется, что пока что там все грустно.
3: А знаете, что является лучшей профилактикой нейроактивности?
2: Так.
3: Любопытство.
2: Ну.
3: Поэтому следующее, что будут дарить на дне рождения, это яркие адреналиновые эмоции. Вот часть людей...
2: Прыгать с парашютом?
3: Да, если бы с парашютом. Я думаю, что куда-нибудь там летать на Марс, при этом находясь в капсуле где-нибудь там под Байкалом. На самом деле мы...
2: Симулякры опять.
3: Ну, в том числе. Мы с моими слушателями, студентами, иногда разрабатываем такую тему, называется развлечение. И вот один из сценариев, который мы берем, это адреналиновый рай. То есть, когда у вас возможности, ну, сейчас вот где вы можете получить адреналин? Ну, с горы скатиться, да, например.
2: К врачу сходить.
3: Ну, талончик посидеть, да, еще какой адреналин, с бабками подъезда поговорить.
2: Да.
3: А в будущем, возможно, вот этот вот адреналин будет предметом для того, чтобы подарить действительно полные ощущения. Хотите убегать от тигра, хотите посоревноваться с гиппопотамом, который, по-моему, 60 км развивает скорость, да? Значит, кто быстрее побежит и так далее. Но обратная история — это полный детокс. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это все говорят про экономику, я же экономист, да? Все говорят про экономику, которая ускоряется, да, то есть мы все бежим, у нас выросли скорости внедрения технологий, вывода продукта на рынок, принятия решений, а на самом деле потихоньку развивается экономика, которая называется экономика замедления. И это самый главный, может быть, подарок. Один день замедлится.
2: Вот, я обнаружил, что некоторые мои друзья, они говорили раньше, давайте мы отметим день рождения, соберем всех там, кто есть, выпьем много, съедим много. А сейчас они говорят, а давайте также соберемся и поедем в пансионат, где нам не то, что выпить много не дадут и поесть много не дадут, а мы пройдем там всякие курсы очистки организма. И вроде бы, да, казалось бы, день рождения, радость, веселье, а в этом и заключается у многих уже радость и веселье после, соответственно, какого-то возраста.
3: Так знаете, куда люди ездят?
2: Но это после какого-то возраста.
3: Голодать за деньги, причем за очень большие.
2: Прекрасно.
3: Понимаете, люди платят, чтобы не,
2: ну, там,
3: не есть.
2: Не, ну да, там все-таки не так все просто, их там правильно голодают.
3: А, правильно не кормят,
2: правильно,
3: а замечательно,
2: кормят, да,
3: а за такие деньги, за которые можно было накормить.
2: Смотри, ну, это, знаете, богатые развлекаются. Но смотрите, какая история у нас еще есть. Все-таки возраст, да, вот мы с Маргаритой Михайловной в каком-то смысле уже тоже прошли в будущее, потому что у меня было 50 лет было, я просто себе концерт организовал клевый и снял его на кучу камер за деньги, то есть я потратился, а не приобрел. Да? А вот Маргарита Михайловна, я тоже знаю, она любит на свой день рождения ехать, например, на какой-то концерт любимой группы. Это тоже получается вроде как, ну, не традиционно всех, а за столом собрать, тазы хрючего поставить и давай это все наминать. А именно уже ты эмоциональный себе подарок делаешь.
3: Экономика эмоций. Экономика впечатлений, экономика эмоций.
2: Не столько он финансовый, да, вот потому что раньше там многие, ой-ой-ой, давайте мне последний там, не знаю, какой-нибудь телефон купить, последней модели. Но он последней модели сегодня, а после, через год он опять становится старым, да, и что толку?
1: Предпоследний.
2: Да.
3: У меня есть очень мудрый коллега, который один раз сказал, он говорит, Сан Саныч, он говорит, знаешь, что такое старость? Я говорю, что, Борис Викторович? Он говорит, старость — это когда ты на день рождения даришь подарки на свой, а не получаешь. Но вот, по сути, вы организовали подарки для других. Концерт, развлекуха. Но я думаю, что это тоже интересная история, когда вы имеете возможность вот так вот собраться. Смотрите, если говорить про изменение систем ценностей, я надеюсь, если говорить про празднование дня рождения, что все-таки еще празднование дня рождения в будущем будет несколько раз. Ну, то есть, когда у вас будут разные аудитории, разные социальные страты, разные дружеские компании. Вот я максимум праздновал 5 раз один раз день рождения.
2: Нормально.
3: На работе, там, с родственниками и так далее. А представьте, что можно будет отпраздновать день рождения, там, не знаю, там 10 раз. Вот как вам такое, а?
2: Ну, смотрите, а у меня наоборот. Я вот до 50 не праздновал ни разу. В 50 отпраздновал, и 51 тоже уже не праздновал. Мне кажется, что я вот вообще не испытываю никакого пиетета, вот когда чувствую, что приближается день рождения. Ну, мне народ начинает писать, поздравляем, поздравляем. Я в ответ пишу спасибо, спасибо, спасибо. Все. Это все, что происходит в моей жизни. Ну, моя личная история, да? Многие, например, день рождения говорят, если ты не пришел, не поздравил, значит, мы с тобой больше не дружим и так далее. Просто отношение к самой этой дате у всех разное, у людей разное. А в будущем это изменение, ну, конечно, коснется, но я не думаю, что это прям всех коснется.
3: Я думаю, что будет сильная поляризация. Я вам расскажу грустнейшую историю про себя, если хотите. У меня день рождения 5 апреля. В Вышке в апреле всегда проходит так называемая апрельская ясенская конференция.
2: Так.
3: Очень известная, там куча народа и так далее. И я постоянно там либо выступаю, либо модерирую и ставят мою сессию на 5 апреля.
2: Вот же.
3: И это было в течение лет 10.
2: Так.
3: Можете
1: вот
3: представить?
1: Трагедия.
3: Да, то есть все мне звонят, все поздравляют.
2: А я с Маргаритой Михайловной согласен. А вечер? Ну что, вы поработали и потом вечером...
1: Ну да, вы там убиваетесь, что ли? Ну, лекцию прочитали, но устали, выгорели.
3: Да, вечером уже...
1: Потом загораетесь вновь.
3: Вечером всем на звонки уже отвечать. Но, друзья, я надеюсь, если говорить еще про будущее, что мы, что мы сможем праздновать день рождения в будущем.
1: Сможем.
3: Сможем, во-первых.
1: Не сможем, а сможем.
3: С разным уровнем вовлечения. Вот то, что мы сейчас видим, действительно, это повышение активности. Очень много медицины на это работает. Это повышение активного долголетия. Это повышение среднего продолжительности активного старения.
2: Как вы верите в это?
3: Верю, верю, друзья.
2: Мне нравится ваш оптимизм.
3: Имею право верить.
1: Сан Саныч, я должна вас подписать на один паблик в Ростове. Там люди отмечают дни рождения, свадьбы и вообще праздники, детей, крещения. Я вот когда на них смотрю, я просто хочу туда каждые выходные.
3: Но я много
1: Вы не
3: мотаюсь.
1: Понимаете, это другая планета. Ростов-на-Дону.
3: Я был и в Ростове, я много мотаюсь там.
1: Ну, все там были.
3: Я там чуть леща не словил, между прочим.
2: Будем.
3: Я много мотаюсь и по Краснодару, и по Ростову, и по Тюмени. Еще важный момент, друзья. Гастрономия и стол на день рождения.
2: Так.
3: Вот я думаю, что с учетом той активности, которая сейчас идет по здоровому образу жизни, то
2: да,
3: действительно каждому, да, то каждому будет персонифицировано. Тебе такая тарелочка, тебе сякая тарелочка, тебе, значит, с учетом этого, тебе с учетом этого. То есть вот большой тазик оливье, который был всегда, вот он, боюсь, уйдет в прошлое.
2: Знаете,
3: уже.
2: Что я вам скажу по поводу этого? Вот если у нас вся жизнь в будущем, как вы предполагали, кстати, у нас здесь сидя, будет именно такой, индивидуализированные таблеточки, чтобы жить хорошо, то как раз человек в праздник захочет все это выплюнуть.
3: Тазик оливье съесть.
2: И хоть как-то пожить, как было раньше. Потому что вот эта вот правильность каждого дня, понимаете, что мы должны следить за этим, вот этого не переборщить, этого не сделать. Ну, в конце концов, должен человек когда-то сорваться. Вот он и сорвается обычно в свой
1: день
2: рождения.
1: Ну, а по поколениям, Сан Саныч, может, вы все-таки вот у нас пару-тройку минут. Ну, это вы говорите о нас, о взрослых или о молодежи?
3: Друзья,
1: которая...
3: смотрите, я да. конечно, говорю, наверное, в основном про миллениалов, потому что зумеры вообще абсолютно другие.
2: Они не празднуют, да?
3: Они очень к физическому контакту неактивны. То есть они скорее где-то вот виртуальные аватары, а вот как мы на день рождения, собраться, обняться, перемыть все кости, там, позвонить бывшим. Не, это в большей части не про них.
2: Но... У них бывших нет, у них будущие сплошные.
3: Бывшие, будущие, будущие, бывшие. Но я надеюсь, что у нас будет и поколение альфа, и поколение бета, который все-таки святой праздник день рождения. Вот для меня два святых праздника, на самом деле. Новый год и день рождения.
2: Да?
3: Знаете почему? Потому что я до сих пор верю в сказку и в чудо.
2: Вот. Ну так вы же человек...
1: А я нет.
2: Да, вы же человек, который верите в то, что люди будут жить вечно. Конечно, вы в чудо
3: И
2: верите.
3: Мы стараемся это делать своими руками, друзья. На самом деле, я считаю, что пока мы все-таки вот это рождение празднуем, это очень важно. Потому что если мы опять включим футурологию и спросим, а как у нас будут люди, собственно, рождаться. Вот тогда могут начаться вопросы.
2: А что случилось? Так, вроде как других способов пока не придумали.
3: Очень много сейчас активностей идут и разговоров пока, но тем не менее, и про клонирование, и про искусственную матку, которая уже существует, и про выращивание. Надеюсь, что мы
1: все-таки... Клонирование группы Prodigy, давайте выступим.
3: Я надеюсь, что мы все-таки традиционными останемся тут способами. Очень хочется.
2: Ну, да, я скажу так, если настолько человечество, что называется, внутри себя же выродит, что невозможно будет это делать естественным способом, тогда будут неестественные тоже разрабатываться. А пока, что называется, все идет по-человечески, то, конечно, ну какие там клонирования?
1: Может, песню «Кайфуем» поставим нашему Сан Санычу из Высшей школы экономики? Познакомим его с репертуаром праздничным, нет? Вы слышали этот трек?
3: Я не знаю, но я фанат Пушного.
2: «Кайфуем».
1: Сегодня мы с тобой кайфуем. Давай вам напоем.
2: Ну, мы уже напели.
3: Знаете, какой самый главный подарок на самом деле? Подарок самый главный будет тот, который ты сам себе никогда даже не представишь.
2: Это называется сюрприз. Да?
3: Вот какие сюрпризы мы сможем.
1: А вот давайте сюрприз Сан Санычу. Давайте его реакцию на песню «Кайфуем».
2: Да подожди, давай мы его спросим, надо ему это или нет для начала.
1: Так вот, а подарки? Ну а как? Это уже неожиданность.
2: Нет, мы хотим просто еще обсудить, что неожиданность бывает разная. Бывает, вот, например, когда люди друг другу дарят зачем-то животных. А что в будущем будет с животными?
1: Кстати, вот
3: вы знаете, пушистая... я же опять циничный экономист сейчас включу. Пушистая экономика?
2: Да.
1: Извините. Александр Пушистый.
3: Но это термин такой. Пушистая экономика очень сильно растет. Растут корма для животных. Очень активно все растет. Более того, как экономист могу сказать, что графики идут в асинхроне с базовыми макроэкономическими показателями.
2: То есть,
3: когда в макроэкономике плохо, у пушистых все хорошо. А знаете почему?
2: Почему?
3: Психология. То есть, если везде все плохо, пусть хотя бы моя кошечка или у моей собачки будет все нормально. Я недавно в Краснодаре беседовал с владельцами клиник стоматологических.
2: Стоматологический клиник для животных?
3: Для людей. Они говорят, у нас зубы у людей кончились, мы всех вылечили. Я говорю, а животные? И они говорят, да, мы недавно вставили клык полкану овчарке за 80 тысяч рублей, золотой, чтобы владелец сказал, чтобы хотя бы нормально мог грызть свою косточку. Поэтому, может быть, вот мы говорили в начале, что будет несколько подарков.
2: А не золотой не подошел,
3: может,
2: да?
3: Ну, видимо, да. Может быть, много подарков будет и для животных. Пушистая экономика очень активно растет. И я думаю, что в этом плане, конечно, перспектив много.
2: Ну, подождите. А если мы говорим про то, что у нас вот, цифровые аватары, люди поймут, что заводить животное биологическое это сложно, ответственность.
3: А там очень много технологий. Во-первых, тепло все-таки животного ничто не передаст. У меня, правда, рыбки, ну, чтобы их дешевле менять. Их дешевле менять.
1: Камин-аут, Сан Саныч,
3: их дешевле менять.
2: Ну
3: да, там еще кормушка упала в воду. Ну ладно.
2: Ой, да ладно.
3: Друзья, ну в общем.
2: Вы на нас все свои проблемы-то не вываливаете.
1: Да, действительно.
3: Если бы это были в главном.
1: Нам с ней с этим жить пора.
3: Конечно, конечно. Но я думаю, что будут и цифровые аватары животных, которым тоже нужны будут подарки. Но про пушистую экономику прекрасная мысль, потому что дарить животных, я думаю, вряд ли будут. А вот дарить возможность побыть с животным.
2: На варенду.
1: Заходишь и говоришь,
2: будете кота продлевать на час
3: крокодилы не... А кота-психологи, знаете, сколько зарабатывают, чтобы я так жил?
2: Дорогие друзья, у нас время закончилось. К сожалению, Александр Александрович, приходите к нам еще. Спасибо вам большое.
1: Ну, песню мы пришлем по почте.
3: Спасибо.

0: приносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 12:30.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные пресекли все попытки прорыва украинских формирований, заблокированных в Доброполе, в ДНР. Об этом только что сообщили в Минобороны. Потери заблокированных украинских войск за сутки составили около 50 человек. Об окружении крупного узла ВСУ ранее сообщало ведомство еще утром. Там отметили, что группировка войск «Центр» также ведет наступление в направлении Александровки. В Харьковской области российские войска продолжают сжимать кольцо окружения. Все попытки прорыва неприятеля из окружения пресечены. Потери противника составили до 40 человек. Суточные потери Киева в зоне действия всех российских группировок составили не менее 1315 солдат. Из вооружений и военной техники, в числе прочего, украинские войска потеряли германскую БМП «Мардер». Помимо этого, нанесены удары по логистическим центрам, цехам производства беспилотников и комплектующих к ним. Утром Минобороны также сообщала о новом массированном ударе по Украине с применением цирконов. Силы ПВО за сутки уничтожили 629 беспилотников, 6 управляемых авиабомб и американский снаряд «Хаймарс». Генсек ООН Антонио Гутерреш откровенно путается в собственных показаниях по Буче. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая в Москве на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».
6: Уходящий глава секретариата ООН, ну, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то конфиденциальный характер они носят, и есть какие-то внутренние правила секретариата, нам их никто не предъявил. То утверждает, что такой информации нет, то ссылается на то, что родственники погибших просили эту информацию не разглашать. Но имена родственников тоже никому не известны, и это поразительный факт.
4: Как подчеркнул Лавров, в Москве уже поняли, что рассчитывать на конструктивное содействие в секретариате ООН не приходится. Прокуратура Москвы выявила нарушения в кампании по выпуску вакцин «Мультикан». Надзорные мероприятия продолжаются. По результатам, по наличию оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве. По данным СМИ, речь идет о производителях вакцины «Мультикан-8». Сообщения о нежелательных побочных реакциях и даже гибели домашних животных после вакцинации этим препаратом стали появляться в середине августа. В отдельных пробах «Мультикан-8» 20-й серии выявили вирус АОЭСКИ, смертельный для собак. 16 сентября по распоряжению Россельхознадзора проводится уничтожение этой серии вакцинного препарата. Компания также остановила производство линейки вакцин «Мультикан 4, 6 и 8». У иностранца, прилетевшего из китайского Гуанчжоу, московский аэропорт Шереметьево нашли около 1000 серебряных украшений, сообщили агентству городских новостей Москва о Федеральной таможенной службе. Стоимость груза составила не менее 5 миллионов рублей. Таможенники обратили внимание на багаж туриста в зеленом коридоре. Всего у него нашли 965 украшений из серебра, 925-й пробы со вставками из фианитов. Пассажир заявил, что вез все для себя. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Иностранцы грозит до 5 лет колонии.
3: Новости спорта.
5: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Карта «Болельщика» начнет действовать на матче Кубка России по футболу, который клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующие распоряжения уже подписаны и вступят в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матч 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры этого тура пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1 и 2 лиг карта «Болельщика» не потребуется. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, француз Антони Марсилья, ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром, сообщает The Mirror. В составе английского клуба футболист стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 11 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российские хоккеисты отметили сразу в нескольких контрольных матчах Национальной хоккейной лиги. Максим Шабанов забил первый гол за Миннесоту, Роман Канцеров набрал первое очко за Чикаго, а Андрей Кузьменко сделал результативную передачу за Питтсбург. С подробностями Дмитрий Сухинин.
7: В матче Чикаго-Миннесота хозяева выиграли 4-3 в овертайме. Максим Шабанов забросил первую шайбу за новую команду. Россиянин вошел в зону по левому флангу и бросил между щитков вратаря. Передачу ему отдал Яков Тренин. У Чикаго впервые сыграл Роман Канцеров, бывший форвард «Металлурга», ассистировал партнеру при третьей шайбе и провел 4 силовых приема. Для первого контрольного матча в НХЛ получилась хорошая игра, особенно с учетом того, что Канцерову приходилось привыкать к более жесткому и быстрому хоккею. Питтсбург обыграл Баффало 4-1. Андрей Кузьменко поучаствовал в первой шайбе «Пингвинс» и записал на свой счет результативную передачу. Сергей Мурашов получил игровое время в воротах и отразил 13 бросков. Данил Тарасов начал матч Детройта против Коламбуса и за два периода справился со всеми 15 бросками. В основное время команды вообще не забили, победителя определили только в серии буллитов. Сильнее оказался Коламбус. Александр Овечкин пока не сыграл ни в одном из двух контрольных матчей Вашингтона и пропустил две тренировки подряд. Клуб сообщает о травме нижней части тела, в состоянии капитана оценивают как со дня на день. Точно диагноз не раскрывается. Спенсер Карбери говорит, что после ближайших тренировок станет понятнее, сможет ли Овечкин выйти хотя бы в одном предсезонном матче. Форсировать возвращение 41-летнего нападающего в Вашингтоне не собираются.
5: Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кстулас в первом матче турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7, 7-6, 6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эалла. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Потому что я чё...
2: Так, друзья, мы уже в эфире. Я напоминаю просто вам, что у нас не просто так, а мы код поколения сегодня будем изучать. Мемы и сленг в современном Китае. Варвара Королева с нами, преподаватель и переводчик китайского языка. Кстати, очень неплохо говорит по-китайски. Варвар, скажи нам, вот, например, мемы и сленг в современном Китае. Как звучит по-китайски? Ну хорошо. Чунго это что?
1: Чунго это Китай.
2: А Китай?
1: Да, да, да.
2: О, а мы-то думали, что они Китай, и в Африке Китай нет, оказывается.
1: Не-не-не-не.
2: А смотри, значит, мемы и сленг в современном Китае. Давай, во-первых, так. А мемы, они тоже раньше анекдоты рассказывали, а сейчас мемами общаются?
1: Это зависит от возраста. Молодежь, конечно, общается мемами и вообще какими-то экстралингвистическими иногда уже материями владеет. Старшее поколение рассказывает анекдоты. Конечно, их зачастую сложно бывает понять.
2: Да?
3: Угу. Ребят, а давайте мы с терминами поймем, определимся. Мем – это что такое? Это картинка или это языковые, вот словесные какие-то, иероглифические, да, как-то надписи? Или это мем, что это может быть?
2: Ну, да, картинки, вот. Я думаю, что это картинки.
3: Или эмодзи, которые
2: эмодзи
3: тоже переделывают.
2: Может быть. Это все, что касается, наверное...
3: А в Китае как это люди понимают?
1: Да, примерно так же, как и у нас, только да? В Китае мемы подвержены значительному влиянию китайской культуры и китайской литературы. Зачастую вот такой флёр, ну, вот, допустим, у нас в интернете существует так называемый думерский вайб. Да? И у нас думерский вайб — это когда погода, примерно как сегодня в Москве, немножко пасмурно, и под грустную музыку человек гуляет среди панельных домов. Это думерский вайб.
2: И... Балабановские картинки.
1: Абсолютно,
2: да?
1: Точно, да. Вот если у нас это продиктовано скорее нашей культурой, у китайцев это будет выглядеть как-то иначе и будет продиктовано, например, какими-нибудь древними стихами. У меня сегодня про это была заготовочка.
2: Давай.
1: Про опоссума.
2: Давай.
1: И в 25-26 году самая популярная, наверное, мем-картинка — это такой вот опоссум, который сложил руки за спиной и задумчиво смотрит в окно. И там на китайском подпись всегда была про какое-то смирение с трудностями жизни. Угу. Типа, это да, это вторая редакция нашего документа, ну давайте сделаем вид, что она 11-я. Угу. Мы принимаем этот батл на себя. Угу. Это такое задумчивое наблюдение за природой, некоторый такой увей, да, благостное недеяние.
2: А задумчивое наблюдение за природой и вот это мучительное китайское, что они же всегда работают.
1: Да-да-да, это очень большой пласт мемов, и современные мемы практически полностью, ну как, полностью сложно сказать, но в значительной мере посвящены вот этому тихому преодолению,
2: да?
1: И признанию себя как песчинка в этом огромном, на этом огромном пляже жизни.
2: А вот говорят,
3: ребят,
2: у них... Сейчас, секунду. Молодые, у них, говорят, очень тяжело воспринимают вот эту вот историю, связанную с каким-то экзаменом, который, если ты не сдал, то ты не человек, а если сдал, то все. То есть, грубо говоря, у них есть моменты, когда решается твоя судьба вообще.
3: ЕГЭ.
1: Это буквально...
2: Типа ЕГЭ,
1: это буквально, да, экзамен после окончания школы.
2: Как он называется?
1: Гаокао по-китайски.
2: Гаокао.
1: Но по-русски он называется гаокао. Ну, в транслитерации, так скажем. Существует много мемов, существует намного... Вот прям целый культ гаокао существует. Весной все включаются в это течение. Родители, дети включаются. Ну, дети там выживают, да? Родители включаются. Вообще вся, ну, все общество включается. И мой любимый мем на эту тему, когда рабочий строит, выстраиваются в такую шеренгу, берут листочки. У нас бывает так, с днем рождения поздравляют, берут листочки, и на каждом листочке иероглиф. И, в общем, это складывается в подпись. Удачи на Гаокао, ждем тебя на стройке.
3: Отлично.
2: Неплохо.
1: Такая поддержка, но без лишнего оптимизма.
2: А, да, без лишнего оптимизма. А
3: вообще, вопрос, Александр Борисович, то есть тут важно, поскольку мы сейчас говорим, и мы хихикаем, мы смеемся,

0: Когда разговариваю с китайцами, но современный юмор молодых китайцев опять же направлен на то, чтобы тихо всхохотнуть над тяготами жизни, mm-hmm. потому что у молодых людей объективно очень тяжелая жизнь сейчас в Китае.
1: То есть это вот тот мем, когда такой старичок, да, написано, все говорят, что в Китае сложно работать там музыкантом условно, да, ничего не сложно, и такой старик, и написано музыкант 24 года.
0: Да, что-то из этого, рода.
2: Тоже мем вам расскажу, который для меня считается просто классикой. Это два китайца, один чуть постарше, другой, видимо, мастер, один другой ученик, и они сидят и смотрят куда-то вдаль, и один говорит, ну, ты все смотришь, а что ты делаешь? Он говорит, смотрю, как растут деревья.
0: А все говорит, суетишься.
2: Все суетишься. Вот этот момент.
0: Да, но это, я бы сказала, что это как-то уже более понятная нам интерпретация.
1: А вот смотри,
2: а им это смешно?
0: Думаю, что они бы восприняли это слишком серьезно.
1: Слишком серьезно, да. А у меня знакомая есть, она тоже знает хорошо китайский. Я спросил ее, а ты вот не хочешь свою личную жизнь связать с китайцем? Она говорит, ни за что. А вот скажи, пожалуйста, ты замужем?
0: Нет.
1: А ты бы могла, вот зная китайский менталитет сегодня, да, думать, что у тебя может что-то сложиться с человеком, который коренной китаец?
0: Конечно, зависит от человека и зависит от того, в какую из китайских культур, точнее, в какой пласт он погружен, на это детали.
1: Насколько мы можем и способны...
0: Если этот человек не такой мультикультуралист, потому что у меня вот на работе были такие коллеги, которые китайцы, но по-русски очень хорошо разговаривали, вообще в нашей культуре разбирались и понимали.
1: Такие, да, действительно...
0: с ними было интересно разговаривать, они что-то такое, вот какой-то интересный был диалог. С китайцами, которые прям китайцы-китайцы, тоже было интересно, и у них... Вообще не говорю там про мужчин-женщин, просто как у людей много, так скажем, если так можно выразиться, плюсов, но я бы скорее нет, чем да.
1: А почему?
0: Очень разные.
1: Вот разные в чем?
0: Ну, хотя бы в том, как мы реальность интерпретируем. Ну, наверное, это фундаментальная все-таки вещь. Ну, юмор они не понимают наш. Мы не понимаем их юмор. У них совершенно другие традиции, другое отношение к родителям, другое отношение к решению родителей. Ведь у китайцев очень важно почитать. И не просто почитать, не просто там, чти мать и отца своего, а... почитание родителей в понимании китайцев – это полное подчинение.
1: Угу.
0: И если в современной семье мама мужа... Нет, в китайской.
1: В китайской.
0: Мама мужа сказала, допустим, что вы в этом году там на юг не едете или шкаф не покупаете. Вы действительно в этом году на юг не едете и шкаф не покупаете. То есть самостоятельность отдельной семьи, но она такая, конечно, понятно, это пластичное условие, оно может от семьи к семье меняться, и это можно, наверное, как-то настроить. Но я поняла, что лично я бы, наверное, с этим смириться не смогла.
1: Не смогла бы смириться, да. Вот вольные какие у нас девушки-то, оказывается. Да, кстати, мы вернемся к разговору. Разговору о языке, вот очень интересно узнать вообще, есть ли в Китае, коли у них только иероглифы и даже нет алфавита, есть ли у них, например, каламбуры?
0: Конечно.
1: Конечно. Ну вот мы сейчас буквально минута у нас на рекламу, и потом вернемся и сразу бахнем каламбур на китайском. Оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.
3: Маяк.
4: 2 октября.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Белозерске после капремонта открылась обновленная школа имени Сергея Орлова. Работы проведены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На модернизацию учебного заведения направлено около 22 миллионов рублей. Губернатор Георгий Филимонов подчеркнул, что в 2026 году в Вологодской области ремонтируется в общей сложности 42 образовательных учреждения. Это школы, детские сады, колледжи и техникумы. Завтра в Череповце поликлиника номер 7 будет открыта до полуночи. В среду, 23 сентября, в медучреждении с 20 часов до полуночи пройдет акция «Ночь здоровья». Пациенты смогут пройти осмотр, проконсультироваться с терапевтом, сдать биохимический анализ крови, измерить уровень холестерина и глюкозы, узнать ВИЧ-статус, измерить уровень внутриглазного давления и пройти другие обследования. Об этом сообщает областной Минздрав. Запись на «Ночь здоровья» ведется по телефону в Череповце 597.

0: Волокжане вместе с проектировщиками обсудят концепцию набережной Содимы. В 2027 году берег реки Содимы в Вологде преобразится. Участок от улицы Ярославской до окружного шоссе ждет масштабное благоустройство. Территория стала одним из лидеров народного голосования, набрав более 13 тысяч голосов жителей. Теперь горожанам предстоит решить, каким именно будет новое общественное пространство. Проектная группа «Среда» приглашает волокжан поделиться идеями и предложениями. Общественная встреча по сбору концепции будущего благоустройства пройдет 30 сентября в 18 часов. Череповчанка представит Вологодскую область на международном конкурсе «Мисс Офис». 26-летняя Юлия Матвеева вышла в полуфинал. Девушка работает специалистом по подбору персонала в компании, которая разрабатывает системы автоматизации и управления инженерными сетями в зданиях. Всего в этом году заявки прислали около 30 тысяч участниц в возрасте от 20 до 35 лет. Это сотрудницы офисов из России, Белоруссии, Казахстана, Египта, Японии и других стран. Девушки поборются за главный приз – 3 миллиона рублей. До 6 октября идет онлайн-голосование. Оставить свой голос можно на официальном сайте «Мисс Офис». Финал состоится в Москве в конце ноября. Волокжан приглашают на мастер-класс по китайской каллиграфии. 26 сентября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой состоится второй мастер-класс по китайской каллиграфии в стиле сяо-джуань. Занятие рассчитано на участников с разным уровнем подготовки. Оно будет полезно и тем, кто впервые берет кисть в руки, и тем, кто уже посещал предыдущий мастер-класс. Новички освоят базовые навыки с нуля, а те, кто уже пробовал себя в каллиграфии, смогут закрепить полученные умения и глубже разобраться в технике. Ценителей ждут на Козленской 4.
1: Спорта.
0: Юная волокжанка выиграла бронзовую медаль на фестивале «Спорт как искусство» в Москве. Ксения Белинская заняла третье место в дисциплине «Акрофит», где результат складывался из нескольких показателей – движение, гибкость, акробатика, сила и баланс. Всего в турнире приняло участие около 2000 гимнасток. Спортсмены серебряного возраста из Вологодской области стали призерами спартакиады пенсионеров России. Турнир в Пензе объединил свыше 700 атлетов из 79 регионов страны, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии. Они соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, дарте, пулевой стрельбе и волейболе. Сборная нашего региона показала второй результат в комбинированной эстафете. В общем засчете стали 11-ми.
1: Года на маяке.
0: Бабье лето придет в Вологодскую область, но не ко всем. Осень в регионе продолжает удивлять теплом. Средняя температура выше нормы на 4-6 градусов. В ближайшие дни погода разделит регион на две половины. Восток будет купаться в солнце, а запад останется под облаками. А сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные пресекли все попытки прорыва украинских формирований, заблокированных в Доброполье, в ДНР, сообщили в Минобороны. Потери окруженных украинских войск за сутки составили около 50 человек. В Харьковской области российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Все попытки прорыва неприятеля пресечены. Потери составили до 40 солдат. Суточные потери Киева в зоне действия всех российских группировок достигли 1315 человек. Из вооружений военной техники, в числе прочего, украинские войска утратили германскую БМП «Мардер». Помимо этого, нанесены удары по логистическим центрам, цехам производства беспилотников и комплектующих к ним. Утром Минобороны также информировала о новом массированном ударе по Украине с применением гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Силы ПВО за сутки уничтожили 629 беспилотников, 6 управляемых авиабомб и американский снаряд «Хаймарс». Владимир Путин сейчас проводит второй за день международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обещал, что в ближайшее время появится сообщение о его подробностях. По словам представителя Кремля, президент продолжает принимать звонки с поздравлениями в связи с прошедшими всеобщими выборами. Сегодня Путин поздравил по телефону президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, а тот, в свою очередь, поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.
3: Сам президент сегодня также звонил своему коллеге из Туркменистана, президенту Бердымухамедову, и поздравил его с днем рождения. Тот, в свою очередь, поздравил главу российского государства как раз с проведенными выборами и с успешными результатами.
1: Песков добавил, что сегодня президент встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. Пресс-секретарь назвал Сбер ведущей финансовой компанией в России, отметил его лидерство в сфере искусственного интеллекта, развития языковых систем и обратил внимание на социальные задачи, которые выполняет компания. Именно об этом сегодня и пойдет разговор на встрече, заключил представитель Кремля. Западные медиа разыгрывают информационную карту против России, обвиняя в использовании дронов на территории ЕС. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в Москве на 4-м международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Он назвал эти попытки абсолютно бездоказательными.
4: Сегодня стало модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там, в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран. Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон на украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации. Вот, поэтому детали уже никому не интересны. Разыгрываются информационные карты, день, два, три, потом новость сползает куда-то на задние полосы газет и в какие-то непонятные закоулки других ресурсов. А тем временем, как это вот сейчас случилось в Германии, за этот фейк, зацепившись, высылают наших дипломатов, закрывают дипломатические и консульские представительства, культурные центры. Так что мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы.
1: По оценке Лаврова, Запад пытается нечистоплотными приемами сохранить свои ослабевающие позиции в экономике. Добавлю, что на форум «Диалог о фейках 4.0» в столицу съехались свыше 2000 участников из 80 стран. Мероприятие посвящено в том числе противодействию антироссийской пропаганде. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов о коронавирусе в Таиланде и не отменяли уже оплаченные туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что туристам стали сообщать о возможных проблемах с оплаченными турами на октябрь-декабрь из-за коронавируса в Таиланде. По данным Ассоциации, всплеск аннуляции туров в эту страну не фиксируется. Показатели находятся на обычном среднегодовом уровне. По данным на сегодняшний день, власти Таиланда официально не объявляли о вспышке COVID-19 находились в стране и не вводили никаких ограничений. Уровень заболеваемости там сейчас почти в 3 раза ниже, чем в предыдущие 3 года. А летальность остается крайне низкой – 0,2%, то есть на уровне обычного гриппа. Рефракция, то есть преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, добавит несколько минут к световому дню во время равноденствия 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. В день осеннего равноденствия Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В этот момент в России и других странах северного полушария Земли наступит астрономическая осень. Точным временем ее прихода станут 3 часа 5 минут 23 сентября. Как объяснили в планетарии, продолжительность дня и ночи в равноденствии на всей планете практически одинаковая, но день все-таки длится чуть больше 12 часов. Происходит это из-за рефракции преломления солнечных лучей в атмосфере Земли, которая действует на них подобно призме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ночью местами ливни, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 93%.

0: Об интерфейсах.
1: Да, об интерфейсах. Да. Почему не все интерфейсы удобны? Об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас опять Евгений Геннадьевич Коржов в студии, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна Университета науки и технологий МИСИС. И у нас на связи Алиса Александровна Грон, преподаватель кафедры автоматизированного проектирования и дизайна. Привет, Алиса.
0: Привет, Алиса.
2: Да, добрый день.
1: Да.
2: Добрый-добрый.
3: Всем привет.
1: Вот почему интерфейсы бывают неудобные, это, знаете, как помните, это мем старый, где на могильной плите было написано: не все йогурты одинаково полезны. А вот что такое удобный интерфейс? Как, есть такое определение вообще?
3: А давайте я начну.
1: А давайте.
3: А все зависит от задачи, от пользователя. Допустим, возьмем мы профессионала, да. Александр, вспоминаем очередной ваш гитарный комбик или какой-то там цифровой интерфейс плагина.
1: Да.
3: И там много разных функций, которые вам нужны, которыми вы, очевидно, пользуетесь, и вы их знаете. И с помощью этих функций вы достигаете там какого-то своего безупречного результата. Это раз. Бывает пользователь, которому такая прецизионность не нужна, ему достаточно...
1: Включить,
3: да, и он там что-то делает.
1: Да.
3: Вот. И поэтому интерфейсы разные, зависит от пользователя, зависит от их задачи. Здесь нельзя сказать, что вот этот интерфейс с одной кнопкой или там с одной функцией плохой, а вот этот, где там 20, хороший. То есть здесь нужно четко разделить, кому, для чего, когда.
1: Ну, почему? Я могу определение дать неудобного интерфейса. Когда я открыл, например, какую-то программу, которая в названии которой есть функциональность, например, отправить письмо, да, ну, почту, почтовую программу я открыл, и просто не нашел кнопку, где было бы написано «создать документ», ну, то есть написать письмо. Чтобы написать письмо, я открываю программу и не могу понять, как написать письмо и как отправить, и куда вбивать адрес. Ну, это же отвратительный интерфейс.
3: Ну, наверное, для вас он отвратительный. Если это частный случай, то, наверное, все окей. Если это массовая проблема, да, то есть если это не только у вас проблема, а там у 100 тысяч пользователей, ну, да. Конечно, можно сказать, здесь определить. Алиса вот подсказывает.
0: А вопрос, вот вы сказали, по кто пользуется, юзера, да?
3: Да-да-да.
0: То есть мы привыкаем к интерфейсу в детстве, я правильно поняла? Или к каждому интерфейсу свой возраст?
3: А это следующая история.
2: Постоянно.
3: Это следующая история. Конечно, вот эти есть... паттерны, будем говорить, мускульная там, память, да, которая работает там, на физические кнопки или на цифровые кнопки, и на такие последовательности действий, о которых мы не задумываемся. Вот. А следующее, что может произойти, это история про изменение интерфейса. Да, все хотят лучше, что-то там улучшать, и бац, сделали какой-то редизайн. Вот. С точки зрения разраба, ему все круто, он все сделал, как ему нравится, чтобы система работала лучше с точки зрения внутренней инженерии, а про пользователя немножко забыли, и пользователь такой: опа, а что произошло, а где вот эта кнопка, куда эта функция делась, вот, и может оказаться так, что функция-то осталась, только ее куда-то спрятали вглубь меню, ну, к примеру, да, она раньше была на виду, вы постоянно пользовались, все хорошо, классно, а вот на следующей итерации редизайна взяли и решили немножко подчистить интерфейс, да, так сказать, сделать его нордически свободным.
1: Хорошо, вот, Алис, скажите, пожалуйста, если мы говорим про удобные и неудобные интерфейсы, есть какие-то принципы, да, ну, какие-то базовые, которым следует, ну, то есть, грубо говоря, правила, по которому надо создавать хороший, удобный интерфейс?
2: Конечно, есть. И эти правила, то есть мы, соответственно, их изучаем, и эти правила, они связаны тесно с психологией, с восприятием человека, с тем, как человек читает интерфейсы. То есть что мы вообще видим, когда мы смотрим на экран? Мы не изучаем все кнопки. Мы по диагонали пробежались, увидели нужную нам кнопку, если увидели, нажали. Если попали, функция выполнена. Соответственно, в современном дизайне есть ряд правил, которые помогают нам делать интерфейсы доступными.
1: Правило номер один.
2: Начиная от контрастности, размера кнопок, но на самом деле правило номер один – это интерфейс должен выполнять функцию. То есть вот как вы, Александр, сказали, если я открыл почтовый клиент и не вижу кнопку «Отправить письмо», то, конечно, функция основная, самая главная, не выполняется. Uh-huh. Выполняется ли функция и для кого, для какого конкретного человека и в какой ситуации. Вот это было бы, вот это три базовых правила, с которого мы начинаем. Конечно, мы всегда начинаем проектирование с исследования. С исследования нашего потребителя и с того, что нужно нашему потребителю, кто он хочет сделать.
1: Uh-huh. Хорошо, а я правильно понимаю, что если даже интерфейс очень классный, сделан удобно, но вот просто я сталкивался с этим еще 1000 лет назад, когда мы взаимодействовали с ребятами, которые в Новосибирске писали программу, которая сводит треки вместе, и у них было там сделано все красиво, классно, здорово, но, например, одна функция, которая означала, например, с текущего положения сделать фейд-аут, например, какому-нибудь треку, да, она была там в пятом или там в четвертом вкладыше, то есть ты должен зайти в это меню, потом в это меню, потом в это, потом в это, потом нажать «Сделать». И получалось, что ты за день работы с файлами должен 1000 раз проходить вот эти дерево вот это вот проходить. Mm-hmm. Ну, очень логичное оно было, когда ты первый раз это смотришь, но когда ты 20-й раз и там 500-й раз делаешь это дерево, то у тебя, конечно, там взрывается мозг, и тебя это страшно бесит. То есть я так понимаю, что интерфейс должен еще учитывать чистоту обращения к тем или иным функциям.
2: Да, конечно, ведь профессиональный пользователь, он по-другому воспринимает интерфейс, он уже знает, где должна была быть эта кнопка, и если это какая-то там скрытая функция, редкая функция, или какая-то одна из функций, и одна из множества функций кнопок и выбора значений, угу, то профессиональный пользователь пойдет и найдет. А когда разработчик меняет расположение кнопок, он меняет сам выученный способ работы нашего профессионала. Для новичка это будет практически невозможно разобраться сразу. Ему, возможно, подойдет облегченный интерфейс, какой-то интерфейс, в котором эта кнопка будет не так спрятана глубоко или вообще будет не такой значимый. Uh-huh. То есть, может, он вообще не будет ей пользоваться.
0: Предположить, да, что интерфейс тогда и вся планета делится на тех, кто понимает, как Apple, потому что с детства с ним, а и кто Android, видимо. Потому что я, когда сажусь за другой компьютер, я даже не знаю, куда сжать. Потому что у меня вот, ну, как только я соображать начала, это 2007 год начался, вот, у меня был
1: Apple. Конец 2007-го, давай начинаем.
0: Это телефон. А комп, я не знаю, они чуть раньше такие красивые стали, у меня был белый гробик такой. Я сразу его купила, я по-другому не хочу.
3: Мышечная память.
2: На самом деле, да, как бы не хотелось мне сказать, что это только Apple или Android. Нет, так у всех. Мышечная память. Мы привыкли к каким-то процессам. Любое новое изменение вызывает у нас панику, ступор и нежелание искать новую кнопку, вообще что-то делать. Закрою-ка я этот экран. Uh-huh. То есть мы любим то, к чему привыкли, не только то, что удобно. И как бы новый дизайн, он, ну, всегда должен быть достаточно лучше старого, чтобы оправдать ту самую необходимость переучиться. Поэтому, конечно, когда мы садимся за новый интерфейс, у нас всегда у всех будет возникать такая реакция.
1: Но в целом, конечно, все стараются делать так, чтобы не было проблем у перехода с одной системы на другую, потому что если раньше, например, сравнивать те же там винды и ранние винды с ранним macOS, там это было действительно две планеты разных. Сегодня они стараются и те, и другие сделать так, чтобы ты, опять же, интуитивно понял, как работать. Ну, потому что иначе сложно будет переманить, опять же, на свою сторону пользователя.
3: Да, и тут мы, кстати, должны сказать такой классный тезис, вспомнить Пушкина, и когда он писал «Евгения Онегина», там есть такая фраза: «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». И это как раз-таки про то, как мы привыкаем.
1: Mm-hmm. Да, привычка вторая натура, да.
3: Вот-вот.
1: Ну, эта привычка формируется, и опять же, мы же любим говорить о том, что мозг должен работать человечески. Переучиваться тоже классно, друзья. Так что берите, переходите с андроида на Mac, с Mac на андроид. Главное, переходить куда-то и мозги себе взъерошивать. А люди, которые делают удобные интерфейсы, должны нам мешать это делать. То есть мы не должны задумываться ни о чем, правильно? Вот смотрите, если мы говорим про возраст и про как распределяются, да, вот эти вот люди-пользователи, у нас же известная история, что есть некие энтузиасты, да, которые всегда себе обновят все до последней версии, поставят и будут пытаться разобраться, как это работает. Есть огромное количество людей, которые, вот, следующая масса ее гораздо больше, чем энтузиастов, она так называемая пользовательская, но активная пользовательская. Да,
3: они... Основные приверженцы, будем говорить.
1: Да, да. Но у нас потом есть еще большой хвост в виде консерваторов, и вот тот маленький хвостик в виде суперконсерваторов, которые никогда не поставят ничего нового, когда уже невозможно работать с кнопочным телефоном, они все равно будут пытаться. Вот как люди, производящие интерфейс, ориентируются на эти четыре группы?
3: Ну, вот вы уже подсветили, да, их количественную характеристику, и вот эти экстремальные правые пользователи, которые там все обновляют, их очень мало, да, но при этом они, собственно, продвигают продукт, они наиболее активны, и они, наверное, больше всего голосуют за какие-то нововведения, там, оптимизацию и так
1: далее. По сути, это тестеры, да?
3: Да, да, самые рьяные фанаты. А вот эта следующая серединная группа, которая больше всего, это вот эти нормальные пользователи, которые... стабильные приверженцы, ну, будем говорить, бренда, марки там, или интерфейса, они никуда не денутся, они составляют основное ядро, и в целом на них и рассчитан продукт в конечном счете. А вот те незначительные пользователи, которые в конце, их там часто называют консерваторами, либо это люди, ну, часто пожилого возраста, еще сейчас так можно говорить, потому что, в принципе, все пользуются всякими гаджетами. Там.
1: Но среди молодых тоже такие люди есть.
3: Их на самом деле меньше всего, и
1: на них никто не ориентируется.
3: К сожалению или к счастью, да, на них не очень ориентируются, иначе бы продукты не развалились, иначе бы не было маржинальности, добавочной стоимости, ничего бы не продавалось, конкуренции не было бы, и все бы жили, и ничего бы не знали нового.
1: Можем мы предполагать, что в будущем идеальный интерфейс, а именно об этих интерфейсах мы с вами говорим, они будут какими-то универсальными? Или, наоборот, фантастически кастомизированный под каждого?
3: А вот давайте мы вспомним один примерчик, кстати, с вашей программой там «Сведение звука». Можно обратиться к многим схожим приложениям, существующим на рынке. У них там есть... так называемые пресеты, настройки интерфейса, да, и вы там можете выбрать, какую основную задачу вы решаете. Ну, там, не знаю, вы сводите музыку, или вы там ретушер, или вы верстальщик, да, или вы рисуете исключительно пиксель-арт, или делаете, например, векторную графику, у вас интерфейс под эти задачи подстраивается, и вот эти основные функции, они появляются у вас в приоритете сверху.
1: Да.
3: Вот. Вот есть такой способ подстройки. Наверное, в будущем это будет еще как-то более быстро происходить. Может быть, будет еще и онбординг, так называемый, да, то есть, когда вы загружаете приложение первый раз, вас спросят, а что ты хочешь, кто-то там какой-то пройдешь там 3-4-секундный тестик, вот, и тебя определят, ага, так, Александр, все понятно, профессионал, так, ему нужно вот это, оставляется...
1: А, то есть, грубо говоря, нужен какой-то первый урок или там первый, как это, тест самого тебя. Тест самого человека, который сел за этот интерфейс.
0: Да, ну вот пример госуслуг. Там же люди явно не профессионалы, все заходят туда. Может такое быть? Это же интерфейс своего рода.
1: Да,
0: и там должно быть максимально просто. Я так понимаю, что это самое сложное — быть настолько простым, доступным, чтобы это люди, которые компьютер видели два раза в жизни, образно.
3: А вот поэтому они прикрутили помощника, ассистента.
1: Помощника, да, прикрутили.
3: Да. И ИИшного мы вчера обсуждали эту историю как раз, и вот мы выяснили, что все-таки людям достаточно взрослым очень комфортно общаться голосом, вот, и они спрашивают на обычном своем языке, там, а как мне заказать новый там паспорт? И им там отвечают, как заказать, сделай то-то-то. Вот.
0: Но это из дома, а если они приходят, они всегда же все равно человека просят сделать их. У них сразу отнимается, ну, я по себе знаю.
1: Да, да, но руки. Я думаю, что, знаешь, может быть, еще это как причина, сейчас наши эксперты добавят, может быть, это еще причина в том, что они немножко боятся сделать что-то не так, а тут все-таки человек — это дополнительный контроль. Ну, как бы заполнение какого-нибудь документа, правильно?
3: Вот, да. И вот смотрите, известная история, там, когда вы пользуетесь какой-нибудь операционной системой, да, помните, там синий экран, ошибка 413 какая-то, да, и все, и паника. И для пользователя вот этот сигнал, ой, шеф, все сломалось, а что же делать?
1: Да.
3: И здесь возникает вопрос информативности взаимодействия интерфейса с человеком, да? Мы же не знаем, что это за ошибка и что там дальше. Я все сломал, я все натворил, и все сейчас разрушится, или все нормально, надо что-то сделать, там подождать и так далее. Mm-hmm. То есть тогда, когда система с тобой не взаимодействует, это, очевидно, ну, признак не очень удачного будем говорить, построение интерфейса. А если бы система сказала, ой, вывалилась ошибка 413, подключил там какое-то новое устройство, пожалуйста, выключи его и попробуй там перезагрузить систему, или там, знаешь, ты загружаешь файл там 25 мегабайт, а у нас всего лишь, возможно, 20.
1: Не-не, вот, это все, да. Вот эти все слова для пожилого человека вообще ни о чем не говорят, потому что оно и боится. Я к тому, что там, если человек приходит, например, ему нужно оформить какую-то льготу себе, да, пожилой человек пришел в МФЦ. И почему он пользуется человеком, а не пользуется, например, цифровым помощником, хотя цифровой помощник тоже мог бы ему помочь. Цифровой помощник — это не человек, он может тоже вместе с тобой, с пожилым человеком, ошибиться и неправильно заполнить какой-то документ. А живой человек все-таки, я так думаю, что бабушки и дедушки на него уповают, он же все-таки живой, и он поможет не ошибиться мне и будет дополнительным контролем к моим действиям. Вот и все.
3: Привычка. Привычка, да. Так всегда работало.
1: Да,
3: так
1: да.
3: Всегда работало.
2: Кстати, человеку еще же претензии можно предъявить. А если ты сам, да, с искусственным интеллектом что-то не так сделал, то претензии предъявлять некому.
1: У меня был случай, моя подруга поссорилась с искусственным интеллектом. Она сфотографировала, значит, свою... У нее сломалась как-то, как ее, микроволновка, она сфотографировала и начала говорить искусственному интеллекту, что у меня что-то сломалось, почини, ты же знаешь, что это такое. На что искусственный интеллект написал ей, что это стиральная машина. Она говорит, да это микроволновка. Он говорит, нет, тебе кажется. И на самом деле это стиральная машина. И в итоге, короче, ну, она удалила этот искусственный интеллект за злостью прямо. Вырезала его из своей жизни.
0: Ну, будет восстание машин.
1: А ее первую Егоровна повесит, да, мы знаем.
0: Да.
1: Вот в таких случаях, когда возникает какой-то все-таки у человека диссонанс с интерфейсом, что мы можем знать? То есть вы же должны, как разработчики, получать какую-то обратную связь. А как ее получить, если человек, что называется, удалил все и ругается матом, стоит в песочнице? Во дворе своем. Ну, то есть вы должны... Вы сделали неправильный интерфейс, неудобный. Как мы узнаем, что он неудобный? Как мы узнаем, что надо переделать?
3: Так вот, Алиса уже говорила, что прежде чем проектировать и выпускать людям нечто новое, да, нужно все-таки протестировать.
1: Наша.
0: Алиса Александровна.
3: Да,
1: Алиса Александровна.
3: Да, то есть сначала проводится все-таки исследовательская часть проекта, выясняется на реальных пользователях некая там поведенческая история, да, их пользовательский путь, выявляются первичные ошибки, они вносятся в новую, так скажем, карту пути пользователя, учитываются, потом опять тестируются, и после этого только выпускается продукт уже в свободное плавание, и в любом случае у хорошего продукта всегда есть поддержка.
1: Хорошо, дорогие друзья, у нас небольшой перерыв, новости спорта, вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Лора Стадницкая. Киевские власти знают, что нужно взять на себя ответственность, чтобы выйти на договоренности не о перемирии, а об устойчивом мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация для Украины как на фронтах, так и в экономике ухудшается изо дня в день. Представитель Кремля уверен, что последние заявления Зеленского о перемирии объясняются именно этим.
2: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе. Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, который приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
0: Песков добавил, что Россия обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта своего зерна на фоне ситуации в Черном море. Он подчеркнул, что поставки зерна морским путем сейчас существенно осложнены, но причиной являются действия Киева. Российские военные пресекли все попытки прорыва украинских формирований, заблокированных в Доброполье в ДНР, сообщили в Минобороны. Окруженные украинские войска за сутки потеряли около 50 человек. В Харьковской области вооруженные силы России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Все попытки прорыва неприятеля пресечены. Потери составили до 40 солдат. Суточные потери Киева в зоне действия всех российских группировок достигли 1315 человек. Нанесены удары по логистическим центрам, цехам производства ВПЛ, комплектующих к ним. Утром Минобороны также информировала о новом массированном ударе по Украине с применением гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Силы ПВО за сутки уничтожили 629 дронов, 6 управляемых авиабомб и американский снаряд «Хаймарс». Сейм Литвы одобрил поправку Конституции, позволяющую размещать в стране ядерное оружие. 99 членов Сейма проголосовали за эту поправку, 13 против, 5 воздержались, передают местные СМИ. Постановление Сейма предусматривает, что из основного закона страны будет вычеркнута 137-я статья, запрещающая размещение на ее территории оружия массового поражения, в том числе ядерного. Напомню, 11 сентября Дмитрий Песков заявлял, что литовская территория будет под прицелом ядерного оружия России, если Вильнюс примет решение разместить у себя такое оружие. Поиски двух альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии возобновили с помощью вертолета Ми-8, рассказали в региональном управлении МЧС. Ранее сообщалось, что альпинисты совершали восхождение на вторую по величине гору Европы Дыхтау высотой более 5000 метров. Поиски пропавших ведут спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они начались после того, как горного восходителя пропустили два сеанса связи. Альпинисты родом из Тольятти, Нижнего Новгорода, они профессиональные гиды. Вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это будет слабая буря уровня G1. По данным ученых, причиной станет корональная дыра на Солнце, которая тянется от его южного полюса к экватору. Экваториальным краем она заденет Землю именно в четверг. Как отметили ученые, в ближайшие дни вспышечная активность останется низкой, возможны отрывы крупных протуберанцев. Общее состояние Солнца и космической погоды оценивается как спокойная.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марселья ведет приговор с ЦСКА и Краснодаром, сообщает Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка России по футболу, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матчей на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил представитель игрока Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кустулас в первом круге турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7, 7-6, 6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со второго на четвертое место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает второе место рейтинга. Первым стал британец Том Аспинал, третьим – бразилец Алекс Перейра. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Пока я больше тебя не люблю.

0: 100 минут об интерфейсах. Продолжаем наш разговор. У нас Евгений Коржов с нами. И Алиса Грон тоже с нами. Будем называть ее Алиса Александровна, чтобы у людей не включалась Алиса по любому поводу, которые нас слушают. Ага, смотрите, дорогие друзья, вот понятие есть такое — лаконичность во многом, да. И многие говорят, что главное в хорошем интерфейсе — это лаконичность. Чем меньше кнопок, тем лучше. Что вы на это скажете?
1: Скажем то, что будет зависеть от пользователя. Опять же, мы не можем сделать идеальный интерфейс для всех. Всегда интерфейс под определенную задачу. Если у всех пользователей, допустим, оплатить какую-то подписку, то он должен увидеть кнопку «Оплатить очевидно». Если она будет одна, она будет самодостаточна, функция выполняется. Mm-hmm. А если пользователю нужно оплатить подписку, подтвердить подписку, отписаться от подписки, да, и так далее, то это еще несколько дополнительных функций. И в зависимости от того, действительно, а что происходит, будет сконфигурирован интерфейс. Это вот как мы в предыдущем блоке говорили. А что вы делаете, да? А что вам нужно?
0: Я чувствую, что меня слушают многие люди, которые делают у нас интерфейсы. Я бы сделал так. Оплатить подписку видно сразу, а вот отписаться от оплаченной подписки надо поискать.
1: Это этика проектирования интерфейсов.
0: Ну, это отвратительно.
1: Отвратительно. Алиса Александровна, вот вы специалист по этике в интерфейсах. Что вы прокомментируете нам?
2: Конечно, дизайнеры не могут отбросить бизнес-задачи бизнеса и не создавать интерфейс, который будет генерировать деньги, то есть прибыль. И бывает, что интерфейс бесит, то есть раздражает человека специально, и он создан неудобным специально. Это называется темные паттерны или нетичный дизайн. И во многих европейских и не только странах существуют запреты на вообще использование такого вида дизайна. То есть если вы, будучи банком или госсектором, или вообще каким-то приложением, которым массово пользуются люди, где они могут потратить деньги, вы решите выпустить на рынок приложение, в котором отписка будет эти 6 экранов, вам такое приложение на рынок выпустить не дадут. В России другая ситуация. Мы можем выпустить приложение на рынок, где экраны будут скрыты. Да, у нас нет никакой регулировки этого.
0: Ну, кроме матов в чатах этих приложений, да, да. Слушайте, ну, получается, что если мы хотим создать хороший интерфейс, он же должен быть еще и честным, я так понимаю, да ведь? Ну, хотя бы в этом смысле, да? Ну, то есть, чтобы ты, например, заходя в какой-то интерфейс любой системы, сразу видел, где ты тратишь деньги, да, вот там обычно ты заходишь и думаешь, да что ж такое, куда они деваются, а потом оказывается, что у тебя там какая-то подписана, какое-то кино с Александром Петровым с утра до вечера, а тебе, может, оно не нужно.
3: Ой, ужас, это такая боль, такая боль. Мне вернули только за 2 месяца. Я год платила против мошеннических операций с одному банку. Ну, я их прокляла просто-напросто, я подействовать больше смогла. Но менеджмент только за 2 месяца вернул 12 500. Нет, 25.
2: А отписаться-то удалось?
0: Отписаться удалось?
3: Мне вот как раз управляющее отделением отписало меня. Грехи с себя и с меня.
0: Но смотри, да, вот опять же, если у нас есть какое-нибудь приложение, где надо людей проклинать, то опять же, надо чтобы была первая кнопка проклясть. И там конкретного человека выбираешь по фамилии, по имени. И
3: палочками тыкаем или чем там.
0: Какое количество, да, раз. Ну,
3: солью посыпаем.
0: Да. Ну, или, например, да, или, например.
3: Мошенников проклинают же люди, сколько ты сейчас.
0: Да, что толку-то, они все равно остались. Да. Ну что, поехали дальше, дорогие друзья. Доступность. Что это такое вообще в понятии интерфейса?
1: Доступность.
0: Ну, вот говорят, что это вот не бонус, а основа удобства. Там барьеры же возникают у людей, например, с, не знаю, человека там моторика какая-то не та или еще. Вот, там, то есть есть специализированные огромное количество интерфейсов. Я помню, еще в виндах было, там, если у вас плохое зрение, то бах, вам такое все контрастное и огромное.
1: Да, да, супер. Термин, конечно, намного шире, но в целом смысл в том, что действительно все современные интерфейсы, особенно цифровые, обладают функцией подстройки под пользователей с ограниченными возможностями здоровья, будь то слух, будь то то зрение. Угу. Вот, и есть способы и действительно увеличить контрастность, увести цвета, сделать инверсию, сделать виброотклик и так далее, управлять голосом и получать подтверждение голосом от системы. Это все правда есть, это все работает. К сожалению, не на всех операционных системах, ну, будем говорить тогда с точки зрения устройств, это хорошо реализовано. Есть некоторые системы настройки, которые многие такие пользователи устанавливают, потому что базовый разработчик не до конца проработал эту часть задачи. Но в целом, допустим, есть стандарты, которые просто говорят о том, что если ты проектируешь интерфейс, веб-интерфейс, да, то там минимум-миниморум все-таки соблюдается. И на самом деле он подхватывается частично уже и самой операционной системы, и по сути, ну, такой по дефолту, будем говорить, функционал, он присутствует. И в целом с каждым годом эта проблема все меньше и меньше, так скажем, тревожит таких наших особенных пользователей. В общем-то, все на самом деле достаточно довольны, вне зависимости от какой-то системы там привязки к бренду. Ну, то есть это как бы глобальный тренд в проектировании интерфейсов. Мы без этого, в принципе, ну, как бы не работаем.
0: А есть еще такое понятие, вот интерфейс, он должен же, смотрите, быть на всех устройствах примерно одинаковым, чтобы соблюдалась какая-то, ну, преемственность, да, и вот условно сейчас вот все с ума сошли по поводу раскладного айфона, хотя раскладушки уже давно были, да, и у нас форм-фактор может быть
3: мемов много.
0: Вертикальный, может быть.

0: А почему вы не используете адаптивность, и мы смотрим там на телефоне интерфейс, допустим, магазина, а он не трансформируется под мобильное устройство и там показывает тебе какую-то десктопную версию, которая не умещается, ты там скроллишь долго, там тоже чертыхаешься.
1: Да.
0: Или наоборот, они сделали мобильную версию, убрали оттуда какие-то функции, и ты, как, ну, допустим, профессиональный пользователь, ну ладно, ничего, сейчас разберусь, ищешь, где там в меню скрыт в браузере режим, верните мне десктопное отображение на мобильном устройстве, это тоже не работает. Но вот такие вот кейсы, они есть, и в целом они тестируются, и, собственно, разработчики рано или поздно там, ну, получают обратную связь.
1: Да, наконец-то.
2: Ой, а ты когда сказал про раскладушку, я сразу вспомнил один из самых древнейших интерфейсов, и это реально очень похоже. Как раз, ну, мемы были такие своеобразные, но я была однажды и видела гентский алтарь, и он так прямо разложен, как интерфейс. Посмотрите,
1: там, кстати, обратная связь тоже хорошо работает.
2: Да, это невероятно. Ну, кстати, а юмор в этих интерфейсах вообще работает как-то? Или лучше не морочить голову людям?
1: Ну, я вот думаю, да, надо сделать с юмором госуслуги, чтобы там люди посмеялись как следует, не?
3: Получится что... или нет?
1: Да, Алиса Александровна, про юмор что вы скажете?
3: Юмор уместен тогда, когда мы делаем что-то с целью повеселить людей. Тогда, конечно, юмор уместен. Если мы, не дай бог, запутаем пользователя, мы проведем исследование, мы увидим, как реагирует наш пользователь. Если 1 апреля какая-нибудь шутка уместна, может быть, то в целом я бы, конечно, не рекомендовала использовать юмор как основной трактор поведения пользователя.
2: Ну, иронию потому, хотя бы. Ну, детям.
3: Да, иронию можно, детям обучающим. Но это уже про то, как мы с вами учимся, как лучше взаимодействовать с, может быть, молодым поколением, как чему-то их учить. То есть юмор хорошо, но нумеристическая кнопка там «оплатить сейчас». То есть я бы не советовала вместо слова «купить» писать какое-то другое слово, чтобы человек не путался. Потому что мы все-таки привыкли к тому, что приложение выполняет определенную функцию. Заменять юмором функционал, на мой взгляд, не очень функционально. И это вряд ли будет
1: Согласен.
3: Работать.
2: Согласен.
1: А вот, да, мы сейчас перерывчик сделаем, но вот хочу анонсировать такой вопрос, очень простой. А вот что делать нам, когда интерфейс очень удобный, все прекрасно сделано, но вылезает реклама с каждого угла и этого же самого интерфейса. И тут как-то уже не очень хочется говорить о том, полезен он или нет, удобен он или нет, а просто чертыхаешься и ищешь этот бесконечно маленький крестик, где надо закрыть его, понимаешь? Он еще не сразу появляется, ведь собака такая. И ты должен смотреть на то, что там происходит в этой рекламе гадской. Сейчас вернемся, кстати, мы на рекламу идем. У нас реклама совершенно другая, абсолютно другая. Вот послушайте.
4: Сто минут по. Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк.
6: Зеленый свет.
7: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. В этом выпуске мы поговорим об использовании ремней безопасности в автотранспорте и правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. Коснемся темы профилактики зацеперства в регионе. Выпуск открывает инспектор по пропаганде управления госавтоинспекцией МВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
6: Минутка безопасности.
8: Ежедневно сотрудники госавтоинспекции сталкиваются с нарушением использования ремней безопасности. Несложные математические расчеты говорят о возможности серьезных последствий данного правонарушения. При столкновении на скорости 50 км в час вес человека увеличивается примерно в 30 раз. Непристегнутый пассажир весом 70-80 кг летит вперед силой более 2 тонн. Либо он пробивает лобовое стекло и получает травмы, несовместимые с жизнью, либо он становится живым снарядом, который может убить тех, кто сидит впереди и был пристегнут. Бывает, что непристегнутый пассажир в случае аварии ударяет головой своего соседа, и шансов выжить у пассажира, даже если он и пристегнут, практически не остается. Поэтому ремень на заднем ряду

0: Это вопрос ответственности и безопасности. Если говорить о детях, пассажирах, то это зона абсолютной ответственности взрослых. И правила здесь простые и бескомпромиссные. До 7 лет ребенок должен перевозиться обязательно в детском удерживающем устройстве автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. От 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье можно просто пристегнуть штатным ремнем безопасности, но на переднем сиденье только в автокресле. С 12 лет ребенок может ехать как взрослый пассажир и использовать штатный ремень безопасности. Никаких на коленях, никаких просто накинуть ремень поверх кресла. Это смертельно опасно. Автокресло спасает жизнь. Напомню об ответственности. За неиспользование ремня безопасности предусмотрен административный штраф. Ежедневно в среднем около 100 водителей в нашей области привлекаются к ответственности за это нарушение. К сожалению, неиспользование ремня безопасности приводит к очень трагичным последствиям. Так, 29 августа около 5:30 утра в Череповецком округе 20-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. Итог данной аварии: и сам водитель, и его 17-летний пассажир погибли. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Уважаемые водители, уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня сделайте использование ремня безопасности таким же автоматическим действием, как закрытие входной двери на замок. Выходя из дома, вы ведь проверяете дверь. Садясь в автомобиль, проверьте ремень. Потратьте 3 секунды, чтобы пристегнуться. Эти 3 секунды могут стать вашим главным вложением в будущее.
1: Далее в выпуске. Правила поведения в автотранспорте от представителя отряда ЮИТ «Патруль» Центр образования имени Николая Розова, села Чуровское Шекснинского округа, Рыбкиной Наташи и Сорокина Михаила.
2: Знатоки ПДД.
3: Представьте, машина едет и вдруг резко тормозит, или случается авария. Если пассажир не пристегнут, его может сильно бросить вперед. Ремень ловит человека и не дает удариться о руль, сиденье или стекло. Поэтому все пассажиры в машине, оборудованные ремнями, должны быть пристегнуты во время поездки.
4: Знаешь, даже если едешь совсем чуть-чуть, пару минут до магазина, все равно надо пристегиваться. Представь, машина едет, например, со скоростью 50 км в час. Если она резко затормозит, твое тело все равно будет лететь вперед с той же скоростью. А ремень как раз и держит, чтобы ты не ударился.
3: Поэтому правило простое. Сел в машину, пристегнулся. Ремень спасает, потому что крепко удерживает на месте.
4: Но для детей одного взрослого ремня часто мало. Поэтому придумали специальные устройства. Автокресла, бустеры. Их называют детскими удерживающими устройствами. Важно, чтобы кресло или бустер подходил по росту и весу. Нельзя брать на вырост или слишком маленькое. Тогда оно не защитит, и ставить его надо строго по инструкции, чтобы оно крепко держалось.
3: А вот сейчас совет родителям. Перед каждой поездкой нужно проверить пару моментов. Во-первых, само устройство. Надежно ли оно закреплено в машине? Правильно ли подходят ремни? Во-вторых, как пристегнут сам ребенок? Ремни не должны давить, но и не должны болтаться. Попробуйте просунуть палец между ремнем и телом. Он должен проходить с небольшим усилием, но не свободно.
4: Иногда взрослые пытаются подогнать ремень с помощью специальных адаптеров или накладок. Такие штуки часто не защищают, а наоборот могут навредить при аварии. Сейчас по правилам разрешены только сертифицированные автокресла и бустеры. Еще одна ошибка – сажать ребенка на руки. В момент столкновения взрослого бросит вперед, и он просто не сможет удержать малыша. Так что запомните, ремень безопасности – это не просто правило, а настоящая защита.
1: Статистику за циферство в регионе озвучит заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного МВД Валентина Ромина.
5: По итогам 8 месяцев текущего года на территории области совершено более 70 фактов зацепинга. Случаи зацепинга подростков были зарегистрированы в городе Вологде и в городе Череповце. С Средний возраст подростков – 10-14 лет. Причинами совершения правонарушений является потребность ребят в адреналине, эмоциях, потребность признания. Рискованное хобби становится быстрым способом завоевать статус и авторитет в глазах сверстников. О том, что может произойти трагедия, подростки даже не задумываются. Сотрудниками полиции были установлены 24 подростка-зацепера. Некоторые из них неоднократно занимались зацепингом. 12 законных представителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а подростки поставлены на учет в органы внутренних дел.
1: И завершает этот выпуск экспертное мнение, исполняющей обязанности Вологодского транспортного прокурора Дарья Верещак.
6: Вологодская транспортная прокуратура напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности из-за высокой скорости движения, массы поездов и высокого напряжения. Зацепинг – это запрещенный и опасный способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к нему снаружи, за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, открытых площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Зачастую зацепинг становится причиной несчастных случаев, в том числе и смертельных, происходящих по причине падения с поезда во время движения, столкновения с препятствиями, удара электрическим током, а также получения ожогов при прикосновении к нагретым элементам. Зацепинг на железнодорожном транспорте рассматривается как нарушение правил поведения граждан, ответственность за которое предусмотрена статьей 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа. В истекшем периоде 2026 года сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 22 несовершеннолетних зацепера. В ходе анализа установлено, что несовершеннолетние являются учащимися с 5 по 8 классы школ города Вологды и Череповца. Экстремальным занятием они увлекались после школьных уроков, снимали видеоролики и выкладывали в социальные сети для привлечения внимания. Прокуратура напоминает, что железная дорога не место для игр. Убедительная просьба соблюдать правила безопасности на железной дороге.
1: Слушайте в следующей программе «Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении».
7: Зеленый свет.
8: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 14 часов.
11: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным. Греф также сообщил о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Это крупнейший показатель в истории Сбера. Помимо этого, он рассказал о программе помощи бизнесу и гражданам Крыма.
12: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
10: В свою очередь Путин поблагодарил команду Сбера за профессионализм и развитие технологий. Российские военные пресекли все попытки прорыва украинских формирований, сблокированных в Доброполе в ДНР, сообщили в Минобороны. Окруженные украинские войска за сутки потеряли около 50 человек. В Харьковской области вооруженные силы России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ. Все попытки прорыва неприятеля пресечены. Потери составили до 40 солдат. Суточные потери Киева в зоне действия всех российских группировок достигли 1315 человек. Нанесены удары по логистическим центрам, цехам производства ВПЛА и комплектующие к ним. Утром Минобороны также информировала о новом массированном ударе по Украине с применением гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Силы ПВО за сутки уничтожили 629 дронов, 6 управляемых авиабомб и американский снаряд «Хаймарс». Киевские власти знают, какие политические решения нужно принять, чтобы выйти на договоренности не о перемирии, а об устойчивом мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация для Украины как на фронтах, так и в экономике ухудшается изо дня в день. Представитель Кремля уверен, что последние заявления Зеленского о перемирии объясняются именно этим.
7: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидная ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
10: Песков добавил, что Россия обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта своего зерна. На фоне ситуации в Черном море он подчеркнул, что поставки зерна морским путем сейчас существенно осложнены. Причиной являются действия Киева. Проведение массовых мероприятий, экскурсий и турслетов ограничили в Томской области до 1 ноября из-за нападения медведей. Об этом сегодня объявил губернатор региона Владимир Мазур. Он напомнил главам городов и районов о необходимости отменить массовые мероприятия за пределами и на окраинах населенных пунктов, особенно с участием детей. Все активности в лесах, по словам Мазура, тоже следует приостановить. Помимо этого, сообщалось, что в Бурятии за сутки поступило 34 сообщения о выходе медведей к людям, а в Петропавловске Камчатском с начала действия режима повышенной готовности зафиксировали уже 19 сообщений о хищниках. По данным администрации города, 7 из них подтвердились, один медведь был нейтрализован. Миноборнауки подготовило изменения в правила поступления в вузы. Инициатива размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Если документ утвердят, то новый порядок приема абитуриентов вступит в силу с 2027-2028 учебного года. Он затронет ключевые аспекты от обязательного перечня экзаменов до системы начисления дополнительных баллов. Так, ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Например, физика станет необходима для всех специальностей в области машиностроения. А число направлений, где этот предмет будет обязательным, вырастет до 37. Экзамен по истории внесут в список необходимых в вузах, у которых ранее было право самим выбирать между историей и обществознанием. Кроме того, предполагается отменить многопрофильный конкурс. Предполагается, что абитуриенты будут бороться за места по конкретным специальностям или направлениям. Все новости на сайте Вести.ру.
9: Погода.
10: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ночью местами ливня, а в ночные часы плюс 13-15, в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 90%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Паша, приветствую, поздравляю.
2: Неожиданно и, как говорится, очень приятно. Привет, привет. А с чем ты меня поздравляешь?
1: Ну, у меня есть, конечно, определенные сомнения. Дело в том, что сегодня день отказа от автомобиля. Вот пересядешь ли ты сегодня на велосипед? Вот в этом вопрос, конечно.
2: Ну, может, пересяду, а может и нет. Пока еще это вопрос, так сказать, открытый.
1: Ну, я в любом случае поздравляю. Надеюсь, что пересядешь, конечно.
2: Да, спасибо большое. Надежда умирает последней.
1: Это
2: редко с шоу, в котором на каждый ответ находится еще три вопроса, сказали мне сегодня в искусственном интеллекте. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это
2: сегодня в программе виртуознейший повелитель музыкально-информационных технологий, композитор Артем Ананьев. Самый чуткий слушатель, помогающий людям находить гармонию и решать внутренние конфликты, психолог Александр Федорович. Опытнейший специалист в борьбе с инфекционными заболеваниями, защитник здоровья, врач-инфекционист Мария Антонова. Наивысший гуру технологии, помогающий ориентироваться в виртуальной реальности, эксперт по цифровому миру Юрий Чайников. Сегодня мы узнаем, как граммофонные пластинки изменили музыкальную индустрию, почему нам легче говорить о неудачах, чем опасна речная рыба, о чем лучше не спрашивать нейросеть. Ну и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: О, я смотрю, аналитик сегодня на
2: идет.
1: Приехал, какой молодец.
2: О, заходь, осторожно, так, зонтик, да, дождь на улице.
1: Уголок,
2: здравствуйте, ребята, здравствуйте, девчата.
1: Вам,
2: если верить «Руспас» журналу, октябрь грядущий в Москве, мы чувствуем дыхание и влагу. Скоро начнется вовсе не повод запирать ребенка дома между батареей и мультиками. Авторы «Руспас» журнала собрали целую коллекцию мест, где можно и согреться,
1: и мультики посмотреть,
2: и развлечься, и заодно узнать что-нибудь полезное. Вот хорошая идея, не просто куда сходить с детьми, а куда сходить так, чтобы ребенок потом действительно что-нибудь рассказал друзьям. Начать можно с мультимедийного пространства. «Большая страна» называется пространство, это на Пятницкой, и там фактически предлагают путешествия по России без чемодана. От Волги до Камчатки и Баренцева моря. Проекции, звуки, легенды, северное сияние, Эльбрус, тайны всякие разные, соляные кристаллы и даже небольшой квест с сувениром. Еще один беспроигрышный вариант – московские планетарии. В октябре настоящее звездное небо в Москве может быть занято исключительно облаками, поэтому звезды приходится брать, ну, конечно же, на прокат. В Большом звездном зале можно отправиться к галактикам и экзопланетам, узнать о рождении звезд, а в музее Урания посмотреть даже старинные телескопы и модель Международной космической станции. А вот еще одна симпатичная история – павильон московского транспорта. Причем вход бесплатный, что в современном городе звучит почти как фантастика. Здесь можно изучать историю транспорта, кататься на велосипеде по виртуальной Москве, разгадывать ребусы, рассматривать модели трамваев. Но главный магнит – настоящий макет вагона метро с кабиной машиниста. Ребенок может сесть за пульт
1: и ручки подергать.
2: Да, и провести поезд по виртуальной большой кольцевой линии. Но если хочется отправить ребенка в кругосветное путешествие, примерно на час, то нам советуют иммерсивную выставку «Чудеса света». У нас есть такая программа, видите, выставка такая есть. Надел VR-очки, и вот уже тебе пирамиды Египта, Лувр, Эйфелева башня, Колизей, Статуя свободы. Используются панорамы в 360 градусов, причем объекты снят с разных точек, поэтому можно рассматривать детали, которые обычному туристу не всегда доступны. А вот еще одна хорошая идея. Семейный квест на ВДНХ глазами пионера. Ребята должны восстановить записи из дневника мальчика Андрея, который якобы побывал на выставке в 1957 году. Нужно изучать павильоны, фонтаны, дружбы народов и каменный цветок, играть в игры 50-х годов и разгадывать загадки. Ну, то есть ребенку не просто говорят «посмотри, какой красивый фонтан», а дают повод самостоятельно его исследовать. И это гораздо эффективнее.
1: А в 50-х интернета не было.
2: Не было.
1: Игры там другие.
2: Другие, конечно, колечко, резиночки.
1: Банка.
2: Мне вообще кажется, что главный плюс этой подборки — ребенка везде пытаются не столько развлечь, сколько вовлечь. То есть потрогать, разгадать, провести поезд, надеть очки виртуальные, стать пожарным, отправиться в экспедицию, ну или вообще закрыть глаза и самому дорисовать происходящее в голове. Единственное, чего, ну вот я немножко покритикую, конечно, Роспас, мне не хватает в статье этой, это честного раздела, сколько денег вы оставите после этого семейного приключения. Потому что ребенок может получить незабываемые впечатления, а родитель, ну тоже, конечно, незабываемые впечатления.
1: Конечно, получу.
2: Но от банковского приложения. Но если выбирать по принципу, чтобы ребенку было интересно и при этом не превратить выходной в обычный поход по торговому центру, вариантов здесь действительно много. Вам остается выбирать октябрь. Отличное время, чтобы провести его вместе с ребенком. Приятных путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория. Начнем мы сегодня с очень необычного гаджета Lume от компании Sincere. Это не просто настольная лампа, а настоящий домашний помощник, который умеет гораздо больше, чем просто светить. Представьте себе, обычный торшер, который вдруг встает, и это не фильм ужасов, берет ваши разбросанные футболки и аккуратно их складывает. Потом спокойно загружает грязную посуду в машину, выгружает чистую, подметает, переносит вещи с места на место и даже заправляет кровать. И все это один и тот же светильник. В сложенном виде люмы совсем компактный, примерно 28 на 38 на 114 сантиметров. Когда ему нечем заняться, он просто стоит и мягко светит, направленным светом для чтения или общей подсветкой комнаты. Для того, чтобы робот понял, что именно и как именно вы любите, ну, например, складывать одежду, компания придумала так называемый Personalization Band. Это специальный браслет, вы его надеваете, показываете движение руками, а люмы запоминает, повторяет уже так, как вы. Ну, а новое умение компания обещает подкидывать через обычное обновление софта. Робот видит людей и предметы вокруг себя и останавливается, если кто-то или что-то оказалось у него на пути. Ну, а остальные технические подробности Sincere пока держит в секрете. Продажи роболампы стартуют в первом квартале 2027 года. А теперь о путешествиях. За лето пользователи облака Mail создали 796 миллионов воспоминаний. Это автоматически собранные истории из фотографий и видео. В сезон отпусков и поездок такие истории стали популярнее на 15%. Самым активным месяцем оказался август. На него пользователи создали 291 миллион историй. И это на 6,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего сервис собирал подборки лучших фотографий. На них пришлось 37% просмотров и генерации. На втором месте история о путешествиях по городу, 21%, и еще 18% составили семейные истории. Ну, еще немного цифр, на этот раз о безопасности цифровой. По данным лаборатории Касперского, 54% россиян переживают, что их близкие могут столкнуться с опасностями в интернете. Поэтому многие помогают родственникам осваивать цифровые сервисы. Например, 63% создают для них своеобразные онлайн-шпаргалки. Объясняют по шагам, как пользоваться смартфоном, компьютером или разными сервисами. Больше всего люди опасаются, что близкие попадутся на уловки мошенникам. Об этом переживают 58% опрошенных. Еще 48% боятся, что родственники потеряют деньги. Среди других рисков – взлом аккаунтов, вредоносные программы и передача личных данных незнакомцев. Чаще всего такие инструкции делают в виде скриншотов с подсказками. Так поступают 31% опрошенных. Еще 27% предпочитают использовать обычные пошаговые записи от руки. Голосовые инструкции используют 21%, а печатные памяти 14%. Особенно активно помогают родственникам зумеры. Цифровые шпаргалки для близких создают 53%. Среди миллениалов таких 46%, а среди бумеров 27%. Специалисты советуют напоминать близким о простых правилах безопасности. Скачивать приложения только из официальных источников. Никому не сообщать пароли и коды из СМС. Использовать сложные пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Ну, а если родственникам нужна дополнительная помощь, лаборатория Касперского предлагает бесплатный курс кибергигиены. В нем 16 коротких уроков продолжительностью от 15 до 20 минут. Ну что, продолжим прямо сейчас и узнаем, как граммофонные пластинки изменили музыкальную индустрию.
1: Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» встречает гостей. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами композитор, доцент кафедры композиции, заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий Московской государственной консерватории Чайковского, член Союза композиторов Российской Федерации Артем Ананьев. Артем, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, ведущие.
2: Добрый день. Как граммофонные пластинки изменили музыкальную индустрию? Назвали мы этот сюжет. Ну вот мы пытаемся понять. Музыка, да, она всегда звучала, радовала, слух. Человек, наверное, с каменного века, да, там и барабаны, там, и, если палка есть, то можно и музыку, да, какую-то сделать. Но как ее зафиксировать? Вот как фиксировали музыку до того, как появилась граммофонная пластинка? Как ее сохранить?
3: Ну, вы знаете, до того, как появилась вообще возможность звукозаписи, а это и создание фонографа, и граммофона, и патефона, и прочих устройств, которые могут воспроизводить звук, но его записывать, были только ноты. Можно было только фиксировать свои музыкальные мысли в партитуры и исполнять живьем на концерте. Другого способа не было, но, естественно, всегда всем изобретателям были такие фантазии, желания изобрести что-то, что может сначала сохранить изображение человеческого лица, да, как там появление дагеротипов, фотографий, световых копий на металлических пластинках. Ну и вот в середине 19 века пришло, в общем, наступило время, да, это, собственно говоря, 57-й год, Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль, который сделал такое устройство под названием фоноавтограф. Потом был Шарль Кро в 76-м году, который сделал полиафон. Они, в принципе, похожи друг с другом. Это конус, по которому игла, так сказать, оставляет такие бороздки, и можно записывать через рупор, в общем, через, ну, знаете, как раструб инструмента. В широкий раструб говоришь, а в узкий там мембрана или бумага, и через иглу передаются вот эти вот импульсы, если можно так сказать. Вот, ну, потом был Эдисон, который сделал фонограф, и, конечно же, Эмиль Берлинер в 87-м году изобрел способ уже именно вот граммофонных пластинок, вот такой блин, на который тоже можно наносить, ну, как бы сейчас сказали, аудиоинформацию, потому что, конечно же, проще даже в какой-то степени сделать видео, фотографию какую-то, да, чем вот записать уже такую аудиоинформацию музыкальную, даже не музыкальную, а действительно звуковую, разговор, потому что это все хотели увековечить, так скажем, к сожалению, мы не услышим, как играл Лист, как играл Моцарт, и только вот в 20 веке мы смогли уже где-то вот 30-е годы зафиксировать блистательного пианиста Рахманинова, и композитора, и дирижера, и это на самом деле очень важно для того, ну, понимать, как вообще развивалась музыкальная история, и, собственно, которая превратилась в музыкальную индустрию, потому что все эти изобретения делались как изобретения для, в общем-то, на таком энтузиазме тех людей, которые это изобретали. Ну, собственно говоря, как это все свершилось, образовалось в какую-то такую натуральную форму, и, возможно, стало тиражировать, да, появился винил, сначала был шеллак, потом, так сказать, какие-то эбонитовые материалы, да, но вот винил стал самым таким дешевым и удобно производительным для индустрии, поэтому это все так расширилось.
4: А вот вы не сказали про папу Карла, ведь он же ходил по городу, да, и свои сольда собирал, как бы зарабатывал, накручивая ручку шарманки. А шарманка это что такое, что за инструмент?
3: Ну, в общем-то, иногда называют шарманку как таким не первоисточником, а таким, знаете, прародителем. То есть механические вот эти все способы воспроизведения звука, это пошло, конечно, шарманки. Вот эта перфорированная бумага. То, что, скажем, сейчас у нас уже переродилось в цифровых звуковых рабочих станциях, да, в компьютерных, это уже как там пиано-ролл, то есть квадратики, но принцип остался тот же. Вот как бы аналоговый принцип этой фиксации, он не менялся совсем.
5: То есть шарманка у нас все-таки прародитель, да, получается. А вот интересно, как-то изменилось отношение к музыке у людей в целом, когда появился фонограф, а потом уже и граммофон? Ну, не знаю, может, на концерты стали меньше ходить, или что произошло, как вы думаете?
3: Ну, знаете, я вам такой приведу случай. В 1890 году Петр Ильич Чайковский совместно с пианистом, дирижером Сафоновым и таким, как бы сейчас сказали, аудиофилом-любителем Яков Блок, он привез фонограф, и в 90-м году был записан голос Петра Ильича, певицы Большого театра, и благодаря этому мы можем хотя бы не игру дослушать, и как он дирижировал, но хотя бы вот услышать голос Петра Ильича, это уже вот дорого для всех меломанов, любителей академической музыки, да, и не только академической, поэтому это вот, мне кажется, это очень классно.
4: А помните, еще был мультфильм «Музыкальная шкатулка», да, такие вот яркие краски были, такие интересные ракурсы у героев, там мальчик засыпает, снимает. По-моему, по произведению Адоевского «Городок в табакерке» был снят этот мультфильм, на Союзмультфильме, наверное, 70-80-е годы. И мальчик засыпает и проникает во сне в эту музыкальную шкатулку, а там валик, который крутит, значит, крутится, и колки у него зацепляют молоточки. Это как бы уже следующий шаг после, получается, шарманки, да, то есть это музыкальная шкатулка, это прибор, в котором можно один валик изымать, вставлять другой и таким образом менять музыкальное произведение, получается, да?
3: Ну, знаете, мы давайте разграничим понятие, то, что касается шарманки и вот этого инструмента с валиком, это все-таки больше музыкальный инструмент. То есть он механический, но музыкальный инструмент, скажем, как сейчас синтезатор, который полон разными звуками, мы просто нажимаем клавишу, да, это вот MIDI-информация идет в банк со звуками, это все проигрывается. То есть это инструмент. А звукозапись — это именно запись живого там, ветра, голоса, музыки. То есть это фиксация такого непрерывного процесса, ну, в общем-то, аналогового. Да? О том, о чем вы говорите, да, шарманка — это все-таки больше похоже на какой-то вот такой механический музыкальный инструмент.
4: Механоматематический, скорее, да? То есть механик, который знает интервалы, он расставляет колочки маленькие, да, которые при прокручивании вот этого валика активизируют, соответственно, молоточки, и они бьют по струнам в нужный момент, да, и получается
3: мелодия. Ну, вы знаете, то же самое про пианиста можно сказать, что тоже он механик, он знает, на какую клавишу нажать, каким способом, чтобы молоточек поднялся, нажать педаль, чтобы демпферы отпустились, чтобы был, так сказать, какой-то такой педальный звук. Ну, в общем-то, каждый...
4: Механик Денис Мацуев.
3: Ну... Денис Мацуев – это и механик, и футболист, и блогер, и универсальный человек.
4: Да, да, да. Скажем так, да. Хорошо. Так, ну, что у нас по времени, когда мы должны?
5: Вот сейчас.
4: Уже вот сейчас, да? Я не знаю. Ну, хорошо, давайте прервемся.
1: Как знать?
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 14:30. Новости. Новостями в студии Лора Стадницкая. Проект цифровых фельдшерско-акушерских пунктов получает все большее распространение в России. Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, оборудование помещается в небольшой чемодан.
1: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
0: Греф добавил, что Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Он также сообщил о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Вопрос о присвоении замороженных в Евросоюзе средств Банка России по поступающей информации не перестает будоражить умы в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, на этот раз на экспертном уровне разрабатывают предложение о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы спрятать авуары России, выведя их из находящегося бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. А в спецслужбе считают, что правящей элите ЕС стоило бы усвоить, что ее попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Там добавили, что окно возможностей ЕС для кражи российских активов может закрыться, если придут власти, не согласные с разжиганием войны в Европе. Поэтому ЕС торопится, заключили в пресс-бюро. 4 человека погибли при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Еще 4 госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Открытое горение ликвидировано на площади более 2000 квадратных метров. Горит 4-этажное здание торгового комплекса. На месте задействованы все экстренные службы города. В Минздраве региона уточнили, что одна из пострадавших женщин в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние подростка, 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты 3-го этажа, и 16-летней девочки с средней тяжести. Как сообщили РИА Новости, в оперативных службах города причиной пожара могло стать короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Башкирии проводит проверку на месте. Водителям следует быть осторожнее за рулем. Сегодня во время дождя в Москве предупредили в столичном департаменте транспорта. Там рекомендовали не отвлекаться в пути на телефон, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Синоптики обещают грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду до конца дня. В Дептрансе также призвали водителей перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, не оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями. Во время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Так будет безопаснее для всех участников дорожного движения, подчеркнули в ведомстве. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ночью местами ливни. В ночные часы плюс 13-15, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 91%.
2: Спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Мартьяль ведет приговор с ЦСКА Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем 2 кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка России по футболу, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующие распоряжения уже подписаны и вступят в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил представитель игрока Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кастулас в первом круге турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7, 7-6, 6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со 2-го на 4-е место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает 2-е место рейтинга. Первым стал британец Том Аспинал, третьим – бразилец Алекс Перейра. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Маяк.
4: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами композитор, доцент кафедры композиции и заведующий кафедрой музыкальной информационных технологий Московской государственной консерватории Чайковского, член Союза композиторов Российской Федерации Артем Ананьев. И мы перед рекламой, перед новостями узнали все про шарманки и музыкальные шкатулки, выяснили, кто у нас Денис Мацуев, и возвращаемся к граммофонным пластинкам. И мы же помним, что были еще патефоны, пластинки, да, это была битва, это была конкуренция, интересно, граммофон и патефон, там же по-разному, да, закручивалось, одна пластинка идет от краю к центру, а другая от центра к краю, но вот мы знаем сейчас вот этот весь винил граммофоновый, да, получается, который идет от края к центру. Почему так получилось, интересно, невозможно сказать, да, просто исторически так сложилось, что граммофон вытеснил патефон.
5: Ну, знаете, тут можно сравнить с каким-то, провести аналогию с телефонами. Вот раньше были у нас мобильники такие большие, неприподъемные, которые только в пол рюкзака помещались, а вот потом появились маленькие смартфоны. Собственно, патефон – это такая усовершенствованная версия граммофона, да, которая появилась как раз вот в 40-е годы и приобрела такое большое... с точки зрения использования, да, этого, так сказать, девайса. Вот. А потом появились еще мини-патефоны. То есть патефон можно, во-первых, у него раструб намного меньше, чем у граммофона, и можно было взять его, он в таких чемоданчиках шел, можно было взять куда угодно, машину поставить, а мини-патефон можно вообще в сумочку маленькую и носить с собой на работу, слушать музыку.
4: Победил.
5: Да, то есть это технологии, как говорится, заложили какой-то принцип вот этого блина винилового, да, а потом усовершенствовали. Позже же появились и электропроигрыватели, да, и, собственно говоря, вот это LP-проигрыватели, long play, да, они уже электрические, там и иглы другие, и торнармы другие, это продолжает до сих пор усовершенствоваться. И вот перед программой я даже посмотрел, какие сейчас у нас виниловые проигрыватели продаются, их просто куча разных, на любой вкус, на любой кошелек, и до сих пор происходят записи, и, собственно, аудиофилы, которые хотят прийти домой, налить кофе, чай, и вот поставить так в перчатках, вынуть из конверта пластинку, поставить ее, и вот кайфовать. И это даже не зависит, там, академическая музыка или рок, джаз, ну, собственно говоря, то есть вот джазовые аудиофилы, они как раз сидят на пластинках и до сих пор штампуют, как изготавливают и
6: проигрыватель. Нет перчаток, к сожалению. Проигрыватель есть, а перчаток нет. Но, кстати, вот я вспомнил, что и сейчас же существуют на самом деле современные электрофоны в чемоданчиках, как вы сказали, как вот патефоны были. Другой вопрос, что это, как правило, такая более сувенирная история, там вряд ли бывает хороший звук. Но ведь по факту, да, вот то, что сегодня электрофон, и то, что был патефон, там же технологии очень похожи. Ведь звук, ну, имеется в виду сам звук, он идет от иглы. И по большому счету у меня, по-моему, 83-го года еще советский проигрыватель. Он играет не хуже с японской иглой. Нет, у меня Estonia 006. Он играет с хорошей иглой не хуже, чем современный проигрыватель. Потому что, ну, ведь главное в звуке это... звукосниматель, да, вот то, что игла снимает, напрямую уже дает, дальше уже качество вашего усилителя, там, этот самый фонокорректор и так далее. То есть, несмотря на что, технологии, они все равно, мне кажется, остаются вот похожими с тех пор.
5: То, о чем вы говорите, электрофон, это, знаете, это как вот такая умная колонка, в которой есть и электропривод, и в комплекте все действительно поставляется. Вот. Ну, а по поводу самой технологии, да, безусловно, там проигрыватели делятся на те, которые усиливают звук там до линейного уровня, или вот, как вы сказали, фонокорректор, который предусиливает до линейного уровня. Их тоже куча разновидностей, и даже любители виниловых проигрывателей спорят, ругаются, вот какие лучше, какие хуже. Вот, мне кажется, это уже как-то стало частью такого меломанского и прошлого, и настоящего. И, то есть вообще виниловая пластинка – это конец 19 века, и почти вот когда начался опять-таки бум компакт-дисков, и на какие-то там 5-7 лет это все перешло в удобство, да, там на компакт-дисках, на дискетах, а на самом-то деле это никуда не уходило. Вот, а разного рода технологии и какие там иглы, да, там MMC, картриджи и так далее, то есть это уже, знаете, кто-то любит машин с квадратными фарами, кто-то с круглыми, вот, кто-то там определенный диаметр колес, то есть это уже вот такие совсем специализированные нюансы, но слава богу, что они есть, и, как мне кажется, вот именно аналоговый звук, даже вот сейчас делают же цифровые записи, но, тем не менее, на пластинке он все равно тянется, да, все равно игла идет, вот это электрический уже привод, это все равно создает такого аналог, такого живого звука, живого концерту, что ли.
6: Вот, кстати, интересно мне у вас лично спросить, ведь сегодня немножко происходит обманка, мы вернемся обязательно к граммофонам и патефонам, вот, но происходит обманка в том смысле, что мы говорим, что виниловые пластинки – это аналоговый звук, но ведь очень многие виниловые пластинки сейчас пишутся с цифры, ну, по факту, то есть это не то, что не всегда собирается оркестр, вживую его записывают и потом сразу переносят на пластинки. Чаще всего это уже, ну, как это, ремейк получается. Это вот как вы к этому относитесь?
5: Да, я как раз об этом же и сказал, что несмотря на то, что все пишется, ну, во-первых, сейчас, так сказать, и цифровой звук пишется, да, дискредитируется, да, вот по, так сказать, в очень хорошем качестве, но само звукоизвлечение через иглу, оно вот дает вот эту иллюзию аналоговости, потому что, как бы, цифровой звук, вот какой он на входе, такой на выходе, он ничем не меняется, может меняться только там от аналога цифрового преобразования, а цифроаналогового преобразования, но по большому счету это одно и то же. А вот все-таки тот звук, когда игла механически, да, проходит вот эту бороздку, действуют же там и магнетизмы какие-то, и температура воздуха на саму пластинку. То есть в любом случае прослушивание пластинки каждый раз будет разное. Будете слушать ее летом, одно будет, да, когда холодно, другое, там какая-то влажность, третья. То есть это вот то, что как бы такой минус, который является плюсом в данном случае, несмотря на то, что вы правильно заметили, что большинство, конечно, сейчас все пишется в цифре, но есть любители, которые все-таки на катушке пишут, на катушечные магнитофоны, и никак не цифруют, и напрямую это переносят на пластинки, но это, скорее всего, так вот какой-то такой очень специфический рестайлинг в аудиофильстве.
7: А вот если вернуться на век полтора назад, когда все это появилось, и вот об изменениях в музыкальной индустрии тоже хочется узнать. То есть, получается, появились грампластинки, получилось получилась возможность, аудиофилы получили возможность...
5: Тогда их еще не было.
7: Принести оркестр к себе домой, да, и не надо ходить на концерт. Индустрия, наверное, стала терпеть убытки, да, то есть на концерт никто не ходит, все дома сидят, слушают пластинки.
5: Ну, знаете, это то же самое, как сейчас вот с такой вот эйфорией по поводу искусственного интеллекта, по поводу того, что, в общем, каждый может нажать на кнопку и стать композитором, писателем, вот это все сгенерировать. То же самое наверняка было, когда это все появилось, но... Понимаете, когда вы сидите в зале, вы можете слушать и слушаете музыку, воспринимаете ее вот своим телом, своими колебаниями в том месте, в котором вы сидите, в той акустике, в котором вы сидите. А когда это все-таки в записи, то это уже пропускается через уши, через призму тоже какого-то восприятия звукорежиссера, и вы только слышите вот какую-то одну там десятую часть, да, опять-таки, когда играют живые музыканты на концерте, они могут ошибаться и с удовольствием это делают, и наоборот, тут какая-то есть такая эйфория вот этого живого исполнения, да, вот то же самое, что там с появлением разного рода индустрии, как кино, искусство, индустрии, люди не перестали в театр ходить, а даже наоборот, сейчас, как мне кажется, это дороже всего ценится, поэтому вот это, то, что это есть, это хорошо, то, что любой человек, живущий в какой-то такой глубинке недоступной, может заказать себе по почте, да, это все послушать. Это, безусловно, так же, как и сейчас, как бы уже из любого места можно, да, сделать подписку и слушать, смотреть и читать все, что угодно. То есть технологии — это как в определенном смысле плюс, а в другом смысле, что вот дети уже от нечего делать, и когда телевизора нет, да, они будут читать, а сейчас уже вот все сидят в телефонах, в рилсах, то есть вот обратный такой эффект.
7: Да-да-да.
6: Поэтому... Мне кажется, вообще сейчас все по спирали же движется, и мы возвращаемся к аналогу, и про популярность виниловых пластинок, и книжек, и театров об этом говорит. А вот интересно другое, ведь пластинки, когда появились граммофоны, патефоны, они же наверняка не сразу стали массовым продуктом, и, ну, граммофон, наверное, патефоны стоили каких-то денег немалых, наверное, не каждый крестьянин себе в деревне мог такое позволить. То есть, наверное, перелом какой-то такой вот в сознании уже произошел, скорее, когда пластинки стали массовым продуктом, да, и граммофон, и патефон. В какой момент, интересно, это произошло, и что изменилось тогда в индустрии?
5: Ну вот, вы знаете, это опять-таки связано с технологией, то есть когда это был воск на валике, когда это

0: слушатели. Вот, может быть, не
1: сегодня такого... недешево пластинки стоят, я вам так скажу.
0: Ну, они порой стоят дороже, чем дорогой проигрыватель. Но это уже связано именно с каким-то коллекционированием, а не с новыми пластинками. Новые релизы, которые выпускаются или перевыпускаются, они вполне доступны.
2: Когда появились, интересно, первые аудиопираты? Это уже эпоха лазерных дисков или винил тоже научились пиратить?
0: Ну, помните, как раз в советское время назывались эти танцы на костях, когда брали рентген, да, и на нем вырезали. Ну, то он не только такой пиратский был, в принципе, и приложение к журналам тоже выпускали.
2: Колобок, я помню, да.
0: Да, это все.
1: Я помню, мы за рубль покупали вот такие вот, еще в этих, было в журналах такие пластинки прозрачные, тонкие вкладывали, и можно было за рубль купить.
0: Да, вот я об этом и говорю.
1: Там одна или две песни были записаны, я помню, да, там вот.
0: Вот, и вы знаете, вот даже я про популярность, да, в принципе, был изобретен магнитофон, да, и вот, с, так сказать, с разными видами напылений, вот, и, так сказать, тоже он был популярный, был многодорожный, можно на него было записывать, что дало возможность там и композиторам, и исполнителям, да, с наложением записывать, что немаловажно, но все-таки были артефакты, были шумы, и вот такого качества, которое было на именно уже на винил, пластинки, конечно, он не смог перебороть, вот, перетянуть в свою сторону даже магнитофон. Ну, помните, да, в начале 90-х...
1: Сейчас говорят, хотя опять кассеты в популярности.
0: Вот, как раз про пиратство, да, вот я помню, что где-то там вот середина 90-х, и ты был такой счастлив, когда ты купил какую-то кассету, переписанную уже с компакт-диска, а там еще вот были не цветные обложки, не оригинальные, а на ксероксе распечатанные, тут такая копия была.
2: Мы фотокружки перефотографировали. Потом тоже распространяли. Давай сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и вернемся к нашей беседе. Как граммофонные пластинки изменили музыкальную индустрию, обсуждаем с нашим экспертом, с нами композитор, доцент кафедры композиции, заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий Московской государственной консерватории Чайковского, член Союза композиторов Российской Федерации Артем Ананев. Вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Белозерске после капремонта открылась обновленная школа имени Сергея Орлова. Работы проведены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На модернизацию учебного заведения направлено около 22 миллионов рублей. Губернатор Георгий Филимонов подчеркнул, что в 2026 году в Вологодской области ремонтируется в общей сложности 42 образовательных учреждения. Это школы, детские сады, колледжи и техникумы. Завтра в Череповце поликлиника номер 7 будет открыта до полуночи. В среду, 23 сентября, в медучреждении с 20 часов до полуночи пройдет акция «Ночь здоровья». Пациенты смогут пройти осмотр, проконсультироваться с терапевтом, сдать биохимический анализ крови, измерить уровень холестерина и глюкозы, узнать ВИЧ-статус, измерить уровень внутриглазного давления и пройти другие обследования. Об этом сообщает областной Минздрав. Запись на «Ночь здоровья» ведется по телефону в Череповце 597. Вологжане вместе с проектировщиками обсудят концепцию набережной Содимы. В 2027 году берег реки Содимы в Вологде преобразится. Участок от улицы Ярославской до окружного шоссе ждет масштабное благоустройство. Территория стала одним из лидеров народного голосования, набрав более 13 тысяч голосов жителей. Теперь горожанам предстоит решить, каким именно будет новое общественное пространство. Проектная группа «Среда» приглашает вологжан поделиться идеями и предложениями. Общественная встреча по сбору концепции будущего благоустройства пройдет 30 сентября в 18 часов. Череповчанка представит Вологодскую область на международном конкурсе «Мисс Офис». 26-летняя Юлия Матвеева вышла в полуфинал. Девушка работает специалистом по подбору персонала в компании, которая разрабатывает системы автоматизации и управления инженерными сетями в зданиях. Всего в этом году заявки прислали около 30 тысяч участниц в возрасте от 20 до 35 лет. Это сотрудницы офисов из России, Беларуси, Казахстана, Египта, Японии и других стран. Девушки поборются за главный приз – 3 миллиона рублей.

0: До 6 октября идет онлайн-голосование. Оставить свой голос можно на официальном сайте Miss Office. Финал состоится в Москве в конце ноября. Валакжан приглашают на мастер-класс по китайской каллиграфии. 26 сентября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой состоится второй мастер-класс по китайской каллиграфии в стиле сяо-джуань. Занятие рассчитано на участников с разным уровнем подготовки. Оно будет полезно и тем, кто впервые берет кисть в руки, и тем, кто уже посещал предыдущий мастер-класс. Новички освоят базовые навыки с нуля, а те, кто уже пробовал себя в каллиграфии, смогут закрепить полученные умения и глубже разобраться в технике. Ценителей ждут на Козленской 4.
1: Спорта.
0: Юная волокжанка выиграла бронзовую медаль на фестивале «Спорт как искусство» в Москве. Ксения Белинская заняла третье место в дисциплине «Акрофит», где результат складывался из нескольких показателей – движение, гибкость, акробатика, сила и баланс. Всего в турнире приняло участие около 2000 гимнасток. Спортсмены серебряного возраста из Вологодской области стали призерами спартакиады пенсионеров России. Турнир в Пензе объединил свыше 700 атлетов из 79 регионов страны, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии. Они соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, дарте, пулевой стрельбе и волейболе. Сборная нашего региона показала второй результат в комбинированной эстафете. В общем засчете стали 11-ми.
1: Года на маяке.
0: Бабье лето придет в Вологодскую область, но не ко всем. Осень в регионе продолжает удивлять теплом. Средняя температура выше нормы на 4-6 градусов. В ближайшие дни погода разделит регион на две половины. Восток будет купаться в солнце, а запад останется под облаками. А сегодня в Вологде-Череповце будет преобладать переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом поблагодарил команду за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Сбер в ноябре также покажет новую антропоморфных роботов, рассказал Герман Греф на встрече с президентом.
3: И за год, конечно, прошли просто колоссальные изменения в части использования искусственного интеллекта. Он перестал быть вопрос-ответной системой, он стал агентной системой, он уже может исполнять задачи, и он стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир. Это роботы, самоуправляемые различные механизмы и машины. Мы не стоим на месте, очень много что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный технологией. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных, и много что.
4: Потом же отдельно еще ваши специалисты нам рассказывали. Да.
3: Спасибо вам большое, все впечатлены. Я думаю, столько времени, сколько вы провели в погружении в технологию, это очень здорово. Я думаю, мало кто из первых лиц государства.
4: Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы. Уверен, это будет связано с хорошей отдачей.
1: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Греф также отметил, что Сбербанк активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Подразделения группировки «Войск-центр» в результате активных решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, рассказали в Минобороны. Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Контроль над населенными пунктами «Золотой колодец» и «Марьевка» позволяет российским войскам вклиниться в оборону ВСУ между укрепрайонами в Доброполе и Краматорске, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вести». Он отмечал, что российские операторы БПЛА выявляют и уничтожают ВСУ южнее Доброполя. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение цехам производства беспилотников и комплектующих к ним. По данным ведомства, силы ПВО за сутки уничтожили 629 беспилотников, 6 авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс» ВСУ. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Число погибших на пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке возросло до 4, сообщила пресс-служба МЧС. По последним данным, пострадали 9 человек. На месте происшествия объявлена ликвидация открытого горения. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади более 2000 квадратных метров. МЧС России по Башкирии сообщила, что возгорание возникло в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке на втором этаже 4-этажного здания на улице Коммунистической. Тушение не осложняется сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой, добавили в ведомстве. Отмечается, что спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек. Детей эвакуировали с третьего этажа горящего торгового центра, рассказали РИА Новостям очевидцы пожара. В Кремле заявили, что позиция партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для нас выглядят более выигрышными такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес России.
5: Я не располагаю такой информацией, но по крайней мере, как политическая сила Германии, которая сейчас, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать. И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышно, такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации.
1: В Мекленбурге Передней Померании, согласно предварительным официальным данным, в минувшее воскресенье победу одержала АДГ, набрав 38% голосов. Второе место заняла социал-демократическая партия Германии, получившая 35,5%. ХДС канцлера Мерца показал худший результат за всю историю своего участия в земельных выборах в ФРГ и не прошла в местный парламент. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Фридриха Мерца не отдаканцлером, а Макрона кандидатом на выход. По его словам, Мерц, Зеленский и Макрон, цепляясь за власть, принесли беды и проблемы народам не только своих государств, и им придется за это отвечать. Цены на топливо в Евросоюзе в августе выросли более чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Самый высокий годовой рост зафиксировали в Болгарии – плюс 34%, Литве – 28%, Финляндии, Германии, Франции – более 27%. Самый низкий рост цен был отмечен в Венгрии – менее 2%. В отчете Евростата отмечается, что цены на дизельное топливо в августе выросли на 8% по сравнению с июлем, а на бензин на 3%. Ранее европейские СМИ сообщали, что цены на дизель в ряде стран ЕС, в том числе ФРГ, Франции и Швейцарии, обновили исторические рекорды. Так, в Германии и Франции средняя по стране цена за литр дизельного топлива составила почти 2,5 евро. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами дожди, температура воздуха 16-18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов, предстоящую ночью похолодает до 12-13 градусов. Завтра кратковременные дожди, ночью местами ливни.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами психолог, врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о том, почему нам легче говорить о неудачах, чем о каких-то своих достижениях. Это что получается? Мы зависти боимся или почему мы все-таки о своих достижениях не очень любим рассказывать, как правило?
2: Ну, я бы не сказал, что наши люди вообще в принципе чего-то боятся. Вот как раз в ожидании эфира с Павлом сидели и рассуждали на предмет того, что вообще наших людей может испугать, и всякие там летающие эти пилотные, беспилотные и так далее. Мы взираем на это с некоторым спокойствием и так далее. Вот, но посыл про зависть, мне кажется, здесь имеет максимальное значение, потому что ну, много же об этом говорится, и про то, что все счастливые семьи одинаковые, а несчастные, вот каждая несчастна по-своему. Кстати, мы как-то не так давно взялись обсуждать вопрос о том, откуда же эта цитата. Вот, поэтому, с позволения сказать, я бы нашим слушателям предложил этот ребус.
3: Вот. Особенно... А варианты будут?
1: Ну, мы-то помним в целом.
2: Ну, вот, особенно если среди наших слушателей есть люди, которые готовы обойтись без жепетовых чатов и прочих искусственных этих искусственностей.
1: Ну, нет, а это такой вот... сейчас без них обойдется?
2: А вот есть.
1: Уже забивают.
3: Уже забили.
2: Ну, вот мы как раз и выясним, насколько чат может быть правильным в этой части. Вот. А что касается простоты обсуждения несчастья, то мне кажется, здесь как раз несчастье людей сближает. Вот, ну на чем еще сойтись? Когда мы говорим о достижениях, это всегда вызывает необходимость сказать, что но у меня еще на полкилограмма тяжелее или там, на 1 сантиметр длиннее. Я, кстати, про яхту говорю.
3: Да-да-да.
2: На всякий случай.
1: Яхта беда, помню.
3: А у меня беда длиннее.
2: Да-да-да. Примерно так. Вот. А несчастье, это вот даже при условии, что их не так много, этих несчастий, кто-то заболел, кто-то влетел в какой-то кредит, в какую-то ипотеку, которую кто-то взял, к несчастью, в валюте, а потом начались вот эти скачки, танцы с бубнами. Вот, у всех есть проблемы с детьми. Ну, представьте себе, вы едете и говорите, а вот мой учится в Кембридже. Он говорит, да, а мой в Гарварде. Ну, и вот начинается, да, у кого-то.
1: Говорить-то не о чем.
2: Да. А вот то, что мой вот набрал баллов и не поступил, и вот есть тогда возможность кого-то поругать. То есть мы объединяемся как раз в этой части, что это не мы, понимаете, мы-то люди хорошие, честные, открытые, теплые, принимающие. Искренне, а вот есть некий кто-то, вот кто мешает нам жить счастливо, кто портит отношения. И вот в этой части мы как раз сближаемся.
1: Ну, то есть можно ли сделать вывод, что вообще-то ругать мы любим больше, чем хвалить?
2: Да. Мы сейчас к этому подойдем. Ну и вообще, в принципе, наша страна, ну и наш народ в самом широком смысле этого слова, никаких намеков на межнациональные распри и все такое прочее, потому что, как говорили классики, вот еще один ребус, да, кто говорил, что русский – это не национальность, да, состояние души. Вот. Поэтому вот в этой части мы как раз, наша страна и наши народы пережили огромное количество всякостей, которые, в общем-то, были тяжелы, и войны, и революции, и голод, и разруха, и последующая коллективизация и электрификация всей страны. Вот еще одна цитата для наших слушателей. Вот, и поднятая целина. Вот, поэтому, конечно, мы в этой части будем схожи в обязательном порядке, потому что объединиться под знаменем проблемы всегда проще. Вот, поэтому даже в нашей специальности психотерапии вот психолог должен выглядеть как-то вот не сильно лучше своего клиента, чтобы у клиента как раз вот эти трансферные всякие переживания не были сильно тяжелыми. И когда психолог говорит, да, у меня вот N 100 тысяч стоит 45-минутная сессия. Люди говорят, ну и что же я туда пойду? Он же меня не поймет. Что он мне присоветует?
1: Ходят люди, которых он поймет, которые могут заплатить, наверное.
2: Совершенно верно, да. Поэтому некоторые психологи про себя пишут. А я работаю с успешными людьми. Это вызывает у меня такую саркастическую улыбку и недопонимание. Но а что там работать с успешными, если они и так успешны?
1: Они успешны, но несчастны. Разные.
2: Тогда это надо или через тире, или через слэш. Работу с успешно несчастными. Что, наверное, будет вызывать еще больше вопросов и еще больше внимания.
1: Кстати, я проверил. ChatGPT правильно ответил.
4: Откуда ты знаешь, что правильно он ответил?
1: Потому что я знал ответ до этого.
2: Ну, может быть, мы в конце программы и проведем такой конкурс, кто сможет первым дозвониться в студию или в процессе программы и предложить какой-то вариант, потому что я уверен, что очень многие этот вариант воспримут через кинематограф. Вот, но, может быть, немножко забегая вперед, скажу, что это не про кинематограф, потому что там как раз это тоже звучит цитатой. К несчастью, режиссер не обозначил это как цитату. Мне кажется, это не совсем правильно. Но, тем не менее, такое заявление было, предваряющее фильм.
4: Неудача – это что такое вот с психологической точки зрения?
2: Это оценка.
4: Как она влияет на нас вообще, на наш организм, на нашу психику?
2: Это оценка. Вот вообще, в принципе, под неудачей мы понимаем, что в первую очередь мы говорим о том, что некое событие состоялось с недостаточной актуальностью. Но большинство неудач все-таки определяется не тем событием, которое состоялось и не очень хорошо, а именно тем событием, которое мы ожидали, предваряли его, планировали. Но это практически как вот как «Газпром», да, где мечты сбываются. Мне все время хочется узнать, где же это.
1: У нас есть адрес.
2: Ну, не знаю, насколько это будет иметь отношение к мечтам. Но тем не менее. Поэтому вот несбыча этих самых мечт, это такое вот устойчивое выражение, устоявшееся в нашей среде, говорили бытовой, как раз и делает людей максимально несчастными. Даже когда мы с кем-то расстаемся, мы как раз скорбим не о том, что мы расстались с этим человеком, с этой личностью, с этой фигурой, а именно на предмет того, что мы
1: не получилось, потому что
2: недополучилось. Да, вот правильный, наверное, так чуть-чуть подкорректирую эту формулировку, с вашего позволения. Вот, потому что наши ожидания, они всегда превосходят наши возможности, да, вот еще у нас как раз созрел еще один тост, что желания всегда совпадали с возможностями. Я думаю, меня сейчас обвинят.
1: Это мы сейчас кинули в
2: плагиате, да, тотально. Вот, но тем не менее, это вот мы планируем, и как раз когда у нас это не получается, мы и становимся максимально несчастными. Именно в этот момент, потому что, как говорил классик, любой план, насколько бы глубоко продуманным и взвешенным он ни был, всегда разбивается, соприкасаясь с реальностью. И вот это тоже то, что нас объединяет. Потому что
1: С другой стороны, была стратегия, и я ее придерживался. Это следующая цитата.
2: Это верно, но мы знаем, что надо разбить задачу на подзадачи, и стратегия разбиваясь.
4: Главное, чтобы любовная лодка не разбилась о быт.
2: Да, рифы, рифы быта. Это тоже нас всех объединяет. Так вот, как раз стратегии-то срабатывают, а вот тактика нас немножечко в этой части подводит, потому что именно она как раз требует рекогносцировки и соответствия реальности нашим планам. Вот, поэтому психологи придумали такую технику, ну, психотерапевты, если быть честными, они придумали технику, которая называется рефрейминг. Вот это когда нужно все реформировать и вот среди всего негатива найти что-то позитивное. Это провоцирует целую кучу странных таких забавных шуток. Например, тебя переехала машина, но тем не менее ты остался жив. Да? Вот, тебя облили из лужи, да, но вот только наполовину, на нижнюю. а верхняя в тебя осталась.
1: А может быть, тебя облили, а ты не пошел на какую-то встречу, которая тебе-то вообще-то не нужна была. Пришлось вернуться домой и переодеваться. Все к лучшему.
2: Да, если тебя за это не уволили и не лишили премии, а как раз с пониманием к этому подошли. Вот, и нам как раз наши депутаты, которые вечно заботятся о том, чтобы нам всем было хорошо, они как раз создают законы, выполнять которые бывает очень сложно на местах. Они говорят, ну вот как раз когда разразился этот знаменитый кризис, топливный, да, внутри которого мы периодически сейчас и пребываем, и было сказано, что вот если вам не удалось, значит, своевременно заправить машину, то это вроде как уважительная причина, да, для того, чтобы, например, опоздать.
1: Сегодня, между прочим, день отказа от автомобиля. Пересаживайтесь на велосипед, все будет хорошо. Я вот уже, знаете, заправился за 2 месяца 13 литров. Прекрасно себя чувствую, понимаете? Прекрасно.
2: Это у вас такой мощный велосипед?
1: Нет, это у меня, ну да, да, можно сказать и так. Мощнейший велосипед, да. А вообще, если говорить о том, когда мы рассказываем о своих неудачах, делимся, нам что, легче, получается, от этого становится? Почему есть такое желание вот своими неуспехами и проблемами поделиться?
2: Ну, потому что это вызывает соучастие, сожаление, сочувствие у собеседника. Это включает нас, или переключает нас, как правильно сказать, на...
1: Вот какой собеседник, смотря, а другой скажет, да ладно, господи, ерунда, что ты говоришь.
2: А психолог ему скажет, это плохой собеседник, он обесценивает твои проблемы. Да, давай мы к ним присоединимся и побудем вместе в этом чувстве.
4: И выключит свет.
2: Например, да. Вот. Поэтому, настраивая разговор именно на сочувствие, переводя его в такой минорный лад, мы как раз обеспечиваем общность. Вы знаете, специалисты, я уж не знаю, это кто они были, лингвисты, филологи, вот, специалисты разговорного жанра, неважно, провели очень интересные исследования в самых разных языках и пришли к выводу, что синонимов, эпитетов, определяющих негативное состояние, негативные реакции, негативные оценки, сильно больше, кратно больше, чем слов, которые могут отмечать и отражать какие-то позитивные проявления. Вот опять же, наши слушатели сейчас могут взять карандашик и попробовать написать все негативные слова, которые они готовы вспомнить, а на другой стороне листочка как раз вот все позитивные оценки, которые они готовы давать тем или иным событиям, тем или иным явлениям, не знаю, личностям, объектам. Вот. И пришли к ужасному выводу, что на самом деле сильно больше того, что мы описываем.
1: Мы страдать любим, да, получается?
2: Uh-huh. Да, это же пронизывает нашу жизнь во всех ее проявлениях. Опять же, сейчас вот я не вспомню, но в какой-то книжке. Тут уже мне придется признаться, я не помню, в какой.
1: А вот раз... чат бы ответил.
2: А может быть. Только что у нас получится, что мы сейчас как раз чатовую тему рекламируем. Один собеседник у другого спрашивает, ну ты-то, говорит, его любишь? Это у девушки, сразу я говорю, все на девушке спрашивает. Но ты-то, говорит, его любишь? Она отвечает, ну да, говорит, я его жалею.
1: Жалею, значит, любит. Кстати, было тоже у нас такое выражение. Давайте сейчас сделаем перерыв на песню и выпуск новостей. Вернемся к нашему разговору. С нами психолог, врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Сегодня мы говорим о том, почему же нам легче говорить о неудачах. Вернемся и продолжим.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мохаммед бен Салман аль-Сауд по телефону обсудили сегодня положение дел на Ближнем Востоке, в частности, в зоне Персидского залива. Как заявили в Кремле, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Владимир Путин и бен Салман аль-Сауд считают безальтернативным дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, отмечает пресс-служба Кремля. Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Российский лидер, кроме того, поздравил наследного принца с наступающим национальным праздником – Днем провозглашения независимости Саудовской Аравии. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
2: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
0: Владимир Путин также поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования. Фельдшер может снять кардиограмму, сделать УЗИ, рентген с помощью портативного рентгеновского аппарата. Он уточнил, что регионы покупают такие чемоданчики, а компания обучает медперсонал пользоваться ими. Глава банка отметил, что пользоваться медуслугой может любой житель России, вне зависимости от того, является ли он клиентом банка. Президент поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Министр обороны Израиля Израиль Кац предупредил Хамас, что Израиль будет готов эвакуировать жителей города Газа и уничтожить его инфраструктуру, если Хамас попытается вновь взять в заложники граждан Израиля, сообщает издание Times of Israel. Кац также не стал уточнять, о каких именно данных разведки идет речь. При этом он пригрозил разрушить здания, в том числе жилые. Это язык, который понимают джихадистские террористические группировки в Газе и Ливане, и язык, на котором говорим мы, эвакуация населения, разрушение инфраструктуры и захват территорий, подчеркнул министр. Сейчас почти все жители сектора Газа проживают в городе Газа и его окрестностях. В округах Красноярского края объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как режим черного неба. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем телеграм-канале. Всего режим будет действовать в 32 округах Красноярского края. Также режим неблагоприятных метеорологических условий вводится в городах Красноярске, Дивногорске, Железногорске. Во время режима черного неба предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а гражданам рекомендуется меньше времени проводить на улице и свести к минимуму использование личного транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами дожди и до 18 тепла. В Москве сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью 13-15, днем завтра в столице 17-19, возможно небольшие осадки.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Защитник футбольного «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль может продолжить карьеру в России. Как сообщили британское Mirror и портал Foot Mercato, футболист, находящийся в статусе свободного агента, ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром. По данным СМИ, ранее 30-летний игрок отклонил предложение ливийского клуба Аль-Иттихад Триполи на сумму свыше 15 миллионов евро. Теперь француз намерен найти новую команду. Сообщается, что он откладывал принятие решения о своем будущем до нынешней международной паузы на матчи сборных. Интерес к нему проявляют несколько испанских команд, в частности Малага. Также представители футболиста предложили его услуги французскому Лориану. Переезд в чемпионат России осложняется исключением российских клубов из Еврокубков. В июне Марсиаль расторг соглашение с мексиканским Монтереем. С 2015 по 2024 год он выступал за Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок Английской Лиги. В разные годы он также играл за Монако, испанскую Севилью и греческий АЭК. В составе сборной Франции Марсиаль стал победителем Лиги наций и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.
1: Стартовая болельщика начнет действовать на матчах Кубка России по футболу, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла Бельгию Софию Кстулас в первом круге теннисного турнира категории W500 в Сингапуре 5-7-7-6-6-2. Следующей соперницей Прозорова станет филиппинка Александра Эала. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Мы говорим сегодня о том, почему нам легче говорить о неудачах, чем о своих успехах. И перед выпуском новостей остановились на жалости, да, что иногда говорят, жалеет, значит, любит. И когда мы говорим о неудачах, мы, получается, стараемся вызвать жалость, да, у человека, который рядом находится, вряд ли одобрение. Зачем нам это нужно, Александр Михайлович? Зачем мы хотим вызывать жалость?
4: Ну, во-первых, это позволяет человеку вопрошающему автоматически становиться как бы на ступенечку ниже. Вот такое, ну, это глубинное совершенно чувство с обеих сторон. Не имеет значения, сколько собеседников, 2-3 или более. Тот, кто жалостливо в эту тему заходит, а тот как будто бы уже снизу выступает с прошением, с запросом, как бы сказали мои коллеги, на поддержку, да, вот они не зря же эти на паперти несчастные, они вот они не роскошество встают, а они ниже нижнего, так сказать, вот раскидываются на ступенях, мимо которых проходят люди, и вот это вот ощущение, оно немножечко автоматическое. Мы же его примерно так же проявляем в отношениях не только с людьми, но, например, с своими домашними животными, да, вот что благополучно переносит, например, на детей. Ну, вот представьте себе, если ваше домашнее животное размером с вас, да, И вот вы проходите, там, не знаю, не имеет значения, в комнату или во двор своего роскошного особняка, а вот эта животинка стоит и, так сказать, своей мордой на уровне вашего лица. Вы что, скажете, пи-пи-пи, ты будешь моего чубушечка, ты моё чу... Нет. А тот раз она где-то снизу трется, мордой тычется тебе в колено, и я думаю, что здесь как раз эксплуатируется вот этот вопрос размножения, да, инстинктивный момент. А вот дети же не точно так же поступают, да, вот он обнимает тебя где-то там за ногу и так вот, поднимая кверху глазки, как бы вопрошает о поддержке, мы уже не можем стоять. Конечно. А когда мы берем на ручки, да, и уже лицом к лицу, да, лица не увидать.
3: Откуда, кстати, пишите? Ну, Александр Михайлович, вот если вы уж про размножение заговорили, да, когда мы начали с того, что жалеть, значит, любим, да, это же вы, психологи, бы сказали, это же прямой путь к созависимым отношениям, вот если нет любви, есть жалость. Вот зачем такое нужно?
4: Вахтанг, психологи сейчас много всякого наговорили бы.
3: То есть жалость нормальная, жалеть, значит, любит, работает, да,
4: считаете? Ну, по крайней мере, это пробуждает глубинные чувства, понимаете? Не соперничество, не состязание, а как будто бы ты меня уже победил. И вот опять же, это же все из природы. Я вот сейчас не назову, есть какая-то птичка, которая таким образом выбирает себе партнера. Вот она прикидывается несчастной. Я думаю, что очень многие из наших соплеменниц птичек, да, поступают примерно так же. И вот эти, значит, несчастные самцы собираются где-то там на веточке, и она раз так спорхнула, и ножку так куда-то вот в сторону отодвинула, и ну хромать. И вот тот, который первым умудрился кинуться ей на помощь, вот он, собственно, и становится тем самым ее, в кавычках, обладателем. То есть он и продолжает ее жалеть, и берет ее на баланс, вот, и жалеет уже до бесконечности, может быть, до следующей весны, или как там сложится. Вот, поэтому я думаю, что здесь генетика имеет, наверное, ключевое значение. Все это не просто так, а люди, не спеша за этим делом наблюдая, как раз и извлекли для себя такой опыт. Ну и, конечно, все самые знаменитые, самые популярные литературные издания, они как раз тоже, эти варианты Holy там, Bible, они как раз тоже вот про это, про несчастье, вот про боль, про горести. Даже.
3: Да, но это невротическое искусство, мне кажется, да.
4: Но мы пытаемся там что-то выкружить, что нам не посылают больше, чем мы можем выдержать. Но на самом деле нам посылают разное. И в том числе и то, что мы не можем выдержать. И иногда это заканчивается не только драмой, но и трагедией. Поэтому я думаю, что вот именно этот посыл снизу вверх, он и обеспечивает нам такую специфическую канву, обеспечивает нам возможность как раз выживания, возможность получить все то, что положено по инстинкту, да, не только размножение, там же их на самом деле не так уж много.
5: Тут же огромное поле для манипуляции открывается, да?
4: Естественно, там, конечно.
5: Начал хромать, ой-ой, я помогите, спасите, так... тебя раз на ручки, а ты в дамках.
4: Да, и набрал кредитов в этих дамках. Совершенно верно, это же и используется. Потому что, вот говоря об инстинктах, очень много есть разночтений, нам говорят про инстинкты самосохранения, про материнский какой-то инстинкт, но это все абсурд. Таких инстинктов не бывает. Их на самом деле это люди придумали специально. Вот. А инстинкты на самом деле всего три. И они очень между собой плотно переплетаются. И даже выделить какой-то главенствующий мне, например, будет сложно. Значит, есть, естественно, инстинкт размножения. Да? Он вроде как ключевой. Есть пищевой инстинкт. Но...
5: Все в рот.
4: Да, и тут возникает вопрос, да, как нам размножаться без удовлетворения каких-то базовых
3: без еды
4: потребностей.
3: Никак не получается.
4: Да. Ну, а третьим инстинктом это полуролевой. Это то, что психологи обзывают социальным инстинктом.
3: Ну, как же инстинкт самосохранения?
4: Вот нет такого.
3: Нету, да?
4: Нет, конечно, нет. Ну а какое
5: краев не видим.
4: Самосохранение, да.
3: Бей, замри, беги, вот это
4: все. Не-не-не, секундочку. Это не инстинкты, это реально. Реакции, это рефлексы, безусловные рефлексы, которые отражают нашу нервную систему. Но они не противоречат реализации инстинкта, да, потому что если бей, то за еду, если беги, то, может быть, размножаться.
5: Может, не бей, а пей?
4: Можно и так. В любом случае, это уже игры в слова. А полуролевая функция, она как раз обеспечивает стремление индивида занять место альфы. Да, потому что, заняв место альфы, ты как раз получаешь право и на размножение, и доступ к реализации пищевого инстинкта.
5: Но если ты альфа, ты не можешь сказать, что у тебя ножка хромая, там, возьми дорожку.
4: Нет, конечно нет. Но это для стайных, хотел сказать, животных. Но Аристотель сказал бы и про людей, что люди, в общем-то, это животные, но, к несчастью, социальные.
5: Зря вы сказали, кто это сказал, меня сейчас спросили.
4: Да, мне кажется,
3: у нас уже такой список будет, как это на каникулы, знаете, детям, чтобы они только к зимним каникулам они все ответили.
4: А почему нет? Это же мы же предлагаем что? Мы же предлагаем кладезь мудрости, заимствуя. Да, заимствуя то, что уже было открыто неоднократно и предлагая это к использованию, мы как раз экономим кучу сил, во-первых, но это мы уже, так сказать, обращаемся не только к людям, которые дебатируют, но и по большей части к родителям, которые вынуждены со своими отпрысками разновозрастными, так сказать, вот проводить какие-то консультации, да, такие вот коммуникативные опусы разыгрывать. Вот как раз именно этим они и должны заниматься. Но где дети нас обгоняют, и они сразу раз в этот чатик, раз туда, раз сюда. А попробую за руку придержи с его девайсом, и вот он уже как-то начинает барахтаться. И вопрос о том, что как раз привить вот эту вот технику анализа того, что ты слышишь, и технику синтеза из того, что ты услышал, и обеспечить таким образом реализацию каких-то поведенческих экскурсов, каких-то поведенческих паттернов, это как раз и есть, на мой взгляд, самое главное, что должно быть в обучении.
3: Вот чуть раньше хотел бы вернуться, Александр Михайлович, вот когда мы рассказываем, общаемся с кем-то, да, он нам говорит про свою неудачу, и мы тут же начинаем тоже вспоминать свои какие-то неудачи. Это получается, мы таким образом пытаемся поддерживать человека, и хорошая ли это поддержка, с другой стороны?
4: Ну, если мы в этом синтонны, то, в принципе, да. То есть, когда мы говорим «да», и вот…
3: Пошел чат GPT гуглить, что это такое.
4: Синтонность – это сочувствие.
3: Окей.
4: Соучастие своего рода. Мы таким образом…

0: предлагаешь что-то, что еще более жалостливое, то собеседник может в этом усмотреть обесценивание. Вот, потому что, падая ниже, уже его автоматически поднимаешь вверх, и его заход вот под эту тему уже перестает работать. Поэтому здесь важно соблюсти как раз баланс и поймать вот этот вот общий знаменатель и поддерживать собеседника примерно в том же самом. Он говорит, ты представляешь, я такую кучу денег потерял. Он говорит, да-да, я тоже вляпался в эту ипотеку. Он говорит, да, и я вот тут, мне разбили машину, а вот эти несчастные страховщики, вот отвратительные люди, они мне вот считают, как запчасти бэушные, покупаю я новые, ну и так далее. Вот. Это такая форма профессионального развития диалога, вот если хотите. Кроме всего прочего, это позволяет снизить не только эмоциональную нагрузку, но и сформировать такое специфическое, утилизировать даже, наверное, специфическое чувство, внутреннее чувство времени. Вот, потому что жалиться друг другу – это то, что предполагает формирование паузы. Вот, ну, чем больше это, актер. Там,
1: мы с тобой одной крови, ты и я, да, это следующая цитата. Которую можно тоже, наверное.
2: Откуда, кстати, да?
1: Вот я поэтому не сказал, откуда.
0: Ну, я думаю, что с Киплинга-то, наверное, всяко читали.
1: Более-менее, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, осмыслим все паузы, все цитаты, спросим чата GPT, вернемся к нашему разговору. Психолог, врач-психиатр высшей категории Александр Федорович, сегодня с нами говорим о том, почему нам легче говорить о неудачах.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область передала военнослужащим автобус для выполнения задач в зоне спецоперации. О передаче гуманитарной помощи сообщил губернатор Георгий Филимонов. Автобус подготовлен совместно с региональной противопожарной службой и доставлен бойцам на линию боевого соприкосновения. Ранее его использовали для перевозки детей в образовательные учреждения, затем он находился в автопарке противопожарной службы региона. Теперь техника будет помогать военнослужащим при выполнении поставленных задач. В профессиональных образовательных организациях региона на сегодня свободно 327 бюджетных мест. Как сообщают в региональном министерстве образования, набор на специальности и профессии, на которые есть вакантные бюджетные места, продолжается до 1 декабря. С полным списком учреждений можно познакомиться на странице ведомства в соцсети ВКонтакте. На 22 сентября доступно 13 СУЗов региона. Актуальную информацию рекомендуется уточнить в приемных комиссиях колледжей техникумов. Сегодня в Вологде центр города остался без теплоснабжения. На улице Витошкина возле дома 37 обнаружен дефект на магистральных теплосетях. Специалисты уже устраняют проблему. В зону отключения горячей воды и отопления попали улицы Бабушкина, Батюшкова, Благовещенская, Витошкина, Галкинская, Герцена, Засимовская, Каменный мост, Козленская, Ленина, Лермонтова, Мальцева, Марии Ульяновой, Мира, Первомайская, Пирогова, Притеченская, Причистенская набережная, Пушкинская, Советский проспект и другие. Ремонтные работы планируют завершить к 22 часам. В Вологодской области нашли двух грибников, потерявшихся в выходные. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, в понедельник, 21 сентября, в двух муниципалитетах региона поисковики обнаружили и вывели из леса двух человек, которые заблудились еще 20 числа. Так, в Белозерском округе удалось спасти 73-летнюю пенсионерку, а в Устюженском округе 58-летнего мужчину. Обоим грибникам пришлось провести ночь под открытым небом, однако медицинская помощь им не потребовалась. Открытие нового спортивного комплекса Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в Вологде пройдет 24 сентября на стадионе «Буревестник». В честь открытия для гостей мероприятия подготовлены семейный забег и праздничная программа. Участниками церемонии будет заложена капсула времени. Послание бегунам будущего откроют в 2051 году, через четверть века. Кроме того, каждый сможет оставить свои пожелания на специальной стене. Завершится церемония открытия.

0: Открытие высадкой деревьев. Отметим, беговой центр ВФЛА Вологде станет местом, где смогут заниматься спортсмены разного уровня, как начинающие атлеты, так и профессиональные бегуны. Череповцы. Киносезон в парке завершится комедией и мультфильмами. Последние в сезоне сеансы пройдут 26 и 27 сентября в Милютинском парке. Для зрителей подготовлена программа с мультфильмами, комедией и трансляцией концерта. Как пояснили организаторы, завершаем сезон мультфильмом «Гора самоцветов», комедией «Живите в радости» и трансляцией концерта «Классика на Дворцовой». Из необычных форматов в этом году впервые показали вертикальный сериал «Осталась одна Таня». Экран в нашем парке вертикальный и как будто создан для такого формата. Наибольшей популярностью у череповчан пользовались мультфильмы.
1: Новости спорта.
0: Кирилловский округ примет участников полумарафона «Русский Север». Для бегунов подготовят дистанции от 5 до 21 километра. Дети преодолеют маршруты в 500 и 1000 метров. Событие состоится в Кириллове 31 октября. Регистрация открыта на сайте организаторов.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе Донецкой Народной Республики. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены, заявили в Минобороны России. Военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы группировки «Центр» в Доброполе. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. За сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих. Подразделения киевского режима за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка поблагодарил команду за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Сбер в ноябре покажет новых антропоморфных роботов, рассказал Герман Греф на встрече с президентом.
3: И за год, конечно, прошли просто колоссальные изменения в части использования искусственного интеллекта. Он перестал быть вопрос-ответной системой, он стал агентной системой, он уже может исполнять задачи, и он стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир. Это роботы, самоуправляемые различные механизмы и машины. Мы не стоим на месте, очень многое что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный в технологии. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных, и много что.
4: Потом же отдельно еще ваши специалисты нам рассказывали.
3: Да. Спасибо вам большое, все впечатлены. Я думаю, столько времени, сколько вы провели в погружении в технологию, это очень здорово. Я думаю, мало кто из первых лиц государства.
4: Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы. Уверен, это будет связано с хорошей отдачей.
1: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Греф также отметил, что Сбербанк активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара в Стерлитамаке в Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства. В результате пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» погибли 4 человека, 9 пострадали. Площадь возгорания составила более 2000 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в торговом комплексе не сработали, а отделка помещений не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Отказ выдать визу замглавы МИД России Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН является очередным недружественным действием по отношению к России и противоречит обязательствам США как штаб-квартира ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контактов с американцами. Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны. И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равные всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Уходящий генсекретарь ООН Антонио Гутерриш оставит своему преемнику удручающее наследие по Украине и другим вопросам, рассказал РИА Новостям заместитель главы МИД России Александр Алимов. Речь идет о подходе секретариата ООН при Гутерриш не только к конфликту на Украине, но и ко многим другим вопросам, отметил дипломат. Полномочия Гутерриша истекает 31 декабря текущего года. Уровень одобрения внешней политики Дональда Трампа упал до рекордно низкого показателя. Лишь 29% американцев положительно относятся к внешней политике президента, свидетельствует данные опроса телеканала CNN. Отмечается, что это рекордно низкий показатель для Трампа в подобных опросах телеканала как во время его первого, так и второго срока на посту главы государства. Согласно исследованию, в настоящее время 71% респондентов не одобряют подход главы Белого дома к международной политике. По мнению большинства респондентов, США не побеждает в противостоянии с Ираном. Остальные 36% уверены, что их страна одерживает победу в этом конфликте. В Кабардино-Балкарии возобновили поиски двоих туристов, пропавших накануне на горе Дыхтау. Местность обследуется с вертолета. Как сообщили в ГУМЧС по республике, привлечен Ми-8 для обследования горы и доставки специалистов на место. В МЧС РИА Новостям уточнили, что пропавшие альпинисты из Нижнего Новгорода и Тольятти. Они шли по сложному маршруту, но имеют большой опыт восхождения. Связь с альпинистами пропала 20 сентября, пока какие-либо следы обнаружить не удалось. Специалисты комитета по животному миру Ленинградской области застрелили 3 волков. Дикие животные, как установили чиновники, по ночам заходили в частный сектор и нападали на собак. Жалобы поступили от жителей поселка Приозерной и деревни Жирядки Лужского района. Как отметили в комитете, на сегодняшний день все 3 особи добыты, однако продолжается мониторинг ситуации. На прошлой неделе сообщалось о заходе волков в поселок Дружная Горка в Гатчинском районе. Там звери также напали на домашних животных. Местных жителей призвали сообщать инспекторам и егерям о встречах с волками после информации о стае в Дружной Горке под Гатчиной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами осадки и до 18 тепла. В Москве сейчас около 15 градусов, завтра днем возможны небольшие осадки, ночью местами ливни, до 15 градусов тепла, ночью днем в столице 17-19 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Шоу «Как знать» продолжается. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. И к нам присоединяется врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета Мария Антонова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить об опасности речной рыбы, и прежде чем мы перейдем непосредственно к речной рыбе, если сравнивать морская, что получается, рыба менее опасна, чем речная? Если да, то почему?
3: Ну, на самом деле это действительно так. В морской рыбе вероятность встретить какого-то гельминта примерно в полтора раза ниже. Все связано с особенностями воды и водоемов. То есть прежде всего морская вода является менее благоприятной средой для нахождения там яиц и личинок, поскольку концентрация солей там выше, поэтому им там сложнее выжить. Кроме того, в небольших стоячих водоемах может быть скученность рыб, они образуют скопления. Тут же могут присутствовать другие биологические виды, которые участвуют в цепочке жизненного цикла гельминтов. Поэтому и процент инфицированности рыб выше. Ну и кроме того, пресные водоемы, они часто находятся вблизи населенных пунктов, поэтому риск сброса туда сточных вод или фекального обсеменения выше. Но при этом мы не можем расслабляться и считать морскую рыбу совершенно безопасной. Это тоже не так.
2: Она тоже ест микропластик, да, может проплыть там, я не знаю, там, где были тяжелые металлы, и впитать в свое нежное тело, да, какую-нибудь дрянь, которую мы потом съедим.
3: Ну и есть гельминты, которые тоже могут жить в организмах морских рыб.
1: Ого. Вы уже несколько раз упомянули гельминтов, да, то есть я делаю вывод, что, наверное, это одна из главных опасностей, да, которые таит в себе речная рыба. Что за гельминты такие, чем они нам могут угрожать?
3: Ну, на территории нашей страны в пресноводной рыбе это два основных гельминтоза, это опистерхоз и дифилобактериоз. Все это заболевания, которые могут протекать длительно. То есть если мы будем говорить про опистерхоз, то описторхи или печеночные сосальщики, они могут длительное время, годами, десятилетиями жить в желчевыводящих путях, вызывать там длительное воспаление. И самое опасное, к чему это может привести, это к развитию онкологического заболевания. То есть доказано, что опистерхоз – это провоцирующий фактор для развития холангиокарциномы печени. Ну и второй гельминтоз – это дифилобактериоз. Он вызывается ленточным червем, он живет уже в просвете кишечника, но поскольку это очень длинный лентец, то для его питания необходимо очень много веществ, которые, естественно, забираются из организма человека, из содержимого кишечника. Это приводит к потере веса, к развитию В12 дефицитной анемии, ну и другим проблемам с желудочно-кишечным
1: трактом. Но похудеть так можно, в общем-то, быстро, наверное.
3: Да, но не самый безопасный способ.
2: Так, тартар из карася мы больше не будем есть, да? И карп тоже нужно хорошенько прожаривать до хрустящей корки.
3: Да, все именно так.
1: А если говорить вот об этих заболеваниях, опистерхоз тот же самый, то есть его получается довольно сложно диагностировать, да, на начальной стадии, и уж тоже быть, какие-то специальные нужно делать исследования человека, чтобы понять, есть у него это заболевание или нет?
3: Здесь, на самом деле, ситуация может быть выглядеть по-разному. Во-первых, если происходит первичное заражение, и человек не живет на территории, где это заболевание распространено, то есть так называемое пришлое население или турист, то заболевание может протекать с очень выраженными симптомами. У человека может подняться высокая температура, могут быть очень выраженные симптомы интоксикации, слабость, боли в мышцах, суставах. Затем могут появиться боли в правом подреберье, иногда люди могут желтеть. И постепенно в крови повысится уровень эозинофилов, в связи с чем мы выясним, что же до этого ел человек, где он находился, заподозрим опистерхоз и назначим специфическое обследование. Но чаще всего опистерхоз протекает вот без этой выраженной симптоматики, и тогда действительно люди могут годами не знать, что они являются, ну, что в их организме живут опистерхи, но их могут беспокоить не очень специфические жалобы. Это могут быть тянущие боли в правом подреберье, это может быть какой-то дискомфорт при пищеварении, это могут быть иногда токсикоаллергические реакции. В этом случае, опять же, при обращении к врачу, врач выясняет, употреблял ли раньше в пищу человек эту рыбу, и если да, то назначается обследование, в этом случае сдается уже кал.
2: Угу. А по внешнему виду или запаху рыбы мы можем определить, что она уже с сюрпризом заражена паразитами?
3: Если мы говорим про паразитов, то, к сожалению, нет. Угу. Поскольку и описторхи, и широкий линкец, они находятся в рыбе в мышечных волокнах. Размеры их очень маленькие. Если мы будем говорить про метацеркарии, это одна из стадий развития описторха, то размер личинки 0,2-0,5 мм. Рассмотреть невооруженным взглядом невозможно. Линкец, он чуть крупнее, это 1-2 сантиметра, но опять же, поскольку личинки располагаются в печени, в икре рыбы могут находиться, либо в толще мышц, то чтобы найти это, нужно, ну, грубо говоря, перелопатить всю эту рыбу, чтобы быть точно уверен, что там ничего нет. Конечно, мы не будем это делать реально в быту.
1: Но мы же можем как-то предохраняться, не знаю, помыть с мылом рыбу, предположим, перед тем, как употреблять, как-то термическую обработку ее устроить, сварить или пожарить, или запечь. Да, вот, кстати, термическая обработка и мытье рыбы как-то помогает нам предохранить себя от вот этих неприятностей?
3: Ну, мытье рыбы однозначно нет, потому что мы уже обсудили, что паразиты находятся в толще мышц. Там мы никаким образом помыть это не сможем. А вот различные варианты приготовления действительно могут сделать рыбу безопасной. Прежде всего, это варка, это тушение, запекание. Но для каждого способа приготовления существует свой температурный режим, своя продолжительность. То есть, например, если мы говорим про запекание, это температура 180-200 градусов, 30 и более минут. То есть, если, например, это пирог с рыбой. Да, если мы говорим про отваривание рыбы, то это 15-20 минут с момента закипания. А можно приготовить путем горячего копчения. Это, опять же, высокая температура, 80-90 градусов. Вот эти способы действительно могут сделать рыбу безопасной, и можно приятно поужинать.
2: А заморозка? Допустим, вот мы приехали в гости в Ханты-Мансийск, и нас угощают строганинкой, перчик, соль, лимонный сок и вот такие вот кусочки такие вот тоненькие, такие кружочки из рыбки замороженные тают во рту. Очень вкусно. Это не опасно?
3: Да, это действительно очень вкусно. Но начнем с того, что местные жители никогда не будут использовать для строганины рыбу, в которой ей могут потенциально быть описторхи. То есть это разные виды рыб. Для строганины там используется муксун, например, или стерлить. Они не инфицированы этими гельминтами. А если мы будем говорить про рыбу, где потенциально могут быть линтец или описторхи, то действительно возможно замораживание, но описторхи очень устойчивы, поэтому это не заморозка в домашних холодильниках. Это только промышленная заморозка. Там нужно, чтобы температура была ниже 28 градусов и не меньше, чем 32 часа. Для линтеца там менее строгие условия, там должно быть минус 12, и это 72 часа, поэтому, в принципе, вот щуку заморозить в домашней морозилке мы можем, сделать ее безопасной.
1: Вы упомянули про горячее копчение, но промолчали про холодное. То есть, получается, если рыба у нас речная горячего копчения, это безопасно, а если холодного, то там кроются какие-то опасности?
3: Это совершенно небезопасный способ приготовления, поэтому рыбу этих видов использовать в приготовлении холодного копчения не рекомендуется. И если вдруг где-то на дороге вы увидели, что продается такая вкусная, выловлена недавно рыба и использовано холодное копчение, то покупка и употребление в пищу – это очень рискованное предприятие, авантюра.
2: Угу. А скумбрия – это у нас морская рыба, да, и вот скумбрия холодного копчения, жирненькая, она совершенно безопасна для нас.
3: Да, это другая рыба, существуют другие риски, но там, конечно, вероятность их намного меньше.
1: Угу. Если говорить об опасности, которые кроме паразитов нас подстерегают, может быть, рыба не очень свежая, что мы можем получить? Отравление какое-то, расстройство желудка, что-то еще?
3: Если мы говорим, что рыба не свежая, то есть она внешне не очень хорошо выглядит, пахнет не очень вкусно и вкусовые качества изменены, то, вероятнее всего, там уже происходит размножение условно-патогенной флоры, там накапливаются бактерии, накапливаются токсины бактерий, и при употреблении этой рыбы мы получим симптомы пищевой токсикоинфекции. Это неприятная ситуация, но это острое заболевание, которое достаточно быстро проходит. Основная проблема может быть в виде обезвоживания. Поэтому если вдруг после употребления рыбы появляется тошнота, рвота, жидкий стул, то необходимо прежде всего начать пить много воды, и если самочувствие не улучшается, то обратиться к врачу.
2: А консервы рыбные мы безопасно употребляем? Если консерва не вздута, то все в порядке?
3: Если консервы промышленного производства, то их употребление совершенно безопасно. То есть на официальных производствах создаются такие условия, при которых все бактерии, вся флора потенциально разрушается. Поэтому никакой опасности, если мы употребляем такие консервы, нет. Но мы говорим о том, что предприятие действительно не где-то там в подвале, да, готовит эти консервы. А вот домашние консервы потенциально могут быть опасны, но все-таки если сравнивать грибные консервы и рыбные консервы, то употребление домашних консервов из грибов, оно более опасно, если мы сейчас вот говорим про ботулизм. Но рыба тоже не исключение.
1: Ну, то есть мы опасаемся ботулизма в первую очередь, если мы говорим о консервах.
3: Да, но при домашнем.
1: Ясно. А тогда, вот подводя итог нашей беседы, может быть, что нужно делать, если после употребления речной рыбы появились какие-то боли, тошнота, другие необычные симптомы? Мы сразу бежим к доктору или все-таки сначала, активированным углем забросимся, как-то подождем, пока рассосется само?
3: Здесь все зависит от конкретных симптомов, от их выраженности, от того, как быстро они появились. То есть если это симптомы действительно очень похожи на кишечную инфекцию, являются проявлением кишечной инфекции, и с момента употребления рыбы прошло от 2 до 12, 24 часов, то, вероятнее всего, действительно это пищевая токсикоинфекция, кишечная инфекция. И здесь все зависит от того, насколько выражены симптомы. Если рвота 1-2 раза и человек чувствует себя неплохо, то лечение может проводиться в домашних условиях. Если же это многократная рвота, частый стул, общая слабость, тогда, конечно, нужно обратиться к врачу, либо в некоторых ситуациях даже вызвать скорую помощь. А если же симптомы появляются постепенно и нет вот этой четкой связи, что я помню, что я съел какую-то рыбу или что-то другое, и вот у меня появились симптомы, тогда здесь, прежде всего, конечно, несколько дней имеет смысл понаблюдать за своим самочувствием, чтобы сложилась более полная картина, и затем обратиться к врачу, чтобы уже совместно разбираться в этой ситуации, искать причины и проходить обследование.
2: А если друзья из Астрахани привезли воблы, классный такой, сушеный, вяленый, будем есть или все-таки воздержимся?
3: Я как житель Севера и Сибири не очень хорошо знакома с воблой, но, по-моему, она в таком количестве каких-то страшных историй с гельминтами не была уличена.
1: То есть вобла подходит, ладно, более-менее. Ну и последний вопрос, наверное. Когда покупаем, разделываем рыбу, на что-то нам стоит обратить внимание? Вот глазки должны быть светлые у рыбы, например.
3: Да, конечно. Ну, мы с вами еще не проговорили какие-то вот моменты загрязнения, да, что рыба может действительно накапливать токсические вещества, поэтому рыба, целостность должна быть у нее чешуи, должны быть светлые глаза, от нее не должен исходить какой-то посторонний запах, то есть должен быть обычный запах вот этой вот пресного водоема. Вот, если подозреваете что-то, то лучше эту рыбу не употреблять в пищу, а лучше сразу ее выбросить. Даже кота лучше этой рыбой не кормить, поскольку рыбки есть для кота, да. Сырой рыбой, существуют риски, да.
1: Да. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы выясняли, чем опасна речная рыба. И с нами была врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета Мария Антонова. Мария, огромное спасибо. До новых встреч.
2: Всего спасибо. Доброго. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Президент поблагодарил команду Сбера за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мохаммед бен Салман аль-Сауд по телефону сегодня обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности, в зоне Персидского залива. Как заявили в Кремле, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Путин и аль-Сауд считают безальтернативным дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, отмечает пресс-служба Кремля. Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Российский лидер, кроме того, поздравил наследного принца с наступающим национальным праздником – Днем провозглашения независимости Саудовской Аравии. Институт постоянных членов Совбеза ООН и право вето является важным элементом структуры организации. Россия ему привержена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно быть увеличено, чтобы больше стран получили право голоса.
2: Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН, безусловно, должен быть реформирован. Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке. Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, что и вот этот институт постоянных членов Совбеза, также право вето, является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу.
0: Система глобального управления, сформированная после Второй мировой войны больше не отражает современный баланс сил и нуждается в реформировании, считает генеральный секретарь ООН. Антонио Гутерреш назвал несоответствие существующих международных институтов современным реалиям одним из определяющих вызовов. Гутерреш призвал создать многостороннюю систему с ООН в центре. Ранее он неоднократно призывал реформировать систему глобального управления, сформировавшуюся после Второй мировой войны. В частности, он указывал, что нынешняя структура Совета Безопасности ООН отражает геополитические реалии середины 20 века и должна быть приведена в соответствии с реалиями современного мира. Повреждение поста радиационного контроля Запорожской АЭС при атаке беспилотника ВСУ скажется на скорости сбора данных, сообщили в телеграм-канале станции. Отмечается, что это особо значимо в случае нештатной ситуации, когда специалистам нужно максимально быстро получить информацию. Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке дрона ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, сообщил Интерфаксу директор по коммуникациям станции Евгений Яшина. На ЗАЭС добавили, что сейчас имеющихся средств радиационного контроля достаточно для продолжения мониторинга. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она постоянно подвергается обстрелу со стороны киевского режима. В России упорядочат размещение объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране более безопасными и комфортными. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в Минтрансе. Вступление нововведения в силу запланировано на 1 марта следующего года. В проекте впервые на законодательном уровне закреплены понятия «мобильный объект дорожного сервиса» и «многофункциональная зона дорожного сервиса». Законопроект также уточняет критерии отнесения объектов к дорожному сервису. Как уточнили в министерстве, концентрация объектов в многофункциональных зонах сократит количество отдельных примыканий к автодорогам и снизит риски возникновения аварийных ситуаций. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем с прояснениями, временами дождей, днем около 18 градусов. В Москве сейчас около плюс 14 градусов, предстоящую ночью 12-13, завтра днем потеплее до 17-19, возможно, осадки.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Защитник футбольного «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марсиаль ведет переговор с ЦСКА и Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух Кубков Английской Лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Карта болельщика начнет действовать в Кубке России по футболу. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу подписано, подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что с 1 октября карта болельщика или фан-айди начнет действовать на матчах Кубка России, которые клубы премьер-лиги проводят на своих домашних стадионах. По его данным, соответствующее распоряжение уже было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Это правда, постановление подписано», — сказал собеседник РИА Новости. При этом для посещения матчей на стадионах клубов первой и второй лиг карта болельщика не потребуется. Ранее фан-айди был обязателен только на матчах премьер-лиги, суперфинала Кубка России и матча за суперкубок страны. Аргументация для расширения применения системы все та же – вопрос безопасности. В последние годы, несмотря на ненависть со стороны активных фанатов, лояльность болельщиков к фан-айди стала выше. Если в первый год применения карты матчи посетили около 1 миллиона человек, то в минувшем сезоне уже более 3 миллионов, рассказал Карпов. При этом число нарушений правил поведения снизилось на 13,8%. После суперфинала Кубка России президент РПЛ Александр Алаев заявил, что высокая посещаемость встречи должна закрыть вопросы и дебаты вокруг карты болельщика.
1: Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Аминева в четвертьфинальном поединке весовой категории до 65 килограммов одолела Сару Бирам из Хорватии. Голубева в весе до 70 килограммов победила представительницу Польши Барбару Марченковскую, а Рогозин, выступающий в категории до 55 килограммов, также нанес поражение поляку Николасу Павлику. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
0: Маяк.
4: Ваше любимое шоу продолжается. Как знать, Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Ну что ж, нас ожидает чувствительная информация сейчас, потому что мы узнаем, о чем лучше не спрашивать нейросеть. Юрий Сергеевич, личные данные, да, которые мы охраняем, персональные, лучше вообще рядом не класть с чатом и с другими сетями?
6: Вы знаете, я с вами здесь не согласен. Как по мне, мир стал прозрачным, и все, кому надо, про нас и так все знают. Если вы пользуетесь большими языковыми моделями от больших вендоров, ну что такого, что они узнают, что зовут вас Иван Иванович Иванов, и родились вы в 53-м году? Да ничего с этого не будет.
5: Вот вопрос, как вы будете? Насколько... Я хотел свой возраст скрыть, между прочим, не хотел. Я всем расскажу, что в 56-м родился, а не в 53-м.
6: Перестаньте, понимаете? Господи. Вот. На самом деле максимальная польза от общения с нейросетками не по работе. Нет, вот смотрите, по работе персональные данные — это прям харам. Их нельзя переправлять, трансграничная передача карается регулятором, работодатель предпринимает специальные усилия, чтобы мы на личных подписках ничего такого не делали, и здесь нужно проявлять максимум аккуратности. А вот с вашими непосредственно личными данными... Да перестаньте вы уже бояться, что у вас за глазом кто-то подглядывает. Так все, кому надо, все про вас знают. А вот когда вы рассказываете этой штуке, кто вы, что вы, пишете историю, рефлексию того, про что вы думали, про что не думали, не знаю, пишите свои разговоры и складываете туда, обсуждаете с ним то, что для вас важно, складываете медицинские данные, вот эта штука начинает про вас знать важный контекст и начинает с вами общаться в режиме, когда она за вас, она помогает вам лучше задаться правильными вопросами и дает советы, которые про вас, а не абстрактные «делай хорошо и не делай плохо».
0: Ну, тут тоже есть момент, вот вы говорите, медицинские вопросы. Вообще у всех моделей, да, нейросетевых, всегда есть в конце мелким шрифтом приписка. Мы можем ошибаться, проверяйте, пожалуйста. А люди занимаются там, ну уж, ладно, я не говорю даже про психологию, там, может быть, не настолько будет серьезный, так сказать, удар, да, если что-то она неправильно тебе напишет. Но люди реально самолечением занимаются, спрашивают у нейросетей, да, как им лечить их симптомы, понимаете? А вот
6: да,
0: это вообще нормально?
6: Так и есть. Смотрите, так. Люди во все века занимаются самолечением. Просто когда-то они занимались самолечением по совету баб Маня сказала, потом они стали заниматься самолечением, я в гугле прочитал, а сейчас они занимаются самолечением, посоветовавшись с драматически более разумным собеседником, который многое учтет, еще и потыкает пальцем в формулировку. У вас тут вот вы описываете симптом, вообще-то может быть это и вот это, а может быть и вон то. Если вот это вам надо попить аспиринчик, а если вон то, то идите, пожалуйста, к психоневрологу или там травматологу, пусть он вам рентген сделает. Так что самолечение самолечению рознь. И посоветоваться про то, объясни мне то, что мне написали в рентгене человеческим языком, ей-богу, понимание ваше в этот момент существенно улучшится. И ваша осознанность в принятии решений наплевать или пойти к следующему врачу или что-то еще сделать только улучшится.
7: Угу. Но не получится так, что я спрошу у нейросети, а о чем говорил Юрий Сергеевич Чайников с нейросетью вчера в 21 час? Моя нейросеть мне же не ответит, да, потому что как бы там все закрыто, но а вдруг какая-нибудь червоточина окажется в искусственном интеллекте? Может быть, какие-то хакеры уже начинают сверлить вот эти червечные передачи, которые помогут вытащить одной нейросети данные из другой, да, вот из одного аккаунта в другой передать?
6: Невозможно опровергнуть тезис, который начинается с фразы «А вдруг?» Ну, а вдруг? Тогда, конечно.
7: Ну, такое возможно, да, это не нулевая
6: теоретически все возможно. Не существует невзламываемых систем, существует масштаб ресурсов, который надо потратить, чтобы ее взломать.
0: Но вообще, вот часто говорят про галлюцинации нейросетей. Что такое галлюцинации и могут ли быть какие-то для нас последствия, если мы дадим какую-то ей важную информацию, она вдруг сгаллюцинирует на нас?
6: Да, это известная проблема. Она существует вот спокон веку, сколько мы пользуемся нейросетками. И суть ее очень проста. Нейросетка натренирована на то, чтобы давать ответы. И в целом среднему пользователю не нравится, когда ему пишут в ответ «я не знаю». И он в целом ставит при тренировке нейросетки отрицательный ответ, ну, отрицательную оценку на ответы нейросетки «я не знаю». И она выучивается, ну, что-нибудь доответить. И это порождает ее внутреннюю интенцию, внутреннее желание, поставим это в кавычках, ответить, ну, хоть что-нибудь. А если она правда не знает, она начинает выдумывать что-нибудь. И вот этот риск на самом деле существует. Здесь важен навык правильно ставить задачу. И если у вас возникают малейшие сомнения в том, насколько адекватно она отвечает, переформулируйте в терминах «приведи точную цитату», «дай ссылку, проверь, что она открывается», и прочие атрибуты того, что заявленный тезис может быть подтвержден внешним источником.
0: Но она переобувается ведь просто на ходу. Я вот, например, задаю ей вопрос какой-то, она мне выдает какой-то ответ. Я задаю уточняющий вопрос, и она говорит, точно, нет, я все неправильно тебе ответил. На самом-то деле ты вот сейчас задал уточняющий вопрос, и все здесь в действительности по-другому. Делай не так, как я тебе говорил первый, а делай как второй раз. И вот тут как-то мне немножко тревожно становится какой-то момент.
6: Это те же самые, тот же самый механизм. Лизоблюдство является ужасным свойством, такое же, как и галлюцинация. Отказ от ответа был бы иногда лучше, а сомнение в ответе тоже было бы лучше. И когда вы уточняете, она перебивается, она просто говорит, да, мой белый господин, вы правы во всем.
7: А так ему достаточно сказать, нет, ты не права, или ты не прав. Действительно, я все понял, я перепроверил информацию, действительно, точно. Я оказался неправ.
6: И поэтому правильная техника в такой ситуации требовать развернутых объяснений. Не надо говорить ей, ты не права. Говорите так это только, когда вы точно знаете, что она не права. При малейших сомнениях ставьте вопрос. Объясни, я не понимаю. Здесь разверни подробнее. Аргументируй позицию за и против. Рассмотри альтернативные варианты и плюсы, и минусы. Любая постановка, которая заставляет ее смотреть на ситуацию под разными углами.
7: Угу. А если мы скажем, допустим, расскажем какие-то подробности романтического вечера, может быть, какие-то вот такие вот чувствительные информации, это какую-то опасность для нас стоит? Это никуда не утечет вся информация?
6: Кажется, вы задаете этот вопрос в третий раз, только другими словами. Обязательно утечет. Обязательно она утечет к тем, кто является посредниками в цепочке вашей коммуникации.
7: Уточните, кто является посредниками.
6: Это уж через что вы подключены, я не знаю. И обязательно она сохранится на стороне языковой модели, если вы там не поставили галочку «нельзя использовать для обучения».
7: Oh.
6: Ну и то, знаете ли, некоторых этой галочки это просто нет. Волнует,
0: да.
6: И там написано, что ваши данные будут использоваться для обучения.
0: Меня больше волнует в данном случае не то, что даже утечет какая-то информация, но вот то, что Паша сказал, спрашиваю про там романтичное свидание, условно говоря. Она мне каких нифиговых советов не дает, потом никакого свидания не получится. Проглюцинирует.
6: Ну, у вас-то, собственно, голова на плечах, наверное, присутствует.
7: Так уж дырявые, не помним.
0: Так понимаете, сейчас вот ведь проблема в чем, особенно среди молодого поколения, потому что бьют-то тоже тревогу, что слишком большое доверие к нейросетям у молодого поколения возникло. То есть они больше, чем мама, папа, доверяют нейросеткам в этом. Поэтому
7: так мы тоже не доверяем. Но у нас нейросетки не было. А эти доверяют.

0: натуральным кормом. У нас вон доставка за 15 минут все решает. И навыки утрачиваются. Если навык думать требовался для сложной инженерной деятельности, и нужно было долго и упорно учиться, чтобы его приобрести, а потом тренировать, то сейчас ты задаешь вопрос волшебной нейросетке, и у тебя готовы ответы.
1: Все получается, да. Юрий Сергеевич Чайников на связи. Через 2 минуты продолжим нашу беседу.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область передала военнослужащим автобус для выполнения задач в зоне спецоперации. О передаче гуманитарной помощи сообщил губернатор Георгий Филимонов. Автобус подготовлен совместно с региональной противопожарной службой и доставлен бойцам на линию боевого соприкосновения. Ранее его использовали для перевозки детей в образовательные учреждения, затем он находился в автопарке противопожарной службы региона. Теперь техника будет помогать военнослужащим при выполнении поставленных задач. В профессиональных образовательных организациях региона на сегодня свободно 327 бюджетных мест. Как сообщают в региональном министерстве образования, набор на специальности и профессии, на которые есть вакантные бюджетные места, продолжается до 1 декабря. С полным списком учреждений можно познакомиться на странице ведомства в соцсети ВКонтакте. На 22 сентября доступно 13 СУЗов региона. Актуальную информацию рекомендуется уточнить в приемных комиссиях колледжей техникумов. Сегодня в Вологде центр города остался без теплоснабжения. На улице Витошкина возле дома 37 обнаружен дефект на магистральных теплосетях. Специалисты уже устраняют проблему. В зону отключения горячей воды и отопления попали улицы Бабушкина, Батюшкова, Благовещенская, Витошкина, Галкинская, Герцена, Засимовская, Каменный мост, Козленская, Ленина, Лермонтова, Мальцева, Марии Ульяновой, Мира, Первомайская, Пирогова, Притеченская, Причистенская, Набережная, Пушкинская, Советский проспект и другие. Ремонтные работы планируют завершить к 22 часам. В Вологодской области нашли двух грибников, потерявшихся в выходные. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, в понедельник, 21 сентября, в двух муниципалитетах региона поисковики обнаружили и вывели из леса двух человек, которые заблудились еще 20 числа. Так, в Белозерском округе удалось спасти 73-летнюю пенсионерку, а в Устюжинском округе 58-летнего мужчину. Обоим грибникам пришлось провести ночь под открытым небом, однако медицинская помощь им не потребовалась. Открытие нового спортивного комплекса Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в Вологде пройдет 24 сентября на стадионе «Буревестник». В честь открытия для гостей мероприятия подготовлены семейный забег и праздничная программа. Участниками церемонии будет заложена капсула времени. Послание бегунам будущего откроют в 2051 году, через четверть века. Кроме того, каждый сможет оставить свои пожелания на специальной стене. Завершится церемония открытия высадкой деревьев. Отметим, беговой центр ВФЛА в Вологде станет местом, где смогут заниматься спортсмены разного уровня, как начинающие атлеты, так и профессиональные бегуны. В Череповце киносезон в парке завершится комедией и мультфильмами. Последние в сезоне сеансы пройдут 26 и 27 сентября в Милютинском парке. Для зрителей подготовлена программа с мультфильмами, комедией и трансляцией концерта. Как пояснили организаторы, завершаем сезон мультфильмом «Гора самоцветов», комедией «Живите в радости» и трансляцией концерта «Классика на Дворцовой». Из необычных форматов в этом

0: году впервые показали вертикальный сериал «Осталась одна Таня». Экран в нашем парке вертикальный и как будто создан для такого формата. Наибольшей популярностью у череповчан пользовались мультфильмы.
1: Новости спорта.
0: Кирилловский округ примет участников полумарафона «Русский Север». Для бегунов подготовят дистанции от 5 до 21 километра. Дети преодолеют маршруты в 500 и 1000 метров. Событие состоится в Кириллове 31 октября. Регистрация открыта на сайте организации.

0: где Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 15, в Вологде до плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 13 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения вокруг солдат ВСУ, при этом расширяет внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. Группировка нанесла поражение находящимся в окружении формирования ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Удары были нанесены по живой силе техники противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования.
2: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
0: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. По словам Грефа, Сбер в ноябре также покажет новых антропоморфных роботов. По его словам, компания активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил о гибели мирных жителей на территории России в ходе конфликта на Украине. По его словам, мирные жители продолжают гибнуть вдали от линии фронта в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергались атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергоресурсов, заявил Генсек ООН. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам. На Украине. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил провести проверку торговых центров в республике после пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли 4 человека. Об этом он написал в Максе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара. Пожарная сигнализация не сработала во время пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный», сообщили РИА Новостям в оперативных службах города. В Стерлитамаке днем загорелся торговый комплекс «Солнечный». Погибли 4 человека, 9 пострадали. Пожар был локализован на площади более 2000 квадратных метров. Открытое горение потушено. По предварительным результатам выборов партия «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он призвал дождаться окончательных итогов выборов, которые будут подведены 25 сентября. По словам Миронова, партия всегда воевала не числом, а умением, и в новом созыве продолжит отстаивать интересы людей.
3: По предварительным итогам «Справедливая Россия» парламентская партия. Мы на втором месте после по числу одномандатиков, среди оппозиционных партий. Как я уже сказал, мы проходим Госдуму по партийным спискам. Но надо ждать окончательных результатов выборов 25 сентября. Посмотрим, какой в итоге будет наша фракция, сколько голосов мы получим. Ну и, кстати, я признателен, что и программа-то составлена на основе ваших, дорогие мои соотечественники, предложений. Мы всегда воевали не числом, а умением. Уверен, и в 9-м созыве будет то же самое. И самая главная наша задача – отставить интересы людей. Мы уверены, что в условиях войны нам нужен социальный и экономический разворот. Это требование времени, это требование наших людей. И мы уже подготовили конкретные предложения. Я имею в виду конкретные законопроекты.
0: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. По его словам, партия намерена воплощать свою предвыборную программу, независимо от того, сколько голосов она получит. Президент США Дональд Трамп готов провести встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Однако на данный момент подобные контакты не запланированы, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в интервью телеканалу NBC. Ранее сообщалось, что власти США одобрили визы членам иранской делегации, в том числе постпреду в ООН Махмуду Реза Рахими и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщил CNN, пока не ясно, готов ли Иран к возможной встрече. Между тем, президент Дональд Трамп сейчас прибыл в штаб-квартиру ООН, где вскоре выступит с речью перед Генеральной Ассамблеей, сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра облачно, днем с прояснениями, временами дождей и до 18 тепла. В российской столице сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью 12-13, днем в городе 17-19, возможны осадки.
1: Моя.

0: Теперь все. Мальчикам крышка. Неплохо. Теперь моя очередь.
1: Стойте!
0: Здесь границы, и здесь действуют законы моего штата, джентльмены.
2: Какого черта? Это мошенники! Я не ответил! Полна!
0: Вы разговариваете с будущим шерифом этого округа. Самого лучшего округа. Самого лучшего штата. Самой лучшей в мире страны. Вы наши гости, а гостеприимство у нас выше всяких законов. Билл Хамбл приветствует вас в своих будущих владениях.
3: О, деревня, как сказал старик Гораций. Замечательный был этот старик Гораций.
0: Американец?
3: Итальянец. Тенор? Поэт.
0: Ох уж эти мне поэты.
3: Он уже умер.
4: Жаль старичка. Я тоже знавал одного Горация. Американца. Из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он на своей деревянной ноге был чемпионом по спринту среди одноногих. И что особенно интересно...
3: Скажите, мистер Хамбл, чье это там бунгало?
0: Где? Не вижу.
3: А, вон там.
0: Где же? Не вижу.
3: Это имение Эзры Планкета, одного из самых передовых наших граждан.
5: Фермер, что ли?
3: Не фермер, аграрий. Человек, который осуществил свою мечту, так о нем говорят в наших краях.
5: У меня тоже есть мечта. Когда-нибудь, когда у меня будет 2000 долларов чистыми, я появлюсь в своем родном штате Юта.
3: Правильно. Настоящий джентльмен должен иметь свою мечту. Великую мечту американца.
6: Какова же ваша мечта, Билл?
3: Я должен стать шерифом. Вот моя мечта. Если этой мечте суждено осуществиться, я первым делом изведу насекомых во всех гостиницах штата.
6: Джефф, вы забыли, что вице-президент сегодня ждет ответа на письмо по поводу урегулирование вопроса в Панамском канале.
5: Чего? Да-да. Сейчас напишу.
4: Простите, Билл. Совсем запамятовал. Важные государственные дела.
7: Он что? Государственный деятель?
6: Историческая личность.
7: Да вы что?
6: Разве вы не слыхали?
3: В сейфе треста имеется ровно 608 центов. Этого достаточно, чтобы не спешить объявлять трест обанкротившимся.
6: Но мало, чтобы начинать серьезное дело.
3: Смотри веселее, Энди, мы в деревне. А здесь фермеры бывают иногда так же полезны, как... Ну как?
6: Как воротилом Солл-стрита бывает полезен министру финансов.
3: Именно это я и хотел сказать.
6: Итак, вперед на агрария.
3: Знаешь, Энди, я, пожалуй, пойду к нему один. Вдвоем против фермера.
6: Агрария.
3: Ну, агрария, какая разница? Вдвоем против одного агрария, это просто нечестно.
6: На, мои хорошие. Джефф, ты с ума сошел? Если проснется хозяин этой лошади?
3: Терпеть не могу, когда попусту простаивают лошади.
6: Ах, какая ты красивая.
3: А потом, Энди, ты можешь припомнить случай, когда бы я не возвратил взятое в долг?
6: Пусть этот аграрий не дает тебе грязных кредиток. Просто позор, какими грязными бумажками приходится иногда от них брать.

0: Hello, Sam. Как мне видеть мистера Эзру Планкета?
1: Он перед вами.
0: Не разыгрывайте меня, сэр.
1: Я же говорю, он перед вами.
0: Вы, очевидно, не поняли. Я бы хотел видеть фермера Эзру Планкета.
1: Я понял, понял. Ну, красавец, говорите, чего вы хотите? Я вижу, у вас там карман оттопырился. Да нет, вон тот левый. Там, конечно, слиток золота. Давайте его сюда. Мне как раз нужны кирпичи для сарая. Нет, нет. Басня о затерянных серебряных рудниках в этом, как его...
0: Чихуахуа.
1: Вот, вот. Так они меня не интересуют. Давайте, давайте, не томите. $1.80. С этим платочком вместе идет?
2: Ну, знаете.
1: Ладно, ладно. $2. И не центом больше.
2: Свинец, из которого он сделан, стоит дороже.
1: А, обиделся. Не ходите, не надо. Просто я думал взять его для своей коллекции. На прошлой неделе мне предлагали экземпляр получше. За него просили 5000. А отдали за $2.10. Вот полюбуйтесь. Машина для растирания картофеля. В ланке заказа на носилки Макгорни, которые оказались косилками Маккорника. А вот подписной лист американского благотворительного общества «Искусство на дом». А, сапоги-скороходы от бездорожья. Что еще? А, вот. Любопытный экземпляр. Библия для китайцев, говорящих по-английски. Покопайтесь сами. Это поучительно. А то последнее время отбоя нет от вашего брата. Алло? А, это метрополитен опера. Да, это я. Эзра Планкет из Канзаса. Оставьте 4 билета. В первом ряду. На пятницу, на вечер. Не пойдете в оперу, красавица? Да, 4. Кто поет? Нет, он меня не интересует. Я сказал нет. Снимите заказ. Вы только подумайте. Уверять меня, что бельканто этого Рубини не уступает Карузо. Смешно.
0: Еще бы. Кстати, совершенно случайно. Есть 2 билета в оперу «Паяца» как раз.
1: Пошло, красавец. Наживаться на любви к искусству. Это святое. Шопен. Вам нравится Шопен?
0: Шопен? Ну, как же. Однажды мы с ним в Норфолке, штат Небраска.
1: Пойдемте, я представлю вас жене. Мы на одну минутку. Разреши тебе представить, моя дорогая, мистер...
0: Мистер Питерс, мадам, Джефферсон Питерс. Философ, естествоиспытатель, спиритуозный контролер и магнетический гипнотизер человеческих душ, член британского королевского общества. Вы замечательно играете, мадам. Должен вам заметить, что Бузони и Рубинштейн всего лишь прилежные ученики в сравнении с вами. Но если вы приобретете самоучитель игры на клавесине, то...
1: Я же просил вас, красавец!
0: Понимаю.
3: Вы очень любезны. В нашей глуши так редко встретишь возвышенную душу.
1: Хорошо, хорошо, дорогая. Не будем вам мешать. Тренируйтесь.

0: Здесь у меня кинематограф братьев Люмьер, там в сарае аэроплан братьев Райт, ну и так далее. Ну, что вы скажете? Первобытный фермер пообтесался за последнее время? А, это вы, Перкинс. Я же сказал вам, что $800 за этого жеребца слишком много. Ах, он при вас. Ладно, покажите его. Пустите его по кругу. Быстрее. Еще быстрее. Да-да, слышу. Довольно. А теперь подведите его к телефону. Ближе. Морду подвиньте к аппарату. Что? Не хочет. Ну, аппарат подвиньте к морде. Да нет, вы не дышите в аппарат, не надо. Что ж, я, по-вашему, не отличу ваше дыхание от лошадиного? Вот это другое дело. Мне не нужен этот жеребец. Что? Нет, я его и даром не возьму, он хромает. Кроме того, он с запалом. Все, прощайте. А, кстати, сколько вы возьмете за вашу лошадь?
1: Мою?
0: Ну да, за ту, которая сейчас щиплет траву на моем газоне.
1: А, это... Она не продается, она недорога, как память.
0: Ну и верно. Я бы тоже не стал продавать такую лошадь. Ну что ж, красавец, рад был познакомиться, заходите еще. А сейчас у меня срочное дело. Я должен отдать статью «Химеры коммунизма» в журнал «Harper Brothers». Да, вот еще. Надо закончить этюд. Скоро... выставка. А вы, красавец, не участвуете в аукционах у Гугенхейма?
1: А может, вы хлопком интересуетесь?
0: Отходи, приятель.
1: Фу.
0: Кстати, с вас $2 за показ достопримечательностей.
2: Джефф, ты забыл взять саквояж. Я переживал, как ты там справишься без него.
3: Энди, я там видел такое, чего не может быть ни в одной твоей ученой книжке.
2: Ты прав, Джефф, не может быть. Не может быть, чтобы в этой деревенщине не осталось хоть частички первобытной дури.
3: Не надо, Энди. Этот чертов аграрий забаррикадировался электричеством, образованием и еще искусством.
2: Джефф... Существуют законы природы. Их не в силах изменить даже бюро доставки товаров на дом. Ты когда-нибудь слышал о природе, Джефф?
3: Птички, бабочки, лютики.
2: Вот-вот. Наука утверждает, что природу нельзя изменить. Раз ты по природе фермер, быть тебе в дураках. Вот что говорит наука.
0: Приводит в ужас сама мысль об отмене частной собственности на средства производства. Восклицательный знак. Есть? Минуточку и с новой строки. Мы этого никогда не допустим. Тоже восклицательный знак. Нет, 3 восклицательных знака. Все. Я к вашим услугам, красавец. Ну, выкладывайте, что там у вас?
2: А, это...
0: Да-да.
2: Это саквояж для денег.
0: Так что, красавец? Грабитель?
2: Да что вы. Я просто слышал, что здесь можно посмотреть кое-какие достопримечательности и жизни миллионеров. Всего за $2.
0: А, это другое дело. Ну-с, с чего начнем? Это у меня здесь импрессионисты. Тут барбизонцы, там гобелены. А вот... Обратите внимание, столик в стиле рекомье.
2: Богатая вещь.
0: Принадлежал английскому королю Карлу V, после отрубления головы которого приобретен королем Людовиком XIV, а мне 16. После отрубления головы которого оказался в кабинете у Робеспьера, после отрубления головы которого перешел в собственность императора Павла I. после удушения которого куплен императором Наполеоном Бонапарте, после высылки которого на остров Святой Елены украден Гарри Флетчером по прозвищу Гнилая Корона из Коннектикута, после повешения которого куплен с аукциона президентом Линкольном, после убийства которого стал собственностью.
4: Ну?
0: Что?
4: Где?
0: Что?
4: Шарик где?
0: Вот. А здесь?
4: Вот он здесь. А вот его нет. Ловкость рук против остроты глаз.
0: Тут? Как же так?
4: Будьте внимательны. Вот он есть. С вас не требует денег. Просто внимательно смотрите. А вот его нет.
0: Ставлю $20, что шарик, вот он сейчас, вот он под этой. Опять ваша взяла.
5: Осенний киномарафон.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: В Москве 17:30.
5: Новости.
4: Анатолий Молчанов, здравствуйте. Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Президент поблагодарил команду Сбера за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Греф пришел на встречу к президенту с умным кольцом. Сом на руке передает РИА Новости. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре 2024 года. Оно отслеживает ресурсы организма, качество сна, уровень стресса и активность. Ситуация с поставками зерна через Черное море сильно осложнена по вине Киева. Россия переориентирует их на альтернативные маршруты и другим покупателям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Анкары о прекращении ударов по судам в Черном море, прежде всего с целью налаживания поставок зерна.
6: Ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативное направление. Что касается этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке. И далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что ситуация на Украине ухудшается изо дня в день, и так будет продолжаться и дальше. Крупное возгорание в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что на месте пожара работают дознаватели МЧС, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории. Как сообщалось ранее, пожар произошел в торговом комплексе «Солнечный» в Башкортостане на площади более 2000 квадратных метров. Погибли 4 человека, есть пострадавшие. Глава ИСК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств пожара в ТЦ. Горевшая в Стерлитамаке торговый комплекс отсутствует в реестрах проверок местного ГУМЧС, сообщает ТАСС. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в торговом комплексе не сработали, а отделка помещений не соответствовала требованиям пожарной безопасности. МВД России предлагает создать координационный центр по профилактике детской преступности. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Сергей Калинин. По его словам, такой центр позволил бы органам государственной власти, занимающимся профилактической работой, и общественным организациям сократить расходы на эти цели и повысить эффективность работы. Число подростков, совершивших мошенничество за 8 месяцев текущего года, увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 70% увеличилось число подростков, причастных к терроризму, рассказал Калинин. Дефицит кадров в строительной отрасли в России очень велик, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Объемы строительства выросли, кадров не хватает, сказал он. В частности, по словам Хуснуллина, для решения проблемы нехватки кадров необходимо повысить производительность труда. По его словам, наша задача до 2030 года – поднять производительность труда в строительной отрасли на 22%. Замена крановщиков роботами повысит производительность труда и снизит затраты на российских стройках, такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. По его словам, есть определенные направления, где робототехника может значительно повысить производительность труда и сократить затраты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, возможны осадки, днем максимум 18 градусов. В Москве предстоящую ночью 13-15, днем в столице завтра 17-19, возможны осадки, сейчас в городе плюс 15.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марсья ведет приговор с ЦСКА и Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин оспорили в суде невыдачу им нейтрального статуса. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Многократные чемпионы России, призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию в спортивно-арбитражный суд на невыдачу им нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом стало известно порталу «Спорт-24». Ранее Международный союз конькобежцев отказал Букину и Степановой в выдаче статуса, а также отозвал уже выданный нейтральный статус у одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка после жалобы Украинской Федерации. Все четверо фигуристов подали апелляцию, но ИСУ ее отклонил, заявив, что спортсмены не соответствуют критериям нейтральности. После этого министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что Федерация фигурного катания на коньках России и спортсмены пойдут в суд, и пообещал юридическую поддержку атлетам и Федерации. Александр Степанов и Иван Букин – пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы. В 2018 году Иван не получил приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду в Пхенчхане. В прошлом году Международный союз конькобежцев не допустил Степанова и Букина к отбору на Олимпиаду в Италии.
1: Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Аминева в четвертьфинальном поединке весовой категории до 65 килограммов одолела Сару Бирам из Хорватии. Голубева в весе до 70 килограммов победила представительницу Польши Барбару Марченковскую. А Рогозин, выступающий в категории до 55 килограммов, также нанес поражение поляку Николасу Павлику. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
4: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
4: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
4: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
4: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшая человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания.
4: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
4: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Осенний киномарафон.

0: знаю.
1: Итак, турнир продолжается. Вот он есть. А вот...
2: Минуточку! Сейчас! Сейчас! А вы что же? Это бесплатно!
1: Конечно, есть.
2: Может, здесь?
1: Конечно, нет.

0: откройте.
1: Что?
0: Откройте секрет.
1: Не могу.
0: Плачу 5000.
1: Не могу. Это и есть моя частная собственность.
0: 6000.
1: Вы никогда не отдадите мне ферму. Я никогда не открою вам секрет. Это тебе. На. А это тебе. Мэм.
0: Друг мой! Спасибо вам. Много лет я не испытывал такого блаженства. Ах, где мои годы? Где моя молодость?
1: $860 и 3 цента. Извини, Джефф, что они немножко помятые. Вот так-то, Джефф. Пусть фермеры идут по пути прогресса и электричества, но мы-то ведь зачем-то существуем. Вот он, Трест, Питерс! Такер из Сатана!
2: Еще там. Там. Едва заметив вас, я подумал, для этих парней ничего нет невозможного. И тогда я сказал себе, Билл, помоги им, и твоя мечта станет явью.
3: А Билл Хамбл не ошибается. Это аванс, джентльмены. Только аванс. Я простой человек. Я обыватель. И как всякий обыватель, я хочу стать шерифом. Вот и все. Я убил за войну 7, а меня никто. И детей у меня 9 душ. Я не умею ни читать, ни писать, поэтому я не понимаю, почему я не гожусь для этой должности. Если вы добрые патриоты, вы добудете мне эту должность со своими связями в правительстве.
1: Билл. Вы, безусловно, правы. С такими данными у вас просто нет конкурентов на эту должность. Ну, спрячьте доллары. Угу. Расчеты потом. А сегодня у нас большой праздник. Вы стали свидетелем торжества принципа и науки. Мы угощаем.

поздравить вас и поздравить от имени владельца и завсегдатаев нашего заведения. Вы стали

0: пьют все.
1: Осенний киномарафон.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Зеленый свет.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мосейко. В этом выпуске мы поговорим об использовании ремней безопасности в автотранспорте и правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. Коснемся темы профилактики зацеперства в регионе. Выпуск открывает инспектор по пропаганде управления госавтоинспекции МВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
2: Минутка безопасности.
4: Ежедневно сотрудники госавтоинспекции сталкиваются с нарушением использования ремней безопасности. Несложные математические расчеты говорят о возможности серьезных последствий данного правонарушения. При столкновении на скорости 50 км в час вес человека увеличивается примерно в 30 раз. Непристегнутый пассажир весом 70-80 кг летит вперед с силой более 2 тонн. Либо он пробивает лобовое стекло и получает травмы, несовместимые с жизнью, либо он становится живым снарядом, который может убить тех, кто сидит впереди и был пристегнут. Бывает, что непристегнутый пассажир в случае аварии ударяет головой своего соседа, и шансов выжить у пассажира, даже если он и пристегнут, практически не остается. Поэтому ремень на заднем ряду – это вопрос ответственности и безопасности. Если говорить о детях, пассажирах, то это зона абсолютной ответственности взрослых. И правила здесь простые и бескомпромиссные. До 7 лет ребенок должен перевозиться обязательно в детском удерживающем устройстве автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. От 7 до 11 лет включительно на заднем сидении можно просто пристегнуть штатным ремнем безопасности, но на переднем сидении только в автокресле. С 12 лет ребенок может ехать как взрослый пассажир и использовать штатный ремень безопасности. Никаких на коленях, никаких просто накинуть ремень поверх кресла. Это смертельно опасно. Автокресло спасает жизнь. Напомню об ответственности. За неиспользование ремня безопасности предусмотрен административный штраф. Ежедневно в среднем около 100 водителей в нашей области привлекаются к ответственности за это нарушение. К сожалению, неиспользование ремня безопасности приводит к очень трагичным последствиям. Так, 29 августа около 5:30 утра в Череповецком округе 20-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. Итог данной аварии: и сам водитель, и его 17-летний пассажир погибли. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Уважаемые водители, уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня сделайте использование ремня безопасности таким же автоматическим действием, как закрытие входной двери на замок. Выходя из дома, вы ведь проверяете дверь. Садясь в автомобиль, проверьте ремень. Потратьте 3 секунды, чтобы пристегнуться. Эти 3 секунды могут стать вашим главным вложением в будущее.
3: Далее в выпуске. Правила поведения в автотранспорте от представителя отряда «ЮИТ-патруль» Центр образования имени Николая Розова, села Чуровская Шекснинского округа, Рыбкиной Наташи и Сорокина Михаила.
2: Знатоки ПДД.
5: Представьте, машина едет и вдруг резко тормозит, или случается авария. Если пассажир не пристегнут, его может сильно бросить вперед. Ремень ловит человека и не дает удариться о руль, сиденье или стекло.

0: пассажиры в машине, оборудованные ремнями, должны быть пристегнуты во время поездки.
1: Знаешь, даже если едешь совсем чуть-чуть, пару минут до магазина, все равно надо пристегиваться. Представь, машина едет, например, со скоростью 50 км в час. Если она резко затормозит, твое тело все равно будет лететь вперед с той же скоростью. А ремень как раз и держит, чтобы ты не ударился.
0: Поэтому правило простое. Сел в машину, пристегнулся. Ремень спасает, потому что крепко удерживает на месте.
1: Но для детей одного взрослого ремня часто мало. Поэтому придумали специальные устройства. Автокресла, бустеры. Их называют детскими удерживающими устройствами. Важно, чтобы кресло или бустер подходил по росту и весу. Нельзя брать на вырост или слишком маленькое. Тогда оно не защитит, и ставить его надо строго по инструкции, чтобы оно крепко держалось.
0: А вот сейчас совет родителям. Перед каждой поездкой нужно проверить пару моментов. Во-первых, само устройство. Надежно ли оно закреплено в машине? Правильно ли подходят ремни? Во-вторых, как пристегнут сам ребенок? Ремни не должны давить, но и не должны болтаться. Попробуйте просунуть палец между ремнем и телом. Он должен проходить с небольшим усилием, но не свободно.
1: Иногда взрослые пытаются подогнать ремень с помощью специальных адаптеров или накладок. Такие штуки часто не защищают, а наоборот могут навредить при аварии. Сейчас по правилам разрешены только сертифицированные автокресла и бустеры. Еще одна ошибка – сажать ребенка на руки. В момент столкновения взрослого бросит вперед, и он просто не сможет удержать малыша. Так что запомните, ремень безопасности – это не просто правило, а настоящая защита.
2: Статистику зацеперства в регионе озвучит заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного МВД Валентина Ромина.
3: По итогам 8 месяцев текущего года на территории области совершено более 70 фактов зацепинга. Случаи зацепинга подростков были зарегистрированы в городе Вологде и в городе Череповце. Средний возраст подростков – 10-14 лет. Причинами совершения правонарушений является потребность ребят в адреналине, эмоциях, потребность признания. Рискованное хобби становится быстрым способом завоевать статус и авторитет в глазах сверстников. О том, что может произойти трагедия, подростки даже не задумываются. Сотрудниками полиции были установлены 24 подростка-зацепера. Некоторые из них неоднократно занимались зацепингом. 12 законных представителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а подростки поставлены на учет в органы внутренних дел.
2: И завершает этот выпуск экспертное мнение исполняющей обязанности Вологодского транспортного прокурора Дарья Верещак.
4: Вологодская транспортная прокуратура напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности из-за высокой скорости движения, массы поездов и высокого напряжения. Зацепинг – это запрещенный и опасный способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к нему снаружи, за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, открытых площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Зачастую зацепинг становится причиной несчастных случаев, в том числе и смертельных, происходящих по причине падения с поезда во время движения, столкновения с препятствиями, удара электрическим током, а также получения ожогов при прикосновении к нагретым элементам. Зацепинг на железнодорожном транспорте рассматривается как нарушение правил поведения граждан, ответственность за которое предусмотрена статьей 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа. В истекшем периоде 2026 года сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 22 несовершеннолетних зацепера. В ходе анализа установлено, что несовершеннолетние являются учащимися с 5 по 8 классы школ города Вологды и Череповца. Экстремальным занятием они увлекались после школьных уроков, снимали видеоролики и выкладывали в социальные сети для привлечения внимания. Прокуратура напоминает, что железная дорога не место для игр. Убедительная просьба соблюдать правила безопасности на железной дороге.
2: Слушайте в следующей программе «Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении».
5: Зеленый свет. выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 18 часов.
8: Новости.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала видео с кадрами боевой работы группировки «Центр» в Доброполе в ДНР. Ранее в ведомстве сообщили, что вооруженные силы России окружили крупный узел обороны в Доброполе. Потери заблокированных формирований в ИСУ составили до 50 военнослужащих. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины, нанесла удары по формированиям трех бригад и двух украинских полков в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в военном ведомстве. Подробнее о работе южной группировки рассказал представитель армейского объединения Вадим Астафьев.
9: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Былбасовки, Высокой Ивановки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Васильевской пустоши, Николаевки и Клинового. Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер» производства ФРГ, два бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
7: Подразделения группировки войск Днепр в Запорожской области нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах Орехово, Юрковки и Юльевки. Ситуация для Украины ухудшается изо дня в день, и так будет продолжаться и дальше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал последнее заявление Зеленского относительно возможности прекращения огня и переговоров об урегулировании.
10: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
7: Представитель Кремля также отметил, что Турция выдвигала инициативу о прекращении России и Украины ударов по судам в Черном море. По его словам, вопрос ставился турецким партнерами во время недавних контактов президентов Путина и Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке. Президент Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил, что ожидает заключения сделки с Ираном после промежуточных выборов в США в ноябре. Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном в случае урегулирования вопроса с Исламской Республикой. Он также заявил, что ему предстоит решить, пойти на сделку с Ираном или полностью стереть его с лица земли, при этом он не допустит создания ядерного оружия в Иране. Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. Соединенные Штаты больше не позволят враждебным силам обосноваться в западном полушарии и при необходимости задействовать свою военную мощь для защиты национальных интересов, также заявил Трамп. Делегация Ирана практически в полном составе отсутствует в зале Генассамблеи ООН во время выступления президента Трампа. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, кубинские дипломаты покинули зал ООН на фоне слов Трампа о рекордном давлении США на Кубу, сообщает РИА Новости. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток-Запад» и может возобновить экспорт нефти через порт Янбу на Красном море позднее во вторник, сообщает Рейтер. Работа нефтепровода была остановлена 13 сентября из-за атак беспилотников, в результате чего отгрузка нефти из Янбу прекратилась. После нарушения поставок нефти через Ормузский пролив из-за войны США и Израиля с Ираном, нефтепровод «Восток-Запад» использовался саудовской госкомпанией «Саудио Арамко» для транспортировки нефти в объеме объеме около 4 миллионов баррелей в сутки в порт на Красном море. Прокачка нефти по трубопроводу после возобновления его работы идет на низком уровне, отмечают источники. Эксперты предупреждают, что на его полное восстановление может уйти несколько недель. А военный самолет потерпел крушение у американской авиабазы Шпангдален на западе Германии. Пострадал один человек, сообщили местные власти. На этой авиабазе, помимо прочего, базируются истребители F-16 ВВС США. Во вторник с авиабазы взлетели два самолета, один из которых впоследствии разбился. Пилот потерпевшего крушение самолета, по всей видимости, смог катапультироваться. Само крушение могло произойти непосредственно на взлетно-посадочной полосе или рядом с ней. Тип разбившегося самолета пока не разглашается. В Костромской области три пенсионерки попали в ловушку в лесу. Женщина отрезала от берега из-за бобровых плотин. Об этом рассказали волонтеры отряда «Лиза Алер». Инцидент произошел в Шаринском районе. Женщины отправились за грибами, однако к вечеру домой не смогли вернуться. Волонтеры смогли связаться с одной из пропавших. Она объяснила, что вместе с подругами находится на островке посреди болота. Выдвинувшиеся на место спасатели и добровольцы обнаружили трех женщин на небольшом островке на пойме лесной речки, запруженной бобрами. Медицинская помощь пенсионеркам не потребовалась. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
7: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, временами осадки, до 18 тепла. В Москве сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью 13-15, днем в столице завтра 17-19, возможно осадки.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Осенний киномарафон.
1: Пошевеливайтесь.
2: Шеф, ну куда ты?
3: Я рад приветствовать вас в нашем отеле. На чьи имя оставлен номер для джентльменов? Понимаю. Джентльмены хотят сохранить инкогнито. Это в пределах лучше, чем в нашем отеле. Нигде не сохраняют инкогнито. Прошу вас. Прошу, прошу. Совсем недавно, но это по секрету, джентльмены, в нашем отеле...
4: Мы читали в газетах.
3: Ага, ну я спрошу никому. Это государственная тайна.
5: Государственная? Нас как раз и перевели сюда государственный интерес.
4: Тут замешана большая политика.
3: А джентльмены интересуются... Интересуется политика, это в пределах. Лучше, чем в нашем отеле, нигде нельзя заниматься политикой. Прошу. Кстати, рядом с вами живет Пирпонт, тоже инкогнито. Советую. Вы меня поняли?
2: Как? Вы Пирпонта не знаете? Да вы что?
4: Нет, почему? Знавал я одного Пирпонта. Ломахи.
3: Мистер Джон Пирпонт Морган, младший магнат. Миллиардер, финансовый воротило.
4: Ага, воротило. Воротило бы нас устроил для начала.
3: Ну вот.
4: А не слишком? Ну что ты, для нашего друга Билла?
3: Конечно.
4: Понимаешь, Энди, мне притят два вида жульничества. Это кража со взломом и крупные махинации воротил Солл-стрита. Особенно второе. О нем честному жулику даже говорить противно. Нет. Кража это тоже грязное дело. Так вы говорите, как зовут эту акулу?
3: Акулу какую? Ах, акулу, да. Джон Пирпонт Морган старший.
4: Ага. Постойте, вы говорили младший.
3: Нет, младший это его сын. А старший ведь тоже был когда-то младшим. Известная французская трагическая актриса Сара Бернар. Интересуетесь? Только в нашем отеле известнейшие французские трагические актрисы. Между прочим, в пределах.
4: После, Энди, после. Сначала политика, а потом искусство.
3: Понимаю. Джентльмены интересуются искусством. Ренессанс, фламандцы, открытки для мужчин.
4: Нет.
3: Понимаю. Уважаю принципы. Ну, вот ваш номер. Располагайтесь, отдыхайте. Дальше апартаменты Моргана-младшего.
4: Старшего?
3: Для своего папы он старший. А для... Сына младший, а для дедушки вообще сопляк. Неужели так трудно понять? Ну как, пойдете дрыхнуть или сразу какую заглянем?
4: Сразу какую.
3: Вот полюбуйтесь знаменитым мафиози. Дон Пикколо де Сицилиано. Славный был малый.
6: Эй, рано хоронишь, Клейн. Привет, Кромановский.
3: Главное, ничему не удивляться.

0: Как ты думаешь, Энди, чем отличается миллиардер от простого смертного?
1: Только тем, что у него больше денег.
0: А кстати, ты посмотри, Энди, чем человек богаче, тем его больше тянет в простоту. Этот Пирпонт просто образцовый миллиардер.
2: Ждите. Ждите.

0: Мистер Джон Перпонт Морган. Средний. Надеюсь, нет нужды перечислять заслуги великого финансового воротилы.
1: О, Клейн, я инкогнито. Рад знакомству. Джентльмены, коротко. Пардон. Все, мадам. Знаменитая французская актриса Сара Бернар. Узнали.
2: А та на лестнице.
0: Младшая.
3: Угу. Как же, знавал я одного Бернара.
2: А мой друг имеет в виду великого драматурга Бернарда Шоу.
4: О, Шоу? Я видала одно шоу на Бродвее. Там такие мальчики.

0: Восхитительно. Какая женщина.
1: Лучше бутылки убрала.
2: У меня все. Времени в обрез, ребят. Я здесь проездом задержался. Вот, ногу перебили.
1: Это он в швейцарских Альпах, катаясь на лыжах.
0: С Мон Блану.
2: Спускался и подлечусь и рванул дальше. Надоела полиция. Пресса, знаете ли, надоела, газетчики. А вы, ребята, с запада? Да. Может, кому охота в покер перекинуться?
3: Перпо, вы что, вы забыли, что у вас через час встреча с министром финансов?
2: Забыл. Забыл. Совершенно вылетело из головы. Иногда и нам, воротилам Солл-стрита, бывает полезен министр финансов. Но редко, крайне редко так вляпаться. Полпинты, пшеничные, завонючие контрабандные сигары.
1: А это Перпот, видимо, сердится, что опять на Уолл-стрите пытается сбить курс его акций.
4: Какие к черту акции? Эта тварь, министр финансов, попались как дети. А все ты, ты!
1: А, я понял, это все из-за той статуи. Он посылал одного человека в Европу за этой статуей. Двоих посылал. Или троих посылал. И вдруг, бац, телеграмма сегодня. Значит, во Франции нет, в Италии нет, и в этой Англии тоже нет.
2: С концами. Я бы заплатил за нее 50 тысяч.
1: Ну да, он дал своим людям полный карт-бланш, а толку никакого.
0: А что это за статуэтка? Наверное, величиной с небоскреб, раз такие деньги.
2: Вы профан в искусстве. 26/42. Бронза. Манекенщица без... Ничего, вы меня понимаете? На берегу Лиловой реки Мона Лиза танцует ту...
3: Джон...
2: Досуг любви называется, но авторы Леонардо, Винчи. Да что, 50-75 тысяч дал бы.
1: Говорят, она вывезена в Америку. И вот Морган боится, как бы рок.
4: Не упоминайте!
2: Клейн, при мне этого имени, Рокфеллер.
4: Пройдоха!
2: Покажите джентльменам фотографию Лизы Монны. А я вынужден покинуть вас, господа. Строгий режим, доктора. Акулы с Уолл-стрита. Сухари, бульон. Дед.
5: Мистер Морган, есть одно дельце.
2: Выкладывайте все сразу, ребята. Время, деньги.
5: Наш друг Билли Хамбл. Незнакомый?
6: Да.
5: Так вот, он мечтает стать шерифом в штате Канзас. У вас нет...
2: Расплюнуть. Клейн, где у нас телефон? Меняю апартамент, инкогнито. Алло, станция. Соедините меня. Извините, джентльмены, профессиональная тайна. Добрый день. Узнали по голосу? Да-да, сам Морган. Будьте любезны, код 300-45-78-96.
1: А, вы хотели у меня что-то спросить, джентльмен?
3: А что, Клейн, разве не все статуи этого самого да Винчи в коллекции Джона?
1: Какого Джона?
0: Ну, Джона Пирпонта.
1: А, нет, все, конечно, все. Вот только это и не хватает, понимаете?
0: А как выглядит эта девица?
3: Какая еще девица?
0: Ну, та, 26/42.
1: Вот она. Пожалуйста. Великолепная ручная работа, бронза.
3: О, редчайшая вещь. Мы, знаете ли, французы.
1: Это какими надо быть кретинами, чтобы задвинуть такую вещь к нам в Америку? Только бы Рокфеллер, только бы Рокфеллер.
2: Все окей, джентльмены. Я с министром договорился. Спасибо. старина.
1: Главное, ничего не удивляться. Сплошная политическая ситуация. Конец выборов.
2: Черт меня занес на этот Монблан. Желаю успеха, ребят. Goodbye.

0: Чао, мальчики.
1: Сэр, прошу прощения.
2: Ну, что, Джефф, разве я не был прав? Эти горожане глотают крючок просто без наживки. Не успели мы стряхнуть дорожную пыль, как посыпались предложения миллиардера, актрисы. С чего начнем, Джефф? Это нет? Тоже пока отложим.
3: А вот и я, уважаемые джентльмены, мистер Морган поручил мне проводить вас. Итак, с чего начнем? Ясно, здравия, уважаемые джентльмены, вперед, осторожно. Стоп!
2: Но?
3: Забыл, опять забыл. Каждый раз одно и то же. Каждый раз эту гостиницу, эту, как ее, ну, эту. А, шнурок забыл завязать. Черт. Каждый раз. Уважаемый джентльмен желает приобрести что-нибудь?
2: Нет. Нет.
3: Ну куда? Куда вы меня несете? Я еще не завязал. Куда? Я еще не завязал.
1: Мы не можем опаздывать. Дело большой государственной важности.
4: Тем более, мистер Морган обо всем договорился.
3: А, понял. Пожалуйста, направо. Пожалуйста, за угол сюда. А я вперед. Вперед. Вот. Я же сам, что вы делаете? Джентльмен, куда вы посадите? Зачем?

0: Ну вот, и прибыли.
1: Простите, нам тут назначено.
2: Где назначено?
1: Где-то здесь. Господин Клейн, где нам назначено? Господин Клейн!
3: Где же?
1: Здесь только что был господин. А, вон он! Господин Клейн! Мистер Клейн!
4: Подтвердите!
1: Нас тут не хотят.
2: Давайте, проваливайте.
0: Джентльмены, вас уже ждут. С этой минуты вы находитесь под опекой государства.
3: Тебе не показалось странным?
0: Помните девиз мистера Моргана-младшего?
3: Среднего.
0: У них у всех один девиз. Унаследованный от предков, поразивших моря и океаны под черным флагом. Джентльмены, удачи! Ничему не удивляться!

0: А где же мистер Клей?
1: Главное, Джефф, ничему не удивляйся.
0: Как что-то не удивляется?
2: Стучаться надо, а не вваливаться. Я вас слушаю. По какому вопросу?
3: Мы от Джона Перпонта.
2: А, Моргана-младшего?
3: Старшего.
2: Что?
3: Ничего-ничего. Наш друг, мисс Билл Хамбл, штат Канзас, вбил себе в голову, что он хочет стать шерифом.
2: Ах, плевое дело.
1: Я уверен, мисс, что вы сумеете. Что вы сумеете...
2: О чем?
1: Сумеете оценить кандидата, который хочет получить должность прямым путем, без этих, знаете ли, проволочек.
2: Посмотрим, кто из сенаторов сможет нам... Так, так.
4: Осенний киномарафон.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мохаммед бен Салман аль-Сауд по телефону сегодня обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива. Как заявили в Кремле, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Владимир Путин и бен Салман аль-Сауд считают безальтернативным дипломатическое урегулирование Ближнего Восточного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Владимир Путин сегодня также встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Отказ выдать визу замглавы МИД России Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН является очередным недружественным действием по отношению к России и противоречит обязательствам США как штаб-квартира ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контактов с американцами. Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны. И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равную часть всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
0: Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым летит в США и будет активно работать на Генассамблее ООН, заявил РИА Новостям замглавы МИД Александр Алимов. Ранее стало известно, что американская сторона не выдала визу для поездки на мероприятие по линии Генассамблеи ООН Алимову, курирующему направление Всемирной организации в российском дипведомстве. США немедленно приступают к значительному наращиванию военного присутствия в Гренландии, включая строительство на острове двух баз. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, никому из противников США больше не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там чувствительные инвестиции без нашего письменного разрешения, подчеркнул глава американской администрации. Он отметил, что это предусмотрено договоренностями между властями США и руководством Дании и Гренландии. США также добивается масштабной реформы и сокращения расходов ООН, которая обладает огромным потенциалом, отметил Трамп. С трибуны Генассамблеи он также заявил, что при необходимости воспользуется новыми широкими полномочиями в рамках принятого закона о санкциях против нефтегазового экспорта России и Ирана, которые в процессе охарактеризовали как адские санкции. МВД России предлагает изменить школьную программу для повышения правовой грамотности учащихся, а также доведения до них информации о том, когда и какая ответственность наступает за совершенные ими поступки. Ведомство готово принять активное участие в этой работе, рассказал первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД Сергей Калинин. По его словам, до сих пор встречаются случаи, когда при задержании некоторые несовершеннолетние заявляют, что не подлежат уголовной ответственности. При этом число статей, по которым к уголовной ответственности привлекают 14 лет, растет. Калинин подчеркнул, что стоит задуматься о том, чтобы раскрывать содержание этих составов преступлений более понятным языком. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра облачно, днем с прояснениями, временами дождей и до 18 тепла. В Москве сейчас около 16 градусов. Завтра в столице возможны кратковременные осадки 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Известный французский нападающий Антони Марсиаль ведет переговоры с двумя клубами российской премьер-лиги, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсиаль находится в статусе свободного агента. В российской премьер-лиге летнее трансферное окно закрылось 11 сентября. Однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. А тем временем другой футболист сборной страны, голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, прокомментировал свое попадание в число номинантов на премию «Лучшему вратарю мира» по итогам 26 года.
2: Для меня это результат моей работы, проведенной за последний год. 100% это просто тяжелая работа. И для меня важно, что это оценили. Наверное, не скажу, что важно, что ее оценили. Важно видеть, что есть плоды у того, чем я живу и что я делаю. И, наверное, повторюсь, уже не раз говорил о том, что в моем переходе из российского футбола, наверное, была какая-то миссия, которую я думаю, что достойно выполнял. Выполняю до сих пор. Это показать всем, что все возможно. Возможно, с академии буквально Краснодара, да, и на моем примере дойти до больших клубов, до Лиги чемпионов, все возможно.
1: У российского капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина все нормально со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков. Ранее стало известно о том, что 41-летний Овечкин получил травму и по этой причине пропустил два предсезонных матча своей команды. Первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет в гостях против действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролины» 3 октября. Волейбол. Сегодня был третий игровой день на мужском турнире «Кубок легенд». В группе А «Белогорье» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга 3-0 по партии. «Московская Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». Российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, несмотря на указания World Gymnastics. Правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе, и это решение уже никак не обжаловать. Но мы все равно поедем, мы же должны попасть на Олимпийские игры. На этом чемпионате мира будут отбираться три сильнейшие команды, сообщила заслуженный тренер Советского Союза и России Валентина Родионенко. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: осенний киномарафон.
1: Так, с республиканцами лучше не связываться. Посмотрим, что у нас делается в палате представителей.
2: Эй, осторожненько. Может, вам помочь?
1: Ну что вы, это святая святых, здесь посторонним. Ну вот, сенатор Снайдерс помечен звездочкой. Значит, всегда готов к услугам. Каждое $500.
2: Вы думаете, это возможно?
1: Что за вопрос? Вы куда пришли? Итак, сенатор Снайдерс. 50 лет, состоит во втором браке. Лютеранин. Любит Льва Толстого, блондинок, покер и... Ну, это не важно.
2: Значит, мы можем рассчитывать?
1: Давайте ваши бумаги.
2: Какие бумаги?
1: Ну, эти.
2: Ага.

0: так, можете передать своему другу Гамору, что он уже назначен посланником в Бразилию.
1: Не посланником, а шерифом.
2: Не в Бразилию, а в Канзас.
1: Не Гамор, а Хамбл.
0: Ну да.
2: Билл Хамбл.
0: Да-да, именно это я имела в виду. Понимаете, столько дел, все перепуталось. У нас сейчас, сами понимаете, предвыборное.
1: Ну.
0: Все окей, джентльмены.
2: Мисс, вы даже представить себе не можете, какое важное дело для нашего друга.
1: Это для вас.
0: Что это?
1: Ну как?
0: Вы понимаете, куда вы пришли?
1: Простите.

0: Привет, хромоножки.
1: Кому-кому?
0: Так называют вашего Моргана в определенных кругах. Goodbye.
2: Ну что, Энди, мы вроде легко отделались.
1: Еще бы, сальдо на нашу пользу. Диплом для нашего друга Билла в руках, а впереди еще встреча с прекрасным. 75 тысяч долларов.
2: Да, по-моему, пора брать Мону Лизу из антикварной
1: лавки. А чего нам туда спешить? Эти олухи ходят мимо нее табунами и даже не догадываются, что железка, которая торчит в витрине, стоит бешеную кучу денег.
3: Интересно, а что ты собираешься делать с такой кучей денег?
1: Разве я тебе не говорил? Помнишь, как сказал будущий, нет, теперь уже настоящий шериф Билл Хамбл, у каждого американца должна быть мечта. Великая американская мечта.
3: Да. Я мечтаю, что когда-нибудь.
1: Я мечтаю, что когда мне надоест удирать и догонять, я открою библиотеку для таких, как мы с тобой, Джефф. И называться она будет «Национальная библиотека имени Энди Таккера».
4: А вот и я, джентльмены. Ну как? Надеюсь, у вас все окей?
1: Вполне.
4: Я вас провожу?
1: Нет, не надо. Клейн, вы слишком добры, но мы не смеем так безостенчиво.
4: Что вы, я очень рад. Что у нас творится? Что у нас творится? Наш миллионер плачет. Рвет на себе волосы, кричит, без этой статуэтки мне не жить.
1: Не жить?
4: Да не жить, а впору бежать.
1: Бежать?
4: Да, именно бежать.
1: А, ну так...
3: Ну так мы побежали.
1: Мы...
4: Как? А куда же? Мы смотрим.
1: Пожалуйста, сэр.
4: Симпатичные ребята. Совсем не испорченный, мне их даже жаль. Чего ты расчувствовался? Поехали.

0: прямо как живая. Вот, Джефф, что значит древний мастер.
1: Чего надо?
2: Цепочки для часов есть?
0: Смелейшие, прекрасные коллекции. А это что за чучело? Оно портит всю эту прекрасную коллекцию. Чугун? Один мой приятель из Питтсбурга.
2: Доктор Хоскинс, не слыхали?
0: Да, так вот он решил заняться переплавкой чугунного лома бессемеровским методом. Я бы мог для начала подарить ему эту чугунную чушку.
1: Это бронза.
0: Бронза тоже сойдет, как цветной металл. Я бы дал вам $2, только доставка ваша.
1: Не продается. Это статуя «Досуг любви» великого итальянского мастера. Я, к сожалению, не помню его фамилии. И предназначена она для галереи Вашингтонской выставки.
3: Энди, ты дай ему за эту чугунную бабу $10 и пошли. У нас мало времени, ведь бессемеровский метод, он беспрерывный.
0: $10 и не центом больше.
1: Я вам английским языком повторяю, не продается.
4: Ну хорошо, 950, только из уважения к доктору Хоскинсу, который решил навести порядок в сталелитейной промышленности.
1: Нет, не могу. Можете купить у меня бриллиантовую булавку из коллекции Казанова, всего $5.
3: Энди, ну дай ты ему $1000. Ты же знаешь, переплавка металлов куда важнее, чем эти жалкие гроши. 1000 и не центом больше.
1: Нет, не могу. Если хотите, возьмите западки из чистого золота и платины. Всего $2.
4: $1500 за эту старую рухлядь и не центом больше.
1: Джентльмены, приходите в другой раз. Мне уже давно пора закрывать. Прошу вас, я буду рад.
4: 1700.
1: Я не имею права. Это национальное достояние. Меня же посадят.
3: И правильно. Ты же спрут.
4: 1800! Вы же не обязаны знать, что это какой-то там итальянский мастер.
3: Да это не он вовсе.
1: Как не он? Вы посмотрите на эту работу.
4: 1900!
1: Джентльмены, я закрываю. Вы себе выбрали цепочку?
3: 2000. 2000 и не центом больше!
1: Ну хорошо, джентльмены, время деньги. А деньги, я надеюсь, у вас всегда с собой. Цепочку можете взять себе бесплатно.
3: Спасибо. Я сохраню ее на память.
1: Я надеюсь, что все будет окей. Джентльмен, я закон уважаю. Вы меня поняли?

0: что, Инди, если мы прямо сейчас нагрянем к этому Моргану, а?
1: Ну что ты, Джефф, неудобно. В это время миллионеры обычно спят. У них режим, знаешь, какой строгий. Завтра с утра.
2: Дай-ка я взгляну на эту девчонку.
0: Не ты ли, Джефф, недавно говорил, что из всех женщин тебя интересует только одна? В маленьком домике, штата Юта.
1: Ну что ты, Джефф, я же пошутил. Но я не думал. Ну что ты, Джефф, шуток не понимаешь. Джефф, что с тобой?

0: Ничего, Джефф, ничего. Зато честь наша, наши честные имена. Ты помнишь, как нам говорил друг наш, Билл, джентльмены?
1: Да, он нас так называл.
0: И вот, пожалуйста. Уильям Генри Хамбл назначается учителем пения в воскресную школу штата Юта.

0: Джефф. Ты не знаешь, у него есть вообще музыкальный слух?
1: Штат Юта? Что же это получается?
2: Билл Хамбл будет учить пению моих будущих деток.
0: Джефф, ты сам отдашь ему эту бумажку или отошлем по почте?
1: Я не думаю, что он захочет нас увидеть.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Сегодня центр Вологды остался без теплоснабжения. На улице Витошкина возле дома номер 37 обнаружен дефект на магистральных теплосетях. Специалисты устраняют проблему. В зону отключения горячей воды и отопления попали улицы Бабушкина и Батюшкова, Благовещенская и Витошкина, Галкинская и Герцена, Засимовская и Каменный мост, Козленская и Ленина, Лермонтова и Мальцева, Мария Ульянова и Мира, Первомайская и Пирогова, Притеченская и Причистинская, Истинская набережная, Пушкинская, Советский проспект и другие. Ремонтные работы планируют завершить к 22 часам. Завтра, 23 сентября, в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Масштабное мероприятие приурочено ко дню образования области и в 2026 году пройдет уже в 8-й раз. В этот день с 8 до 20 часов жители региона смогут лично посетить любой исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Прием будет вестись по всем вопросам, входящим в компетенцию соответствующих ведомств. Мероприятие пользуется стабильным спросом у населения. Для сравнения, в прошлом году участники дня приема стали 719 вологжан. Из них 107 человек обратились в органы исполнительной власти региона, а 511 – в органы местного самоуправления. В профессиональных образовательных организациях Вологодской области на сегодня свободно 327 бюджетных мест. Как сообщают в региональном министерстве образования, набор на специальности и профессии, на которые есть вакантные бюджетные места, продолжается до 1 декабря. С полным списком образовательных учреждений можно ознакомиться на странице ведомства в социальной сети ВКонтакте. На 22 сентября доступно 13 СУЗов региона. Актуальную информацию рекомендуется уточнять в приемных комиссиях колледжей и техникумов. Современное молодежное пространство создают на Рождественской набережной в Череповце. Новый участок под Октябрьским мостом назвали Рождественской набережной в честь деревни, которая раньше была на этом месте. Сейчас в самом разгаре идет строительство спортплощадок. Здесь можно будет поиграть в уличный баскетбол и отработать трюки на скейтборде. Для творческих людей сделают сцену и амфитеатр для спектаклей, кинопоказов, концертов и проведения больших праздников. Строители выполнили уже больше половины проекта, приступили к асфальтированию второго яруса, заканчивают укладывать плитку. Основание амфитеатра готово, смонтированы сети. Вскоре на площадку доставят малые архитектурные формы и тренажеры. Первый этап планируют закончить к 1 ноября. В Череповце киносезон в парке завершат комедией и мультфильмами. Последние осенние сеансы пройдут 26 и 27 сентября в Милютинском парке. Как пояснили организаторы, завершаем сезон мультфильмом «Гора самоцветов» и комедией «Живите в радости», а также трансляцией концерта «Классика на Дворцовой». Из необычных форматов в этом году впервые показали вертикальный сериал «Осталась одна Таня», а наибольшей популярностью среди череповчан в этом сезоне пользовались мультфильмы.
0: Спорта.
1: Открытие нового спортивного комплекса Всероссийской Федерации легкой атлетики в Вологде пройдет 24 сентября на стадионе «Буревестник». В честь открытия для гостей мероприятия подготовлены семейный забег и праздничная программа. Участниками церемонии будет заложена капсула времени. Послание бегунам будущего откроют в 2051 году, через четверть века. Кроме того, каждый сможет оставить свои пожелания на специальной стене. Завершится церемония открытия высадкой деревьев. Отметим, беговой центр ВФЛА в Вологде станет местом, где смогут заниматься спортсмены разного уровня подготовки, как начинающие атлеты, так и профессиональные бегуны.

0: Погода на маяке.
1: Бабье лето придет в Вологодскую область, но не ко всем. Осень в регионе продолжает удивлять теплом. Средняя температура выше нормы на 4-6 градусов. В ближайшие дни погода разделит регион на две половины. Восток будет купаться в солнце, а запад останется.

0: прятаться под облаками. Так, завтра в Вологде будет преобладать малооблачная погода, а в Череповце в первую половину дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. В Череповце воздух прогреется до плюс 18, в Вологде до плюс 21. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Сердце.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные во вторник днем нанесли беспилотниками удар по сухогрузу в порту Одессы. Доставлявшие грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны. В Одессе также поражены логистические центры «Пальма» и «Новые линии», говорится в сообщении военного ведомства. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили сегодня в Минобороны. Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение цехам производства беспилотников и комплектующих к ним. По данным ведомства, силы ПВО за сутки уничтожили 629 беспилотников, 6 авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка поблагодарил команду за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Сбер в ноябре покажет новых антропоморфных роботов, рассказал Греф на встрече с президентом.
3: И за год, конечно, прошли просто колоссальные изменения в части использования искусственного интеллекта. Он перестал быть вопрос-ответной системой, он стал агентной системой, он уже может исполнять задачи, и он стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир. Это роботы, самоуправляемые различными механизмами машины. Мы не стоим на месте, очень многое что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный в технологии. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных, и много что.
4: Потом же отдельно еще ваши специалисты нам рассказывали.
3: Да. Спасибо вам большое, все впечатлены. Я думаю, столько времени, сколько вы провели в погружении в технологию, это очень здорово. Я думаю, мало кто из первых лиц государства.
4: Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы. Уверен, это будет связано с хорошей отдачей.
1: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Греф также отметил, что Сбербанк активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. США, Дания и Гренландия подписали на полях Генассамблеи ООН соглашение, позволяющее США расширить военное присутствие на острове. Свои подписи под документом о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии поставили президент Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен и премьер-министр Гренландии Йенс Фредериксен Нильсен. Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность датского королевства и право Гренландии на самоопределение, заявила Фредериксен. Она отметила, что участники соглашений не позволят соперникам контролировать Гренландию и влиять на нее, а в регионе расширят присутствие союзники США и Дании. Трамп, в свою очередь, отметил, что участников соглашения ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. В Кремле заявили, что позиция партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для нас выглядят более выигрышными такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес России.
5: Я не располагаю такой информацией, но, по крайней мере, как политическая сила Германии, которая сейчас, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать. И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышно, такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации.
1: Оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» рассматривает варианты сотрудничества с бойкотирующим ее правящим блоком ХДС-ХСС в том случае, если после распада действующего Кабмина блок сформирует правительство меньшинства, пишет газета «Бильд». Как отмечает издание, если АДГ пойдет на сотрудничество с ХДС-ХСС, она выдвинет блоку жесткие условия. В частности, правая партия рассчитывает, что ХДС-ХСС согласится предоставить депутатам АДГ должности вице-председателя Бундестага Бундестага и обеспечить председательство оппозиционной политической силы в парламентских комитетах. В свою очередь, фракция блока христианско-демократического и христианско-социального союза в Бундестаге заверила Фридриха Мерца в поддержке на посту канцлера после провальных для консерваторов земельных выборов. Государство Персидского залива планирует воспользоваться встречами в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не предпринимать более активных боевых действий против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам нескольких источников, чиновники из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который в частности входит Саудовская Аравия, Эмираты и Катар, координировали свои действия перед встречей с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечает агентство. Bloomberg также пишет, что между странами региона нет единства в вопросе того, как действовать в отношении Ирана и его стремление контролировать судоходство через Ормузский пролив. Однако дальнейшие шаги Трампа в отношении Ирана тоже не ясны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем 16-18 градусов. В российской столице предстоящую ночью 13-15, днем завтра в городе 17-19 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы для столичного региона. Сейчас в Москве плюс 15 градусов.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, приветствую вас! Приветствую вас 22 сентября 2026 год. Программа «Все сразу». Я Митрофанова Маргарита Михайловна. И вы знаете, в этот знаменательный день почему-то такая новость пришла. Никиты, люди, которых зовут Никита, Никитами, по всей России отказываются давать детям отчество Никитич и Никитична. То есть, если ты Николь Никитична, это звучит не очень. Как может звучать это отчество по-другому, я попробую спросить у эксперта, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин. Сегодня с нами. Антонио, приветствую тебя.
2: Добрый день.
1: Вот такая новость. И отцы современные требуют записывать детей как Никитович и Никитовна. Это как-то по-другому? Или как здесь грамматика нам говорит?
2: Строгая норма, конечно, требует, чтобы были Никитичи и Никитишны. Произносится через «ша», пишется через «ч», но в любом случае без суффикса «о». Но в ЗАГСах нет требования, вот это уже не лингвистика, а юриспруденция. Там требуется только, чтобы отчество было от имени отца, а вот с помощью какого суффикса оно будет образовано, это не прописано. Поэтому, в принципе, если написать заявление, то можно и вместо Никитича получить Никитовича, и, наверное, даже вместо Ильича Ильёвича, если вдруг кому-то это придет в голову.
1: А, Антон, ну мы как-то с тобой в эфире обсуждали тему отчеств. Только у россиян, да, есть отчество? Или как?
2: Нет, это не так. Ну, во-первых, нужно расширить, в конце концов, русскоязычные живут не только в России, и да, там тоже, разумеется, есть отчество. А во-вторых, в целом, у некоторых славян есть отчество. Вот русский, белорусский, украинский языки дают отчество. Отчество есть у болгар. Правда, там без суффикса, оно выглядит просто как второе имя. Но в целом имя отца встречается в именах и у других народов. Например, у арабов полное имя тоже включает имя отца. Там, если смотреть классические источники, это через слово «ибн», которое «сын», там Абдурахман ибн Хаттаб, буквально Абдурахман Хаттабович, если мы помним старика Хаттабыча.
1: Да,
2: но сейчас слово «ибн» обычно не используется, и просто Абдурахман Хаттаб, где первое это твое имя, а Хаттаб – имя отца.
1: А у женщин по-другому строится это, да? Или там не употребляется? Или там получается,
2: женщин,
1: как в Исландии?
2: В принципе, опять-таки, раньше тоже оно могло вводиться через слово «бинт», которое значит «дочь». Там «фатма бинт Хаттаб». Фатима – дочь Хаттаба.
1: Слушай, ну а скажи, это такой совсем вот из древности анахронизм? Или это все-таки нужно для чего-то? Ведь очень много совпадений, да, и современных имен, которые молодежь хочет себе позволить, да, дать детям, но это вообще не работает с отчествами.
2: Ну, посмотрим, как это будет через там 10-20 лет, когда у этих детей станут появляться свои дети, и посмотрим, как это будет выглядеть в виде отчеств. Но в целом, конечно, это система, которая с нами с древних времен, когда еще фамилии не было, а по имени отца можно было различить теток. Один Петрович, а второй Васильевич. Но интересно, когда это приходит к другим народам, например, у армян в советское время были популярны русские имена, но при этом имена краткие. Там Саша, Сережа, Вова, которые записывались именно в таком виде в паспорте. И когда у таких детей стали появляться дети, то и появились отчества вида Сашевич или Сашевич, Вовович или Вовоевич. Я нашел даже одного Сереговича. Так что вот бывают и такие формы довольно необычные, когда традиция одного народа заимствуется другим народом.
1: Ты знаешь, 22 сентября 1900 году родился Сергей Иванович. И вот тут вопрос. Ожегов или Ожегов?
2: Ожегов.
1: Советский лингвист. Точно?
2: Абсолютно.
1: Ирония судьбы в том, что мы все всегда говорили по-разному. И этот словарь всегда лежал на столах у нас в советское время. И скажи, пожалуйста, чем он для лингвистов настолько ценен?
2: Тем, что, по сути, это был, наверное, первый словарь, рассчитанный на широкого читателя. Потому что до того был «даль», это конец 19-го, начало 20 века, то есть очень старая норма. Потом в 30-е годы был словарь Ушакова. И был рассчитан все-таки скорее на специалистов, хотя, конечно, объяснения уже были на таком уровне, ну, достаточно понятном. И вот Кожигов, который в свое время был учеником Ушакова, он загорелся идеей сделать словарь для широкого читателя, который будет вот как раз на столе у каждого жителя Советского Союза, в котором будут толковаться как распространенные распространенные слова, так и редкие. Главное, чтобы эти слова входили в состав современного языка. И вот то, что он выдержал такое количество переизданий, до сих пор переиздается, показывает, что это действительно оказалось важно и нужно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Поздравили всех с днем рождения лингвиста Сергея Ивановича Ожегова. И наверняка запомнили, что именно так ставится ударение в его фамилии. Спасибо огромное моему гостю. Антон Сомин, филолог-лингвист, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Так, следующая новость. О, господи! Ну, хотя, может быть, о, Дарвин надо кричать. Впервые за 100 лет ученые открыли новый вид кошек. Это маленькая, пятнистая, тигровая кошка из Боливии. Выглядит она великолепно. Наверняка все сейчас захотят себе такую, если увидят ее в интернете. Сегодня у нас в гостях Петр Гамбарян, учитель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада», автор научно-популярных видео по биологии. Петр, приветствую вас.
3: Добрый день, добрый день. Ну, смотрите, вообще открытие новых видов всяких существ – это довольно рутинная штука. Но это событие выделяется тем, что мы открыли новый вид млекопитающих, что случается довольно редко. И вообще, то есть как бы новое насекомое открытие – это типа обычный, что сегодня, обычный вторник. Там новый грипп или бактерию – прям вообще без проблем. Но млекопитающие, их известно, ну их, во-первых, в принципе, у них не такое большое разнообразие, как у насекомых, у которых там 2 миллиона разных видов. А во-вторых, млекопитающие достаточно крупные, и, ну, как бы сложно не заметить. Причем, чем крупнее млекопитающие, тем, как бы, меньше шанс, что мы, ну, могли бы не встречать все это время истории, там, вот, существования описания видов, которые еще, там, Линней начал описывать достаточно подробно. Вот, а тут как бы кошка, ну это вообще прям какое-то, то есть это вот такое событие. Но дело в том, что нельзя сказать, что мы раньше не видели этих кошек. Тут есть такая тонкость. Дело в том, что мы раньше просто не могли отличить эту кошку от других кошек. Там, в Южной Америке, там достаточно много вот этих вот кошек. Вид, как бы род называется леопардус. Это не имеет отношения к леопарду по-русски, потому что вот русское слово леопард, оно не про это.
1: А может, ягуарундиус?
3: У леопарда русского вид называется пардус. Вот, значит, а это маленькие кошки, их еще тигровыми обычно называют. И вот они там, ну, как бы бегают в этих лесах, и как бы, ну, кошка пробежала. А вот она этого вида или другого, как ты узнаешь? И сейчас очень часто новые виды млекопитающих появляются разделением. То есть раньше казалось, ну вот кошка и эта там кошка, или мышка и мышка. Сейчас можем провести генетический анализ и понять, что один из видов или разный. И там сейчас очень часто новые виды получаются именно разделением старых. То есть может эту кошку, вообще, кстати, местные жители эту кошку знают. И у них даже есть название. И она получила название телькао, насколько я помню, не знаю точно, я правильно произношу. Оно получило именно по названию. То есть там эти местные ученые спросили у аборигенов, это вот что за киса? Они говорят, это телькао. Они говорят, а почему так называется? Я не знаю, типа дедушка мой так ее называл. Вот, то есть они как бы давно знают таких кошек, а почему они так называются, не знают.
1: Ну, странно, тут еще ученые о размере заявляют, что это самая мелкая кошка.
3: Это действительно очень мелкие кошки, и, кстати, именно это помогло им как бы быть обнаруженным, потому что нашел эту кошку какой-то, значит, ну, не прям вот абориген, но какой-то человек, который там живущий, видите, котенок сидит, но он его забрал. Да. И кормил его год, значит, пишут лапшой и яйцами. Ну, кстати, вот я своей кошке это вам показал, сказал, ты не ешь тунца, нос ворочишь. Да. Там год кошка лапшой и яйцами питалась. Вот так. Ты как бы не могла бы тоже как-то поуважительнее. Вот. А потом он смотрит, а она не растет. Он котенка нашел, а это за год не вырос. Он такой думает, странно. Пойду, значит, в научную станцию, покажу. Он показал. И, в общем, вот они провели исследование. И оказалось, что это новый вид кошек.
1: Ой, ну круто. Ну а тогда биологам и генетикам уж придется скоро все озадачиться, захотят домой себе такое. Сейчас кого только не заводят, да, каких-то каракалов и вообще, ну то есть ужас. Я не знаю, сколько это хорошо или плохо, но людям скучно, видимо, с людьми. И они животных все домой тащат, что называется, да. Вы за, против, как вы бы это движение за интересных котов
3: лучше говорить о домашних кошек. Они не сильно отличаются, как бы. И бывают всякие породы красивые,
1: зато лапшу
3: пятнистую, то есть пятнистые. А вот эти все дикие кошки, они, ну, они приручаемые, но, во-первых, по ним меньше данных. Вот она у вас заболеет, И в этих вот болезнях, всех этих смесей там каракалов или сервалов, в них очень мало кто разбирается. То есть он просто банально будет сложнее. Стоят они гигантских денег. Ну, как бы, кошка, мурчит громче, наверное.
1: Знаете, сейчас за простую, вон, дворовую какую-то, у меня у кошки паспорт есть, и у нее имя Стройка, ее нашли на Полежаевской на стройке, у нее хвост отмерз, лапы, и эта стройка мне во столько обходится, что я могла уже квартиру на Полежаевской купить, вы не понимаете. Ну, ладно, это я о больном. В общем, всем всего, чтобы не болели.
3: Можно переехать в Боливию к новой кошке, там жилье дешевое.
1: Макаронами кормите, чтобы не пищало.
3: И на отопление не надо тратится, ЖКХ дорожает, а там тепло.
1: Все, до свидания. Я закрываю лавку, прощаюсь с Петром Гамбаряном, учителем биологии, и Ильичем Боливым. Спасибо всем. Ну, ладно, до конца доведу хоть программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: Недавно россиянам напомнили, как часто и зачем нужно чистить стиральную машину. Это все на сайте газета.ру. Ну, я ссылку открыла, посмотрела, но у меня есть возможность поговорить в эфире со специалистом по бытовой технике. Сегодня с нами Корней Маркин. Корней, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Как часто надо стиральную машинку чистить, за ней ухаживать? И последний вопрос. Как часто ее нужно вообще менять? Насколько они рассчитаны? Вот вопросов я вам навалила.
4: Давайте начнем с того, что первый вопрос.
1: Давайте.
4: Чистки бывают от накипи подлесковых отложений, так как Москва – это все-таки бывшее дно моря, и вода имеет среднюю жесткость. Внутри у машины интегрирован нагревательный элемент, условно, как в чайнике. Вот если пользоваться чайником, то всегда образуется накипь. Если нет, водоподготовки специализированной. Соответственно, накипь обрастает вокруг нагревателя, и потихоньку машина начинает работать хуже. И перегревается, и срабатывает в нем термозащита. Нагреватель перестает работать в принципе. И тогда нужен сервис.
1: В принципе, ключевой момент понятен. Единственное, то есть должна быть несколько чисток. От накипи это свой
4: несколько.
1: Какой-то, да, состав? А вот то, что воняет, она иногда бывает.
4: Да, от накипи специализированные средства, чтобы нагреватель остался целый, и машина правильно работала. Чтобы машина не пахла, как из канализации, соответственно, чтобы машина не зацвела, требуется периодически раз в две недели стирать на высокотемпературных программах. Хлопок, махра 90 градусов, от 75 и выше. Но помимо этого, рекомендуется производить гигиеническую стирку специализированными средствами. Но всегда найдется в доме махровое полотенце, и не одно.
1: Которое
4: надо постирать на температуре 75, а лучше 90.
1: Очень хороший совет. И
4: высокая температура убьет эти микроорганизмы, бактерии. И колония не станет развиваться.
1: И это нужно делать раз в две недели?
4: Стирку раз в две недели. И раз в квартал есть специализированные средства для гигиенической очистки.
1: Ну и тогда вопрос, вот как часто их вообще меняют? Поскольку автомобилисты жалуются, что вот современные машины очень, специально ломаются быстрее, чем надо. А стиралки?
4: Нет, мой 30-летний опыт подсказывает, что при надлежащем уходе, при правильных чистках, в той же от накипи, все отрабатывают свой нормальный срок службы от 10 до 15 лет. Как правило. Только есть эксклюзивные бренды, которые там до 20 лет были когда-то рассчитаны. Опять же, такое пользовательское отношение? Никто из автомобилистов специально по ямам не гоняет. Однако покупатели и пользователи потихоньку, читая инструкцию, соблюдая, со временем это забывают. И начинают в стиралку пихать все то, что им думается удобно.
1: Кеды, полукеды, вы про это?
4: Кеды, пледы, подушки, потому что не все стиральные машины имеют программу стиральных изделий, в частности, подушек.
1: Точно.
4: Ну, или просто подушка разорвалась и забила внутри все.
1: Я поняла. Корней, вы знаете, наверное, нам вот в конце нашего такого разговора недолго надо все-таки дать совет. Сейчас все инструкции, даже если их выкинули 9 лет назад, есть в интернете. И просто набрать номер своей машинки и спросить вообще что-то о ней узнать.
4: Да?
1: Или нового, или старого.
4: Да, это и перечитать, и потом свериться со своими действиями, а правильно ли я эксплуатирую свою машину.
1: И сдаться тогда в бытовую полицию специалистам по бытовой технике. Корней Маркин, спасибо огромное вам за очень полезные советы, и приходите к нам еще в эфир. Спасибо еще раз. Программа

0: передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности, лучшее оборудование и ингредиенты, производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения вокруг солдат ВСУ, при этом расширяет внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. Группировка нанесла поражение находящимся в окружении формирования ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Российские военные сегодня днем нанесли удары по 2 логистическим центрам на Украине и 1 сухогрузу, сообщила пресс-служба военного ведомства. В результате ударов поражены логистические центры «Пальма» и новая линия в Одессе. В порту Одесса морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Институт постоянных членов Совбез ООН и их право вето – важный элемент для всей структуры Организации Объединенных Наций. Россия сохраняет приверженность этому, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы предложения, озвученного президентом Турции Эрдогана, об отмене права вето в Совете Безопасности ООН и отказе от постоянного членства в пользу ротационного.
2: Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН, безусловно, должен быть реформирован. Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке. Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, что и вот этот институт постоянных членов Совбеза, также право вето, является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу.
0: Дмитрий Песков также заявил, что западные страны отказываются от взаимодействия с Россией в Арктике, но это не умаляет роли российского государства в данном регионе. По его словам, сейчас тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня контактов между Москвой и Вашингтоном. Обстановка на площадке АЭС «Бушер» в Иране спокойная, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в настоящее время основные усилия на стройке сосредоточены на возведении реакторных цехов и машинных залов 2 энергоблоков. Увеличение численности российского персонала на АЭС «Бушер» возможно только после закрепления мирных договоров между Ираном и США, отметил глава госкорпорации. По его словам, «Росатом» последовательно наращивает численность персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» в Иране. Сейчас там уже 63 человека, а в Иране при участии «Росатома» строится 2-й и 3-й энергоблоки АЭС «Бушер». Минтруд предлагает снизить в будущем долю иностранных работников в 10 регионах России. Среди них Республика Мордовия, Татарстан и Чувашия, а также Краснодарский край, Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области. Кроме того, ведомство впервые хочет ввести еще в 8 субъектах ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях. Кроме того, проектом предлагается сохранить ограничения, введенные для строительной отрасли в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем и другими. Также ограничения на труд иностранцев сохранятся в сферах обслуживания населения, в том числе в организациях общественного питания, отметили в Минтруде. АвтоВАЗ 25 сентября планирует запустить на заводе в Тольятти серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут», сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, в этом году планируется выпустить несколько тысяч таких машин в зависимости от динамики продаж. «Лада Азимут» – вторая глубоко модернизированная версия платформы «Веста». АвтоВАЗ официально представил этот автомобиль на ПМФ-2025. Планируется, что в перспективе машина получит новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей сил с классической автоматической коробкой передач. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем с прояснениями, временами осадки и до 18 градусов. В Москве предстоящую ночью 13-15, днем в столице 17-19 градусов. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, и завтра возможны осадки.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщает пресс-служба ИСУ. Отмечу, что среди получивших нейтральный статус и муж Александра Трусова и Макар Игнатов. Спортсмены сборной России вылетели из Турции в Канаду для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Ранее стало известно о том, что спортсмены не смогли вовремя вылететь на турнир из Турции. А вот российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, несмотря на указания World Gymnastics. Правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе. Это решение уже никак не обжаловать, но мы все равно поедем, мы же должны попасть на Олимпийские игры. На этом чемпионате мира будут отбираться три сильнейшие команды, отметила заслуженный тренер Советского Союза и России Валентина Родионенко. Футбол. Известный французский нападающий Антони Марсиаль ведет переговоры с двумя клубами российской премьер-лиги ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсиаль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году провел за клуб 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Бывший главный тренер «Спартака» Дэн Станкович может возглавить «Лудогорец». Об этом сегодня сообщает болгарское издание «Кота Спорт». 48-летний Станкович является фаворитом на этот пост, который в сентябре покинул немец Томас Рейс. Отмечается, что переговоры со Станковичем находятся на продвинутой стадии. Новости хоккея. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ «Юниор». Победительница Уимблдона 2025 в парном разряде и экс-игрок первой мировой десятки в одиночном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила о своей беременности. Отмечу, что Кудерметова не выступает на турнирах с ноября 2025 года. Чемпионат мира по микрофутзалу пройдет в Калуге с 6 по 12 октября. В турнире помимо российской сборной примут участие команды Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Киргизии и Шри-Ланки. В матче по микрофутзалу принимают участие две команды, каждая из которых состоит из трех игроков. У команд при этом нет вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 сантиметров. И в завершение о волейболе. Сегодня был третий игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А Белогорье обыграло «Зенит» Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка-гусыня» Яруны Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Имена осени. Сентябрь.
4: Мы давно привыкли называть 1 сентября Днем Знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
3: Месяц за месяцем.
0: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
3: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
5: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
3: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: сразу.
1: Друзья, недавно я ужасную вещь совершила, но я даже не знаю, я уже не расстраиваюсь по таким мелочам, потому что глобально, я предполагаю, все совсем плохо. Но сегодня у меня в гостях Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Оля, привет тебе.
2: Привет.
1: Ты знаешь, я недавно, мне какое-то средство посоветовали, вот как обрабатывать раны. Это не йод, это не зеленка, это даже не марганцовка, а это вот похоже на марганец цветом. Ну, лютая пятна оставляющая какая-то жижка. Ты не знаешь случайно, что это? Я залила пол кухни, у меня еле отстиралась от... Ну, вообще она не отстирывается никогда. Что, ты понимаешь, о чем я? Или мне погуглить?
2: Да, я понимаю. Я думаю, что это фукарицил. Это такая жидкость кистеляне, ее еще называют.
1: Фу, да, фукарицил.
2: Да, да, да. Такое ощущение, что это какое-то наказание для людей.
1: Или фукарцин какой-то.
2: Да, да, да, да, да. Ее бьют, как будто мы, как бы, что, чтобы мы больше себя не повреждали, нас наказывают потом испачканными вещами, чтобы вот, значит, мы навсегда запомнили этот урок. А может быть, не знаю, производители хотят, чтобы мы не видели какие-то, не видели кровь и как-то маскировали ее.
1: Мне приходится мебель менять. Да, но скажи, вот все-таки, если поговорить о медицинской части, какие сейчас антисептики? Если мы много назовем названий, то, в принципе, это не реклама, а именно совет добрый. Какая работает действительно?
2: Да, на самом деле, да. Правда в том, это многим не нравится эта история, что вот антисептики вроде йода, зеленки, вот этих всех красящих красителей, которые действительно обладают антисептическими свойствами, у них у всех есть большой минус. Они, во-первых, чаще всего на основе спирта и довольно концентрированного, поэтому их по ошибке наносят прямо на ранку, и это плохо, потому что они как бы прижигают ее края, а это плохо для заживления ран, то есть она как бы так вот становится такой твердой корочкой, и потом плохо срастается, и на самом деле ни в коем случае нельзя тот же йод лить прямо в рану, как нам в детстве так как-то наказывали нас, видимо, за разбитые коленки. Идея в том, что мы обмазываем вокруг места травмированной кожи, вот как бы вокруг обмазываем йодом, чтобы условные какие-то микроорганизмы не прошли через этот барьер и не попали в уже образовавшуюся ранку, то есть прям непосредственно в отверстие на коже ничего наливать не надо, это неправильно. Но более того, правда, сейчас существует более современное средство, я просто советую запомнить, как мы знаем, что есть йод, а есть повидон-йод. И вот повидон-йод – это более такая мягкая, это более мягкий антисептик, и вот на его основе есть разные коммерческие названия препаратов, вот это более безопасный способ, включая там всевозможные ситуации, вроде, например, ветрянки у детей, вот как-то исторически мы всегда делали зеленчатых леопардов, мазали зеленкой все эти точки. На самом деле, это не очень хорошо, это устаревший метод, вот лучше использовать антисептики на основе повидона-йода, или, например, все, что содержится в составе мироместина, это всевозможные прозрачные жидкости, антисептики прозрачные, то есть на самом деле красить себе кожу не обязательно, и красить себе одежду и мебель вокруг тоже не обязательно, так, в общем, это правда уже как и ртутные градусники немножко устарело, я предлагаю это из своих аптечек убирать. Не думайте, что жжет, это признак того, что работает, а нет, лучше так.
1: Поэтому, да, мы заблуждаемся. Но и последнее, если раны такие все-таки с нами приключаются, как ты относишься к пластырям, которые мы сейчас можем любого найти размера и качества, да? Вот как все-таки, что там должно быть? Бактерицидный или водонепроникаемый? Или как, что сразу клеить на себя?
2: Последний вопрос. Ситуация. На самом деле, надо понимать, что для кожи лучше всего сохнуть в открытом виде, если мы не подвергаем ее никакому воздействию, там, не знаю, никакой грязи нет, ни воды никакой нет, то есть идеально, чтобы она вот как раз дышала и сохла естественным путем. Но понятное дело, что если, например, мы планируем купаться, и у нас нет варианта не купаться, то нужен такой классный такие пластырь, который прям заклеивают водонепроницаемо кожу вокруг и делают так, чтобы ранка не размокала, не грязнилась, но это потом надо сразу же снять. И также с обычным пластырем, если у вас там, вы не знаю, работаете руками и вот как бы эту рамку будете раздражать или пачкать, конечно, надо заклеить, но потом также снять. То есть нет вот идеи, что надо все время, чтобы рана была под пластырем, это неправильно. Он носит такой временный эффект. Самое идеальное, чтобы вот чтобы ранка контактировала с поверхностью кожи, потому что иначе она под пластырем все равно попадет какая-нибудь водичка, она начнет мокнуть и заживать по итогу будет дольше, чем в чистом виде.
1: Спасибо огромное. Ольга Владимировна... Ой, нет, не Ольга Владимировна. Ольга Владимировна. А как, кстати, отчество у тебя, Оль? Ольга Константиновна Кашубина. Да, Константиновна, конечно, потому что врачей и даже медицинских журналистов надо по имени отчеству обязательно называть. Да, спасибо огромное. Медицинский журналист и врач была у нас в гостях.

сразу. Маяк. 24

0: таинственным городом-призраком, где любовь, азарт и наваждение ведут к трагической развязке. Сентябрьский показ посвятят столетию со дня рождения выдающейся певицы Валентины Левко, прославившейся в партии графини. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
3: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
2: Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
1: Маяк. Все сразу.
4: Ой, какая хорошая новость. В конце программы общие вкусы в музыке оказались важнее сходства характеров влюбленных. Да, я с таким энтузиазмом схватилась за эту новость, поскольку, ну, конечно, если нравится и тебе Стас Костюшкин, или Стас Михайлов, или Стас Пьеха. Это вообще три разных человека, три разных планеты. Поэтому ты всегда должен искать того, кто с тобой разделяет этот вкус. Я попытаюсь сейчас поставить какую-нибудь песню, которая, возможно, хоть кому-нибудь понравится. Я просто недавно открыл для себя чудеса новой музыки, а их тысячи, тысячи групп. Я не могу уже вообще, у меня ребенок закачал какую-то шайтан-программу. Я теперь не могу выбрать, я... просто не понимаю, что мне делать. Но я чем-нибудь вас попробую удивить. Так что

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу. И вот что он сказал.
2: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
1: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, преминул, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
3: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
1: Отключат? Неверно. Правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
4: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
1: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
5: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
6: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
7: плюс,
6: себя,
7: да?
6: Как дети, да, и маркируются 18+, они воспринимаются как взрослые.
7: Все видят.
1: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
8: Поэтому иногда полезно и побряцать в оружии, как бы это грубо не звучало, иначе просто начнут подзабывать начинать.
1: Побряцать? Неверно. Правильно? Побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно? Побрицать, брицать. Ударение в этом глаголе и в однокоренных глаголах ставится за корнем. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в мессенджере Макс. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сегодня днем нанесли беспилотниками удар по сухогрузу в порту Одессы. Доставлявшие грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. В Одессе также поражены были логистические центры «Пальма» и новые линии, говорится в сообщении военного ведомства. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон». В частности, в Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новой почты» в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворожскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту Рейни Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
2: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и в Севастополе. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
0: Владимир Путин также поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования. Президент поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Владимира Путина наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мохаммед бен Салман аль-Сауд по телефону сегодня обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности, в зоне Персидского залива. Как заявили в Кремле, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Владимир Путин и бен Салман аль-Сауд считают безальтернативным дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. Соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии, подписанное во вторник, предусматривает запрет на размещение на острове любых военных объектов стран, не входящих в НАТО, сообщает Белый дом. В соглашении также отмечается, что запрет распространяется и на размещение военной инфраструктуры, на которой физически не присутствует военнослужащий. В соглашении, заключенном властями США, Дании и Гренландии, подчеркивается, что любое длительное присутствие военных и стран, не входящих в НАТО, возможно только согласие всех участников договоренностей. Свои подписи по документам на поля Генассамблеи ООН сегодня поставили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксон и премьер-министр Гренландии Йенс Фредерикс Нильсон. Как отметил президент Трамп, участников соглашения ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. По предварительным результатам выборов партия «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он призвал дождаться окончательных итогов выборов, которые будут подведены 25 сентября. По словам Миронова, партия всегда воевала не числом, а умением, и в новом созыве продолжит отстаивать интересы людей.
3: По предварительным итогам «Справедливая Россия» парламентская партия. Мы на втором месте после по числу одномандатников среди оппозиционных партий. Как я уже сказал, мы проходим в Госдуму по партийным спискам. Но надо ждать окончательных результатов выборов 25 сентября. Посмотрим, какой в итоге будет наша фракция, сколько голосов мы получим. Ну и, кстати, я признателен, что и программа-то составлена на основе ваших, дорогие мои соотечественники, предложений. Мы всегда воевали не числом, а умением. Уверен, и в 9-м созыве будет то же самое. И самая главная наша задача – отставить интересы людей. Мы уверены, что в условиях войны Нам нужен социальный и экономический разворот. Это требование времени, это требование наших людей. И мы уже подготовили конкретные предложения. Я имею в виду конкретные законопроекты.
0: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. По его словам, партия намерена воплощать свою предвыборную программу, независимо от того, сколько голосов она получит. Гроза с сильным ливнем началась в московском регионе. В частности, сильные раскаты грома, сопровождаемые ливнем, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге столичного региона, городах Жуковские, Раменское, Домодедово и Люберцы. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в Подмосковье, а затем и в Москве желтый уровень погодной опасности, связанный с грозой и осадками. Предстоящую ночь, по последним данным, в столице и Подмосковье на фоне облачной погоды ожидаются осадки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, временами дожди. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов. Завтра ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, кратковременные осадки. Ночью местами ливни. Температура воздуха предстоящую ночь в городе 13-15, завтра в столице 17-19 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что для столичного региона выше нормы.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
0: Добрый вечер.
1: Мы сегодня вам принесли душещипательную тему. Почему душещипательную? Потому что души наши постоянно страдают именно из-за того, о чем мы сегодня будем говорить.
0: От щипков, судя по всему.
1: Да, я поэтому начну с предыстории.
0: Давай.
1: Это будет двухчастная история.
0: Двухчасовая.
1: Первая часть этой истории произошла еще, наверное, год назад, может, больше. Вторая часть истории буквально недели полторы назад.
0: То есть это длинная такая история, в смысле растянутого времени.
1: Двухчастная. Да. Значит, первая история произошла чуть больше года назад. Связана она с моим сыном и его занятием футболом. Корней занимается в «Спартаке» в Тушино футболом. И вот была у него тренировка еще давно, получается, больше года назад. И так у него хорошо получалось. И я сидел, смотрел и так зафантазировался. Думаю, а вот футболист будет. А вот будет еще он за какой-то клуб выступать. Деньги большие будет зарабатывать. И я буду интервью давать, как его отец. Как... Вот, и смотрел, вот, а еще там всякие вот поездки, и приятно вообще, если ребенок тебя содержит, тем более там и так далее, а еще учитывая мою мудрость, я смогу его направить, сиди, и как-то я, в общем, значит,
0: поплыл
1: вообще, смотрю, и у меня уже все сбылось, понимаешь, то есть уже все, и тут я себя, значит, ловлю на этой фантазии, говорю, Артем, стоп.
0: Что происходит?
1: То есть я себя вот буквально целиком и полностью ощутил в роли вот этого родителя, который ребенка на минуту славы засунул. И говорит, ну, наша Александра, она с детства, конечно, уже подавала признаки исключительного таланта в том, что она делает. И так далее. Да? Вот, то есть я прям себя поймал, что это так вообще нега, это она такая захватывающая.
0: Липкая, теплая.
1: Так, стой, Артем, это же... Это что такое? В общем, я тогда этот опыт получил. Я понял, что это такое. Это первая часть истории. Вторая часть истории случилась полторы недели назад. Летом Корней футболом не занимался, а в этом году он решил пойти в группу, где три раза в неделю занимаются, и к другому тренеру. И когда он пришел в эту группу, там все мальчишки просто на 10 голов выше Корнея. То есть Корнея за несколько лет не научили ни мяч принимать, ни бить по мячу, практически ничему не научили. Плюс он еще летом не занимался, и я смотрел, и я понимаю, что меня буквально трясет. То есть я не знаю, куда девать, я начинаю, значит, жене канализировать. Я не могу, говорю, на это смотреть, это какой-то ужас. И мне больно на это смотреть, я ей пишу. Он ничего не может, и мне кажется, он страдает, мне невыносимо. Значит, потом я говорю, что такое? И понимаешь, идет тренировка, он там что-то бегает, старается, у него ничего не получается. А я страдаю. Я буквально страдаю ужасно, потому что мой сын не успешен. Я, конечно, так, Артем, подожди вообще, что сейчас опять происходит? Что происходит? Что? Чем ты занимаешься? Я как-то остановился, я так, Артем, во-первых, это только ты. Сын просто бегает, у него, наверное, даже все в порядке и так далее. Все, что сейчас происходит, это все только в твоей голове. Как и в первый раз, кстати говоря, да? Что происходит? Ну, я начал копаться в себе. И, во-первых, я понял, что это моя прямая проекция на сына. Чисто моя прямая проекция.
0: Что это значит?
1: Ну, это значит, что я представляю себя на его месте. Представляю, каково мне было бы это все испытывать прямо сейчас. То есть, если бы я оказался в его ситуации, да, потом это моя проекция как отца, что любой родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, а он неуспешный на тренировке на этой, да, и так далее. В общем, если это проекция, о чем? Что именно мое проецируется? Ну, я, конечно, вспомнил, когда я пошел на баскетбол. Я поздно пошел на баскетбол, в 11 уже практически лет, уже все 7 лет занимались, и я, конечно, как мешок с...
0: Картошкой.
1: Окей, да, с картошкой бегал, я поначалу вообще, я схватил мяч, побежал, даже не стуча о корзине, я помню, то есть, плюс я еще был толстым, давно, ну, в общем, вот это оказалось совершенно как-то спроецировано на сына. Да, потом вот это чувство твоей собственной успешности и зависимость от успешности ребенка. Что за чушь? Ты вообще объект действительности, что ли? Или ты все-таки субъект, Артем? Вот, и я уже тогда начал как-то над собой работать вот в этот момент, потому что я понял,
0: сидя
1: что...
0: на трибуне.
1: Потому что я сейчас заберу... Нет, я уже не мог сидеть, Влад, я уже ходил, понимаешь, да. Я подумал, так, Артем, если ты сейчас не успеешь хоть как-то разобраться, ты заберешь сына с тренировки. Как ты вообще с ним будешь взаимодействовать? То есть я что, буду либо подавлять свои эмоции, он со мной это считает, то есть я им разочарован, а если я разочарован им, это что значит? Я разочарован собой, чем я разочарован, то есть я чары какие-то навел, ну, понял, да, я сейчас вообще говорю. Ну и, короче говоря, я понял, что это тема для нашего эфира, потому что мы невероятно обременяем собственных детей своими проекциями, своими фантазиями о себе самих в первую очередь. Частый пример, что мама не стала пианисткой, заставляет ребенка играть на фортепиано, но это такие экстремумы. А вот простая ситуация. Любое твое недовольство ребенком – это твоя фантазия о нем, каким он должен быть. И
0: ну,
1: дальше...
0: то есть это, она рождается из непроговариваемого и, может быть, даже неосознаваемого несоответствия ребенка и того образа ребенка, который ты ожидал.
1: Да, и дальше я еще хочу третью часть добавить к этому разговору, потому что она именно про вот то, о чем мне сегодня с тобой хочется пообщаться. Значит, я забирал сына из школы, ну, а я уже не раз говорил, сын у меня человек специфический, он, например, не острое чувство справедливости, он не знает, как реагировать на обзывательство, например, ну и так далее. И он такой вспыльчивый, ну и быстро отходчивый. И это мешает ему и в учебе, потому что очень много энергии уходит на то, чтобы вот как-то эмоционально реагировать или не реагировать на что-то, да. И я сижу, разговариваю с завучем. Пришел я его забрать, а у него там еще какое-то занятие было в школе. И она мне говорит, что... Его классная руководительница, точнее. И она мне говорит, что вот... ей тяжело что-то в этом году, то, что в прошлом году с Корнеем получалось, в этом году уже не работает и так далее. И я понимаю, что школа, а тем более начальная школа, она может идти двумя путями. Первый путь – это путь закабаления, ограничений и страха, то есть чтобы дети не проявлялись. Или создание свободных условий для, для проявленности детей, но тогда... Тебе нужно учиться, как педагогу, справляться с собственной фрустрацией, потому что любой проявленный ребенок – это неудобный ребенок. И вот эта тема удобства-неудобства ребенка – это тоже тема, которую хотелось бы обсудить. Потому что разговор не только об успешности ребенка, да, но нам еще хочется, чтобы он был удобным. И здесь есть, как мне кажется, прямое противоречие. Удобное не может быть успешным. Успешным не в значении это будет оценено, да, а в значении быть человек проявит себя, да, то есть успешным как бы для себя. Понимаешь, да? То есть...
0: Интересно, что у нас в языке проявить себя тоже с успехом связано, а не с собственной проявленностью.
1: Ну, я имею в виду вот эту собственную, ты понял, да? И вот я как-то наметил территорию, по которой мы сегодня будем передвигаться. Возможно, ты к этому еще что-то добавишь?
0: Я добавлю телефон, по которому вы можете писать 967-103-5533. Напишите, как вас родители ограничивали, как они вас делали удобными, есть ли, как вы с этим справлялись.
1: И про ожидания.
0: Какие ожидания были от вас, да, и как вам было с этими ожиданиями. А для смелых задача со звездочкой. Может быть, вы, слушая Артема, поймали себя на том, что вы как родитель делаете что-то подобное со своим ребенком или делали. И вот как вы обходились или обходитесь с этим, ну, можно сказать, педагогическим или воспитательным, или просто родительским опытом? Потому что, я думаю, тема действительно животрепещущая, потому что, ну, я думаю, каждый первый родитель с этим сталкивается.
1: Мне кажется, это вообще естественно, потому что родитель в первые годы ребенка ощущает себя плоть от плоти собой. То есть вот он, тем более у матери, он на груди, это он вчера еще был у нее в животе, понимаешь, да? То есть ощущать психику ребенка отдельно от себя довольно сложно.
0: Ну, ты вообще демиург, да, в первые годы жизни, потому что ребенок абсолютно во всем зависит от тебя, и он очень любит тебя и хочет твоего внимания, а потом вдруг начинает
1: он
0: отделяться.
1: Копирует тебя,
0: и
1: он
0: копирует
1: повторяет
0: тебя. Но он буквально подстраивается.
1: Ты простые вещи делаешь, ты цепь на велосипеде починил, да? А для ребенка это как выглядит? Ты как будто бы там какие-то невероятные операции произвел.
0: Квантовый компьютер,
1: да?
0: Создал.
1: Да, то есть взрослый в глазах ребенка демиург именно вот в этом высоком значении, что папа или мама берет какие-то продукты, и получается какое-то блюдо. Вот если так вдуматься, угу. Да, глазами ребенка.
0: Ну или шнурки завязывать, это что такое?
1: Ну, есть запредельные вещи, ты абсолютно прав, да? Ну, или там из пункта А в пункт Б тебя довести. То есть вещи, которые нами совершенно незамечаемы.
0: Приехать на самолете куда-то и вдруг заговорить на незнакомом языке. Так, что папу или маму понимают.
1: Да, да.
0: Это что вообще такое?
1: Короче говоря, и как я... Вот недавно у меня была встреча на тему матери, архетипа матери, да, и я, когда к ней готовился, мне пришла такая мысль, ведь мы сегодня отчасти будем говорить о заботе. Кстати, надо посмотреть, забота и работа, однокоренные слова, о заботе. Я вот задался вопросом, что такое забота, потому что я предполагаю, что нам напишут, что я же вижу в своем ребенке талант, и я хочу его поддержать. Да, и это проявление моей заботы. Многие родители скажут, что моя задача раскрыть в ребенке его таланты.
0: Интересно, откуда это пошло? Это явно какой-то
1: цвет. Ну, очевидно, что не, это какая-то витающая...
0: Да.
1: Это не моя какая-то придуманная фраза.
0: Ну, то есть восприятие ребенка как некой болванки, да, которая есть... Как в компьютерной игре. У него есть какой-то класс персонажа, и хорошо бы, чем раньше, тем лучше понять,
1: да.
0: Какого он класса, и прокачивать ту ветку скиллов, навыков и умений, чтобы он был максимально успешный в этих, значит, джунглях городских.
1: Да, именно так. И вот это акт заботы, я задался вопросом, а что такое забота? Как вообще отличить заботу от, знаешь, причинения добра?
0: Угу.
1: И я такую формулу для себя вывел, что если забота позволяет вашему ребенку, ну, если мы сейчас про родительско-детские, да, отношения говорим, позволяет вашему ребенку развиваться, это забота. А если она его инвалидизирует, то это не забота. Что значит инвалидизировать? Что значит без вашей заботы он чего-то не сможет? Вот это разница, да, когда ты ребенка кормишь с ложечки, пока он еще не может, но когда он уже сам может, чтобы он не пачкался, ты все равно у него забираешь ложечку и кормишь. Понимаешь?
0: То же самое очень часто происходит и со взрослыми людьми.
1: Абсолютно.
0: И я даже не говорю про пожилых родителей, я говорю про многие пары, то, как они живут. Кто-то берет на себя роль родителя, второй подстраивается. Потому что если не подстраивается, то обычно такие пары распадаются, берет роль ребенка. И вот, значит, один контролирует, злится, второй виноватится и юлит, и подстраивается. И они так могут существовать десятилетиями вместе. Очень же частая история, что женщина может себе позволить, не знаю, забывать ключи, например, да, и муж
1: или не заряжать телефон.
0: Или не заряжать телефон, и муж ее контролирует
1: и ругается,
0: говорит, вот опять ты не зарядила.
1: Но для него это возможность проявить заботу, а для нее это возможность получить от него заботу. Ну, и, короче говоря, завершая вот эту мою мысль о заботе, родитель, у него, как мне кажется, такой путь развития. Он в русских народных сказках изображен. Сначала мы создаем зависимость у ребенка от себя, и мы неизбежно ее создаем, да?
0: Но она не то, что мы ее создаем, а она есть.
1: Ну, это привязанность в том числе, да, называется. А потом родителю нужно разорвать эту зависимость, найти в себе мужество. И на это, кстати, отведен довольно большой срок. Там от 7, наверное, до 18-20 лет, да? Когда уже окончательная сепарация происходит. Но сначала это начинает давать ребенку ложку, чтобы он ел сам. Вот это уже, понимаешь?
0: В каком-то смысле воспитание, это такой мысль в проброс, просто комментарий к тому, что ты сказал. В проброс я имею в виду, не знаю, дойдем мы до этого или нет, потому что это тема для отдельного разговора. Сам путь родительства от рождения, как ты сказал правильно, существа, которое полностью, абсолютно от тебя зависит, мы обычно не привыкли к такому резкому сближению с кем бы то ни было, да, ну, представь, ты встречаешь человека, не знаю, познакомились в соцсетях, да, встретились в кафе, и вот вы максимально друг от друга зависите. Мы, скорее всего, отшатнемся от такого, если он хочет на ручки, и ты его полностью обслуживаешь. Мы говорим, ну подожди, мне надо тебя узнать. Мы обычно в отношениях идем от мягкого сближения к более сильной привязанности, да, или зависимости к слиянию, в итоге создания совместной пары. А ребенок сразу же с двух ног влетает в семью, полностью игнорирует.
1: Ну не с двух даже, это просто с четырех.
0: С четырех, да. Полностью игнорирует правила, которые были до него в семье, сон родителей. То есть мы никому в мире бы так не позволили собой себя вести. А, и потом действительно мы принимаем это, перестраиваемся, заботимся о нем. И он начинает охладевать, как бы. То есть это акт обратный акту нашей обычной привязанности и любви с другими людьми.
1: Абсолютно. И ведь вот эти ожидания от детей, они из этого и складываются. Я не раз слышал и от старшего поколения: «Я тебе столько всего дала», или «Я тебе столько всего дал, я тебя воспитал, я тебя кормил, я тебе дал образование, и ты мне должен». То есть тут вот...
0: И это обычная логика работает. Вот как с взрослыми людьми, да? Я тебе, ты мне. Здесь же наоборот получается. Я инвестирую для того, чтобы этого не стало.
1: Да, и чтобы лишиться этого.
0: Я культивирую отношения, чтобы лишиться их.
1: И в этом смысле слово «культивировать» — хорошее слово, потому что культура также устроена. Я создаю произведение какое-то, да? И фактически оно перестает мне принадлежать.
0: Ну да, без этого оно не станет достоянием общественной культуры, да, если я буду ходить и...
1: Если я его спрячу.
0: Если я его спрячу или буду судиться за то, что кто-то из него отрывки прочитал где-то. Ну, то есть это не так работает.
1: Да. А культура — это то, что взращивается, да, и как бы в итоге-то все превращается в ссор. Все, что взращено.
0: Да, а у нас есть первый комментарий. Мы его успеем прочитать до новостей. Анастасия Капельница, 30 лет, Москва. Здравствуйте, Артём и Владислав. Я не знаю, Капельница — это фамилия?
1: Нет,
0: или
1: это
0: род занятий?
1: Анастасия работает в...
0: Но она так подписалась. Здравствуйте, Артём и Владислав. Мой муж живет на работе. Мне без него одиноко. Понимаю, что человек устает, не трогаю лишний раз. Люблю его. Также понимаю, что лучше работать, чем сидеть дома бездельничать, как поэт, ищущий музу. Это про нас, наверное. Давайте поноем вместе. Артём, смейтесь почаще, пожалуйста, ваш смех похож на смех моего мужа. Это просто, видимо, Анастасии поделиться захотелось. А дальше комментарий по поводу родителей. Я пережила домашнее насилие. Помню, мама говорила, что не порти отношения с папой, не провоцируй. Сейчас мне 30 лет, встала на ноги, финансово независима, однако травма есть. С высоты своих лет думаю, что мама так себя вела, так как сама была воспитана таким образом, и для нее это было нормально. Или ей самой нужна была помощь, и поэтому не решалась уйти. Обиды не держу, с психологом прорабатываю, у меня получается.
1: Ну вот, спасибо, Анастасия, за этот пример, потому что это пример как бы установок семейных, да, как мать жила со своим отцом, так, и она передает это из рук в руки. Мы это видим на протяжении поколений, когда в поколении, например, там, вот у меня на встрече были люди, и они делились историями. Одна сказала: я сильная женщина, и моя мать была сильной женщиной, бабушка сильная женщина. Я вот поняла, как бы мне всех мужчин не распугать уже от себя, как было у меня в роду.
0: Угу.
1: То есть иногда люди замечают эти как бы программы, которые передаются из рук в руки, по-продословно.
0: Они передаются автоматически. Все эти, с одной стороны, незаметные вещи, такие как трансгенерационные травмы, и такие заметные, как сценарии, то есть установки, которые буквально тебе транслируют каждый день, да, как надо есть, как надо спать, как надо себя вести, как надо одеваться, и мы воспринимаем это как не как принятые в нашей семье правила, а как единственно верную норму.
1: Ну да, моя мама прятала бутылку от отца, и я прячу бутылку от отца. Ну, грубо говоря, угу. Да, и вот мы знаем, как в этом сценарии существовать с детства.
0: И вопрос, который ты себе задал, сидя на трибуне, а что вообще происходит, мне кажется, тот вопрос, который может нас куда-то привести. Вернемся. 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.
3: Плати платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за день сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны. Беспилотники вооруженных сил России нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе сегодня днем. Как рассказали в Минобороны, поражены центры «Пальма» и «Новая линия». Также в порту города атаке подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон». В Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новой почты» в Одесской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Президент Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил, что ожидает заключения сделки с Ираном после промежуточных выборов в США в ноябре. Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном в случае урегулирования вопроса с Исламской Республикой. Он также заявил, что ему предстоит решить, цитата, «пойти на сделку с Ираном или полностью стереть его с лица земли». При этом он не допустил создания ядерного оружия в Иране. Трамп также заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. Соединенные Штаты больше не позволят враждебным силам обосноваться в западном полушарии и при необходимости задействовать свою военную мощь для защиты национальных интересов, также заявил хозяин Белого дома. Делегация Ирана практически в полном составе отсутствовала в зале Генассамблеи ООН во время выступления президента Трампа, сообщает ТАСС. Израиль проигнорировал план президента Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Правительство Израиля продолжает нарушать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, упорно продолжает атаки и разрушает гражданскую инфраструктуру анклава. С таким заявлением выступил на открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН король Иордании Абдалла II. По его словам, то, что происходит в Газе, это попытка навязать новую реальность и стереть палестинское присутствие с лица земли. Как отметил король Иордании, экспансионистские амбиции Израиля представляют собой региональную угрозу, о чем свидетельствует вторжение его войск в южные районы Сирии. Отечественная вакцина от натуральной оспы обеспечивает иммунитет на не менее 3 лет. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела геномных исследований Центра вирусологии «Вектор» Сергей Шелкунов. Пострегистационные испытания шли на добровольцах, иммунный ответ у которых проверяли через 1,5, 3 года и 5 лет. Вакцину им вводили однократно. Ортопок СВАК – это вакцина 4-го поколения. В ней используется ослабленный вариант вируса, у которого при помощи методов геномной инженерии удалены 6 генов. На домашних матчах команд РПЛ в Кубке России с 1 октября вводится карта болельщика. Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу на стадионах команд российской премьер-лиги появилось на официальном портале правовых актов. Ранее система карты болельщика работала в РПЛ, а также распространялась на финал Кубка России и матч за Суперкубок России. Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра возможны осадки. Днем 16-18 градусов. В Москве сейчас около 14 градусов. Завтра днем 17-19, ночью 13-15. Возможны осадки.
1: Спорта.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. Они проходят в эти мгновения. Торпедо «Авангард» 2-1, «Динамо Москва» «Барыс» 0-1. В матче «Шанхайских драконов» и «Автомобилиста» пока равновесие 1-1. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ. Основная команда, также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ «Юниор». У российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина все нормально со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков. Ранее стало известно о том, что 41-летний Овечкин получил травму и по этой причине пропустил два предсезонных матча своей команды. Напомню, первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет в гостях против действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролины» 3 октября. Смешанное единоборство. Сегодня был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему является россиянин Ислам Махачев. В пятерке лучших еще один представитель России Петр Ян, который занимает 4-е место. Футбол. Карту болельщика Fan ID введут на стадионах клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от сегодняшнего дня. Известный французский нападающий Антони Марсиаль ведет переговоры с двумя клубами РПЛ, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсиаль находится в статусе свободного агента. В российской премьер-лиге летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива». Об этом сегодня сообщает пресс-служба московского клуба. Члены сборной России по спортивной гимнастике все еще не получили визы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики, приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС. Ранее сегодня стало известно о том, что российские гимнасты по решению правительства Нидерландов выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе без национального флага и гимна. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: продолжим. Какие у нас теги сегодняшнего эфира? Значит, это слово «удобный ребенок», да, словосочетание «забота».
1: Прямая проекция.
0: Прямая проекция.
1: И мне кажется, именно из проекции родилось название сегодняшнего эфира, которое ты назвал «что-то там», и
0: мы растим,
1: или пытаемся прожить за него жизнь.
0: Да. Я еще знаю, что подумал, что ведь дети, они на нас внешне похожи.
1: Да, бывает такое.
0: Да, бывает такое, да. И это накладывает еще более сильный отпечаток на наше желание в них видеть себя.
1: Гляжусь в тебя, как в зеркало.
0: Да, при том, что действительно они на нас во многом похожи не только внешне, но и какими-то повадками, даже ужимками, да, вещами, которые вот вместе как бы с генами передаются. Понимаешь?
1: Да.
0: Не выученными, а вот глубинными такими. И велико желание видеть в ребенке себя самого. Тем более, когда ребенок по сюжету своей жизни сталкивается с какими-то проблемами, с которыми ты уже сталкивался. Да? И если ты эти проблемы не прожил, если ты их не интегрировал, да, если ты не извлек опыт из своего детского сценарий из взрослой даже жизни, то приходится этим заниматься ребенку, и более того, он бесит тебя именно в этих точках. Там, где тебя подавляли родители, чтобы ты лишний раз не эмоционировал.
1: И подавили.
0: И подавили, да. Там твой ребенок будет особенно ярко проявлять себя, чтобы ты опять на те же грабли наступил.
1: Он не обязательно даже там будет особенно ярко проявляться. Скорее, я буду в этих точках сильнее реагировать.
0: Да, он как бы будет триггером, да. А я говорю ярко, потому что для тебя это будет выглядеть ярко.
1: То есть дразнили, например, тебя за лишний вес. Ты будешь, возможно, с большей какой-то тщательностью следить за его питанием, за его внешностью.
0: Да, и если кто-то его будет тоже дразнить, ты будешь это принимать на личный счет, так или иначе. Да.
1: Джордж пишет. Что означает дать ребенку проявляться в определенном процессе? В процессе обучения, где есть жесткий план, от которого учителю не отступить. Что такое проявление ребенка внутри дисциплины? Откуда, интересно, возникает вот это словосочетание устойчивое, жесткий план? В какой момент образовательные учреждения стали жесткими? Да, потому что мы можем посмотреть на разные школы, на разные системы, и план не всегда жесткий, не обязательно жесткий. Точно так же, как и с вузами. Да? Я когда смотрел, читал «Гарри Поттера», смотрел фильмы, и я не понимал, почему у нас не так, как в Хогвартсе, почему мы не выбираем для себя трек, какой нам нравится, да, и мы смешиваемся классами, и кто-то ходит на зельеварение.
0: Ну, ты не в Англии учишься.
1: А потом я узнал, что такое есть и в реальном мире, а не только в мире волшебников, да, что есть и в России такие школы, и за рубежом, где вот ребенок действительно выбирает, то есть есть какой-то костяк, набор 5 предметов обязательных, грубо говоря, а дальше, ну, как хочешь, как в университете, да, ты выбираешь себе программу, а дальше набираешь просто блоками с разных дисциплин. Даже вот в вышке я учился в магистратуре, там был обязательный один предмет с другого факультета, как бы, который ты должен получить, не имеющий отношения к твоей кафедре.
0: Межфакультетский курс.
1: Да.
0: А я Джорджу вот что отвечу. Речь, Джордж, которую я веду, не о соблюдении программ, да, мы говорим про человеческие отношения. Я сейчас поясню. Ну, допустим, возьмем ту ситуацию, которую вы предлагаете. У нас есть учитель, есть программа, которой он обязан придерживаться. Обязан он придерживаться, потому что у них очень строгий завуч, и он следит, чтобы ни в коем случае ни шагу в бок, да? И вот есть мальчик, который, или девочка, да, которая всячески игнорирует эту программу, не выполняет домашку, ведут себя плохо на уроках, мешает другим детям учиться. Вопрос, да, который я поднимаю здесь сегодня, это вопрос того, насколько взрослый человек, в данном случае учитель, умеет справляться со своей фрустрацией. Потому что то, что я обсуждал как раз вот с классной руководительницей моего сына, совершенно замечательной женщиной, это как раз-таки вот способен ли взрослый человек справляться со своими чувствами, принимать реальность такой, какая она есть. Например, да, у меня есть дети, которые плохо себя ведут на уроках, или которым нужно больше внимания.
1: И я, например, в этом месте злюсь или расстраиваюсь, и это нормально.
0: Да, но вопрос в том, насколько я это замечаю, насколько я не виню окружающих. Потому что это твои чувства, да, дорогой учитель, дорогой родитель. Мы же год назад с женой, вот помнишь, мы делали эфиры как раз где-то в октябре-сентябре, год назад, когда мой сын пошел в первый класс, что мы с женой очень тяжело на тот момент справлялись с фрустрацией, потому что ребенку было плохо в школе, он себя плохо вел, мы получали постоянно негативную обратную связь, да, то есть как бы внешний мир очень мощно и как бы так жестко, да, отреагировал на нашего ребенка. И сейчас мы вот за этот год с женой совершенно стали другими родителями. То есть, когда Корней приходит из школы, и он расскажет, что там с кем-то подрался, кто-то обозвал, там выгнали с урока, нас уже это не выбивает. Это не выбивает почву из-под ног, да?
1: А что выбивало почву из-под ног?
0: Ну вот это непонимание, что же делать, как же помочь.
1: Ну, да,
0: а на самом деле ты сейчас видишь, ну и что?
1: Вот,
0: да?
1: Ну, вот я понимаю.
0: То есть ты просто понимаешь, что это есть, и это часть жизни, и чем меньше тревоги у родителей, и у Корнея точно так же, уровень тревоги падает. Или, например, вот он вчера сидел, домашку делал, и так извелся, и сяк, меня дома не было, поэтому...
1: Концерты.
0: Перед женой концерты. Ну, с мамами обычно так в семьях, что ж поделаешь. Вот. Но в итоге, то есть год назад моя жена, она бы, наверное, в какой-то момент сдалась и сказала бы, ладно, не хочешь, не делай. Потому что она не могла выдержать свои чувства, да, что вот ребенок страдает, потому что она вспоминала бы себя в детстве, как ее заставляли там тарелку супа доесть, грубо говоря. А сейчас она совершенно спокойно выдерживала все капризы. Без эмоций, ну, то есть без каких-то, ты просто, ты должен сделать, ты давал обещание учить, ну, и так далее. И в итоге Корней сделал. То есть вот, понимаешь?
1: И получил в том числе мета-навык справляться.
0: Справляться.
1: И выдерживать собственную фрустрацию.
0: Я ему говорю, Корней, ты за единственным в школу идешь помимо отношений, это научиться учиться. Просто научиться учиться. И вот это умение направить свое внимание на дело, умение сосредоточиться, домашнее задание. Неважно, хорошо ты, правильно или неправильно его сделаешь, если ты научишься вот просто садиться и выполнять задачу, грубо говоря, это то, чему ты можешь научиться в школе. Я вот как педагог, мне кажется, это самое важное. Потому что ту работу, что я сейчас выполняю, это просто то, что я умею учиться учиться. Что я умею учиться, да, я когда-то этому научился самостоятельно, да, какую-то тему освоить, как-то подготовить, как-то разобраться и так далее. И это невероятный навык, он где угодно может потом пригодиться, врубиться в любую новую тему.
1: Это
0: да?
1: Правда. Я бы хотел вернуться вот к этой точке разницы год назад и сейчас. Угу. Ты ушел вперед, а мне кажется, здесь есть важное разделение. Вот это вот переживание за то, что у ребенка проблемы, это переживание такое же, как футбольное, что он у меня не успешен, то есть такое нарциссическое?
0: Нет.
1: Или за то, что он страдает?
0: Мы не сомневались в когнитивных способностях ребенка.
1: Или что ему там сложно?
0: Что ему сложно, а мы не можем помочь. Что, а может быть, ему просто дома надо обучаться, а может быть, так такое особенное, и так далее, да?
1: То есть это неспособность выдерживать фрустрацию своего ребенка.
0: Неспособность выдерживать. И на самом деле именно выдерживать близких сложнее всего, потому что...
1: Потому они и близкие.
0: Потому они и близкие. Всех остальных ты можешь просто как-то из жизни вычеркнуть.
1: Ну да, черный список добавил.
0: Ну, в конце концов, ты можешь с работы уволиться там, да? Или не ездить в гости к родителям, если... Ну, то есть, даже с родителями ты можешь как-то себя от них...
1: Как там говорится, детей с ними не крестить, да?
0: Грубо говоря, а с ребенком ты никуда не... Ты даже с мужем можешь развестись там или с женой, ну, грубо говоря, да? И это не про то, что так надо решать вопросы. Но технически... С ребенком сложнее всего развязаться. И, естественно,
1: особенно с 7-летним.
0: Самое большое желание, это, конечно, что-то вот раз и навсегда разрешить. Вот как-то что-то такое сделать, чтобы оно вот так разрешилось. А оно так никогда не разрешается.
1: И за счет чего удалось научиться выдерживать эту самую фрустрацию ребенка? Вот год прошел.
0: Во-первых...
1: Потому что у многих это не проходит так быстро между первым и вторым классом. Очень многие за ЕГЭ переживают.
0: Ну, если честно, это огромная работа над собой.
1: Ну, что делать?
0: Это, во-первых, контакт внутри семьи друг с другом. Во-вторых, поддержка друг друга. На самом деле, в такой ситуации куда проще поддержать другого, чем помочь себе. И получается, что вот в этой ситуации как бы страдают все три стороны, и каждый себе помочь не может. Но каждый может помочь другому. Понял, да? Треугольник получается, а не три точки.
1: Устойчивый.
0: Такая мне пришла, такой пришел образ. А дальше это заглянуть в себя. То есть, ну, у моей жены замечательный психотерапевт есть, а я просто книжки читал, ты знаешь.
1: Знаю.
0: Я вот могу на эфир прийти, что-то поговорить, поразмыслить, мне вот с друзьями пообщаться, опять-таки с женой, да. Очень много книжек было прочитано, на самом деле, за этот год. Книжки особо не помогают, но они не помогают прямо, да, они позволяют, они позволяют нормализировать скорее, потому что каждой семье кажется, что их проблема уникальна, и только вот у них такая проблема. Все остальные проблемы чем-то похожи, они действительно уникальные, но фактура разная, да, потому что дети уникальны, но по сути спектр эмоций мы примерно один и тот же проживаем, да, просто это наша специфика проживания этих эмоций.
1: Да, еще я сейчас подумал, что вот подобный опыт и для ребенка, и для родителей может быть и в других ситуациях, каких-то сложных жизненных, может сработать,
0: любых.
1: Да, потому что, не знаю, мне сложно на новом месте работы, в новом коллективе, да.
0: Или мы потеряли дом, или все что угодно.
1: Прервемся на короткую рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк. Жизнь прекрасна.
3: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно,

0: внезапного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
1: Карл Чапок. Год садовода.

0: нас бесконфликтный эфир получается. Ты вот когда заявил душещипательность этой темы, мы как будто предполагали, что есть родители, которые, значит, вот, ну, не как Джордж, а еще более жестко будут высказываться.
1: А они не будут нам писать в эфир.
0: Не будут?
1: Нет, конечно.
0: Я поэтому попросил написать о том, как с вами обращались, да, с чем вы, с какими несправедливостями сталкивались.
1: Ну, расскажи ты.
0: И как вы их преодолевали. Я как расскажу. Ты знаешь, я всегда был какой-то... Меня, может, в детстве поломали, а может, не поломали. Я был покладистый ребенок.
1: На тебе были ожидания какие-то навешаны?
0: Да, и я им соответствовал. То есть я хорошо учился до 7 класса, до 8.
1: Ну хорошо, а если этот узор рассмотреть, но ты хорошо учился, потому что от тебя ждали этого, или ты просто хорошо учился?
0: Ну, знаешь, от меня как бы декларировали, ждали хороших оценок, а дальше не трогали, не помогали, я еще бы не просил о помощи, как-то оно мне легко давалось, и в спорте то же самое было, и с друзьями я общался, мне как-то нравилась моя школьная жизнь, это не было точкой, в которой родители пытались через меня реализоваться, они оба магистры физических наук, успешные люди, счастливые, имеющие много детей. Как будто просто мы говорим сегодня через фокус учебы, да, а может быть расширить в следующем часе этот фокус не только на учебу, не только на дисциплину в школе, но и вообще на сценарии жизни, про то, кем быть, как работать, что из себя представлять, как, не знаю, жениться, детей заводить, воспитывать, одеваться, или, может быть, пирсинг, татуировки, крашеные волосы. Вот про это все поговорить, потому что мы немножко это затрагивали, когда я говорил там про лишний вес или про отношения со сверстниками, которые складываются или не складываются у ребенка. Мне кажется, самое сложное в себе преодолеть – это когда ребенок занимается чем-то опасным. Опасным с социальной точки зрения, не знаю, с политической, с физической.
1: Ну, я вот
0: лазает где-нибудь по гаражам. Пример
1: тебе привезу, приведу. Я вроде говорил об этом, но когда мы в Карелию летом с сыном ездили, там он начал рубить дрова. И вот мне стоило труда большого внутреннего позволить его махать там топором, не подходить, не комментировать, не отнимать топор, чтобы он научился отлично рубить дрова. Да? Потом мне стоило смелости не отбирать у него нож, когда я мог... Не то, что отбирать, да, сказать, а, там, верни, да. Он порезался, ничего. Потом я ему отдал свой нож, и он теперь одноклассником делает из дерева ножички, из палок, короче. Ну, то есть, это тот процесс или да, операция, да, которую я чуть ранее озвучивал. То есть, вот, на самом деле, переступить через собственный страх, это то, что в Сиддхартхе описывает Гессе, да, и дать ребенку право на ошибку, право на риск даже, и для этого и нужно мужество, я это слово сегодня упоминал, кажется.
0: И еще, знаешь, под конец этого часа такую мысль хочу сказать. Ведь родители очень часто требуют от детей быть покладистыми, хорошими, правильными. То есть хотят видеть только их светлую сторону. Тень, то, что родителя триггерит, ну, это и уходит в тень, грубо говоря. Какие-то сомнительные знакомства с друзьями, эти самые ножички, эти гаражи, арматуры, заброшки. Все это обычно родителям не предъявляется, потому что родители нервничают. Мы не любим, когда родители нервничают в детстве, поэтому мы живем свою тайную жизнь, как замечательно показано в мультике «Король Лев», да, когда он на это кладбище слонов пошел в одиночку. Папа сказал туда не ходить, но очень же хочется. И получается, нас тогда в детстве научают родители, сами того не зная,

0: делить жизнь на проявленную, на открытую и на тайную, секретную и неодобряемую. И об этом поговорим в следующем часе. Пишите 967-103-5533.
1: Нам очень помогут ваши истории. 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за день сбили 17 украинских БПЛА над тремя регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. Наши военные сегодня также днем нанесли удары по двум логистическим центрам на Украине и одному сухогрузу, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ударов поражены логистические центры «Пальма» и новые линии в Одессе. В порту Одесса морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ. Группировка войск севера в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения солдат. При этом расширяет внешнюю зону контроля, отметили в Минобороны. Группировка нанесла поражение находящимся в окружении формированием ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Подробнее о результатах работы южной группировки рассказал представитель армейского объединения Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Былбасовки, Высокоивановки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Васильевской пустоши, Николаевки и Клинового. Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер» производства ФРГ, два бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции более 1300 военнослужащих. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
3: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
0: Владимир Путин также поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики и оборудования. Фельдшер может снять кардиограмму, сделать УЗИ, рентген с помощью портативного рентгеновского аппарата. Он уточнил, что регионы закупают такие чемоданчики, а компания обучает медперсонал пользоваться ими. Глава банка отметил, что воспользоваться услугой может любой житель России, вне зависимости от того, является ли он клиентам банка. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Совет Евросоюза принял во вторник решение продлить на 3 года до 22 сентября 2029 года действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных, по мнению ЕС, за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщает ТАСС. Санкции касаются физических и юридических лиц и включают запрет на въезд или перемещение в ЕС для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или иных экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в санкционный список. Во вторник страны Евросоюза продолжат обсуждение возможного соглашения, которое отменит санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но сохранит санкции в отношении других лиц, отмечает агентство Reuters со ссылкой ссылка на дипломата Евросоюза. В Кремле считают незаконными введенные европейскими странами санкции в отношении Усманова и Фридмана, а также других российских бизнесменов и граждан, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Бригада МОЗ «Водостока» дежурит на улицах столицы во вторник из-за непогоды. Специалисты сливают дождевую воду в городскую водосточную сеть, сообщили ведомстве. Там также уточнили, что для предотвращения образования временных скоплений воды на улично-дорожной сети города специалисты обеспечивают беспрепятственный отвод дождевой воды в городскую водосточную сеть. Особое внимание уделяется низинным местам, а также участкам вблизи остановок городского транспорта, заключили ведомстве. Гроза с сильным ливнем сегодня вечером обрушились на московский регион. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в Подмосковье и Москве желтый уровень погодной опасности, связанный с грозой и осадками. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что во вторник в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофоба в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем 16-18. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, завтра в городе 17-19, возможны осадки, ночью 13-15, давление атмосферное составит 752 миллиметра ртутного столба.

0: если сможешь. Дорогие мои, к вам вернулся Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Все верно.
0: Сегодня мы говорим о воспитании детей и о том, как мы нагружаем наших детей нашими ожиданиями, нашими проекциями. И я должен сказать, что вообще почему это может быть проблемой, да, мы не говорили, наверное, в этом ракурсе. Я просто вижу такой, да, паттерн или узор, да, что ребенок, на которого родитель накладывает свои ожидания, это же, ну, представьте себе, да вот знакомый у меня есть, который рассказывал историю, когда ему было 5 лет, он ходил заниматься хоккеем. Родители, а у нас в хоккее, ты сам знаешь, 6 утра тренировка, потом школа.
1: С огромной сумкой.
0: Да, с огромной сумкой. Вот, значит, он вспоминает, это я пересказываю
1: мне
0: историю.
1: У меня есть 4 друга, которые, ну, в смысле, знакомых из школы, у которых вот отцы из Жуковского с утра на электричке едут на этот хоккейный «Спартак» с баулом, 5 утра подъем, и все 4 сломались в районе 15-16 лет. То есть они доходили до уровня там молодежных сборных клубов своих, и все поломались.
0: Почему? Физически?
1: Физически, травмы.
0: Психосоматически?
1: Не обязательно.
0: Все же хоккеисты так тренируются. Так вот, я что хотел сказать. И в 5 лет его водили на хоккей, и родители вместе ездили, смотрели, и постоянно были им недовольны. То есть он выходил, он отдавал все силы на этой тренировке, он очень старался. И видел, что родители недовольны, его молча везли в школу. И он нехотя возвращался со школы домой, потому что его начинали распекать, что он плохо тренируется.
1: Угу. Весь мир сузился,
0: да,
1: до хоккея, да?
0: Который все делал, чтобы у него получалось, а у него не получалось. Да? Вот 5-летнего ребенка. И я, когда его слушал, представьте, любое наше ожидание, это как бы такой груз, который мы на плечи ребенка к рюкзак накидываем, туда еще кирпичиков подкладываем, и он с этим грузом идет годами, и постоянно на самом деле. Вот эта мысль о том, что я должен быть каким-то, я боюсь не оправдать ожидания, на меня возложена судьба моих родителей, их хорошее настроение, ребенку очень важно, да, вот эта обратная связь, их улыбки, я же хочу их радовать, да, представьте себе, вот, а ребенок не может отказаться от этого, потому что если родители весь мир, тем более мама, которая тебя ждет, то как я могу сделать ей больно, могу ее не оправдать ее ожидания, расстроить маму, и представьте себе вот это ваше ожидание, что это кирпичи фактически, да.
1: А на другом полюсе что? Отсутствие ожиданий?
0: А на другом полюсе принятие и предложение. Хочешь, попробуем? Давай попробуем. А вот, то есть это отношение на самом деле. Это отношение без ожиданий. Я вот такая мама, а я вот такой папа, а ты вот такой ребенок. И так воспитывать детей куда сложнее. То есть представать перед детьми реальными, ошибающимися. И ребенку сложнее, с другой стороны, потому что, а что вы от меня ждете? А мы от тебя ничего не ждем, мы тебя просто любим. Это про закон и благодать.
1: Угу.
0: Мы от тебя ничего не ждем, мы тебя любим. Тогда что значит? Тогда мне что, надо самому создавать какие-то желания? Самому нужно себе какие-то бросать вызовы? Потому что психике необходимо что-то, на что себя направлять. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
0: Как мне кажется. И тогда ребенку он бросает силы не на то, чтобы реализовывать ожидания родителей, а на то, чтобы искать себя.
1: Ну, не просто искать, а он и так знает, что ему нравится, он начинает заниматься тем, что ему, что ему нравится.
0: Да.
1: Я не помню, это, по-моему, нам рассказывали на курсе детской психологии, что важно, например, есть же у всех детей период, когда они рисуют. Важно не хвалить за рисунок, потому что ребенок может похвалу родительскую перепутать со своим интересом. И вот он будет ходить и рисовать картинки, и что же делать тогда, да? Нужно с ним разговаривать про его рисунок. А нравится ли ему самому? А что он нарисовал? А как ему? И без как бы вот этого поощрения, как селедочка для дельфина, да, без подкрепления, если это не его, он этим заниматься не будет.
0: То есть давать не оценку, а предлагать
1: отношения. Вообще, я последние 2-3 три недели у меня так формула выкристаллизовалась. Размышляю как раз на эту тему, и у меня такая вот возникла пара отношения и достижения. И вот мы можем строить мир через отношения или мир через достижения. Причем этот мир касается и нас самих, да, сами собой. У нас есть с собой отношения? Или у нас есть к себе требования, недовольство?
0: То есть горизонтально или вертикально отношения?
1: Ну, можно так сказать, да. То есть я себя оцениваю или я себя принимаю. И мне кажется, эта идея может вызывать довольно много раздражения.
0: Ну, потому что тебе скажут, а если не оценивать, ленивый? Тогда как человек вообще что-либо будет делать?
1: Во.
0: А если без страха, то тогда в чем мотивация?
1: То есть у нас есть ложная идея, я абсолютно уверен, что она ложная, что только через насилие можно достичь больших результатов. И если в эту формулу вставить вопрос смысла, да, зачем мне достижение, то здесь приходят какие-то дурацкие ответы вроде, ну, денег заработать или быть приличным человеком. Чтобы другие считали, что я приличный человек, если я, значит, вот красную диплом получил, золотую медаль и BMW купил. Но, то есть, если я живу в мире достижений, мне мир отношений вообще непонятен. Есть замечательный сериал, мы с тобой его оба смотрим в разном темпе, называется «Интритмент», по-русски «Пациенты», он есть на Кинопоиске, там, значит, психотерапевт принимает клиентов. В каждом сезоне по 5 клиентов, по 4 клиента и его, собственно, супервизия, где он вот со своей жизнью разбирается, со своей работой. И там это очень ярко показано, в каждом из сезонов есть персонаж, вот, которого воспитывали через достижения, и эти люди вообще не в контакте с собой. Они не знают, зачем им чувства, они не знают, что они любят, они знают, как правильно и как неправильно. Они знают, что почетно, да, за что ставят галочки и за что нет. И это, на самом деле, довольно безрадостная жизнь, да? Ты вроде бы достигаешь, если твоя работа, например, тебе подходит, достигаешь успехов, получаешь признание, но если ты сам с собой не в отношениях, то ты не можешь этим удовлетвориться.
0: Непонятно, кто получается.
1: Такая пустота, да? Стоишь с Оскаром в зале, а ты вообще, может, не хотел кинодеятелем становиться. Есть замечательный фильм «Маленькая мисс Счастье». Ты смотрел его? Начало нулевых. Там маленькую девочку, где-то 7 лет, у нее есть мечта поехать на конкурс красоты для маленьких девочек. Есть такие ужасные конкурсы, я думаю, в России они тоже есть, где, значит, они все-таки накрашенные, куколки, и вот ее туда привозят, она смотрит на всех. А там вот такая, как в Голливуде или в модельном агентстве, конкуренция друг к другу, как-то надо вот подставить, mm-hmm. испортить платье. И, в общем, она все это смотрит, а она такая некрасивая, толстенькая, в очках, и ее семья, значит, сначала поддержала, поехала с ней, а потом говорит, она говорит, что-то мне не нравится. Она говорит, ну, поехали отсюда. Потому что у них вот есть отношения внутри семьи, да, не нужен этот конкурс красоты ни для чего на самом деле. Ну, будешь ты стоять мисс мира, ну и что?
0: Ну, вот это есть право на ошибку. То есть другая бы семья сказала, мы вообще-то деньги потратили, mm-hmm. время потратили, так что давай, милая моя, будь
1: добра. А для них это всех приключения. Они сели в этот минивэн старый, поехали туда с приключениями, поехали обратно, подружились с кем-то. И вот для людей достижения это, кажется, дурачки какие-то. Да, вот надо делами заниматься, бизнесом воротить, становиться лучше каждый день. А что это такое? Ребенок не хочет в школу идти сегодня. Ну, не хочет. У всех у нас бывают дни, когда не хочется что-то делать. Да? Но мы берем себя в кулак, собираемся и идем. Потому что у нас есть слово «долг». Комментарии. Пишите нам еще 967-103-5533. Вот Анастасия нам пишет. Добрый вечер. Очень понимаю Артема в его чувствах и мыслях в голове. Я так понимаю, это она обращается, Анастасия, к твоим мыслям и чувствам во время наблюдения за тренировкой сына. Mm-hmm. Дочь училась в музыкальной школе, играла на скрипке, у нее очень хорошо это получалось. И когда ее стали выставлять на конкурсы, у меня, как у родителя, было чувство гордости за нее. Бывает, она займет самое высокое место, а иногда диплом за участие, и меня расстраивало это. Ведь я знала, что она может на отлично сыграть музыкальное произведение. На очередном конкурсе она не заняла ничего, мне было так обидно и непонятно, почему так произошло, как будто меня унизили. Сыграла она тогда очень плохо. И между нами произошел такой интересный диалог, который меня отрезвил. Дочь сказала, мам, если хочешь быть всегда лауреатом первых мест, бери скрипку и сама играй. Я не хотел сегодня всю себя отдавать игре на скрипке, так как мне не нравится жюри, который будет меня судить. И я не чувствую от них какую-то заинтересованность и присутствие в играх детей. Каждый из них сидит и занимается чем-то своим. Зачем я буду играть этим людям, которые не увидят и не прочувствуют всю мою игру? А я знаю, что я лауреат первой степени, и мне этого ощущения и знаний достаточно. После этого разговора у меня прям мир перевернулся, я поняла, что ее внутренний мир совсем другой. У нее иное восприятие действительности, более шире. Я стала понимать, почему в разных ситуациях и обстоятельствах она выбирает определенное поведение, соответствующее ее внутреннему миру. На момент разговора ей было 9. прекрасный учитель, да,
0: спасибо
1: пришел
0: большое,
1: в жизнь
0: Анастасия.
1: Анастасии.
0: Да.
1: Наталья пишет: «Здравствуйте, дорогие Артем Владислав. Такая тема болезненная. С одной стороны, многим людям нельзя доверять воспитание детей, просто калечат их, а с другой стороны, мы же должны у кого-то рождаться».
0: Какие два предложения. Как будто бы про разное. То есть нельзя доверять воспитание детей как бы тем родителям, у которых они рождаются. Но я думаю, что на каждую душу есть отведенные души.
1: Да-да, мне кажется, Наталья именно про это и пишет.
0: Да,
1: Джордж
0: да.
1: пишет: «Заходил в школу в центре учебного дня. Тишина, кадеты стоят вдоль стенок вне классов или спокойно ходят, а дежурные из них же следят за так называемым порядком. Оказывается, это перемена была. Кадетам в районе 12 лет. Где тут место ошибки? Где тут возможность в толпе выдавить победителям забега до столовки ошибочно закрытую на щеколду туда дверь?» Вот что-то живое получается. А, Джорджа, мне сегодня перед эфиром пришла мысль. Она первый раз ко мне пришла. Хотя я много размышлял про «Надзирать и наказывать» Фуко, про вот эти все французские проекты идеальных тюрем, про то, как, значит, похожа армия, больницы, школы и тюрьмы, да, что все это из одного корня произрастает. И вдруг, ну, и знаешь, часто дисциплины требуют учителя. У нас вообще директор и несколько заучи были, их всех перевели из колонии детской. И вот она была директором детской колонии, потом директором школы стала. И, соответственно, ну, человек-то не изменился, пыталась что-то делать, чем вызывало противодействие некоторое. А учительница в параллельного класса искренне не понимала, почему нельзя бить детей линейкой. То есть на нее прям жаловались, это все-таки уже были нулевые годы. А вот она искренне не понимала, а как тогда учить, если вот Дина Георгиевна так и не поняла.
0: Я не могу. Это так мило. Понимаешь? Это как у Кафки в исправительной колонии, где один человек еще верит, что машина, которая уничтожает заключенных, она нужна. Но все другие дураки, они не понимают.
1: Смотрите, какая она у меня.
0: Ты представляешь, да? Человек умирает, попадает к апостолу Петру. И искренне говорит: ну, апостол, ну их надо было убивать. Вы тут совсем, что ли, дураки в своем раю, да? Вы ничего не понимаете о жизни.
1: Так вот, мысль такая. Я подумал, что если отбросить всю эмоциональную шелуху, то тюрьма, которой так много места в русской литературе, культуре и кинематографе отведено, является матерью холодной. И...
0: Потому что ты переставил слоги, получается, матюрь, почти матюрь.
1: Например,
0: нет?
1: Потому что там следят за тем, как ты одет, что ты поел, что ты лег спать.
0: Режим есть.
1: Режим есть. А кто-то о тебе постоянно беспокоится. Да? То есть есть прям люди, которые
0: следят
1: за тобой и не хотят, чтобы ты уходил.
0: Но это пожирающая мать.
1: Безусловно. Но есть же такая история, ну, если посмотреть на статистику по заключенным.
0: То есть российская тюрьма это пожирающая мать.
1: Я думаю, не
0: по
1: только
0: Юнгу,
1: российская.
0: Да? Вообще
1: то есть
0: тюрьма.
1: Бессознательно. Если, например, у меня, видимо, не было опыта взаимодействия с любящей матерью, у меня хоть какая. Ну, и тюрьма, в принципе, дает вот это ощущение.
0: Жесткая мысль.
1: Жесткая.
0: Да. Мачеха.
1: Мачеха, да. Но...
0: Тюрьмачеха.
1: Да, да, да. Но при этом все-таки думает она обо мне. И не зря так много рецидивов.
0: И оберегает еще тебя от других.
1: Стены вокруг тебя возводит, да. И суровые отцы внутри, да, надзиратели.
0: Которые под матерью ходят, да?
1: Да, с одной стороны надзиратели, с другой стороны какие-нибудь главные.
0: Я даже знаю, как мать зовут.
1: Как?
0: Конституция.
1: Ну, Констанция, да?
0: Да.
1: И у нас очень много рецидивов, да, очень много людей, которые возвращаются из тюрьмы, и есть такой нарратив тоже известный, вот они вышли из тюрьмы, они никому не нужны. И они говорят: а как, а я что? И вот мир изменился, я вышел, тут мобильный телефон, и соцсети какие-то, нейронки. Я лучше туда, там понятно, там привычно.
0: И мать говорит: я тебе говорила.
1: Да, да, да.
0: Ага.
1: И туда довольно легко попасть.
0: Вау.
1: И всех принимают.
0: Мощная мысль, Влад.
1: Угу.
0: Она чудовищная.
1: Да. Также, я думаю, многие в армии остаются служить, когда вот они понимают, что да, здесь жестко, но по-настоящему. И тоже обо мне позаботятся. Есть начальник, есть командир. Да, бывают перегибы, но как без перегибов?
0: То есть,
1: это семейный
0: короче
1: нарратив.
0: Короче говоря, метапозицию, если занять, твоя идея сводится к следующему. Государство в целом выполняет родительскую функцию. И, кстати, в Советском Союзе это было подчеркнуто. Да?
1: Да, да.
0: Государство воспитает, государство делает из нас
1: ты
0: людей.
1: Ты будь хорошим мальчиком или девочкой, а мы тебе дадим квартиру.
0: Просто будь послушным.
1: Да, да.
0: И этот паттерн у нас остался. А до революции, как думаешь?
1: Ну, я думаю, то же самое. Сама вот тюрьма как надзорный орган, да, вообще, ну, надзор и опека, у нас опека обычно над несовершеннолетними,
0: да.
1: Есть детдома, кстати, да,
0: опека,
1: есть да. Школы, вот ты говорил про заботу, а есть вот про опеку. Опека вроде тоже хорошее слово такое, теплое должно быть, но обычно опекают, опять же, через линейку по пальцам и контроль.
0: Но это роль для защитника в футболе, опекун, защитник-опекун, который выбирает себе конкретного нападающего и с ним постоянно ходит, то есть вроде бы он опекун, но он на самом деле не дает нападающему реализоваться. Его главная задача, чтобы нападающий не получил мяч. И как бы опека, это, с одной стороны, я рядом, но я всячески блокирую твое развитие и возможность как-то двигаться.
1: Угу. И если еще посмотреть на, например, процедуры усыновления детей, родители же проходят специальные тесты, проверки. То есть, по сути, государство выступает в качестве такой ревнивой матери, которая, если что, всегда возьмет обратно ребенка, если ты не будешь соответствовать. То есть такой доверяй, но проверяй, что
0: условный
1: называется.
0: Срок?
1: Ну, наверное. То есть это вот я пока не докрутил эту мысль, она вот только начала оформляться. Максим из Смоленска пишет: своего пасынка таскал везде, но не в городе. Поля, леса, не было никакого интернета, телефона, ему 5 лет. Человек сам стал изучать животный мир, насекомых, растения, животных, и стал делать выводы. Стал замечать в мельчайшем то, чего взрослые не видели. Самому стало интересно. Погрузившись в это, стало понятно, что мы слишком перепрыгиваем через основы. Я вот последний прыжок не понял, но мне кажется, то, что вы описываете, Максим, это действительно замечательный опыт совместного изучения мира. И я еще одну мысль хотел сказать, она мне в перерыве пришла, что мы, когда занимаем педагогическую позицию, да, воспитательную позицию по отношению к своим детям или к окружающим людям, мы исходим из точки, как будто мы знаем жизнь. Но мы не знаем жизни. Вот сейчас, как будут нынешние дети учиться, когда у нас есть нейросети, мы не знаем. Это огромный вызов и для родителей, и для системы образования, да, и для тестов, которые как бы призваны. Вот у меня есть знакомый учитель, он говорит, в этом году у всех в классе есть нейронки. И они приходят на факультатив по физике, чтобы у меня учиться решать задачки. То есть я сижу, даю им задачки, если что-то непонятно, они ко мне подходят, и мы вместе вот проходим, проговариваем, как мыслить для того, чтобы решить задачку. Он говорит, они фоткают задачу, им решает нейронка эту задачу, и они идут просто по решению нейронки. То есть...
0: Значит, образование не про решение задач, да, а про
1: да,
0: мышление
1: да.
0: задач.
1: Да, да, да, да.
0: Понимаешь, да, не про решение, а про мышление.
1: Снова про, и про отношения.
0: И про отношения, да. А мышление в отношениях только и возможно, потому что как я иначе этот промыслительный аппарат могу получить, кроме как не через отношения с человеком, который обладает этим навыком. Понимаешь, в чем
1: дело? Да, и нейронки тогда оказываются неким демоном, который мы сами вызывали, и мы всегда хотели вот через готовые домашние
0: да.
1: задания, через ответы на ЕГЭ, через шулерство.
0: Чтобы всю шелуху скинуть и только выйти либо на отношения, либо бессмыслица получается.
1: Да, да, да.
0: Вроде я все решил, но ничего не знаю. Да, либо я все-таки выстраиваю отношения. Да.
1: То есть вот этот анекдот про вам ехать или шашечки, он воплощается прямо сейчас на наших глазах, да? И оказывается, что шашечки перестают работать, когда
0: ты
1: шашечки
0: знаешь,
1: можно купить.
0: Вот я недолгую жизнь прожил, мне вот 35 будет в ноябре, но что я заметил там за последние 10 лет, что любые вызовы внешней реальности, будь то катаклизмы, или технологический прогресс, или военные действия, они все работают на одно, на то, чтобы обнажить человека перед самим собой, чтобы с него спала пелена ожиданий, фантазий, самообмана.
1: Я думаю, если введут базовый доход для всех, народ просто с ума начнет сходить от безмыслия и бездействия, потому что раньше все деньгами объясняли, а сейчас нет такого способа. Вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь. Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сегодня днем нанесли беспилотниками удар по сухогрузу в порту Одесса, доставлявшей грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. В Одессе также поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия». Российские войска в ходе ночного массированного удара применили гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон». В частности, в Кременчуге поражены табачная фабрика и нефтеперерабатывающий завод. Другими целями стали два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новой почты» в Одесской области. Помимо этого, российские военные ударили по Криворужскому металлургическому комбинату. На переходе морем поражен сухогруз, а в порту Рейни Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Глава администрации США полагает, что он и президент Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего саммита группы 20 под Майами. Дональд Трамп на встрече с Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. При этом, по его мнению, Европе не угрожает война с Россией, однако ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине, сказал Трамп. Перед встречей с Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи Трамп отметил, что Вашингтон и Киев обсудят возможность производства на Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Трамп также заявил, что представители Вашингтона и Тегерана сегодня провели трехчасовые переговоры на полях Генассамблеи ООН, охарактеризовав встречу как очень хорошую. В Кремле заявили, что позиция партии «Альтернатива» для Германии, которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для нас выглядят более выигрышными такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес России. Оппозиционная немецкая партия «Альтернатива» для Германии, между тем, рассматривает варианты сотрудничества с бойкотирующим ее правящим блоком ХДС-ХС. В том случае, если после распада действующего кабмина блок сформирует правительство меньшинства, пишет об этом газета «Бильд». Как отмечает издание, если АДГ пойдет на сотрудничество с ХДС-ХСС, она выдвинет блоку жесткие условия. В частности, правая партия рассчитывает, что ХДС-ХСС согласится предоставить депутатам АДГ должности вице-председателя Бундестага и обеспечить председательство оппозиционной политической силы в парламентских комитетах. В свою очередь, фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге заверила Фридриха Мерца в поддержке на посту канцлера после провальных для консерваторов земельных выборов. Миноборнауки России меняет правила приема в вузы с 2027-2028 учебного года. По данным ведомства, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений. Многопрофильный конкурс отменят. Помимо этого, абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса. Также за другие достижения в магистратуре ограничат выбор 5 направлений. Кроме того, министерство отменяет многопрофильный конкурс. Прием сразу на несколько специальностей внутри одной крупной группы специальностей. В магистратуре также вводится ограничение. Подать документы в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений по аналогии с бакалавриатом, сообщили в Миноборнауки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем возможны осадки и до 18 тепла. В Москве сейчас около 15 градусов. Завтра днем с прояснениями, кратковременные осадки, ночью местами ливни, ночью 13-15, днем потеплее до 19 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Карту болельщиков «Анайди» ведут на стадионы клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от сегодняшнего дня. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников. Известный французский нападающий Антони Марсиаль ведет переговоры с двумя клубами РПЛ – ЦСКА и Краснодаром. Об этом информирует авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована «Малага». Сейчас Марсиаль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября. Однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Хоккей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Они проходят в эти мгновения. «Торпедо» ведет у «Авангарда» 4-1. «Барыс» на выезде обыгрывает «Московское Динамо» 3-1. С таким же счетом 3-1 «Шанхайские драконы» дома ведут у «Автомобилиста». Смешанное единоборство. Сегодня был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему считается россиянин Ислам Махачев. В пятерке лучших еще один представитель России Петр Ян, который занимает 4-е место. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщает пресс-служба ИСУ сегодня. Среди получивших нейтральный статус и муж Александры Трусовой Макар Игнатов. Спортсмены сборной России вылетели из Турции в Канаду для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Ранее сообщалось о том, что спортсмены не смогли вовремя вылететь на турнир из Турции. Волейбол. Сегодня был третий игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А «Белогорье» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». Чемпионат мира по микрофутзалу пройдет в Калуге с 6 по 12 октября. А в турнире помимо российской сборной примут участие команды Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Киргизии и Шри-Ланки. В матче по микрофутзалу принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 3 игроков. У команд, отмечу, нет вратарей, а размер ворот составляет 80 на 70 сантиметров. И пока это все новости спорта.
2: Себя, если сможешь.
3: Ну что, мы да продолжаем.
4: Продолжаем. У меня вот записано словосочетание «удобный ребенок», и я подумал, что такое удобство, да?
3: Удобный. Удобство – это беспроблемность, мне кажется, в этом контексте. То есть, мне кажется, такая мужская логика, очень часто она и в отношениях с противоположным полом, и с сотрудниками, то есть и с ребенком тоже. Хороший или удобный партнер или ребенок – это тот, кто не требует внимания.
4: Слушай, этимологически есть удобный, да, и сдобное тесто.
3: Угу.
4: Доба – это время или пора, дословно, подходящий. Сдобное тесто – это вот, которое подошло.
3: Ну и тогда, получается, удобный ребенок, как оно должно быть, это соответствующий своему психическому и физическому развитию. В 2 года кризис, в 5 лет кризис, в 12 лет кризис.
4: То есть удобный не для меня,
3: а для как бы вселенной.
4: Да, как бы для...
3: Сейчас надо бунтовать, сейчас надо
4: ластиться. Для замысла, как бы, да?
3: Да, да.
4: У замысла, да, у времени, как бы, он принадлежит времени, поэтому он удобный, да, он как бы испекается, тут идея, то как бы, да, вот слово «опека» тут опять возникло, да, то есть испекается. И в этом смысле, когда я жду от ребенка, что он будет удобным, то есть ожидаемым, естественно, да, ну, то есть предсказуемым, я имею в виду, то я предполагаю, во-первых, возвращаясь к твоему тезису, что я знаю своего ребенка, что я знаю, каким ему надо быть и каким нельзя ему быть, да, я беру на себя...
3: Хотя мы и себя-то
4: беру
3: не знаем.
4: На себя, да, беру на себя функцию, как бы, опять этого самого бога Демиурга. То есть опять мы здесь приходим в точку, что первые годы жизни с ребенком завораживают нас этой властью, завораживают нас абсолютом в глазах ребенка, да, а потом мы не понимаем, в какой момент вожжи надо как бы отпускать.
3: Мне кажется, поэтому очень многие не понимают христианство, потому что как это так, Бог может допускать, значит, зло в этом мире, да, и как это увязывается с концепцией свободы воли, нам совершенно непонятно, потому что, ну, можно же сделать правильно,
4: да,
3: чтобы все было по полочкам.
4: Да, да, да,
3: именно,
4: да,
3: в этот момент мы создаем тюрьмы, мы создаем тоталитарное государство, мы создаем,
4: да,
3: крепкие семьи, да, в
4: поэтому...
3: которых потом люди либо делают что-то, да, с собой, либо с другими.
4: А потом эти же люди говорят, что я не чувствую себя свободным в современном мире. Я не понимаю, почему от меня много что не зависит. То есть тут две крайности, да? Тут вот как бы есть горизонталь под названием как бы свобода, да? А есть горизонталь, вертикаль, значит, порядок назовем, понимаешь, да? Или закон скорее, да? Вот. И хочется, чтобы было все и по закону, и чтобы было свободно.
3: Хочется.
4: Хочется, да.
3: Ну, дальше можем Канта вспомнить, да? Свобода – это осознанная необходимость? Или...
4: Это не Кант. Это Спиноза.
3: Спиноза?
4: Влад, ты уже дошел до того уровня, что путаешь Канта со Спинозой.
3: Я тебя проверял. Нет, я их не путаю. Я и... Как это сказать?
4: Я их не читал.
3: Да, да, да, вот так вот. Потому что путать надо знать. И говорит, да, действительно ошибся. Я не ошибался. Я на голубом глазу, я и завтра так же скажу, понимаешь? Ты говоришь мне в одном...
4: Конечно, ты там в баню ходишь с мужиками, которые не знают ни того, ни другого, и рассказываешь им, а вот один там сказал.
3: Они и слушают.
4: Да, это цитата соседа просто.
3: Джордж пишет: Артем вот обращался к сознанию ребенка. Ты научись учиться, родной, и все. Вообще этот путь рабочий. Сознание это не вот прям восприимчиво в этом возрасте. Что там останется? Как понять, работает или нет подход? Я так понимаю, это реакция на твою историю с сыном, и как ты резко перескочил к тому, что главный навык – это научиться учиться. Но мне кажется, ты при этом довольно подробно описал технологию.
4: Да.
3: А технология – это именно выдерживать его фрустрацию, показывать, что то, что он фрустрирован, нормально, и он тоже может это выдерживать, и в результате он получает навык доделывать домашнее задание, например.
4: Да, но тут Джордж именно конкретно к этой фразе, да, обращается. То есть, и вот это... Сознание-то не вот прям восприимчиво в этом возрасте. Вот это, а в каком возрасте оно-то восприимчиво? Мне кажется, чем меньше ребенку лет, тем восприимчивее он вообще. Потому
3: это
4: что...
3: правда, попробуйте арабский выучить.
4: Да, а в 7 лет ребенок гораздо дети... быстрее это сделает. Да, а в 3 еще быстрее,
3: в 2,
4: да? А в 2 он уже
3: миллиард
4: будет...
3: Миллиард детей арабские выучивают. И ничего.
4: Так что очень даже восприимчиво.
3: И тут еще вопрос.
4: Джордж, как... а еще по поводу работы не работает. Попробуйте, узнаете. Если с первым ребенком не получится, второго будете по-другому воспитывать, чем проблема.
3: Ну и здесь опять же говорится о некой технологии, запрос на технологию. Как правильно? А мне кажется, наш эфир сегодня посвящен тому, что никаких...
4: Нет правильных отношений.
3: Угу.
4: То есть есть ваши отношения. Если они есть, то они правильные. Если их нет, то их нет.
3: Если я, например, ругаюсь со своим ребенком или со своей женой, то это тоже отношения.
4: Вы думаете, я на ребенка, что не ругаюсь? Иногда я ругаюсь, иногда я отчитываю, иногда я угрожаю ему.
3: Это снова...
4: Я говорю, 9, 8, 7, и все. На 4 он уже в постели лежит. Так что, да, и так тоже.
3: Причем он недоволен, он всячески показывает, но он понимает, что вот это серьезно.
4: Честно говоря, я не знаю, до какого возраста это будет работать. Потому что вот я редко прибегаю к этому методу, когда я говорю слово 10, да. Но пока вот ему 8, работает до сих пор. Да, ведь в какой-то момент я скажу 10. А он с вызовом посмотрит на меня, понимаешь?
3: Да, так и будет.
4: И что я буду делать? Я скажу 9, да? 8.
3: Ты так увидишь взгляд в сторону, скажешь 10 минут 11.
4: Не, я ему скажу, знаешь, Корней, я знал, что этот день когда-то наступит. Он спросит, какой день? Скажу, когда ты не повинуешься мне. Но ты же понимаешь, что тебе все равно придется это сделать. Без моего обратного отсчета.
3: Да, и как-то сводя вместе начало с концом нашего разговора, вот этот процесс сепарации, взросления и становления ребенка, который начинается где-то, наверное, в подростковом возрасте, ну, раньше тоже он происходит, и позже он происходит. В какой-то момент ты уже не нужен считающий, да, ты уже отдаешь ему все больше и больше, не знаю, уборку в комнате, ведение дневника, взаимоотношения с окружающими.
4: Ладно, сейчас дневников уже ни у кого нет.
3: Да?
4: Ведение дневника.
3: В смысле, тебе не надо заполнять, а где расписываются родители? Нигде?
4: Нигде, Влад.
3: Господи.
4: Но у твоего сына будет дневник специальный, ему зайдешь и будешь каждую неделю проверять, заполнен ли он
3: расписание. А звездочки туда наклеивать, да? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
4: Я понимаю, просто я поражен тем, что ты еще живешь в 1999 году. Бумажный синий журнал.
3: Хороший год был. Красный был журнал.
4: Красный был журнал. Красная книга, там список вымирающих видов, да?
3: Нет, там юнговские лекции, сны.
4: Понял.
3: Еще мы совсем не поговорили про...
4: А ты анонсировал, между прочим, на этот час интересный разговор, а мы к нему не вернулись.
3: Какой?
4: Про расширение нашего диалога на раскрашенные волосы, пирсинг и так далее.
3: Ну, видишь, не завели. Но, мне кажется, мы так или иначе косвенно...
4: Анонса было достаточно.
3: К этому возвращаемся.
4: Итак, о чем мы так и не поговорили, ты начал?
3: Мы не поговорили о девиантном поведении. Что делать, если подросток ведет себя жестко? Не знаю, там, курит, пьет, попадает в милицию.
4: Это девиантное, по-твоему?
3: Ну, я имею в виду...
4: Он совершенно обыкновенное поведение подростка.
3: Согласен.
4: Девиантное в глазах родителей,
3: да,
4: или
3: да,
4: твоих?
3: Да, в глазах родителей общества.
4: А.
3: То, что обычно называется девиантным поведением.
4: Не ок.
3: Ну...
4: Сынок.
3: Когда ему вменяют, что это проблема.
4: Да.
3: Он вроде с друзьями развлекается,
4: это
3: а
4: проблема,
3: его...
4: Это проблема, потому что
3: а
4: родителям
3: полиция,
4: страшно.
3: А его полиция забрала.
4: Потому что родителям страшно.
3: Не обязательно. Его сейчас же вон за все эти электронки забирают сразу же полицейские.
4: За какие электронки?
3: Ну, электронные сигареты.
4: Да?
3: Да, у меня у знакомого забрали ребенка. Полицию составили протокол, и без родителей его не отпустят. И вот он поехал забирать его. Ему говорят, он курил. Он говорит, ладно. 17-летний парень, то есть, который бы не верил, вот его забрали в отделение. В глазах родителей не было никакой проблемы. Единственное, что он сказал там, не попадайся больше, потому что не наездишься по таким случаям. Вот мы не поговорили про девиантное поведение, не знаю, воровство, наркотики.
4: Это тоже все про вот наше возможно. Ну,
3: про
4: нашу
3: неуспешность
4: фрустрацию.
3: Ребенка, если, например, он не может найти работу или съехать, да, и сам от этого страдает.
4: Да.
3: Об этом мы тоже с семьей поговорили. Про плохие отношения.
4: Ну, и мне кажется, мы озвучили ключ. Если наши дорогие радиослушатели так его не услышали, я готов еще раз повторить. Я вообще вижу, ты перечислил целый ряд проблем. Они все связаны. Вообще, тут проблема возникает когда? Когда я называю это проблемой.
3: Проблема возникает в тот момент, когда я связываю реальность с этикой.
4: Да.
3: А этика — это просто набор правил. И вот говорят там загнивающий Запад, умирающий, вот эти все миллион гендеров, и как посмотреть, как они выглядят. Но Америка по-прежнему на первом месте по экономике, по военке, по науке, по вот этому всему, да? В Советском Союзе, мне кажется, было такое чувство, что вот если я хорошо работаю на заводе, да, то я опрятно выгляжу. То есть такая армейская дисциплина. Так. Воин должен быть, значит, все пуговицы наглажены, начищены, плюмаж стоит, да, а потом оказалось, что их очень легко стрелять по таким людям, которые вот в мундирах наполеонской армии ходят. Ага. И стало хаки, но все равно есть теперь парадная форма. И то же самое происходит в школе, на заводе, на предприятии. И с татуировками еще 10 лет назад были проблемы восприятия. Сейчас они у каждого второго, да, эти татуировки, никто на них не обращает внимания. И я думаю, вот этот нарратив, что тебе никто на работу не возьмет, гораздо реже сейчас случается, чем даже в нашем детстве, если кто-то сделал татуировку. Или как-то к девушке относиться, если у нее есть татуировка.
4: Ну, если ты хочешь космонавта, тебя правда не возьмут?
3: Ну, наверное, да, какие-то части...
4: Космонавты не берут людей с татуировками.
3: Пока.
4: Пока.
3: пока много людей без татуировок. Знаешь, как ФБР, 60% ФБРовцев — это мормоны, потому что обязательно есть тест на полиграфию, на употребление наркотиков, и вот среди мормонов не употребляют наркотики, да, все остальные хоть раз, но пробовали. И вот мормонская организация получается. Ну, то есть... Правила создают собственную вселенную, внутри которой, с одной стороны, все понятно, а с другой стороны, все зарегулировано. А если я в эти правила не попадаю, наступает момент, когда нужны отношения. И если они есть, сильно проще жить.
4: И...
3: Вернемся после короткой рекламы.
4: И...
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу. 11 часов вечера. Воспитание души.
0: Мы часто говорим об убеждениях. У меня такие-то убеждения. Убеждения измеряются очень простой вещью. Чем ты готов за них заплатить? И если за эти идеи ты можешь поплатиться тем, что откажешься от чашки кофе, но на большие жертвы ты не согласен, то это уже не идеи. Единство мысли и жизни – это одно из важнейших свойств человека думающего и человека интеллигентного. Единство мысли

0: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы еще одну вещь не сказали. От чего все эти проекции происходят на детей? Мне кажется, от того, что мы не занимаемся своими собственными жизнями.
2: Да.
1: То есть в каком-то смысле, это может прозвучать цинично, но главная задача родителя – это отстать от ребенка. Для того, чтобы ребенок жил свою жизнь. А как я отстану от ребенка, если у меня нет своей жизни? Если у меня есть своя жизнь, то я, получается, его немножечко так бросаю. Да, потому что я для себя важнее, чем он. И как я был важнее для него до его рождения, так же я важнее для себя после того, как он там совершеннолетний становится.
2: Мне вот в этом смысле с мамой повезло. То есть она много работала, у нее были отношения с отчимом, меня как-то никто не трогал особенно. Потом, когда я в универе был, сестра родилась, и как-то вот мне вот было очень легко в этом смысле.
1: Мы зашли с того, что вот прожить за него жизнь или воспитывать.
2: Да.
1: Мне кажется, лучшее воспитание – это пример. А пример – это не когда я делаю вид, что я хороший, а когда, ну, я живу, как
2: я
1: живу.
2: Я умею жить.
1: Да.
2: Или умею получать удовольствие, умею проживать.
1: То есть тут проверочный вопрос. Мне нравится моя жизнь?
2: Да.
1: Мне интересно жить? Да.
2: А у нас часто, слушай, у меня жизнь не очень была, так хоть у тебя будет хорошая.
1: Да, да, да. А это уже проигрыш.
2: И ребенок так, это значит на мне две жизни.
1: Угу.
2: И мамкина, и моя.
1: Да.
2: У мамки не сдалась, но все отдала, чтобы меня сдалась. Значит, мне вот и для нее надо тоже жить. Да. Да!
1: Да!
2: Да! Да это просто массово. То есть мы живем, мы проживаем своими жизнями фантазии других людей. Причем эти люди в конце концов умирают и оставляют нас у разбитого корыта чужих фантазий. Просто как бы мать жила-жила, мать умерла, мне там 50 с чем-то лет, да, у меня есть своя жизнь, но я понял, что я ее жил, исходя из чужого корня. Из корня фантазии моих родителей.
1: И мне кажется, именно это и называют сепарацией. То есть это не то, что я съехал от родителей или как-то меньше с ними общаюсь, сам зарабатываю деньги. А когда в моей голове, в моей оценке происходящего с моей жизнью отсутствует вот этот доминирующий, оценивающий голос, да, который с детства меня направлял. Хорошо, если направлял, а не приказывал и запрещал. Там у Берна есть запреты трех уровней в его книжке «Люди, которые играют в игры». Там вот есть мягкие, когда ребенка, ну, свое мнение родитель выдает. Есть пожестче, когда он говорит, вот это хорошо, вот это плохо. И есть совсем под страхом насилия и чуть ли не жизни, когда запрещают. И вот эти вот жесткие запреты, ведьмовские, как он их называет, это то, что буквально создает внутри разума человека стены непробиваемые, да, что вот ни в коем случае мужчина не должен кольцо иметь в ухе, в носу.
2: Ты знаешь, мне сегодня пришла метафора. Я представил человеческую психику как многокомнатную квартиру. Есть комната наших отношения с миром, с мамой, с друзьями, отношения с женщинами или, наоборот, отношения с мужчинами. Ну, вот представь, что психика, uh-huh, да, uh-huh. Вот такая квартира. Вот там есть одна комната, чулан такой заколоченное место. И там вот все как в субстанции, как в субстанции в фильме. Там, значит, вот эти вот прошлые, которые я не принимаю, и все заколочены это вот этими запретами. То это не делай ни в коем случае. Узнай, убью.
1: Угу.
2: Да, и вот оно там, а что там находится? Там гниет все, там тараканы. Они из-под двери вылезают, и ты их сразу же бьешь тапком, но оттуда все время лезет. Оттуда смердит.
1: Ну там и
2: вот
1: неврозы
2: рождаются. Да, да, это комната. И еще проблема этой комнаты, что там еще есть окно. Окно еще во внешний мир. И нет-нет, а на корпоративе-то все в это окно начинают заглядывать. Нет-нет. А какой-то человек тебя вдруг раскусывает, и дверь немножко приоткрывается. Вот это вот гниющее, тлетворное, как бы комплексно-теневое пространство, да, чулана, оно никуда не девается. И вот эти комнаты, которые мы хотим заколотить в наших детях, они потом будут гнить десятилетиями. И даже тебя уже, может быть, не будет рядом с ребенком, а комнаты

0: будет гнить, а ребенок даже не будет понимать, что же не так, почему не получается тут, здесь, почему проблемы не решаются, что же я такой человек. А это вот та программа детская, которую тебя наградили, да, которую ты по наследству принял просто-напросто. Вот такая мне сегодня метафора пришла.
1: Яркая.
0: Жуткая.
1: Спасибо вам за внимание. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У Артема это «Говорящий тростник», у меня «Будь сложнее». До новых встреч.
0: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: Москве 22 часа. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, рассказали в Минобороны. Ведется также уничтожение блокированных формирований противника. Подробнее о работе армейского подразделения группировки «Восток» рассказал Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Голубкова, Общая, Ивановка, Васильковка, Егоровка, Никольская и Васиновка. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Беспилотники вооруженных сил России сегодня днем нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе. Как сообщили в Минобороны, поражены центры «Пальма» и «Новая линия». Также порту города атаки подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. В течение дня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с главой Сбербанка. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования.
2: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
0: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. По словам Грефа, Сбер в ноябре также покажет новых антропоморфных роботов. По его словам, компания активно готовится и к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Дональд Трамп полагает, что он может встретиться еще раз с Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским в Нью-Йорке он высказал мнение, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Однако Евросоюз мешает урегулированию. При этом он считает, что Европе не угрожает война с Россией, несмотря на многочисленные заявления некоторых политиков. Ранее сегодня Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев обсудят возможность производства на Украине ракет для комплексов «Патриот». Франция в пятый раз дала разрешение самолету премьера Израиля Бениамина Нетаньяху пролететь над ее территорией в рамках его поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, несмотря на выданный в его отношении Международным уголовным судом ордер на арест за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа, сообщает портал France Info. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не фигурируют в европейском санкционном списке, сообщается сегодня в публикации в официальном журнале ЕС. Обе фамилии есть в списке лиц, которых решено исключить из списка. Портал Евроактив со ссылкой на источники ранее писал, что Франция попросила отменить санкции в отношении Усманова, после чего Словакия и Люксембург сделали то же самое в отношении Фридмана. В обмен на это Париж и Братислава согласились продлить срок действия антироссийских санкций 6 месяцев до 3 лет. Совет ЕС принял во вторник решение продлить до 22 сентября 2029 года действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных, по мнению ЕС, за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщает ТАСС. США, Дания и Гренландия подписали на полях Генассамблеи ООН соглашение, позволяющее США расширить военное присутствие на острове. Своей подписи под документом о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии поставили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен и премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Датского королевства и право Гренландии на самоопределение, заявила Фредриксен. Она отметила, что участники соглашения не позволят соперникам контролировать Гренландию и влиять на нее, а в регионе расширят присутствие союзники США и Дании. Трамп, в свою очередь, отметил, что участники соглашения ждут фантастические отношения в досрочной перспективе. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется в Сочи в ночь на 24 сентября, и в течение следующих суток он может вызвать подъем уровня воды в реках, поэтому следует воздержаться от отдыха у воды. Об этом заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, возможны осадки, днем 16-18 градусов. В Москве сейчас около 15 градусов, предстоящую ночью 13-14, днем завтра в столице 17-19, возможны осадки.

0: Audio Stories.
1: Раньше считалось, что переливистый шерстяной покров есть только у златокротовых подземных животных, которые обитают южнее Сахары. Их шерсть меняет цвет от изумрудного до бронзово-золотистого благодаря плоской форме волосков и многослойным зеркальным структурам. Этот оптический эффект – тонкая пленка – редко встречается у млекопитающих. Зоологи обнаружили такой блеск у тропической болотной крысы, что подтвердило старые наблюдения о необычном преломлении света у некоторых животных. Под микроскопом ученые измеряли отражение света от шерсти 14 видов млекопитающих, включая грызунов и землероек. 6 видов ранее не считались обладателями радужной шерсти. Возможно, такая структура защищает шерсть от загрязнений и повреждений в воде и под землей, а также служит для коммуникации, как яркое оперение у птиц.
0: Audio Stories.

покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский грант

цок-цок-цок. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

0: Audio Stories.
1: Шампанский бренд «Салон» высоко ценится знатоками. Он появился в 1921 году в деревне Лемесниль-Сюраже во французской провинции Шампань. Основатель Ижен Эме Салон был успешным торговцем пушниной, а в 1911 году купил гектар земли, чтобы создать лучшее шампанское в мире из шардоне. Это положило начало первому в истории блан-де-блан – шампанскому исключительно из этого сорта. Изначально вино предназначалось для личного потребления и гостей, но в 1921 году Салон вышел на рынок. За 20 век выпустили всего 37 винтажей, каждый в удачные годы. Салон выдерживает шампанское минимум 10 лет, что придает ему насыщенность и сложность. Флагман QVS, который характеризуется исключительной свежестью, элегантностью и сложностью. Это делает QV одним из самых востребованных шампанских в мире. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследование из Австралии показало, что противовоспалительные и жаропонижающие средства, например, парацетамол и ибупрофен, повышают резистентность кишечной палочки к антибиотикам. Совместный прием этих средств и ципрофлоксацина увеличивает количество мутаций в бактериях, усиливающих их устойчивость. Приобретенная резистентность распространяется не только на один антибиотик, но и на другие похожие препараты. По данным ВОЗ, лекарственно-резистентные бактерии вызывают около 5 миллионов смертей ежегодно, а к 2050 году это число может вырасти до 10 миллионов из-за неправильного использования лекарств.
0: Audio Stories.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены, заявили в Минобороны. Военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы группировки «Центр» в Доброполье. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. За сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих. Российские военные во вторник днем нанесли беспилотниками удар по сухогрузу в порту Одессы, доставлявшей грузы военного назначения для обеспечения ВСУ. В Одессе также поражены логистические центры «Пальма» и новые линии, говорится в сообщении военного ведомства. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мохаммед бен Салман аль-Сауд сегодня по телефону обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива. Как заявили в Кремле, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Владимир Путин также сегодня встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровой технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. На встрече с Зеленским в Нью-Йорке президент Дональд Трамп высказал мнение, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы, однако ЕС мешает урегулированию. Хозяин Белого дома отказался уточнить, на какие уступки придется пойти Киеву для завершения конфликта на Украине, но выразил уверенность в том, что мирная сделка будет заключена. Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа завершилась через 40 минут. Трамп также полагает, что он может встретиться еще раз с Владимиром Путиным. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине после предстоящей встречи Трампа с Зеленским. Государство Персидского залива планирует воспользоваться встречами в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы убедить президента Дональда Трампа не предпринимать более активных боевых действий против Ирана, сообщает Bloomberg. По словам нескольких чиновников из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в которые входят Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Катар, они координировали свои действия перед встречей с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечает агентство. Bloomberg также заявляет, что между странами региона нет единства в вопросе того, как действовать в отношении Ирана и его стремление координировать судоходство через Ормузский пролив. Однако дальнейшие шаги Трампа в отношении Ирана тоже не ясны. Иран, между тем, может открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если США снимут блокаду его портов и снизят военное давление, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника. Самым холодным днем этой недели в Москве станет пятница, когда температура воздуха в дневные часы опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что до конца рабочей недели воздух столицы не прогреется выше плюс 16-18 градусов. Синоптик также отметил, что на предстоящих выходных в Москве вновь потеплеет на 1-2 градуса. Евгений Тишковец пояснил, что летние грозы образовались в Москве из-за взаимодействия разных атмосферных фронтов. Такое явление уникально для конца сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, днем с прояснениями, временами дождей, днем 16-18. В российской столице предстоящую ночью 13-14 градусов, завтра днем в Москве 17-19, возможно, небольшие осадки. Сейчас в Москве плюс 15 градусов.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные три матча. Отмечу очередную победу Бориса, на сей раз на выезде над московским «Динамо» со счетом 4-1. Борис продолжает мощный старт сезона. По ходу этой регулярки Борис уже одержал следующие победы над Салаватом Юлаевым 8-6. А в предыдущем матче Борис в гостях разгромил «Локомотив» 5-0. Кроме этого, сегодня «Авангард» проиграл третий матч к ряду. На сей раз «Торпедо» со счетом 1-5. Шанхайские «Драконы» в первом домашнем матче сезона нанесли поражение «Автомобилисту» со счетом 3-2. Продолжаем о хоккее. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ Юниор. Теперь новости футбола. Карту болельщика фан-айди введут на стадионах клубов российской премьер-лиги в матчах Кубка России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от сегодняшнего дня. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на Веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Вагнер Лава выступал за ЦСКА с 4 по 12 год, а также в 2013-м провел за клуб 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Члены сборной России по спортивной гимнастике все еще не получили визы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики, приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС. Ранее сегодня стало известно о том, что российские гимнасты по решению правительства Нидерландов выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе без национального флага и гимна. Смешанное единоборство. Сегодня был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему является россиянин Ислам Махачев. В пятерке лучших еще один представитель России Петр Ян, который занимает четвертое место. Победительница Уимблдона 2025 в парном разряде и экс-игрок первой мировой десятки в одиночном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила о своей беременности. Отмечу, что Кудерметова не выступает на турнирах с ноября 2025 года. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Современные нейросети создают тексты на основе материалов, подготовленных людьми. Но часто они повторяют шаблоны, просты по структуре, содержат ошибки и неверные ссылки, особенно при переводе с английского на русский. Существующие инструменты для выявления происхождения текста обычно работают лишь с англоязычными материалами и распознают только полностью человеческие или полностью машинные тексты. Смешанные варианты, когда текст дополнительно редактируется нейросетью, определить сложно. Российские исследователи разработали новый алгоритм на базе крупной языковой модели для оценки стиля и содержания текста. Он отличает тексты человека и нейросети, а также выявляет обработанные фрагменты. Тесты на 5500 русскоязычных примерах показали точность 94% для чистых и около 80% для смешанных текстов. Система также улучшает стиль и достоверность итогового варианта, делая его ближе к человеческому.
0: Audio Stories.
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Ребенок появляется на свет маленьким, слабым и беззащитным. Он выживает и становится человеком только с участием взрослого. Стремление к человеческому контакту с родителями заложено в ребенке.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Studio Stories.
1: Пока большинство людей ответственно относятся к экологии, сортируют мусор и снижают потребление ресурсов, самые богатые люди в мире за одно путешествие могут оставить углеродный след в размере, который обычный человек оставляет за год. Частные самолеты, нефтяные суперяхты, премиум-авто и ракеты наносят колоссальный ущерб атмосфере. Исследования показывают, что ежегодные выбросы углекислого газа, которые создает сотня самых влиятельных миллиардеров, достигают порядка 3 миллионов тонн. Этот объем сопоставим с показателями целого государства, вроде Мадагаскара, население которого насчитывает десятки миллионов жителей. Грузовые корабли часто обвиняют в большом количестве вредных выбросов, при этом суперяхты остаются вне поля зрения общественности. Подобные суда не оснащены парусами и сжигают огромные объемы топлива, перевозя малое количество пассажиров. На Земле примерно 41 миллион миллионеров и около 500 тысяч сверхбогатых людей. Суммарный углеродный след богатых людей значительно превышает такой же след обычных.
0: Аудио Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Военнослужащие российской группировки войск «Центр», планомерно продвигаясь в направлении Александровки, окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. По данным Минобороны, зажаты в том числе вражеские подразделения штурмового полка «Скала». Подразделения «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов. Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Сосновка, Светличная, Избитская, Лепцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук Харьковской области.
0: Российская армия поразила во вторник в порту Одессы сухогруз. Судно доставило грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Также в Одессе были поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия». Днем во вторник расчеты российских беспилотников продолжали наносить удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, в том числе морским судам, задействованным в интересах ВСУ, подчеркивает российское военное ведомство. Между тем, силы ПВО в течение дня вторника нейтрализовали 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка поблагодарил команду за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.
3: И за год, конечно, прошли просто колоссальные изменения в части использования искусственного интеллекта. Он перестал быть вопрос-ответной системой, он стал агентной системой, он уже может исполнять задачи, и он стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир. Это роботы, самоуправляемые различными механизмами машины. Мы не стоим на месте, очень много что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный технологией. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных, и много что.
4: Потом же отдельно еще ваши специалисты нам рассказывали.
3: Да. Спасибо вам большое, все впечатлены. Я думаю, столько времени, сколько вы провели в погружении в технологию, это очень здорово. Я думаю, мало кто из первых лиц государства.
4: Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы. Уверен, это будет связано с хорошей отдачей.
0: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Греф также отметил, что Сбербанк активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Делегации США и Ирана провели трехчасовую встречу на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, стороны планируют провести еще одну встречу в ближайшее время. Как рассказал глава Белого дома, с американской стороны в переговорах участвовали спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Трамп заявил, что на встрече по Ирану было представлено много хороших идей, многое получается очень хорошо. Дональд Трамп ранее заявил, что для Ирана есть два варианта исхода конфликта. В одном случае это полное уничтожение, а альтернативой является потенциальное величие. Это могла быть великая страна, сказал Трамп. Летние грозы образовались в Москве из-за взаимодействия разных атмосферных фронтов, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, Москва сейчас находится в узле взаимодействия атмосферных фронтов, в котором возник уникальный для конца сентября погодный процесс. Синоптик добавил, что вероятность летнего типа гроз в Москве сохранялась, а дожди продолжатся примерно до 2 часов ночи. По словам Тишковца, ненастная погода на большей части столичного региона продлится на неделю.
1: Ну и до конца рабочей недели на улучшение метеоусловий рассчитывать не стоит. Дожди продолжатся, а дневная температура не превысит 15-18. И лишь к субботе постепенно распогодится и станет на градус другой теплее.
0: Сильный туман ожидается в Москве. Утром в среду сообщил РИА Новости Евгений Тишковец. По словам синоптика, ливни, начавшиеся в столице вечером, продолжатся до середины ночи. Он добавил, что после того, как осадки прекратятся с 3 до 6 утра, при температуре воздуха не ниже 15 градусов, возможно образование тумана. Видимость может ухудшиться до 1 километра и менее, предупредил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В среду 23 сентября в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 16, плюс 18. В Москве кратковременные осадки, днем в российской столице от 17 до 19 тепла. В эти минуты в Москве идет слабый дождь и плюс 15 градусов.

0: Audio Stories.
1: С осени 2025 года правительство Непала увеличило стоимость разрешения на подъем на Эверест с 11 до 15 тысяч долларов. Это необходимо, чтобы уменьшить число туристов и снизить экологический ущерб. Кроме того, была введена система сбора денежных взносов за ликвидацию мусора. Теперь участники экспедиции обязаны внести залог от 500 до 4000 долларов в зависимости от высоты, на которую идут. Эти деньги возвращаются лишь при условии доставки каждым участникам экспедиции обратно минимум 8 килограммов отходов. Новое решение предусматривает превращение экологического взноса в безвозвратный налог, доход от которого пойдет на охрану природы и уборку территории. Для улучшения ситуации с отходами власти намерены активнее применять технологии беспилотников. Компании AirLift Technology за 2 года работы удалось вывести порядка 2 тонн отходов с Эвереста. Сейчас грузовая вместимость дрона составляет 15 килограммов, но планируется повысить ее до 50. Проблема экологии приобрела мировую известность благодаря японскому альпинисту Кен Нагучи, который организовал масштабную операцию по уборке Эвереста в период с 2000 по 2007 годы. Его команда собрала 9 тонн мусора. Затем инициативу поддержала армия Непала, которая сумела собрать с горной местности рекордные 119 тонн отходов. Особенной проблемой остаются останки умерших. По официальным данным, на протяжении всей истории восхождения погибли примерно 300-400 человек.
0: Audio Stories.

людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

любит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: людей вода, да.
1: Аудиосторис.
2: Монте-Сьерпе. Вершина в Перу, название которой переводится как «Змеиная гора». Ее главная особенность – уникальная структура из приблизительно 5000 небольших углублений длиной от 1 до 2 метров и глубиной от полуметра до метра. Они расположены симметрично и формируют четкий рисунок на холме протяженностью около 1,5 километра. Раньше считалось, что подобные структуры могли образоваться случайно или иметь природное происхождение. Современное исследование показало, что Змеиная гора служила важной инфраструктурой торговли и учета товаров. Дно многих ям содержало остатки пыльцы сельскохозяйственных культур – кукурузы, хлопчатника, перца чили, амарантовых зерен и некоторых других растений, которые редко встречаются в сухой зоне, где находится Монте-Сьерпе. Радиоуглеродный анализ подтвердил активное использование этой системы в эпоху расцвета государства Чинча в конце 13-14 веков нашей эры. Эта территория находилась на пересечении важных торговых маршрутов до Колумбового периода, и потому Змеиная гора идеально подошла для роли своеобразного склада, где товар взвешивали, учитывали и обменивали.
1: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Так называемая рыба-камень живет в прибрежных водах северо-восточного региона Тихого океана. Она покрыта прочным костным панцирем, который помогает ей прятаться среди скал и передвигаться между ними. Самая примечательная черта рыбы – глубокие впадины в верхней части головы, сопоставимые по размерам с мозгом животного. Оказывается, рыба использует свои ребра как барабанные палочки. Она стучит ими по внутренней стороне головного углубления и производит вибрирующий звук. Он распространяется по морскому дну и позволяет рыбам коммуницировать друг с другом. Хотя создаваемые ею шумы вряд ли достигают большой интенсивности, конструкция черепной полости, скорее всего, усиливает сигналы, делая их лучше различимыми в условиях шума волн и ударов камней в приливных зонах.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о числительных. У меня накопилось много примеров со словами, обозначающими сотни. А это значит, мы сегодня посчитаем, причем сотнями. Итак, первая сотня – числительное 100. С ним особых проблем нет, и, как правило, в нем не ошибаются. Но давайте прибавим сотню. Что получаем? Конечно, 200. И вот как употребила это числительное гостья программы «Физики и лирики» Аглая Цидулко.
2: Если мы говорим про солнечный свет, то он кончается где-то на 200 метрах. Дальше его не хватает ни для фотосинтеза, ни для чего. И поэтому основная океанская жизнь ведется в верхних 200 метрах, а все, что ниже, питается трупным дождем.
1: На 200 метрах. Это неверно. Дело в том, что слова «200» нет в русском языке. И ни в каком падеже такой вариант не образуется. Где-то на чем предложенный падеж? Где-то на 200 метрах. В чем? В верхних 200. Метрах. Именно так правильно. Но нам пора увеличить ставку и прибавить еще соточку. Сделаем это вместе с Василием Горбуновым, гостем программы «Физики и лирики».
3: Там интересно. Там в Байкал втекает больше 300 рек. То есть туда много-много-много чего втекает.
1: Более 300 рек. И опять это ста в конце, которого быть не должно. Более 300 рек должно быть. Родительный падеж – это только 300. А теперь мы слушаем гостя программы «Хочу все знать» Павла Агатова.

0: около 400. Неверно. Все та же ошибка и все те же неправильные 100 на конце, которых быть не должно. А должно быть 400. У нас опять же родительный падеж и правильный вариант около 400 километров. Ну а мы давайте прибавим сразу 200 и разберем числительное 600 вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
1: Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров.
2: Угу.
1: И она и то тормозит об атмосферу.
0: В 600 метрах. Это неверно. Правильно в чем предложенный падеж? В 600 метрах. Далее у нас по счету числительное 700. И слово предоставляется гостю программы физики и лирики Илье Гамранову.
3: Потому что самая крупная плотина – это порядка 700 метров. Ну, то есть, действительно, они строят гигантские конструкции.
0: Порядка 700 метров. Неверно. Правильно, порядка 700 метров. Ну, и еще один пример. Послушаем, как употребил числительное 900 гость утреннего шоу Дмитрий Гутнов.
4: В Санкт-Петербурге на юридическом факультете курс общего права гражданского записывалось там до 900 человек.
0: До 900 человек. И опять ошибка. А правильный вариант – до 900 человек. Итак, делаем выводы и повторяем изученный материал. Первое. В числительных, обозначающих сотни от 200 до 900, никогда не бывает в конце 100. Никаких 200, 300 и так далее. Второе. В этих словах склоняются обе части слова. 200, 300 и так далее. Ну и третье. Вот расклад по падежам. Родительный – около 200, 300, 500. В конце всегда сот. Дательный – кому? 200, 300, 700. Творительный падеж. Чем? 200, 300, 800, 900, ну и предложный падеж. О чем? О 200, о 300, о 600. На этом выпуск завершаю, но я вернусь. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейка.

еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов.

когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда...

0: большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Аудио сторис.
2: Самцы белохвостых оленей скребут рогами о стволы деревьев, оставляя характерные отметины, и трутся головой, помечая запахом лобных желез. Дополнительно животные роют небольшие лунки в почве и помечают их некоторыми продуктами жизнедеятельности. Подобное поведение сигнализирует другим оленям о готовности самца вступить в отношения и одновременно подчеркивает его статус доминантного представителя. Кроме того, в условиях слабого освещения вечером или утром метки, оставленные самцами на деревьях и почве, начинают излучать мягкий голубой свет. Это явление называется фотолюминесценцией. Это способность органических веществ поглощать свет и преобразовывать его в волны иной длины. Хотя ранее изучались преимущественно сами животные, обладающие такими свойствами, группа ученых решила исследовать проявление фотолюминесценции в природных объектах, окружающих оленей. Ученые считают, что подобная люминесценция играет важную роль в привлечении внимания самок. Пока не ясно, почему следы оленей приобретают способность светиться. Со временем интенсивность свечения увеличивается, возможно, вследствие повышения агрессии самцов.
1: Audio Stories.
3: Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

пролетают года, как минутные сны, как ромашки

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: товарищ мой.
1: Аудиосторис.
2: Специалисты по вопросам питания утверждают, что состояние здоровья человека во многом определяется состоянием кишечной микрофлоры. Бактерия Турицибактер способна замедлять процесс набора лишнего веса. Правда, пока это утверждение верно исключительно для лабораторных грызунов. Турицибактер влияет на снижение концентрации глюкозы и жирных кислот в организме, сохраняя нормальный вес животных, которые употребляют пищу с повышенным уровнем жиров. Ученые пришли к выводу, что турицибактер способствует снижению накопления вредных молекул жира, концентрация которых повышается при ожирении и сопутствует развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рассчитывают, что изучение бактерий турицибактер позволит разработать новые способы профилактики и терапии нарушения обмена веществ и контроля массы тела.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: В 2008 году в Швейцарии жило около 1600 бобров, а к 2022 году их число выросло почти до 5000, и популяция продолжает увеличиваться. Зимой бобры активно строят плотины и жилища, что вызывает подтопление, повреждение инфраструктуры и уничтожение растительности. Стоимость устранения последствий одного инцидента может достигать 7 миллионов рублей. Сотрудники консультационного центра помогают людям. Например, советуют защищать деревья металлической сеткой. Центр ежедневно получает десятки звонков о проблемах с бобрами, включая угрозу канализации из-за усиленной плотины и воронку на стоянке, которая вызвала аварию. Иногда даже приходится частично разбирать плотины бобров, чтобы избежать катастроф. Некоторые ученые считают совместное сосуществование людей и бобров невозможным без вреда. В Германии ежегодно уничтожают 10% популяции, около 2500 особей. В Польше – до 6%, это 8000 особей. Однако в Швейцарии контроль численности малоэффективен. Освобожденные реки быстро заселяются заново. Но есть и позитивные стороны. Деятельность бобров помогает регулировать уровень воды, уменьшая риск катастрофических наводнений в нижних частях долин.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские силы окружили крупный узел обороны ВСУ. В ДНР сообщили в Минобороны в Доброполе. В результате боев в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». В настоящее время российские силы ликвидируют блокированные формирования противника, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе. В окружение попали подразделения двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка «Скала». В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки, Нововодянова, Первомайского, Светогоровки и Новогригоровки.
1: В Минобороны добавили, что вооруженные силы России продолжают дальнейшее наступление в направлении Александровки в ДНР. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам главы кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
3: У нас все неплохо, у нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
1: Владимир Путин также поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования. Президент поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут в Нью-Йорке встречу с украинской переговорной группой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить предложение Киева по сделке по деэскалации с Россией, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что Соединенные Штаты пытаются найти решение конфликта и выразил надежду, что это можно сделать до зимы. Отдельно Трамп заявил, что Великобритании не угрожает война с Россией, назвал риторику бывшего британского премьера Кира Стармера чрезмерно жесткой. Карту болельщика на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России ведут с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства на официальном интернет-портале правовой информации. До этого фан-айди был необходим для прохода на игры РПЛ, финал Кубка России и матч за Суперкубок страны. Закон о введении паспорта болельщика вступил в силу с 1 июня 2022 года. Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, когда температура воздуха в дневные часы опустится до плюс 15 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец. Он отметил, что до конца рабочей недели воздух в столице не прогреется выше плюс 16, плюс 18 градусов. Синоптик также отметил, что на предстоящих выходных в Москве вновь потеплеет на 1-2 градуса.
4: Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется
0: скажется влияние так называемого блокирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD, то есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
1: Сильный туман ожидается в Москве. Утром сообщил РИА Новости Евгений Тишковец. По словам синоптика, ливни, которые начались в столице вечером, продолжатся до середины ночи. Он добавил, что после того, как осадки прекратятся, возможно образование тумана. Видимость может ухудшиться до 1 километра и менее, предупредил метеоролог. Все новости доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Петербурге сегодня временами дожди, до 18 тепла, в Москве кратковременные осадки, днем в столице плюс 17, плюс 19.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас опять.

0: Audio Stories.
1: Колорет – это традиционное название всех красных вин Бордо, которое появилось еще в средние века и долгое время использовалось преимущественно британцами. История бордосских колоретов начинается в XII веке, когда территория современного Бордо входила в состав независимого аквитанского герцогства. В 1152 году герцогиней Аквитании стала Алиенора, которая вышла замуж за будущего короля Англии Генриха II. Этот союз привел к переходу территории Бордо под британский контроль примерно на 300 столетия. Англичане активно использовали морской порт Бордо для торговли с Европой. Однако качество местных вин тогда оставляло желать лучшего. Виноградники Бордо производили легкие бледные вина, которые получили название «кларет» и были популярны среди жителей Британских островов. В 15 веке Бордо снова вошло в состав Франции. Это привело к изменениям вкуса потребителей. Простолюдины начали предпочитать крепкие португальские вина, в то время как аристократия сохранила любовь к бордосским кларетам. Со временем технология производства бордосских вин значительно улучшилась. Появление новых сортов винограда и развитие технологий позволило создать качественные вина глубокого рубинового оттенка. Современный бордо-клире остается редким видом вина, составляющим всего 0,6% от общего объема производства региона. Эти специфичные вина пользуются популярностью главным образом внутри Франции и практически не встречаются за ее пределами. Audio Stories.

Британские ученые утверждают, использование ругательств во время занятий спортом повышает эффективность тренировок, улучшает концентрацию и придает дополнительную мотивацию. Ученые считают, что причина кроется в способности ругательств усиливать ощущение фокуса и сосредоточенности. Участникам эксперимента предлагалось выполнить серию упражнений, периодически используя либо нейтральные слова, либо выбранные заранее ругательные выражения. Затем исследователи измеряли показатели физической активности и проводили опросы, которые выявляли уровень мотивации, уверенности и состояние полного погружения в процесс. Оказалось, что участники, прибегавшие к бранному слову, демонстрировали существенно лучшие результаты. Они могли выдерживать нагрузки дольше и чувствовали большую вовлеченность в процесс. Ругательства помогли уменьшить усталость и усилить чувство уверенности в собственных силах. Аудио сторис.

0: Короче, с вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.
1: Я жду звонка, а трубка спит и видит сны. Ты молчишь,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени и убедимся в том, что даже самые простые слова могут быть коварными и вызывать затруднения. Начнем с глагола «начать», вернее «начаться». И послушаем гостя школьной программы для взрослых Сергея Пищулова.
2: 14:00 начался огромный парад вдоль набережной.
1: Начался неверно. Правильно, начался. Ударение в этом слове падает на последний слог, поближе к возвратной части «ся». Следующий глагол прошедшего времени представит нам ведущий Сергей Стилавин. Слушаем.
3: Если эти люди действовали по заданию, соответственно, какого-то черного коллекционера или белого, но который нанял, так сказать, вот воров.
1: Нанял. Неверно. Правильно, нанял. Ударение в этом слове падает на первый слог во всех формах прошедшего времени, кроме женского рода. Он нанял, оно наняло, они наняли, но она наняла. Далее мы разберем несколько примеров глаголов среднего рода, все того же прошедшего времени. Слушаем Алину Аксенову, гостью программы «Физики и лирики».
4: Это такая, знаете, такое требование, такая претензия во многом буржуазной публики, которая потребляет искусство. А во-вторых, это что-то, что загнало искусство в тупик.
1: Загнало. Неверно. Правильный вариант – загнало. И здесь есть одна общая тенденция. В проблемных словах прошедшего времени среднего рода, то есть там, где мы сомневаемся, ударение на окончание не ставим категорически. Поэтому только загнало. И давайте проверим следующее слово от Дарьи Сивашенковой, гостьи утреннего шоу.
5: В отличие от язычества, от того, что было до христианства, именно христианство собрало наш народ воедино.
1: Собрало, неверно. А правильно, как вы, наверное, уже догадались, собрало. Опять же, убираем ударение с окончания, однозначно. Только собрало и никак иначе. И еще один пример в тему от Александра Пикуленко, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
6: Вот чтобы настроить карбюратор на хорошие пусковые качества для зимы, чтобы он ездил, то это заняло где-то пару дней работы на стенде.
7: Неплохо.
1: Нет, плохо, потому что не заняло, а заняло. Ударение не ставим на окончание ни в коем случае. Ну и давайте повторим сегодняшние проблемные глаголы. Начался, ударение на возвратную часть «ся». Нанял, ударяем приставку. Заняло, собрало, загнало. В среднем роде прошедшего времени окончание не ударяем. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Семилетнее исследование показало, отсутствие людей меняет форму клюва у городских птиц. Авторы исследования наблюдали за изменениями формы клюва у птиц вида темноглазый юнка, который живет в городской среде. Исследование началось в 2018 году. Орнитологи отметили значительные различия в строении клюва городских и лесных представителей популяции. У городских птиц короткие и массивные клювы, а у лесных особей клювы более тонкие и длинные. Разница в форме клюва появилась из-за необходимости приспособиться к добыче пищи. Главным открытием исследователей стало изменение формы клюва птиц, которые родились в годы пандемии, когда число студентов и сотрудников университетов резко сократилось, а пищевые отходы исчезли из кампусов. Клювы городских птиц становились удлиненными и изящными, приближаясь по форме к клювам диких собратьев. Возвращение обычного режима функционирования кампусов сопровождалось обратным процессом. Клювы вновь начали сокращаться и утолщаться, приспосабливаясь к условиям жизни рядом с людьми. Выводы ученых очевидны. Сокращение числа контакта с человеком и доступность естественной пищи приводят к изменению морфологических характеристик городских птиц.

0: Audio Stories.
1: Апеннинские бурые медведи – небольшая группа редких хищников, которые живут исключительно в центральной части Италии, буквально окруженной деревнями и небольшими поселениями. Генетический анализ показывает, что эти животные обособились от остальных европейских бурых медведей около 2-3 тысяч лет назад и с тех пор развивались отдельно от основной популяции. Длительная изоляция в непосредственной близости от людских жилищ наложила отпечаток на эволюционные процессы. В результате естественного отбора местные медведи уменьшились в размерах и утратили свою природную агрессию. Активное освоение земель человеком привело к естественному отбору медведей меньшего размера и не склонных к нападению на человека.
0: Аудиосторис.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

учатся летать. Будь остревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Имена осени. Сентябрь.
2: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк. Иваге Сивумян.
3: Мне кажется, музыка является одной из форм общения между людьми, формы синхронизации, да, причем синхронизации чуть ли не на уровне мозговых волн. Для выживания человечества как вида важно объединение в группы. Мы социальный вид. И музыка – это один из выработанных в ходе эволюции инструментов объединения человечества в группы. Mm-hmm. То есть у музыки просоциальная функция.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Эксперты в области добычи алмазов отмечают, мир вскоре столкнется с истощением месторождений драгоценных камней. Месторождения Австралии уже выработаны. Канада близка к исчерпанию ресурсов, а остальным странам мира предстоит столкнуться с аналогичной ситуацией в ближайшие десятилетия. Половина мировых запасов алмазов сосредоточена в России, остальная часть преимущественно в африканском регионе. Однако и эти месторождения неизбежно подойдут к концу. Согласно оценке специалистов, рентабельных запасов алмазов, которые пригодны для коммерческой разработки, осталось около 2 миллиардов карат. При ежегодной добыче в объеме около 90 миллионов карат текущего уровня запасов хватит приблизительно на 2 десятка лет. Несмотря на снижение объемов, дефицита алмазов ожидать не стоит. Процесс сокращения запасов идет медленно и предсказуемо, поэтому резкое падение предложения маловероятно. Бриллианты останутся востребованными и популярными изделиями. Аудио Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны вооруженных сил Украины в Доброполе в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в окружении оказались формирования 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также военнослужащие 425-го полка «Скала». Подробности о работе группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов. Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Светличная, Избицкая, Лепцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Стецковка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Группировка российских войск «Центр» ведет уничтожение блокированных формирований противника и развивает наступление в сторону Александровки. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшие часы проведут переговоры с украинскими чиновниками по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios. Как отмечается, американские и украинские переговорщики встретятся в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. На встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. 22 сентября, накануне на полях Генассамблеи ООН, переговоры провели президент США Дональд Трамп и Зеленский. Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может еще раз встретиться с Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на завершение российско-украинского конфликта до начала зимы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН в субботу 26 сентября. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Также сообщается, что российский министр и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе предстоящих контактов на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН могут затронуть вопросы взаимодействия на площадке Всемирной организации. На Смоленской площади добавили, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа политика Вашингтона в ООН приобрела более прагматичный характер. Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, когда температура воздуха в дневные часы опустится до плюс 15 градусов, сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что до конца рабочей недели воздух в столице не прогреется выше плюс 16, плюс 18 градусов. Синоптик также отметил, что на предстоящих выходных в Москве вновь потеплеет на 1-2 градуса.
3: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего антициклона. И этот атмосферный щит, а обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме Ultra HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
0: Сильный туман ожидается в Москве сегодня утром, сообщил РИА Новости Евгений Тишковец. По словам синоптика, ливни, которые начались накануне в столице, продолжатся до середины ночи. Он добавил, что после того, как осадки прекратятся, это с 3 до 6 утра при температуре воздуха не ниже 15 градусов, возможно образование тумана. Видимость может ухудшиться до 1 километра и менее, предупредил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди, до 18 тепла. В Москве кратковременные дожди. В столице днем плюс 17, плюс 19.

0: Аудиосторис.
1: В районе древнего поселения город Давида в Иерусалиме был обнаружен редчайший серебряный кулон. Его датируют 6-7 веком нашей эры. Находка представляет собой небольшой круглый медальон диаметром около 3 сантиметров из практически чистого свинца. Обе стороны кулона украшены рельефным изображением семисвечника, который символизирует традиционный храмовый светильник евреев – минору. Один экземпляр украшения, столь близкого по исполнению, ранее был найден в Балтиморе, США. И теперь израильская находка стала вторым экземпляром подобной уникальной вещи. Историки считают, что предметы использовались не столько как украшения, сколько как талисманы, охраняющие владельца. Обнаруженная вещь прекрасно сохранилась и дает представление о духовной жизни евреев в период раннего Средневековья. Несмотря на официальную политику Византийской империи, запрещающую проживание евреев в Иерусалиме, культовые символы и религиозные реликвии свидетельствуют о постоянном присутствии верующих на Святой Земле. Вероятнее всего, кулон принадлежал какому-нибудь паломнику или купцу, путешествующему тайно вопреки запрету властей. Свинец, который использовался для изготовления предмета, мог служить дополнительным указанием на статус владельца, ведь в древности изделия из дешевых материалов зачастую приобретали сакральное значение. Археологи предполагают, что кулон попал сюда случайно. Возможно, владелец потерял его во время путешествия.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Пауки Дарвина заслуженно носят титул величайших конструкторов природы. Эти уникальные существа способны создавать гигантские паутинные конструкции, пересекающие реки на острове Мадагаскар. Паутина, сплетенная этими паукообразными, обладает невероятной прочностью, превосходящей сталь, и считается самым прочным веществом на планете Земля. Специалисты внимательно изучили структуру паутины обоих полов пауков Дарвина. Используя электронный микроскоп, они замерили толщину нитей, а затем испытали их на разрыв. Выяснилось, что паутина самок превосходит мужскую по прочности вдвое. Дело в том, что взрослая самка гораздо крупнее самца, в среднем в 3-4 раза. Маленькие паучки и самцы охотятся на небольших насекомых, таких как мухи и жуки, тогда как большим самкам необходимы особо прочные ловушки для захвата крупной добычи, например, стрекоз или кузнечиков. Знание механизмов, обеспечивающих исключительную прочность паутины женских особей, потенциально может привести к созданию революционных искусственных волокон. Подобные волокна смогут использоваться в медицине для регенерации кожи и костной ткани, а также применяться в создании сверхпрочных покрытий.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В январе 2022 года планета сотряслась от самого громкого звука современной эпохи – взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапой. Извержение породило звуковую волну, которая дважды обогнула земной шар и достигла районов, удаленных на тысячи километров от места события. Самая ближайшая к точке извержения станция мониторинга зафиксировала всплеск давления в размере около 1800 паскалей. Можно предположить, что мощность звука составила бы около 256 дБ на расстоянии метра от центра взрыва. Но сравнивать обычный акустический шум и этот природный катаклизм некорректно, поскольку извержение представляло собой мгновенное вытеснение воздуха колоссальным давлением. Самыми сильными искусственными источниками шума в наши дни остаются лабораторные эксперименты. Например, в одном таком опыте с использованием рентгеновского лазера ученым удалось воспроизвести давление мощностью около 270 дБ, что сильнее запуска ракеты «Сатурн-5» на целых 67 дБ. Правда, созданный таким способом звук остался совершенно беззвучным для уха человека, потому что происходил в вакууме, где отсутствует среда для передачи звуковых колебаний. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во всем мире набирает популярность формат совместного проживания пожилых женщин. Они вышли на пенсию, имеют небольшие накопления или, наоборот, не могут оплачивать счета за квартиру и ищут компаньонок, с кем можно разделить обязанности. Феномен называют трендом золотых девочек в честь одноименного американского телесериала 1980-х годов. В нем несколько пенсионерок живут под одной крышей. Среди женщин пенсионного возраста подобный формат становится актуальным по нескольким причинам. В старшей возрастной группе женщин больше мужчин, и у тех, кто потерял мужей, иногда возникают проблемы при ведении быта. Кроме того, у старшего поколения часто затруднительное финансовое положение, а обратиться за помощью к семье не всегда есть возможность. Женщины объединяются, чтобы сохранить финансовую стабильность, автономность и качество повседневной жизни без зависимости от родственников.
0: Audio Stories.

«Бессонница» каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите.

0: Audio Stories.
1: Традиционно считалось, что отчество Деда Мороза вовсе не Иванович, а именно Васильевич. Связано это с Васильевым вечером. Поскольку праздник совпадает с периодом зимнего солнцестояния, русские крестьяне считали необходимым задабривать суровую зиму и ее хозяина Мороза Васильевича. Основным ритуалом для примирения с зимой служили блины. Блины издревле считались пищей, предназначенной для связи с миром усопших. На Руси существовал обычай готовить их в Васильев вечер, кормить покойных родственников и оставлять один горячий блин специально для Мороза Васильевича, прося его проявить снисхождение и не замораживать поля и дома. Однако, если обратиться к самим персонажам фольклора, картина окажется иной. Сам Дед Мороз однажды признался журналистам, что зовется вовсе не Васильевичем, а Никитичем. Кроме того, известно, что волшебник живет не одиноким холостяком, а семейным человеком. Его спутницей является супруга, матушка-метелица, которая ведет домашнее хозяйство и занимается многочисленными делами по уходу за порядком в доме. Что касается знаменитой помощницы Деда Мороза Снегурочки, то она живет в отдельной избушке неподалеку от семейного поместья, и отношения с приемным дедушкой вполне теплые, хоть официально и некровные. Audio Stories.

0: уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще 5 минут, и я пойду купаться.
1: Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть.

0: Audio Stories.
1: Каждая бутылка игристого вина содержит примерно 4 литра углекислого газа. Когда пробка открыта, внутреннее давление резко снижается, и молекулы газа начинают покидать напиток, создавая характерные маленькие пузырьки. 4 литра углекислого газа – это примерно 10 миллионов мельчайших пузырьков. Каждый такой пузырь зарождается непроизвольно, а формируется на участках стенок бокала, где остались мельчайшие ворсинки от салфеток или пыли. Современные производители стеклянной посуды специально лазером наносят микроповреждения на дно бокалов, чтобы обеспечить стабильный источник формирования пузырьковых дорожек.
0: Аудио-сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Группировка российских войск «Центр» уничтожает силы противника, заблокированных в Доброполе в ДНР. Армия России наступала одновременно с юга и с северо-запада. В итоге в котле оказались подразделения 2 бригад Украинской нацгвардии, а также военные из штурмового полка «Скала», рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе. В окружение попали подразделения 2 бригад Национальной гвардии и штурмового полка «Скала». В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки, Нововодянова, Первомайского, Святогоровки и Новогригоровки.
0: В Харьковской области кольцо окружения смыкают бойцы группировки войск «Север», одновременно расширяя зону контроля на внешнем периметре. Также в Минобороны подтвердили новые ракетно-дроновые удары по тылам противника, поражены предприятия ВПК, объекты военной инфраструктуры и логистики. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе предстоящей встречи в Нью-Йорке могут обсудить взаимодействие 2 стран на площадке ООН. Об этом ТАСС сообщили в российском медиа. В ведомстве отметили, что Россия и США, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеют значительный потенциал для сотрудничества, однако пока он используется не в полной мере. По данным МИД России, вопросы взаимодействия Москвы и Вашингтона по отдельным направлениям работы организации уже некоторое время обсуждаются на уровне постоянных представительств. В министерстве также заявили, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом политика Вашингтона в ООН стала, по оценке российской стороны, более прагматичной. При этом в МИД отметили сохраняющиеся разногласия с европейскими странами по ряду вопросов. Встреча Лаврова и Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом работу цифровых фельдшерско-акушерских пунктов, представляющих собой портативные диагностические комплексы. Глава государства поинтересовался принципом работы этого нововведения.
3: Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат. Просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик. И уже не надо человеку, больному человеку ехать никуда. Цифровой ФАП приезжает человеку на дом, и, как правило, регион покупает такой ФАП. Мы обучаем людей, персонал пользоваться им, и ему какое-то транспортное средство, электровелосипед или какое-то простое транспортное средство, чтобы мог передвигаться. И тут же дома у человека он проводит все измерения, все это попадает в искусственный интеллект. Тут же можно одним нажатием кнопки связаться с доктором по соответствующему направлению и провести онлайн-консультацию. Есть мнение искусственного интеллекта, есть мнение доктора. И доктор руководит уже действиями фельдшера, что нужно делать дальше. Либо оказывается какая-то помощь человеку, либо, если что-то серьезное, то тогда высылается скорая помощь, его отправляют, ну, там, в районную больницу или в областную больницу.
0: Эксперимент стартовал в Ижевске, где за 3 месяца посещаемость цифрового пункта превысила 120%. По словам Грефа, устройство доработали, и теперь оно фактически заменяет небольшую районную больницу. Воспользоваться услугой может любой житель страны, независимо от того, является ли он клиентом банка. США и Иран могут заключить сделку до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями государств Персидского залива на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также сообщалось, что Иран рассмотрит возможность переговоров с США лишь в том случае, если Вашингтон выполнит обязательства, касающиеся выдвинутых Тегераном условий, и предоставит практические гарантии, сообщил телеканалу Аль-Джазира источник в иранских структурах безопасности. Это заявление последовало за сообщениями СМИ, в которых приводились слова высокопоставленного иранского чиновника о готовности Ирана открыть пролив, если США снизят военное давление и прекратят блокаду иранских портов. Источник сообщил телеканалу, что Тегеран ранее уже предпринимал позитивные шаги, однако не встретил аналогичной положительной реакции со стороны Соединенных Штатов Америки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в среду, 23 сентября, в Санкт-Петербурге временами дожди плюс 16, плюс 18. В Москве кратковременные дожди, днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: «Маяк».
1: Московские ритмы, московский размах, московский особенный говор. Особой печатью отметил ты нас, мой верный товарищ, мой город. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменит мне одной, по которой я вернусь.

0: друзья, безысходность разлук. Надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка из-за Москворечья. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменит мне одно, по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой.
1: Маяк.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, отстав

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Audio Stories.
1: Новый год в Японии длится почти целый месяц и начинается 25 декабря. Жители страны восходящего солнца тщательно готовятся к торжествам. Декорируют жилища специальными композициями из веток деревьев и растений, а также сооружают особое новогоднее украшение – кадамацу. Это декоративные изделия из сосновых веток, стеблей бамбука, папоротника и других растительных компонентов, которые скрепляют соломенной нитью. Готовую композицию устанавливают перед домом снаружи, считая ее местом временного пребывания божества Нового года. Новогодняя сервировка японского стола отличается лаконичностью и сдержанностью. На столе обязательно присутствуют рыбный пирог, приготовленные особым образом водоросли, сладкая черная фасоль, блюдо из измельченного батата с добавлением каштанов и отварной корень лопуха. Особое внимание уделяется специальным рисовым лепешкам белого и розового оттенков, символизирующим удачу и благополучие. Еще одна особенность японских новогодних праздников заключается в традиционной церемонии звонящих колоколов. Перед наступлением Нового года принято услышать не 12, а 108 ударов колокола, что соответствует количеству грехов буддистов.
0: Аудио сторис.

ночью от Карпаты докурил. Дуют ветры, зазывая и маня. Букеты я себе отличные

пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты

расти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: спин, ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Аудиосторис.
2: В Дании одновременно отмечается как католическое Рождество, так и Новый год. Подготовка к Рождеству включает оформление домов яркими украшениями. Большинство из них превращаются в настоящие сказочные уголки благодаря пышным декорациям. Особенно популярен венок, который вешают на дверь каждого дома, и зажженные свечи в окнах, знаменующие начало Адвента, периода ожидания прихода Христа. Характерная деталь датского оформления – национальные красно-белые тона. Украшения включают ветки елей, свечи, гирлянды, разноцветные флаги и забавные бумажные фигурки, часто изображающие гномов. Особенностью новогоднего вечера является наличие веселых головных уборов. Это часть старого народного обычая. Стол украшают шарами и красивыми скатертями, а основное меню составляют традиционные рыбные и картофельные блюда. В полночь датчане готовят блюда, символизирующие удачу. Глубокую миску сладкой рисовой каши, в которой прячут сюрприз – орехи или миндаль. Тот, кому попадется орех, считается счастливчиком предстоящего года. Еще одна уникальная датская традиция – новогоднее битье посуды. Чем больше осколков старой керамики найдешь у дверей своего дома утром 1 января, тем больше удачи ожидает тебя в следующем году.
1: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Первый день календарного года жители Австралии встречают в середине лета, сохраняя традиции, знакомые жителям северного полушария, но придавая им южный колорит. Преддверием главного торжества является подготовка к Рождеству, когда дома украшаются праздничными венками, свечами и лампочками. Поскольку настоящих хвойных деревьев в австралийском климате практически нет, предпочтение отдают искусственным елкам или растениям, завезенным издалека. Особенную популярность приобретает экзотическое деревце Метросидерас, у которого ярко-зеленая листва и красные соцветия, которые расцветают к празднику. Основа традиционного застолья в Австралии – разнообразные мясные блюда, приготовленные на открытом огне. Жареное мясо, рыба и овощи дополняются свежими фруктами и овощами, характерными для летнего урожая. Широкой популярностью пользуется подача свежих морских деликатесов, а традиционным десертом становится сладкий пирог с сюрпризом – монеткой внутри. Человек, который получил кусок с монетой, считается счастливым. Завершается празднование грандиозным шоу фейерверков. Аудио сторис.

доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш имейл. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Украшать елку на Рождество начали в Германии примерно в 15-16 веках. Считается, что эта традиция зародилась именно там, и елка впервые стала ассоциироваться с праздником именно в немецкой культуре. Еще в 1605 году жители города Тюбинген использовали хвойные деревья для украшения жилищ перед Рождеством. К 18 веку украшение елки стало неотъемлемой частью немецкого семейного торжества, широко распространилось благодаря развитию рождественских ярмарок и укреплению семейных обычаев, которые позже проникли в остальные европейские государства. Сегодня немецкие ели традиционно украшают бумажными цветами, зажженными свечами и ароматными орехами, выбирая теплые оттенки коричневого и золотого цветов. Особенность местной традиции – натуральные элементы декора, среди которых особое значение имеют свежие яблоки, которые символизируют достаток и процветание. Рождественские праздники в Германии – это время, наполненное семейными собраниями и ярмарочной атмосферой. Важнейшей традицией становится адвент-календарь, который ведет отсчет с первого дня декабря вплоть до сочельника. Каждый день дети открывают маленькое окошко календаря, находя внутри небольшой подарок или стих.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Новогодние мелодии могут негативно влиять на производительность труда. Выяснилось, что оптимальным музыкальным ритмом для поддержания высокой работоспособности является диапазон от 50 до 80 ударов в минуту. Такая музыка стимулирует выработку гормона дофамина, который повышает энергетический фон мозга и помогает сосредоточиться на рабочих задачах. Любые отклонения от рекомендованного темпа оказывают негативное влияние на рабочую активность персонала. Самой отвлекающей композицией оказалась «Last Christmas» в исполнении Арианы Гранде. Рекордсмен рейтинга с частотой 206 ударов в минуту. Исследователи предлагают альтернативные мелодии. Самым лучшим выбором для новогоднего настроения станет «Rockin' Around the Christmas Tree» в исполнении Брэнды Ли с идеальным показателем частоты – 67 ударов в минуту.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Игрушки в форме животных стали появляться на елках в 20 веке. Несмотря на отсутствие конкретных исторических корней, людям присуще видеть в них некий тайный подтекст. Например, рыбу иногда воспринимают как религиозный символ, ведь она служила знаком первых христиан. Однако никаких свидетельств о традициях украшения елок сушеной рыбой пока не обнаружено. Иногда фигурки животных отражают символику наступающего года по китайскому календарю. Считается, что такая игрушка привлечет успех и благополучие. Другие животные приобретают роль охранителей домашнего очага. Сова, кошка и собака выступают как талисманы защиты жилья. Птицы становятся олицетворением хороших известий в грядущем году, а олени символизируют магию и приключения. Однако будьте аккуратны, в северных мифах олень также предвещает визит аиста с ребенком.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» в ходе окружения крупного